0: Сердце. Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». Сегодня для вас ее ведут Дмитрий Балыкин
2: и Мария Кочетыкова.
1: А в гостях у нас сегодня человек, которого в нашем интернет-сообществе, наверное, знают все. Это поэт, переводчик, психолог, очень активная девушка Маргарита Мельникова из Екатеринбурга. Рита, здравствуй!
3: Привет, Маша, Дмитрий, привет, привет, слушатели!
2: Ну, наверное, по традиции мы начнем с того, с чего все, собственно говоря, начиналось. Расскажи нам, пожалуйста, немножечко о себе.
3: Ну, как вы правильно представили, меня здесь живой действительно в Екатеринбурге. По образованию я психолог, это тоже правда. Работаю я, к сожалению, не по специальности, хотя, может быть, и к счастью для моих потенциальных клиентов, пациентов, не состоявшихся. Работаю я копирайтером в данный момент, то есть пишу статьи на заказ, стихи сочиняю с 11 лет. В Екатеринбурге вот 2 года живу, ну это если немножко так цифрами говорить.
2: У тебя была какая-то очень интересная история получения образования. Инклюзия, не инклюзия, скорее это, наверное, интеграция, интегрированное образование. Потому что инклюзия – это ситуация, когда вам создают необходимые условия, и ребенок, он чувствует себя в классе совершенно нормально, независимо от своей инвалидности. А это все-таки, наверное, не совсем то.
3: Это не совсем то, это даже не интеграция. Это, наверное, можно таким примером описать. Как взяли растение, которое растет обычно в одном климате, пересадили его резко в другой климат, в другой, там, не знаю, на другой континент, на другой материк. Какие-нибудь наши огурцы посадили в Африке. Да, действительно, ходила я в обычную массовую школу, училась со зрячими ребятами. Причем начала я даже не со зрячей школы, а со школы-интерната для слабовидящих. То есть есть же интернаты для слепых и слабовидящих детей. А это была школа в Новотроицке, в Оренбургской области, в 15 километрах от города Орска, где я родилась и прожила 28 лет. Это был именно интернат для слабовидящих, то есть там тотальников не было, и там не было даже деток, у которых остаточное зрение до 10%. То есть там вот 30-20% с таким зрением детки учились. Я там проучилась в 93-м или 94-м году, сейчас уж точно не могу сказать, несколько месяцев. В принципе, что у меня там хорошо получалось, так это общение с одноклассниками. Вот там с этим абсолютно проблем не было, там даже никто и не думал, что вот они видят немножко, а я совсем не вижу. Абсолютно было идеальное общение, зато там мне не повезло с учительницей. Она не хотела уделять мне никакого внимания, она постоянно мне выговаривала, главное, не моим родителям, а мне выговаривала, что этот ребенок здесь делает, что тебя сюда привели, зачем тебя вообще к нам засунули. Даже помню, был один случай, пришлось мне в этом интернате ночевать, а он был, ну, как пятидневка, то есть на выходные дети разъезжались по домам. И вот меня однажды привезли в воскресенье вечером, там папе надо было в ночь ехать на работу, в смысле, меня привезли в воскресенье, и она такая вздыхает, мол, ну что ж тебя привели, может тебя жить здесь однажды оставят с такими вот интонациями нехорошими. Ну, в общем, провела я там вот эти несколько месяцев и благополучно выписалась. Потом я до конца того учебного года пробыла дома, то есть ни в какую другую школу меня не стали записывать. И вот на следующий год я уже пошла в Орске, то есть в своем родном городе, в школу номер 30, в девятилетку, в обычную, небольшая школа, двухэтажное здание. там я уже проучилась до 9 класса, со 2 класса. То есть меня сразу взяли во 2, так как я в 1 уже несколько месяцев проучилась, и так как я многое знала на тот момент и двузначные числа могла складывать, вычитать, то есть оперировать этими числами. Стороны света знала, название цветов знала, ну, в смысле, и цветов черный, белый и красный, и многих цветов, в смысле, одуванчик, ромашка, мак и прочее, прочее. Мне даже учительница сказала, вот моя первая Евдокия Трофимовна, ну, я ту не считаю вредную за первую свою, я, конечно, первые свои только Евдокию Трофимовну считаю, вот, она сказала, что можно было меня сразу в 3 класс определить, но там был уже полный-полный комплект, 40 человек, и меня даже некуда было бы сажать. А вот во 2 классе было 25 человек, и, в общем-то, все нормально.
4: Ну вот, знаешь, Рит, у меня история почти такая же. Я училась в 2 школах. Это в специализированной школе, это сад, школа номер 8 для детей с ДЦП, и школа, обычная школа общеобразовательная номер 4. И вот с педагогами была та же ситуация именно в той специализированной школе, 1-2 класс, когда дети носились по классу и ничем не были заняты, а весь педагогический процесс и вся работа воспитателя заключалась в том, чтобы перебирать бумажки. Вот. После чего я из той школы ушла и тоже перешла в общеобразовательную. И вот моя первая учительница, Мария Ивановна Мишарина, с ней мы встретились именно в 3 классе. И первая для меня именно она. И вот что удивляет, действительно, фраза вот таких педагогов, которые говорят, что ты здесь вообще делаешь, это педагоги, которые получали специальное образование и которые готовились к тому, чтобы работать с такими детьми.
2: Ну, к сожалению, я думаю, Маша, это серьезная проблема нашей системы специального образования. Будучи продуктом этой системы, я могу сказать, что в целом она неплохая, но действительно система не принимает детей каких-то нестандартных. То есть, если это ребенок слабовидящий, то педагоги не готовы работать с ребенком тотально слепым, тотально незрячим. Если это школа для детей с ДЦП, то педагоги могут быть не готовы работать с ребенком, у которого, ну, к примеру, нарушение опорно-двигательного аппарата и нарушение зрения комбинированные. Сейчас, конечно, как-то стараются подстраиваться, потому что, к сожалению, детей со сложными, с сочетанными нарушениями становится больше и больше. Это объективная реальность. Но проблема такая и есть.
3: Стала я во 2 классе учиться, и получилось как? Одноклассники ко мне относились хорошо. Скажем так, они ко мне не относились плохо. То есть, слава богу, никаких дразнежей, никаких оскорблений, никаких там, никакой порчи моего имущества. Этого ничего не было. Не было такого, что когда мы с ними переходили из класса в класс, они меня заводили не в тот кабинет. Не было такого, что они там меня высмеивали перед учителем или еще как-то подставляли. Абсолютно ничего из этого. Но мне очень сильно не хватало общения. То есть они, видимо, просто не знали, как со мной общаться, и я общаться не умела. Я, так как в детский садик не ходила, и в детстве, скажем, до 6-7 лет особо со сверстниками не общалась, ну, кроме там каких-то детей, друзей моих родителей, вот у моих родителей, которые друзья были, у тех были дети, естественно, разных возрастов. Там я, да, там общалась так или иначе, но больше у меня никакого опыта не было. Меня никто вот этому не учил. И получается, я не знаю, как общаться с ними. Я вообще не знаю, как общаться с ровесниками. Они не знают, как общаться с незрячими. И вот мы сидим, молчим. Они там бегают, что-то делают, как-то балуются, играются. А я сижу за партой одна. Такое бывало очень часто. Даже бывало, что на уроках, если со мной кто-то должен сидеть, ну, сидят же, понятно, за партой по 2 человека, да, это очевидно, то если были свободные места еще, кроме места рядом со мной, то ребята уходили туда, те, кто, по идее, должен сидеть за моей партой. Я как-то даже, помню, спросила одну девочку, говорю, а почему ты сидишь со мной, по идее, почему ты уходишь от меня? Она говорит, ну я иду к девчонкам, я иду поболтать. Я говорю, так я тоже с девчонкой, со мной тоже можно болтать. Это я уже где-то в 7 или 8 классе была. Она промолчала, ну я немного обиделась, я поняла, что с ними интереснее, чем со мной, да, в принципе, это и так было понятно. И я своих сверстников считала, ну, глупее, что ли, хуже, вот так вот неосознанно, может быть, но было у меня такое ощущение превосходства. То есть мне казалось всегда, что я лучше учусь, что я быстрее соображаю, что я умнее, что я больше в жизни знаю, что я просто мудрее. Да, я чувствовала себя старше. Ну и вот это все тоже сказалось на недостатке общения. На уроки физкультуры я не ходила, на уроки труда я не ходила, потому что как-то было заведено так, что мне там нечего делать.
2: Чем вот, ты в это время занималась?
3: Ну, я сидела просто в классе одна. Если кто-то из одноклассников оставался... Вот, кстати, самое было счастливое для меня время, если кто-то из одноклассников, один причем человек, тоже не ходил на уроки физкультуры. Вот тогда мы общались. То есть если я с любым из одноклассников оставалась наедине, мы с ним могли целые 45 минут прообщаться. Даже с одной девочкой, помню, мячиками перекидывались, какими-то тряпками грязными перешвыривались. Было дело, да, то есть один на один я могла общаться все-таки. А уже если 2-3 человека, то у меня это практически никогда не получалось, если больше, так тем более. Но это что касается одноклассников. Что касается учителей, относились ко мне просто идеально. Ни на одну учительницу не могу пожаловаться, по крайней мере, вот в этой девятилетке, в 30-й школе. В частной школе «Рекорд», где я доучивалась 10-11 класс, там уже бывало всякое с учителями. И с одноклассниками бывало очень даже всякое.
2: Я вот встречаю впервые человека, который учился в частной школе. А как так получилось?
3: В 5-м классе меня хотели перевести в школу ближе к дому. Но в ближайшую школу меня не взяли. Директор отговорилась тем, что да, конечно, вот мы готовы, мы бы рады, но школа у нас огромная, 1200 учеников, вашу девочку там просто собьют, ее там просто затопчат, она не сможет, надо постоянно по этажам ходить, а у нас 4 этажа. В общем, дети всякие разные, и, наверное, нет, пусть она учится уже там, где начала. А тут 10 класс, думали, куда же меня отдать. А как раз получилось, что двоюродный брат, он на 5 лет меня младше, у него тоже есть определенные проблемы со здоровьем, ну, он не инвалид, ничего, никогда им, слава богу, не был. И его отдали в эту частную школу, в 5 класс, ну и меня заодно туда. Школа маленькая, каждого класса по одному, то есть никаких нет ни А, ни Б, ни В. В классе то по 2 человека, то по 3, ну, у нас было 9, а потом стало 13 человек к 11 классу, к концу. Кто-то приходил, кто-то уходил, но там уже было всякое. Там дети, можно сказать, элита, новые русские, как бы мы в 90-е сказали, дети очень обеспеченных родителей. У всех мобильники, у всех дорогие наряды, у всех компьютер. У меня тогда не было ничего из этого. Ну, в смысле, не то что дорогих нарядов. Понятно, одевалась я нормально, не в обносках ходила, нет, все чисто, все опрятно. Ну, вот такой вот крутой техники, атрибутов красивой жизни у меня не было. И вот общение складывалось достаточно своеобразно. То есть там уже были и издевки, и насмешки, и над голосом, и над моим лицом, и над моими глазами. Ну, просто у меня нистагм, и я тогда еще в очках темных не ходила. Зрачки плавают, это все очень заметно. Глаза то закатываются, то вниз уйдут, то просто быстро бегают. Очки я стала носить только с 2007 года. Именно на публике, именно чтобы этот недостаток скрыть. Ну и учителя в основном-то относились очень даже адекватно. Но была одна в 10 классе по математике, которая сказала, увидев меня, ну, мол, ты, наверное, Мельникова в математике ничего не соображаешь, поэтому я спрашивать тебя не буду. А то, что у меня после 9-летки той аттестат с отличием, это ее как-то не заботило.
2: Ну а ответить желания не было, когда вот слышишь такое, что Мельникова по математике ничего не смыслит, значит, спрашивать не буду.
3: Ну а как ответить? Я ничего не ответила, потому что поняла, что она сама разберется. Вернее, как я ничего не ответила, не то чтобы я просто тупо промолчала. Я сказала, что посмотрите мой аттестат из предыдущей школы, там 5, значит, знания у меня есть, я, возможно, смогу это доказать, может быть, вы сможете это проверить. Ну, то есть я как-то так спокойно, лениво это все проговорила. У меня не было ни обиды, ни злости.
2: Ну, я не знаю, спросите и посмотрите, я бы сказал.
3: Ну, вот, в общем, я ее отослала к аттестату. Вообще, конечно, заслуга учителей огромна, что в 30-й школе, что в рекорде, потому что это надо было иметь с их стороны и усердие, и творческий подход, проверять мои домашние задания и мои контрольные. Я ведь печатала на машинке, то есть я об этом еще не упомянула ни разу, что я все работы делала на печатной машинке.
2: И работы эти ты сама не могла прочитать. Я так писал письма на радиостанции несколько лет.
3: Да, конечно, работы я сама эти не могла никак проверить. Родителям я тоже не могла, не всегда могла поручить. Но с математикой и с прочими такими дисциплинами у меня было вообще интересно. Одно дело написать там 2 плюс 3 или 248 разделить на 2,3, а совсем другое дело написать логарифм от производная, функция, степень, интеграл синус косинус. Вот как это напишешь?
2: Я даже не очень понимаю, где такие знаки на машинке.
3: Ну, нигде этих знаков нигде нет на машинке. И поэтому я писала только словами. Косинус, прямо так словом, корень квадратный, ну или кор.кв, или там инт, то бишь интеграл от производная, произв, функц, степень, то есть ст или степ. Объясняла сначала, проводила с учителями инструктаж, какое слово что значит, что это за сокращение, как меня нужно понимать. Ну и благо учителя менялись не часто, то есть с 5 по 7 класс была одна, это Инна Александровна, хорошо ее помню, она еще у нас потом физику вела с 7 класса. А с 7 по 9 была Наталья Александровна. Вот с Натальей Александровной Барток мне повезло очень сильно, в том числе и потому, что она имела опыт работы в интернате для незрячих и слабовидящих, если я не ошибаюсь, в Смоленске.
4: А к Брайлю ты не обращалась за помощью? Пытались тебя как-то обучать Брайлю? Потому что, опять же, вспоминаю свой опыт. В 5 классе мои родители узнали, что есть учебники, что можно заказать через РГПС. Потом моя учительница математики нашла мне педагога по Брайлю, которая преподавала у нее в ВУЗе высшую математику, абсолютно незрячая женщина, Людмила Ивановна Мочалова, и она меня обучила Брайлю. И мне помогали вот брайлевские учебники, которые присылали то из Питера, то из Москвы. Как у тебя было?
3: Ну, у меня было с этим сложно и печально. О том, что есть Брайль, я узнала лет в 7-8. Ну, вернее, как? Я не знала, что это называется Брайль. Я знала, что есть такие точки, и вот незрячие люди как-то пальчиками читают и вроде даже как-то пишут. Мне показывали прибор лет 8 или 9. Но родители мне учить Брайль не разрешили. Они надеялись на то, что ко мне вот-вот, прямо-таки вот-вот вернется зрение. И приучать к, как они это называли, ну, незряческим замашкам или слепецким замашкам, даже более грубо это говорилось, повадкам незрячего человека, они не хотели, почему-то боялись, что вот если у меня будет зрение, а я научусь читать пальцами, я буду на эти пальцы отвлекаться. И, в общем, Брайль я выучила самостоятельно только когда мне исполнилось 17. Я кое-как научилась на нем читать, то есть сейчас я буквы брайлевские знаю. Я читать, в принципе, могу, но делаю это как второклашка. В лесу сидел петух. По слову, я не знаю, наверное, в 5-10 секунд, то есть очень медленно и грустно. Писать я тоже пробовала, но я даже не знала, что грифель нужно натачивать и как его натачивать. И у меня очень сильно уставали руки, очень уставали запястья. То есть у меня даже от чтения руки устают. Я 5-6 страниц прочитаю и все, больше не могу. И еще я так и не научилась воспринимать текст, который я прочитала по Брайлю. То есть для меня он проходит как будто сквозь толстый слой ваты. Я читаю, вроде бы слова складываются, вроде бы и предложения складываются, но я абсолютно не улавливаю смысла. Я даже стала, когда еще журнал «Наша жизнь» выписывала, и так иногда, бывает, беру раз в год, два раза в год, соскучусь просто по бумаге, по вот чтению такому. И я даже для себя вслух читаю, чтобы мне еще и слышать свою речь и более или менее воспринимать. И все равно получается очень плохо. То есть если текст сложный, предложения громоздкие, пока я дойду до конца предложения, я уже забываю, что было в начале.
4: А вот очень дискуссионный сейчас вопрос о том, нужен или не нужен сейчас Брайль. Потому что вот за рубежом сейчас идет активная пропаганда того, что Брайль все-таки нужен и нужен именно в повседневной жизни. У нас почему-то от некоторых людей я слышала, что Брайль не нужен совсем. Какой точки зрения ты придерживаешься?
3: Я бы сказала так. Несколько лет назад, наверное, я бы смело утверждала, что раз мне Брайль не нужен, то он не нужен никому. Я была наивнее, резче, может быть, где-то не так мудра, как сейчас. А сейчас я считаю, что Брайль – это грамотность. Несмотря на то, что мне удалось стать грамотной и без Брайля, это не значит, что и другим удастся то же самое. Все-таки у меня грамотность врожденная, у меня она наследственная. Прабабушка, бабушка, мама грамотны как-то вот с детства. Они чувствовали, соответственно, прабабушки уж нет давно в живых. Бабушка, слава богу, жива и здравствует. Мама тоже все в порядке. Они чувствуют, где нужно ставить какие знаки препинания, где что как написать. У них вот это прямо-таки реально врожденное. И мне передалось. А так, читая многочисленные рассылки, дискуссионные листы для незрячих, я там, бывает, такое наблюдаю. Поэтому вот если по-нормальному изучать Брайль, изучать его с детства или для поздно ослепших, в принципе, для поздно ослепших с грамотностью вопрос не так актуален, а вот для незрячих с детства это действительно очень важно. И для математики, и для иностранных языков, естественно, я бы сказала тоже. То есть не все воспринимают на слух. Вот у меня есть друг очень близкий. Он говорит, что с удовольствием бы учил английский или другой иностранный язык, если бы были все материалы по Брайлю. То есть на слух он совершенно не воспринимает. Он тактильщик, кинестетик.
2: Да, безусловно, чтение по Брайлю и восприятие текста на слух – это совершенно разные способы восприятия информации. И при изучении языка, тем более в случае, когда написание может резко отличаться от произношения, как это имеет место быть в английском языке, это очень важно. И опять же, по своему опыту могу сказать, что с английским языком эта проблема все-таки решаема, потому что можно взять, например, учебник тот же самый из интернета, уже сканированный, или просто его отсканировать, и с помощью сотрудников библиотеки слепых, или, как вот в моем случае был, тифлоинформационного центра, распечатать интересующий материал шрифтом Брайля. Это не такая большая проблема. Я вот мечтаю встретить незрячего, который бы изучал японский, китайский, корейский, еще какой-нибудь, и взять у него интервью. Дорогие друзья, если есть кто-нибудь, напишите, пожалуйста. А с английским все-таки проблема решаема. Но еще для меня вопрос вот чтения по Брайлю, да, письма по Брайлю, он сформулирован так. А может ли зрячий человек сейчас совсем не писать ручкой? Вот может или нет? Но все-таки в каких-то случаях ему это требуется.
3: Конечно, требуется. В любой организации заполнять заявление, все-таки сейчас это ручкой.
2: Вот-вот-вот. Так же и тут. Все-таки человеку время от времени требуется что-то записать и что-то прочитать.
3: Но для того, чтобы что-то записать и что-то прочитать, для этих целей лучше подходит, мне кажется, диктофон, телефон, именно для того, чтобы вести какие-то краткие заметки. Потому что брайлевские листы ведь и стираются, изнашиваются, и теряются, и забываются. Потом не поймешь, где ты их оставил, где ты их взял. Конечно же, с цифровых носителей тоже может информация исчезнуть. Там, я не знаю, диктофон может сломаться или разрядиться, телефон то же самое разрядится или утонуть, или еще что-то. Но с цифровых носителей хотя бы есть возможность передать информацию либо на облачные хранилища, что-то типа Дропбокса, Яндекс.Диска, Mail.ru и так далее, облако, либо перекопировать на другой носитель, в компьютер, там, на флешку и прочее. То есть как-то можно предотвратить утерю. А вот если по Брайлю запишешь, то, ну, как говорится, потерял так потерял, а стерлось так стерлось, уже едва ли восстановишь.
2: Ну, знаешь, года до 2008-го я в основном записывал все свои юридические консультации по Брайлю, но потом принял для себя решение перейти на компьютерный формат, что называется. Да, я соглашусь, что это удобнее, но, например, если нужно сделать какой-то конспект для публичного выступления, какие-то заметки, даже вот для передач, которые я веду один, я все-таки использую Брайль.
3: А, ну да, здесь бесспорно. То есть преподавателям, вообще любым, хоть в вузе, хоть в школе, хоть кто какие курсы ведет. Да, конечно, потому что ты же не будешь слушать синтезатор, слушать своего студента, думать, что тебе дальше сказать на уроке или на вебинаре, там, на семинаре, на лекции, неважно. Конечно, это неудобно. Лучше, чтобы было несколько каналов восприятия информации, верно. Абсолютно согласна.
4: Ну вот ты закончила школу и поступила учиться по специальности педагогика и психология. Почему ты выбрала именно эту специальность?
3: Выбрала я эту специальность, потому что в нашем вузе не было специальности просто психологии. То есть там была дошкольная психология и педагогика и психология. Вообще мне бы хотелось быть просто психологом, клиническим психологом, психотерапевтом, то есть без педагогической вот этой вот составляющей. Именно психологом, потому что меня с 13 лет интересовали проблемы личности, проблемы характера, почему люди разные, почему существуют такие явления, как фанатизм, хулиганство, агрессия, зависть, ненависть. Откуда это все берется, почему люди впадают в крайности, почему они то слишком ленивы, то работают как ненормальные, или много пьют, или, ну, вообще не признают алкоголя. То есть над всеми этими проблемами я думала, размышляла, еще мне очень хотелось помогать людям, быть чем-то полезной для них. Лечить их души, как я это тогда называла, слушать людей, что-то им подсказывать, направлять их. Но, к сожалению, мой факультет мне абсолютно не дал того, что я хотела. Было очень много теории, было очень много, на мой взгляд, лишних предметов, то есть там и история психологии, и все то, что касалось воспитания, истории педагогики, там коллектив и общество в воспитании, какая-нибудь педагогическая деятельность преподавателя в школе и в вузе, религиоведение было, культурология была. То есть очень-очень много того, чего я бы не выбрала.
2: Тем не менее, ты доучилась до конца?
3: Да, я доучилась до конца, хотя я на третьем курсе чуть не ушла, чуть не перевелась в Москву. Не знаю, вот не помню, как я там собиралась учиться, я явно не собиралась ведь ехать и жить в Москве. Наверное, все-таки как-то заочно или дистанционно. Там был факультет, связанный вот с психотерапией как раз. То ли психологическое консультирование и психотерапия, то ли что-то такое. Но меня декан отговорил, говорит, доучивайся уже там, где ты есть, то бишь здесь, у нас, мы тебе поможем, мы тебе потом и трудоустроиться поможем, и в аспирантуру поступишь. Ну, от слова аспирантура меня всегда перекашивало, и сейчас тоже перекашивает.
2: Даже тогда, когда училась?
3: Да, потому что я практик, я не люблю вот эти все теоретические выкладки, что, когда, почему, откуда оно есть пошло, и почему оно так образовалось, и что будет через 20-30 лет, там исследования масштабные, это абсолютно не моя стихия. Мне важен вот процесс действия, то, что происходит здесь и сейчас со мной и с тем, с кем я сотрудничаю, и что будет в ближайшее время в результате. То есть я люблю какие-то краткосрочные методы, динамику, практику. Вот меня прикладные вещи больше интересуют.
2: А когда ты училась, наверное, уже появился компьютер, да?
3: Да, компьютер появился у меня в 2004 году, как раз когда мне нужно было сдавать ЕГЭ и поступать в институт. Интернет у меня появился в конце 2005 года, как раз под Новый год. Мне такой вот подарочек. Ну, в принципе, и компьютер купили под Новый год 2004-го, но там получилось, что не сразу установили все вот эти джозы, прочие нужные программки, поэтому он у меня несколько месяцев стоял мертвым грузом. Потом я стала пользоваться компьютером и, конечно же, диктофоном. То есть с первого дня учебы в институте я пользовалась диктофоном самсунговским. Тогда он не был никаким не говорящим, был на батарейках, батарейка быстро садилась, то есть мне нужно было расставлять лекции по приоритету и думать, ага, вот это я буду записывать, вот это я не буду записывать. Потом я поняла, что большинство преподавателей дают материал строго по учебнику. И я думаю, да что же я такая дурочка, буду все это записывать, а потом в компьютер перепечатывать, когда я это могу взять точно так же из учебника. И где-то со второго курса, со второго с половиной, я стала делать вид, что записываю лекции. На самом деле там сижу, мечтаю стихи, сочиняю или слушаю преподавателя, если он более-менее нормально говорит. А потом из учебников спокойно добираю. Если были у нас там за весь семестр 2-3 преподавателя, которые рассказывают именно уникальный материал, да, тогда я их лекции, безусловно, записывала, потом перепечатывала в компьютер, чтобы у меня были текстовые документы в нормальном виде.
0: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
4: Ты закончила вуз, и встал вопрос о трудоустройстве. Я знаю, что ты очень хотела устроиться работать на телефон доверия.
3: Да, это действительно так. Я такая счастливая, с красным дипломом, побежала по разным учреждениям. То есть, понятное дело, сначала на телефон доверия в центр оказания психологической помощи населению «Гармония». Но там мне сказали, что вакансий нет. Ну, еще тут надо сказать, наверное, это будет честно, я ездила по учреждениям с мамой. То есть я абсолютно не была мобильной, я не пользовалась тростью. Ну, в принципе, до сих пор я не особо мобильная. Ладно, к этому мы, может быть, вернемся, может быть, и нет. Тогда я ходила с мамой, естественно, мы как делали? Она ждала меня возле кабинета, я заходила в кабинет, и там все это обсуждалось с руководителями или там с человеком, который за набор кадров отвечал. Ну, в общем, не знаю, потому ли, что я не приходила одна, уж я теперь на это грешу, потому ли, что просто не хотели связываться с незрячим человеком, меня никуда не брали. Были одни ответы. То вакансий нет, то потом начиналось, а как ты будешь заполнять журналы, у нас нет никаких компьютеров, у нас все только по бумажкам. Я говорю, так у меня есть ноутбук, я принесу, я все вам покажу, все буду в таблице вносить, или на дом буду как-то брать журнал, чтобы мама потом это все заполняла, если надо именно письменно, или буду даже платить, я была готова, говорю, или буду сотрудникам приплачивать, чтобы они мне помогали заполнять. Ну, на все это было только одно: нет, нет и нет.
2: И каков итог этих исканий? Что ты все-таки решила делать, с чем заниматься? Если работа не ищется, в аспирантуру поступать не хочется.
3: Ну как, значит, надо искать другую работу, не по специальности. Хотя пока я училась в институте, я клялась и божилась, что я никогда не буду работать ни психологом, только по специальности, иначе никак, иначе там мне чуть ли не жить, и я не буду себя уважать. Но вот наступила я на горло быстренько этой своей песенке. Эта песенка моя треснула по швам. В общем-то, немножко вернусь. Все-таки на телефоне доверия я месяца 2,5 проработала. Получилось так, что я узнала о программе, по которой молодого специалиста, закончившего вуз не позднее, чем полгода назад, были обязаны трудоустроить абсолютно в любом учреждении, куда бы он ни обратился. Мы получили, по-моему, в центре занятости бумажку о том, что вот да, обязаны, о том, что я еще не трудоустроена. Мы получили в институте, ну, естественно, кроме диплома, понятно, что в дипломе это все указано было, да, когда я закончила, что еще и какую-то справку о том, что я для этой программы гожусь. И пошла я на телефон доверия, опять же, в ту же пресловутую гармонию. Но там уже я решила как, ни с какой мамой я ходить не буду, ни с какой бабушкой я ходить не буду, а раз я товарищ не мобильный, оставался у меня один вариант – такси. Благо оно у нас в Орске очень дешевое, там 40-50 рублей, можно даже было за 30 доехать, но это еще в 2009 году такие цены были. В принципе, и сейчас не намного подорожало. Вот, и стала я ездить на такси. Ну, там, конечно, на меня смотрели очень косо, мол, если ты получаешь пособие по безработице, а тогда я действительно получала первые полгода после окончания института, мол, если ты получаешь пособие по безработице, тебе и так платят, зачем ты сюда ездишь?
2: Наши люди в булочную на такси не ездят, да?
3: Наверное. Мол, все равно ты журнал заполнять не сможешь, хотя я тогда уже с собой возила ноутбук, уже показывала, что я знаю, что я читаю, и заполняла таблицы, и начальнику показывала. И, в общем, никак меня не приняли. Мне и самой там, если честно, не очень понравилось, потому что, ну, вот коллектив, как, вроде бы по отдельности все люди хорошие, а когда работаешь с кем-нибудь в паре или в тройке, а у меня было в основном в тройке, то есть я прихожу, уже сидят 2 сотрудника, они работают, ну а я или по параллельному телефону слушаю, или там что-то еще делаю, просто сижу, слушаю, как они общаются с клиентом, в смысле только их разговор, а клиента самого не слышу, либо что-то читаю. Ну и вот эти вот сотрудницы между собой общаются, рассматривают какие-то там каталоги, про красоту разговаривают, про вещи, про там какие-то фильмы, сериалы, да где они были, да куда они ходили. А у меня-то в голове одно – психология, да как человеку помочь, да какую я умную книжку прочитала, да какой я новый метод узнала. Я такая рвущаяся, всем этим хочу делиться, а меня осаживают тут, что, мол, нам это неинтересно, зачем ты нам это все рассказываешь. Ну и, в общем, не получилось у меня ничего в этом плане.
2: А на звонки ты сама не отвечала, то есть?
3: На звонки я отвечала несколько раз буквально в последнюю неделю моей там работы.
2: Как ощущение? Потому что вот Когда мы сотрудничали с молодежным телефоном доверия, я имею в виду организацию «Инватур», я туда приходил как юрист на 2-3 часа пару раз в неделю. У меня неоднозначное ощущение складывалось. С одной стороны, да, бывают действительно люди проблемные, которым нужно было что-то получить, снять напряжение и тому подобное. А бывают звонки, розыгрыши. Кто-то звонит, начинает мяукать, например.
3: У меня ощущения неоднозначные, вот почему. Я когда пришла туда работать, у меня вообще не было практики. То есть я была напичкана теорией разнообразной от и до. Притом я еще сама про всякие новые методы начитывалась. У меня в голове была никак не структурированная каша и опять же вот это отсутствие опыта. И сейчас, когда я вспоминаю про те свои разговоры с клиентами, ну я не знаю, я себя готова просто покусать, побить, помочалить, потому что это было ужасно. Я делала ошибки. На мои ошибки не преминули, конечно же, указывать коллеги. Я про эти ошибки знала сама, я чувствовала себя жутко виноватой. Я коллегам говорила в свое оправдание о том, что мне нужно больше опыта. Они мне говорили, мол, какой тебе еще опыт, ты 5 лет в институте училась. У них этот опыт был, они приходили, пусть и без психологического образования, но закончив 3-месячные курсы. А на этих курсах была только практика. Там теории было буквально чуть-чуть, а практики было уйма. Вот если бы я эти курсы закончила, может быть, что-то было бы иначе. Может быть, нет. Может быть, мне надо было своих именно шишек набить. Может быть, где-то я была наивна, да. Вот это был опыт мой. Он был таков.
4: А с другой стороны, мне кажется, что не очень справедливо. Когда человеку с образованием не дают работать на телефоне доверия по его прямой специальности, а люди без психологической специальности, закончившие курсы и получившие корочку, на телефоне доверия работают.
3: Ну давай все-таки я буду справедлива, уж совсем справедлива, и с собой, и с нашими слушателями, честна. Да, от обиды я так и думала в те годы. Но сейчас мне вот что кажется. Все-таки у меня было образование педагог-психолог. И это значит, что я училась быть преподавателем психологических дисциплин. Именно консультационной деятельности отводилась очень и очень маленькая роль. И сейчас, думая об этом, я не знаю, насколько я имела право идти работать на телефон доверия. Возможно, чтобы работать на телефоне доверия, и не нужна вот эта вся огромная теоретическая база. То есть я не исключаю, что вот эти люди, которые закончили там 3- или 6-месячные курсы, могли быть и были отличными специалистами, а ведь некоторые действительно были. То есть я слышала их общение, я слышала их разговоры с клиентами, и я считаю, что эти люди специалисты. Хотя вот мою однокурсницу взяли на телефон доверия спокойно, несмотря даже на то, что она очень сильно заикается и очень быстро говорит. Я тогда очень была на это обижена, ну как это так, меня не взяли, у меня нет дефектов речи, ну разве что голос детский, да, и может быть я немного шепелявлю, я замечаю это за собой, а вот она так быстро говорит, да еще и заикается, а ее взяли, как это так, но сейчас я понимаю, что то, что ее взяли на эту работу, служило огромным средством реабилитации. Потом я специально позвонила на телефон доверия в ее смену. Ну, естественно, она знала, что это я звоню, да, я просто с ней хотела поговорить. Ну, не то, что как с психологом, как клиент с психологом, да, а просто как с коллегой. И у нее стала речь намного лучше. То есть вот она, когда в быту говорит, да, она тараторит, да, она заикается. Но когда она общается с клиентом, она умудряется каким-то образом свою речь структурировать. То есть она реабилитировалась таким способом.
4: И когда ты ушла с телефона доверия, ты решила искать работу не по специальности?
3: Да, я решила искать работу в интернете. У меня уже тогда было в интернете, в том числе среди незрячих, очень много добрых друзей, хороших знакомых. Я обращалась буквально ко всем, кому только можно. Ребята, мне нужна работа. Ребята, где я могу устроиться? Кто мне может подсказать? Кто мне может, может что-то посоветовать, помочь там? Кто сам работает в интернете, к себе устроить? Хоть там в подчиненные, хоть в кого угодно, хоть где угодно. И действительно, буквально через 2 месяца, это был февраль 2010 года, я нашла отличную работу. Помог мне в этом, наверное, многие слушатели, может быть, ты, Маша, ты, Дима, знаете этого человека, Вадим Просвиркин. К сожалению, его больше нет на этом свете. Он из Йошкар-Олы, незрячий мужчина. Он помог мне устроиться в Market Compass, в колл-центр, оператором колл-центра. Он там тоже работал, и вот руководство Market Compass решило взять еще одного незрячего человека на работу, то есть меня. Моя работа заключалась в том, что я обзванивала гостиницы, задавала сотрудникам разные вопросы, у меня там был целый список, я ответы записывала в специальные, вернее, в мной созданные таблицы. То есть собирала такую базу. Работа была очень интересная. Я 5 месяцев, до тех пор, пока не закрылся проект, пока мы не собрали базы по всей России, я работала в Market Compass. И меня очень хвалили за внимательность, за усидчивость. То есть если какой-то сотрудник другой в день делал 30 звонков, то я делала и 70, и 100, и 120.
4: Но вот такая работа в колл-центре не была ли для тебя сложной? Задавать одни и те же вопросы, во-первых, приходится. А во-вторых, клиенты могут быть разные. Кто-то благосклонно относится к твоим вопросам, а кто-то может и очень грубо ответить.
3: Нет, работа мне очень нравилась, было много позитива, несмотря на то, что вопросы одни и те же, ответы могли быть самые разные. Был вот очень смешной случай. Там среди вопросов есть такой: парковка у гостиницы есть своя? Ну, я когда задала этот вопрос, в ответ услышала: какая еще морковка? Нет у нас никакой морковки. Ну, у нас нет своей столовой, мы здесь морковь не готовим. Я говорю: да парковка же. И говорит: да нету морковки, я вам сказала. Ну, я уже тогда переформулировала: да парковаться, машины паркуются. И она как засмеется: а, парковка. Я говорю: ну да, конечно же. Ну, вот, всякие подобные курьезы были. А так, чтобы хамили, чтобы отказывались разговаривать, не припомню такого. Может быть, 1 или 2 раза в каких-то маленьких-маленьких захолустных гостиничках, где бабульки с голосом типа: а что тебе надо вообще, а что ты сюда звонишь-то? Ну, тогда да, 1 или 2 раза. В общем, работу я эту очень любила. А потом, когда проект закрылся, я не сразу ушла с Market Compass. Меня перевели в отдел продаж. То есть я должна была продавать вот эти базы гостиниц, которые мы насобирали всем отделом. Но вот это мне очень не понравилось. То есть я вообще не продажник. Я не умею уговаривать, я не умею, как это сейчас говорят, втюхивать, впаривать, убеждать, что вам это нужно. Да, это такой классный продукт. Но если человеку нужно, он сам найдет и возьмет.
2: Ну вот это была работа в колл-центре, период этот завершался. А какие еще профессии были?
3: После колл-центра я устроилась в одну московскую организацию. Не буду ее сейчас, наверное, называть. Они не очень любят публичности. А работала я там аналитиком и сборщиком данных. То есть нужно было мониторить деятельность определенных организаций, собирать о них информацию, собирать это все в таблицу, анализировать, где-то писать отчеты, где-то просто сдавать собранную информацию по определенным критериям. Тоже работа мне очень нравилась, мне пришлось освоить полностью Excel, таблицы вот эти все, формулы. Но работа была без выходных и праздников. То есть об организациях писали каждый день, информации было много. Проработала я в той компании 2 с лишним года, до апреля 12-го. Ну и вот действительно все было очень здорово, но выходных я не видела. Разве что новогодние праздники, там, да, то 7, то 10 дней давали отдыхать, а потом все после вот этой компании московской был перерыв несколько месяцев. Я сдавала экзамен международный IELTS, ездила в Москву, а сдавала я этот экзамен для того, чтобы поступить учиться в Канаду. То есть у меня были очень сильные устремления уехать за границу, и вот с этой целью я стала готовиться и сдавать IELTS. Но в Канаду я, к сожалению, не поступила. Вернее, как? Я поступила. Меня зачислили в вуз на специальность, ну, по-английски это называется Disability Studies, по-русски я бы перевела как специалист по вопросам инвалидности, специалист по делам инвалидов, что-то такое. Меня туда зачислили, мне даже дали 2 стипендии, но обучение было платное. 1 год обучения стоил 22 тысячи долларов.
4: Вот это да.
3: А стипендия, которую мне удалось добиться, составляла всего 7 500 долларов. И где брать остальное? Ну, пардон, мы не миллионеры, богатого наследства мне никто не оставлял. Вот, и поэтому не получилось с этим делом. Больше я пытаться по определенным причинам не стала. Потом после неудачи, ну я не назвала бы это неудачей с Канадой, после всей вот этой эпопеи я проработала 2 года расшифровщиком аудио, даже 2,5. Работа адски тяжелая, потому что качество записей очень разное бывает. Бывает все фонит и шумит и трещит, еле слышно, очень тихо. Бывает много людей одновременно разговаривает, там и 7, и 12 человек мне попадалось. И с нецензурной бранью, и друг друга перебивают, и посторонние шумы. Даже помню, один раз пришлось перепечатывать заседание садового товарищества. Там 32 человека, почти все женщины. Ну а если женщины-садоводы собираются, то у нас дело чуть ли не до драки доходит, бывает, да? И ор, и брань, и нецензурщина, и, в общем, все в полном цвете. Но работу я эту все равно любила. Очень много интересных лекций, конференций, интервью перепечатывала. И с известными артистами, например, с солистом группы «Дискотека Авария» было интервью. И с представителями движения «Хиппи», и с бизнесменами. То есть, можно сказать, я знала последние новости в некоторых областях. Но минус был какой? Сильно уставала спина. То есть это по 8, по 10, а то и по 14 часов ежедневно печатать. Это было практически без выходных.
2: А оплата этой работы, она, скажем так, достойная или оставляет желать лучшего?
3: Кому как. Я на оплату жаловаться вообще не привыкла. То есть мне кажется, ну, если мне более или менее платят, там, не 3 тысячи в месяц, а хотя бы 4-5, это для меня уже нормально. У меня, наверное, скромные запросы, я вот как-то в этом плане рада любой копеечке. В общем-то, меня все устраивало. Еще я работала переводчиком, переводила техническую документацию, в частности, на программное обеспечение, на тренажеры для лица и для мышц. Ну и, наконец, последние мои работы, где я сейчас тружусь, это вот 1 ноября было 2 года, как я тружусь копирайтером в одной организации, тоже, наверное, не буду ее называть. Пишу статьи на заказ, рекламные тексты пишу, ну, статьи в основном о бизнесе, о предпринимательстве в интернете, о ведении сайтов, о ведении блогов, о социальных сетях, о маркетинге, о распространении контента. Ну, бывают и другие темы. Допустим, сейчас пишу статьи про планировки квартир, про то, как узнать год постройки здания, как подготовить дачу к зиме, ну, в общем, все такое. Ну и еще я работаю в библиотеке для слепых, онлайн-библиотеке. Занимаюсь сортировкой аудиокниг по жанрам и добавляю к книгам аннотации. То есть сейчас у меня две основных работы. Ну и параллельно еще преподаю английский по скайпу. Вот сейчас у меня как раз есть студент, абсолютно зрячий молодой человек. Он в 11 классе, я готовлю его к ЕГЭ. До этого были незрячие студенты. Ну, в смысле, не в том плане, что студенты, что они в вузах учатся, а...
4: Ученики.
3: Да, ученики.

0: слово здесь «может». То есть ко мне довольно часто обращаются именно с таким вопросом. А вот я хочу работать в интернете. Как мне работать в интернете? Мой вопрос такой. То есть я не отвечаю, я задаю встречный вопрос. А что ты умеешь делать? Мне говорят, ну как, что умею делать? Вот там, я не знаю, куда-нибудь нажимать, какие-нибудь письма читать. Может быть, что-нибудь где-нибудь там вот вписывать, дописывать. Ну, я говорю так. Статьи писать умеешь? Нет. Какой-нибудь темой владеешь? В какой-нибудь теме ты профи? Нет. Расшифровывать аудио грамотно сможешь? То есть перепечатывать аудио в текст без ошибок и быстро? Нет. Рекламой заниматься, там раскруткой заниматься, сайты создавать, блоги вести можешь? Нет. Так если ты ничего не можешь, что же ты тогда хочешь? Ну, не знаю, какую-нибудь вот легкую работу, чтобы вот там куда-нибудь кликать. Я говорю, ничего подобного, с кликами не получится, это все ерунда.
1: Сразу вспоминается фраза, которая когда-то звучала в эфире одной из FM-радиостанций. Я не хочу больше работать, я хочу больше зарабатывать.
0: Ну, как-то да. Приходится людям объяснять, что такое клики, что на самом деле это отличный способ накормить компьютер вирусами по самую крышку. Приходится объяснять, что за чтение писем, оплачиваемых, так называемых, платят вообще по 0,2 копейки, это даже не 2 копейки. Ну и тогда большинство людей скуксивается, приходит в уныние и отказывается от идеи работать в интернете. Ну а если человек умеет что-то делать из вышеперечисленного мной, то почему бы и нет? Плюсы какие? Ну, что ты в комфорте, что не надо никуда ходить, работаешь дома, никто тебя не дергает, не отвлекает, если, конечно, дома нет маленьких детишек. А минусы? Ну, если ты хочешь работать в коллективе, то, соответственно, домашняя работа тебе не подойдет. Если ты не умеешь себя дисциплинировать, если тебе нужен постоянный начальник, палка-моталка, тогда тоже не подойдет. Ну и, наверное, все. Больше минусов я не смогла бы назвать.
2: А вот тебе никогда не хотелось все бросить? Существует, например, мнение, что для инвалида пенсия является мощным фактором демотивации к труду. Вот можно не работать, да, и инвалид, собираясь на работу, утром перебирает несколько вариантов, почему можно не пойти. И если такой причины не находится, то все-таки он идет. Вот что ты об этом думаешь? Потому что я смотрю, ты не сидишь на месте, пробуешь разные варианты. Да, не получилось в психологии, и получается где-то еще.
0: Ну, понимаешь, Дмитрий, в чем тут дело? Я каждую свою работу по-настоящему люблю. Ну, а как можно отказаться от любимого дела? Вот реально мне, ну, то ли везет, то ли просто я человек такой, я свои работы люблю. Даже если я пишу статьи на темы, которые мне скучны, в которых я не особо разбираюсь, но все равно вот этот процесс создания, процесс сотворения материала, он мне очень нравится. И то, что мне не приходится никуда вставать, идти в любой там мороз, в любой ветер, это меня тоже вдохновляет. Да, конечно, я встаю утром, бывает очень рано, потому что и сроки поджимают, и работы много. Ну, всякое случается. Да тем более мне рано вставать легко, я жаворонок. Но такого, чтобы все бросить, желаний никогда у меня не было. Пенсия есть пенсия, но у меня очень высокие потребности. То есть я хочу и путешествовать, я хочу ездить в Москву на фестивали, я хочу ездить в другие города к друзьям, я хочу ездить домой по 3-4 раза в год в Орск, и причем не где-то там, не как-то, а желательно в купе все-таки. Вот, мне нужно содержать какие-то свои волонтерские проекты, мне хочется кушать хорошие продукты, одеваться в приличную одежду, а на это на все, как известно, денежки нужны. Поэтому одной пенсии тут не обойдешься.
1: С какими трудностями незрячий человек может встретиться, начиная работать в интернете? Я имею в виду взаимоотношения с начальством.
2: Доступность компьютерных программ, например, да. С графиком.

0: И работать нашему брату тоже не так-то просто порой.
1: Ну да, с графикой работать нашему брату никак. Я бы вот что сказала: берись за то, что ты делать умеешь, за то, что более или менее доступно. То есть расшифровки доступны, да. Статьи писать, копирайтингом заниматься, то бишь, доступно, да. А веб-дизайном заниматься, ну скорее веб-программированием, при некоторой помощи со стороны зрячих доступно, да. Переводчиком быть, опять же, да. Преподавателем быть, да. Психологом в интернете быть, да. Юристом снова, да. Консультации какие-то там очно-заочные, статьи писать на юридические темы. То есть, в принципе, не скажу, что много чего, но кое-что доступно. А насчет взаимоотношения с начальством очень хороший вопрос. Мы тут с другом дискутировали на тему, говорить или нет руководству о том, что ты являешься незрячим. Вот моя позиция такая, что говорить надо. Но
0: сразу?
1: Не сразу, когда... Смотри, Дмитрий, как надо говорить. И вот не когда ты пишешь резюме, что я закончил то-то, то-то, хотел бы работать тем-то, тем-то, но я вот незрячий. Нет, а вот, допустим, приняли уже на работу, сделал ты какие-то первые задания. Если эти первые задания без помощи зрячих сделать невозможно, а тебе помочь некому, то говорить обязательно нужно. Допустим, у меня было как? Вот с расшифровками. Мне сразу дали расшифровывать видео. И там надо было писать имена, кто это говорит. Ну, по видео-то это понятно, да? То есть они вначале представляются, а потом показывают лицо в камере, и вот этот человек говорит. Да, мне пришлось признаться начальнице, что я вот не вижу, я не смогу такую работу делать. Она говорит: ничего страшного, ты тогда просто напиши текст, а имена мы сами впишем. И вот так мы с ней стали сотрудничать. Ну и на других работах тоже я старалась сразу говорить, потому что где-то там картинки надо подобрать, где-то там еще что-то с инфографикой работать. Я так и говорю, что то-то и то-то я не могу. Пусть вы мне лучше меньше заплатите, пусть лучше там я вам как-то доплачу за то, что вы сами или кто-то из ваших сотрудников подберет эти иллюстрации. Но вот у меня такая ситуация. А друг мой, с которым мы в спор вступили, предпочитает никогда и никому не говорить. И он из-за этого, скажем, грубо огребает большие проблемы. Он работает новостником, переводчиком. То есть он пишет новости, точнее делает переводы этих новостей с английского языка на русский. И там нужно к каждой новости подбирать по несколько картинок. Причем новости он пишет каждый день, без выходных и праздников. И картинки, соответственно, сдавать и подбирать надо каждый день. Так вот, он нанял фрилансера, человечка со стороны, который эти картинки ему помогает подбирать. Но этот человечек не машина, он не всегда бывает ответственным. То заболел, то погулять ему охота, то опоздал, то проспал. Получается, что моему другу достаются замечания от начальства за просроченную работу, хотя он ни в чем не виноват. Я ему говорю: да признайся ты уже работодателем, что ты не видишь. Он говорит: нет, не хочу, чтобы меня жалели, не хочу, чтобы меня уволили. Я говорю: так тебя не уволят, ну пусть будут меньше, может быть, платить, но тебя не уволят, ты уже доказал свою работоспособность, свой профессионализм.
0: Но тут можно столкнуться с другой проблемой. Уволят за невыполнение каких-то заданий. И плюс ко всему, когда ты будешь искать другую работу, можно навредить просто своей репутации, не сообщая об этом.
1: Да, совершенно верно. Я ему так и сказала. Он говорит: ну, не знаю, я вот так вишу на волоске, я постоянно нервничаю из-за этого. Буду искать, мол, другого фрилансера, кого-то на замену. Но пока так. В общем, не хочет он признаваться. Ну, это его выбор, конечно.
0: Ну, из этого можно сделать вывод, что такое признание должно быть, что называется, ко времени и к месту. Чтобы это не выглядело, с одной стороны, что я слепой, да, незрячий, слабо вам меня взять, условно говоря. Ну, и с другой стороны, действительно, не говорить об этом, это тоже не совсем правильно во многих случаях.
1: Ну да, совершенно верно. Вообще все желательно делать ко времени и к месту.
2: Вы слушали первую часть беседы с психологом, поэтом, переводчиком Маргаритой Мельниковой из Екатеринбурга. В нашей следующей программе мы продолжим беседовать с Маргаритой о ее социальных проектах и многочисленных увлечениях. Эту программу подготовили и провели Дмитрий Балыкин и Мария Кочедыкова. До новых встреч в эфире «Радио Франсис».

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro-skmf@ransis.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Радио «Рансис». www.ransis.org.

0: Скажи мне, где цветы? Куда они исчезли? Скажи мне, где цветы? И что произошло? Скажи мне, где цветы? Их девушки сорвали. Когда же вы наконец поймете? Когда же они наконец поймут?
1: Программа «Анка-переводчица».
2: В эфире Радио Ранси, с вами Анка-переводчица. Всем привет! Сегодня для всех дам с редкими именами Ада, Адель, Аделина звучит музыкальная пьеса для фортепиано «Поля де Сенневилля», баллада для Аделины, «Баллад по Аделине». Композитор посвятил эту пьесу своей дочери. Мы слушаем первое исполнение этой баллады в 1977 году. Ричард Клайдерман и оркестр Лондонской филармонии.

В эфире радио «Рамсес», с вами Анка-переводчица. Переводить мне сегодня не придется. Музыканты сами позаботились и перевели эту пьесу с инструмента на инструмент. Соло на трубе Жан-Клод Барелли и оркестр Фауста Папетти.

В эфире радио «Рамсес», с вами Анка-переводчица. Не нашлось поэта, чтобы выразить словами настроение этой пьесы. Мы слушаем вокалист Даниэль Ликари.

В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Баллада для Аделины звучит на языке балалайки. Оркестр Пермской филармонии, соло на балалайке Андрей Горбачев.

В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. А вот звучит перевод на язык гитары. «Сандор Энеиди».

В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. Вот еще один вариант. Попробуйте догадаться. Музыкально-эксцентрическая группа «Sweet Dreams» — «Сладкие мечты» исполняет эту пьесу на хрустальных бокалах. Может, когда-нибудь какой-нибудь поэт, вдохновленный этой мелодией, сочинит песню. Может быть, это будет кто-нибудь из слушателей. А пока эта баллада остается без слов, нам пора прощаться. Заходите на огонек. Мы будем слушать именные песни, а иногда переводить не только песни, но и музыку с инструмента на инструмент. Пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья. Абонар!

0: Мир, где цветы? Куда они исчезли? Скажи мне, где цветы? И что произошло? Скажи мне, где цветы? Их девушки сорвали. Когда же вы, наконец, поймете? Когда же они, наконец, поймут?
1: Вы слушали авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица».

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Стив Кавана, 50 на 50. Глава 49. Эдди. Есть в английском языке два слова, способные более всех прочих вселить ужас в сердце судебного адвоката. И сейчас эти два слова, поступившие в виде текстового сообщения пару секунд назад, смотрели на меня с экрана моего мобильника. Они возвращаются. Присяжные отсутствовали в зале ровно 48 минут. За 48 минут можно много чего успеть. Но вот чего никак нельзя успеть за 48 минут, так это вынести справедливый и взвешенный вердикт по самому сложному судебному делу об убийстве в истории города Нью-Йорка. Это просто нереально. Наверное, у присяжных возник какой-то вопрос, подумал я. Это не вердикт. Такого просто не может быть. Но это был он. Где-то в глубине души я это знал. Я выбросил свой кофе в урну и повернул обратно к зданию суда. Прошел под развивающимися, порванными, выцветшими звездами и полосами, которые свисали с флагштока перед зданием суда. Сидящий на нем ворон протестовал против моего появления. Погибло уже так много людей, и не исключено, что погибнет еще больше, прежде чем все это закончится. Когда я был ребенком и рос в маленьком холодном доме в Бруклине, моя мама говорила мне, что никаких страшил и подкроватных монстров не существует. Истории, которые я читал в детстве о чудищах и ведьмах, уводящих детей от родителей в лес, она называла просто сказками. «Никаких монстров не бывает», — говорила она. Она ошибалась. Лифты в здании уголовного суда старые и жутко медленные. Когда один из них наконец доставил меня на мой этаж, я вышел из кабины, проследовал со всей остальной толпой по коридору в судебный зал и занял свое место за столом защиты рядом со своей клиенткой. Когда присяжные вошли в зал, воцарилась гнетущая тишина. Документы они уже передали секретарю. Все бумаги были оформлены в совещательной комнате. Моя клиентка попыталась что-то сказать, но я ее не расслышал. Просто не смог. Слишком уж кровь шумела в ушах. Я всегда мог неплохо рассудить, к какому решению склонятся присяжные. Был способен заранее предсказать его. И всякий, блин, раз оказывался прав. Это был первый вердикт, который я не взялся бы предсказать. Хотя в любом случае не оказался бы слишком далеко от истины. На мой взгляд, вероятности того или иного исхода были примерно равными. Так что с равным успехом можно было бы просто подбросить монетку. 50-50. 50 на 50. Я знал, чего хочу. Теперь я знал, кто убийца. Я просто не знал, увидели ли это присяжные. Я был шорами на глазах у присяжных. Секретарь встал и обратился к старшине присяжных, высокому мужчине в клетчатой рубашке с грубыми руками.
2: «Итак, оба вердикта вынесены?» — спросил он.
3: «И вынесены единогласно?»
2: «Да», — последовал ответ. «Единогласно».
3: «По делу «Народ против Софии Авелина», — продолжал секретарь, «вы сочли подсудимую виновной или невиновной?»
2: Старшина смотрел прямо перед собой. Нехороший знак. Обычно, если присяжные собираются вынести оправдательный приговор, они смотрят на подсудимого. Ждут, когда на того ни в чем не повинного обрушится цунами облегчения. Это то, что делает правосудие великим. Это мощь. Я опустил голову. Я не мог туда смотреть. Гарри схватил меня за плечо, и я почувствовал, как напряглись его пальцы. Не было слышно ни единого звука, даже дыхания. Зал суда больше напоминал могильный склеп. И у меня возникло смутное опасение, что сейчас София будет похоронена в нем. Старшина присяжных прочистил горло, а когда заговорил, голос у него звучал так, словно он кричал откуда-то с крыши, высоко у меня над головой.
3: «Невиновный».
2: На уши навалился все усиливающийся шум. София схватила меня за руку и вскрикнула. Прозвучало это одновременно по-человечески и по-звериному. Стон боли и облегчения, как будто из плоти вытащили острую колючку.
3: «По делу «Народ против Александры Авелина», вы сочли подсудимую виновной или невиновной?»
2: На сей раз никакой паузы, никаких колебаний.
3: «Виновной».
1: Теперь уже шум стал просто оглушительным. Горловой звук, вырвавшийся из горла Александры, был полной противоположностью тому, что издала София. Никакого облегчения, только боль и гнев. Руки у нее взлетели вверх, и Кейт попыталась успокоить ее. Угомонить собравшихся в зале было нереально никакими силами. Ряды для публики взорвались возбужденным гомоном, и все, что мог сделать судья Стоун, это сказать Кейт, что приговор ее подзащитной будет оглашен позднее, прежде чем он распустит присяжных, отзовет залог Александры и закроет слушание. Драйер все еще победно тыкал в потолок кулаком с ухмылкой злобного удовлетворения на лице, когда охранники суда подошли к Александре, приготовив наручники. Она отшатнулась от них, крича: «Нет, нет, нет, они ошиблись, это была моя сестра!» Они окружили ее, сковали наручниками и увели. Кейт последовала за ними. Прежде чем они скрылись за боковой дверью, Кейт обернулась, увидела меня и подняла вверх большой палец. Для нее это было горькой радостью. Она поддерживала не ту сестру и знала это, и все же поступила правильно. Большая рука хлопнула меня по спине.
4: «Мы сделали это, Эдди! Мы ее все-таки прищучили!» — сказал Гарри.
1: Я не знал, как поступят присяжные. Понятия не имел.
4: «С того момента, как ты раскрыл дневник, все к этому и шло».
1: «Правда? Я так не думал. Я просто не мог предсказать, как все сложится. Я уже окончательно запутался где-то по пути».
4: «Ты очень долго не спал. Странно, что ты все еще способен держаться на ногах. Все нормально. Не можешь же ты постоянно предсказывать вердикты. Отдохни немного», — сказал он.
1: Шмыгнув носом, Гарри последовал за Софией, которую уже поглотила толпа. Репортеры засыпали ее вопросами: шум, гам, вспышки фотокамер. Драйера тоже осаждали репортеры. Он напустил на себя дьявольский торжествующий вид и поблагодарил свою команду. Я протиснулся сквозь толпу, не поднимая головы, и направился к выходу. Все было кончено. Убийца в тюрьме. София на свободе. Правосудие, если такая вещь, как правосудие, вообще существует, редко находит свое отражение в вердикте. Правосудие — это не о том, что правильно, а что нет. Люди совершают ошибки, как преступники, так и присяжные. Вердикты часто бывают ошибочными, потому что люди несовершенны. Этот вердикт оказался правильным. И выходя из здания суда, я посмотрел на звезды и полосы и подумал, что, пожалуй, они все-таки не в таком уж плохом состоянии. Мне было нужно поскорее вернуться в свой офис. Хотелось забраться под одеяло и проспать до следующего года. Глава 50. Эдди. Через час после оглашения вердикта я уже был в задней комнате своего офиса. Лежал на раскладушке с закрытыми глазами. В пустом желудке перекатывалось 2 стакана виски, а глаза были крепко закрыты. Мое тело требовало сна. Мозг тоже. Я никогда еще не чувствовал себя таким уставшим. Месяцы бессонных ночей и долгих дней наконец-то взяли свое. Но сон не шел. Я мог думать только о Харпер. Ее убийца был все еще где-то среди нас. Вполне возможно, что Александра убила и ее, и этой мысли было трудно противиться, хотя ничто не связывало ее с этим убийством, кроме того, что Харпер работала над делом Софии. Если Харпер и увидела что-то во время того посещения дома на Франклин-стрит, от чего Александре пришлось устранить ее, то я не мог понять, что именно. У меня имелись лишь смутные предположения, ничего даже близко конкретного. Мысли долбились у меня в голове с такой силой, что я почти слышал их. Я сел, я и вправду слышал стук во входную дверь моего офиса. Я надел футболку, джинсы и направился в офис. Входная дверь у меня из матового стекла, и за ней на лестничной площадке маячил чей-то силуэт. Выдвинув ящик своего письменного стола, я достал пару кастетов и надел на правую руку один из них. Если только по ту сторону двери не стояли Гарри или Кейт, я первым делом вырубил бы незваного гостя и уже только потом стал задавать вопросы. Харпер погибла, едва открыв свою входную дверь. В дверь снова забарабанили. Это был не просто стук. Кто бы ни находился сейчас на лестничной площадке, настроен он был явно недружелюбно. Я сделал вдох, шагнул вперед,
3: вскинул кулак с кастетом к груди, изготовился и резко распахнул дверь. Это был не Гарри и не Кейт. И вырубать своего гостя я не стал. Вернее, гостью. На ней были узкие серые джинсы, тяжелые черные ботинки и синий блейзер поверх темной рубашки с каким-то рисунком. Блок не поздоровалась. Вообще ничего не сказала. Уставилась в пол, как будто смотрела сквозь него на бетон и металл внизу. Погрузившись в собственные мысли или не знаю еще что. Выглядела она так, словно только что получила какую-то недобрую весть. Может, кто-то из родственников попал в автомобильную аварию? В чем бы ни было дело, Блок явно испытывала затруднения с тем, чтобы это озвучить. Я открыл было рот, но у меня создалось впечатление, что если я что-нибудь скажу, то она может влепить мне своим ботинком доктор Мартинс по физиономии. Правда, потом я вспомнил, что Блок не отличается разговорчивостью, и решил, что все же стоит рискнуть. Не то так и простоим до утра. «Блок, вы в порядке?» — спросил я. Она не пошевелилась, даже не вздрогнула, даже не посмотрела на меня. Просто произнесла: «Я так не думаю». «Что-то случилось? Надеюсь, не с Кейт, у нее все хорошо?»
5: «Она не знает, что я здесь. Пока что. Можно войти?»
3: «Конечно», — ответил я, отступая от двери и возвращаясь в офис. Разжав кулак, сбросил кастет на стол. Блок не села, даже после того, как я указал ей на кресло. На предложение выпить покачала головой. «Ладно, может, поможете мне чутка? Что-то не так, я это уже понял. Давайте, выкладывайте».
5: «Под конец все оказалось слишком уж просто», — сказала она.
3: «Иногда требуется простое утверждение, чтобы изменить свой взгляд на что-то. Мне казалось, что часть этого дела — закрытая дверь, и Блок только что приоткрыла ее на дюйм. Я должен был догадаться, что присяжные вынесут обвинительный приговор Александре и оправдают Софию. Гарри был уверен в этом. Единственным, кто не ожидал такого вердикта, был я. И теперь я знал, почему. Я видел это по лицу Блок. Я был не только смертельно уставшим, но и неуверенным. Неуверенным во всем, и эти сомнения лишили меня сил. Я плыл по течению, окруженный туманом горя, и очень многое упустил из виду. На криминалистические улики в этом деле положиться было нельзя. Эксперт по волосяным волокнам и спец по укусам были в равной степени ненадежны. Меня бы не удивило, если бы Драйер каким-то образом повлиял на их отчеты, чтобы нацелить обвиняющий палец на обеих подозреваемых. В конце концов, это не имело значения, поскольку присяжные не поверили ни одному из экспертов.
5: «Меня беспокоят две вещи», — продолжала Блок.
3: И опять сделала паузу. Разговоры были явно не ее стихией. Ей требовалось собраться силами. Сквозь грязное окно напротив пробивались последние лучи солнца. Она не сводила глаз с плавающих в полосах солнечного света пылинок.
5: «Я думаю, что часть записи в дневнике все-таки подлинная. Фрэнк узнал, кто пытался его отравить, и собирался изменить завещание. Вот почему его и убили. Галоперидол. Он в жидкой форме. Большой белый флакон. Как получилось, что копы не нашли никаких следов, и как вышло, что Фрэнк так долго не замечал, как она подливала его ему в еду?»
3: «Ну, наверное, она была осторожна», — предположил я.
5: «Она давала ему его месяцами, а он этого не замечал, и она не пролила ни капли? Но каким-то образом Фрэнк все равно это понял?»
3: «Она была очень осторожна», — сказал я.
5: «И второе, что меня беспокоит, это было почти идеальное преступление. Она и на самом деле была очень осторожна. Убивая свидетелей, вдумчиво и не спеша планировала это, и все же оказалась настолько небрежна, чтобы занести в поддельный дневник сразу три грубые фактические ошибки», — закончила Блок.
3: Тут дверь в моем сознании распахнулась настежь. Мы оба посмотрели друг на друга. Доказать, что дневник был фальшивкой, оказалось слишком уж просто. Эта мысль сцепила наши взгляды и мысли между собой, как пара наручников. Этих простых слов Блок оказалось недостаточно, чтобы весь мой мир перевернулся с ног на голову. Иногда ты не видишь чего-то, потому что просто смотришь на это под совершенно не тем углом. «Вы подумали о том же, что и я?» — спросил я. Она не ответила, просто бросила на меня взгляд, а затем вновь опустила глаза в пол. «Мы до сих пор не знаем, почему погибла Харпер. Я вновь и вновь пересматривал видеозаписи того осмотра на Франклин-стрит.
1: Я подумал, что, наверное, она увидела в доме на Франклин-стрит нечто такое, что указывало на одну из сестер и засняла это. Может, в тот момент она даже этого не заметила, но снимок-то остался. Возможно, я ошибаюсь, и у меня нет фото, которое она делала на телефон, чтобы это проверить, но это единственное, что могло сделать ее мишенью для убийцы Фрэнка. Харпер была умнее меня, лучше меня. Я обязан выяснить это ради нее. «Скоро стемнеет. Я хочу еще разок заглянуть в тот дом на Франклин-стрит», — произнесла она. «Не хотите присоединиться?» Я хотел. Я хотел и сам посмотреть, но прежде чем что-либо предпринять, должен был убедиться в правильности дальнейших действий. Мне требовалось подтверждение. У меня возникла одна мыслишка насчет галоперидола, и надо было ее срочно проверить. «Возьмите с собой Гарри»,

0: Какие, к примеру? Мне нужно позвонить одному старому другу, а потом купить газету и съездить в больницу. «Вы нормально себя чувствуете?» — спросила она. «Нет, далеко не нормально». Глава 51. Гарри. Поездка от дома Блок в Эджуотере до Франклин-стрит заняла всего час, но Гарри уже жалел о своем решении сесть за руль. 20-летний кабриолет с мягкой крышей – не самый подходящий транспорт для долгой поездки холодной ночью. Пошел легкий снежок, и на левое бедро Гарри размеренно капала вода с протекающей крыши. В своем возрасте он чувствовал холод куда острее остальных. Старый судья туго закутался в шарф и длинное пальто, подняв воротник и натянув перчатки, но все равно весь дрожал. Беседа была ничуть не теплее. Блок хотела, чтобы Гарри просто вел машину. Ей требовалось сосредоточиться, все как следует обдумать. Гарри не возражал, но сейчас ему хотелось поговорить. Он получил от нее едва ли десяток слов. Ее адрес, подождите здесь, когда они подъехали к ее дому, а затем поехали, когда она вернулась в машину. Вот и все. Теперь они были всего в паре минут езды от Франклин-стрит. «Не паркуйтесь прямо возле дома. Проезжайте мимо. Остановитесь на соседней улице», — распорядилась Блок. Они проехали мимо дома, где был так жестоко убит Фрэнк Авеллино. Было темно и по-ночному холодно. Гарри выполнил ее требование и остановил машину в квартале от дома.
1: «Клянусь богом, на улице теплее», —
0: пробурчал он, ступая на тротуар. Кое-как выбравшись из маленькой зеленой спортивной машинки, Блок выпрямила спину и неодобрительно посмотрела на нее.
1: «Это классика», — сказал Гарри.
0: «Это ведро с гайками», — отозвалась Блок, доставая сумку с переднего сиденья. Под легким снежком они направились к дому Авеллино. Народу на этой улице было совсем мало, а на Франклин-стрит и вовсе никого, кроме изредка проезжающих машин. Достав из кармана пальто вязаную шапочку, Гарри пристроил ее на голову, натянув как можно глубже на уши. Блок вроде не обращала внимания на холод, а если и обращала, то это было незаметно. Подойдя ко входу в дом, она надела пару зеленых кожаных перчаток, открыла свою сумку и что-то достала из нее, после чего поднялась по трем ступенькам, ведущим к двери. Остановилась там, делая вид, будто замерзшими руками пытается попасть ключом в замок. Гарри стоял сзади, стараясь насколько возможно заслонить ее от проезжающих машин и прислушиваясь к жужжанию чего-то похожего на маленькую дрель. Они пробыли у двери секунд 30, не больше, когда он услышал, как щелкнул замок, и дверь распахнулась внутрь. Не говоря ни слова, они зашли в дом, и Блок закрыла за Гарри дверь. Протянув ему крошечный, не больше авторучки фонарик, она предупредила: «Держите свет подальше от окон».
2: «А вам не кажется, что Драйер позволил бы вам с Кейт вернуться сюда и осмотреть дом после того, как вы подали апелляцию?» — спросил Гарри.
0: «И сколько бы времени это заняло?» — ответила она. Это был не столько вопрос, сколько поставленная в разговоре точка. Формально говоря, это был взлом с проникновением. Гарри уже далеко не впервые доводилось оказываться по другую сторону закона. Было на удивление трудно дружить с Эдди Флинном и хоть чего-нибудь не нарушить. Рано или поздно Эдди сбивал с пути истинного абсолютно всех. Разумеется, по уважительным причинам. По крайней мере, в доме было тепло. Отопление регулярно включалось таймером, чтобы трубы не полопались на морозе. Гарри прошел вслед за Блок на кухню. Все здесь выглядело не так, как в прошлый раз, когда он был здесь. Но сначала Гарри не мог понять, почему. Блок открыла холодильник, медленно и всего на дюйм другой. Она не хотела, чтобы все вокруг было залито светом. Склонила голову к приоткрытой дверце, и Гарри подошел, чтобы тоже взглянуть. Внутри было пусто, даже полки были сняты. Вот тут-то он и понял, что изменилось. В прошлый раз, когда они были здесь, за стеклянными панелями кухонных шкафчиков виднелись хрустальные бокалы для вина и стаканы для виски. Сейчас за этими декоративными панелями ничего не было. Гарри выдвинул ящик. Никаких столовых приборов. Быстрый осмотр кухни показал, что все кружки, чашки, стаканы, миски, тарелки, сковородки, ножи и вилки были изъяты для экспертизы. Все, что можно было использовать для еды, питья или приготовления пищи, исчезло. Криминалисты даже сняли посудомоечную машину и унесли с собой.
1: «И ни следа галоперидола на всем этом», — пробормотал Гарри.
0: Блок ничего не ответила. Вместо этого поднялась наверх. Она шла тем же путем, что и Харпер на видео.

0: рассматривая те же предметы, пытаясь увидеть то, что видела та. Вздохнув, Гарри последовал за ней на верхний этаж, в спальню Фрэнка Авелина. Двойные двери, ведущие в спальню, были открыты. Блок остановилась на пороге, направив луч фонарика внутрь комнаты. Ее глаза следили за лучом, который медленно обвел сначала пол, а затем каждый угол. Она сделала шаг вперед, затем другой, по-прежнему медленно перемещая фонарик и полностью сосредоточившись на этом занятии.
1: «Видите что-нибудь?»
0: Наконец не выдержал Гарри. Блок не ответила. Он даже не был уверен, что она его услышала. Вслед за ней Гарри вошел в комнату, держась на почтительном расстоянии от нее, не желая попасть под луч ее фонарика. Полы были прочными, ни единого скрипа, куда ни ступи. Гарри держал луч своего фонарика, направленным прямо в пол, и когда Блок подошла к кровати и сосредоточила свое внимание на окровавленном матрасе, двинулся к пристроенной к спальне ванной комнате. Большая часть крови давно уже впиталась в постель, на полу ее было немного. Там лежал дорогой толстый светлый ковер, и пятна были хорошо заметны. Только отдельные брызги, никаких луж крови. Одежда обеих женщин была буквально уделана кровью. Обе объясняли это тем, что хватали за своего отца, чтобы проверить, жив ли он еще. Это утверждение было трудно опровергнуть. Гарри видел фотографии, и любой, кто имел бы контакт с Фрэнком Авелино в этой спальне, перемазался бы в крови с ног до головы. Книг на прикроватном столике не было. Только лампа и несколько салфеток. Комод в противоположном конце комнаты выглядел нетронутым. На нем стояло зеркало, и брызги крови до него не долетели. Слишком уж далеко. Гарри направил луч своего фонарика в потолок. Там тоже ничего не было. Никаких пятен, и кроме нескольких потеков на стене над кроватью, стены тоже были чисты. Блок не спеша приблизилась к этим кровавым пятнам, единственной реальной вещественной улике, оставшейся в доме. Харпер со своим мобильником в свое время тоже задержалась здесь. Как Гарри не присматривался, но так и не сумел понять, что именно ищет Блок. Он выключил свой фонарик, открыл дверь в ванной комнаты и вошел внутрь. Окон здесь не было, так что плотно закрыл дверь и включил свет. Души здесь не имелось, только унитаз и маленькая раковина. Вероятно, некогда это был чулан. Большая роскошная ванная комната с джакузи и душем, достаточно большая, чтобы вместить баскетбольную команду, располагалась в некотором отдалении от спальни Фрэнка. Из-за холода и позднего времени Гарри приспичило в туалет. Он приподнял сиденье унитаза и уже ухватился зубами за палец на перчатке, чтобы стянуть ее, когда вдруг что-то услышал. Остановился как вкопанный. По коже пробежал холодок.
2: «Гарри!»
0: — послышался негромкий крик снаружи. Это была Блок.
1: «Здесь же нет окон. Мне нужно было включить свет, чтобы воспользоваться туалетом. Простите, я уже пожилой человек. Гарри!»
0: Опять оклик, на сей раз более настойчивый.
1: «Что такое?»
2: «Выходите»,
0: — приказала Блок. Гарри развернулся на 180 градусов и сделал два шага вперед. Потянулся к ручке, схватился за нее и медленно повернул. Заскрипела металлическая защелка.
2: «Стойте!»
0: — крикнула Блок.
2: «Что? Вы поворачиваете ручку?»
1: «Да, не переживайте насчет этого шума. Просто замок скрипучий. Это всего лишь я».
0: Как бы Гарри не нравилась Кейт, особой симпатии к Блок он не испытывал. Она почти не разговаривала и была столь же яркой личностью, как унитаз, стоящий у него за спиной. Тем не менее, он знал, что она умна и все-таки разговаривает, когда ей есть что сказать. И неважно, в какой манере она это делает. Если бы Гарри вел какое-то дело, ему бы хотелось, чтобы Блок работала с ним, но он знал, что не захочет выпить с ней пивка по окончании рабочего дня. Он не думал, что в своем возрасте сможет выдержать слишком много разговоров с Блок. Гарри продолжал медленно нажимать на ручку. Повернувшись полностью, она остановилась, и он выключил свет и открыл дверь. Вышел и увидел, что Блок смотрит на него с каким-то странным выражением на лице.
2: «Я знаю, почему убили Харпер», — произнесла она.
0: Губы у Гарри зашевелились, и с них даже сорвался какой-то звук, но это было не слово. Он просто что-то неразборчиво помямлил, пока не пришел в себя настолько, чтобы контролировать свой язык.
1: «Что-что?»
0: Губы у Блок приоткрылись, и она уже сделала вдох, собираясь рассказать ему о том, что обнаружила, пока Гарри был в туалете, но так и не начала. Вместо этого ее глаза широко раскрылись, они оба застыли на месте. Снизу донесся какой-то шум. Звук закрываемой двери. Входной двери. Металлический хлопок и звяканье. Это ключи упали на мраморную кухонную столешницу. Внизу кто-то был. Блок приложил указательный палец к губам. Гарри стоял совершенно неподвижно, коротко, прерывисто дыша и не сводя глаз с глаз Блок. Если там внизу были копы, то их обоих ждали серьезные неприятности. А если София, то предстояли долгие путанные объяснения.
2: «Под кровать, быстро, без шума», — прошептала Блок.
0: Гарри опустился на четвереньки, а затем распластался по полу. Кровать оказалась достаточно высокой, и он кое-как втиснул под нее свое грузное тело. Блок залезла с другой стороны. Из-под кровати им была видна открытая дверь спальни. Свет в коридоре не горел, пока что. Они оказались в ловушке. Вытащив телефон, Блок принялась набирать текстовое сообщение. Глава 52. Эдди. В отдельной палате больницы Маунт-Синей на своей кровати дремал мужчина, которого я никогда раньше не видел. Вид у него был умиротворенный. На голове и на половине лица у него все еще белели повязки. Правая нога в гипсе, подвешенная над койкой, вроде не слишком беспокоила его. Трудно было сказать. Правая рука у него тоже была в гипсе и лежала поверх его большого живота. Открыв дверь палаты, я немного выждал на пороге, пока он не заметил меня. Похоже, он меня не узнал. Я смотрел на него уже несколько минут и был уверен, что никогда раньше его не встречал.
1: «Кто вы?» — спросил мужчина в гипсе.
0: Лицо у него выглядело смертельно бледным, под стать его голосу, похожему на предсмертный хрип. Губы были красными, воспаленными и потрескавшимися. Я ничего не ответил, просто зашел в палату, чтобы получше его рассмотреть.
1: «Вы врач?»
0: — продолжал спрашивать он. В палату вошел еще один мужчина. На край кровати рядом с ним присел Джимми Кипарик.
3: «Как самочувствие?»
0: — поинтересовался он.
1: «Уже получше»,
0: — прохрипел мужчина.
3: «Тони, это Эдди Флинн, мой хороший друг. Эдди, а это малыш Тони П., тот парень, про которого я тебе рассказывал. Его сбили, когда он переходил улицу».
0: «Рад познакомиться», — сказал я. «У меня есть пара вопросов по поводу того, что с тобой приключилось».
1: «Вы адвокат? Я не хочу ни на кого подавать в суд. Я не запомнил номер. Я не знаю, кто меня переехал».
0: На лице у него выступил пот. Здоровая рука слегка задрожала. Он нервничал, хотя никаких причин для этого не было. «Насколько я понимаю, ты припарковал свою тачку неподалеку от ресторана Джимми. Это было ранним утром перед началом твоей смены, и когда вылезал из-за руля, прямо в тебя врезался мотоцикл, и тебя размазало между ним и дверцей машины. Это то, что ты сказал Джимми, верно?» — спросил я.
1: «Ну да. Наверное, я не посмотрел в зеркало перед тем, как выйти из машины. Наверное, я сам виноват».
0: Джимми покосился на меня. Я кивнул. Судя по тому, как это описывают некоторые свидетели, мотоциклист почти полностью сорвал дверцу, проскочил вперед, а затем развернул мотоцикл и ударил тебя передним колесом по голове. Мне кажется, не очень-то похоже на несчастный случай.
1: «Я не знаю, что произошло, я не помню. Последнее, что я помню, это как я вылезал из машины», — сказал Тони.
0: «Это была твоя новая машина?» Он натужно сглотнул.
1: «Ну да, новёхонькая. Дачная ставка с большой выплатой. 100 штук, как с куста. И как раз в тот момент, когда я подумал, что мне наконец улыбнулась удача, это и случилось».
0: Тони поднял здоровую руку, как бы напоминая нам, насколько серьезно пострадал.
1: «Проломил мне череп, сука. Я не знаю, наверное, мне следовало посмотреть, прежде чем вылезать из-за руля».
0: Я попросил Джимми поспрашать своих букмекеров и вообще всех, кто держит букмекерские конторы на Манхэттене, на предмет 100-тысячных выплат за последние полгода. «Угадай, что они ответили?» — спросил я.
1: «Я не знаю. В смысле, я...»
0: «Букмекеры, которые тебя прекрасно знают, говорят, что ты больше ставил, чем выигрывал, и что за последний год 6-значных сумм никому не выплачивали».
1: «Послушайте», — начал было он.
3: «Скажи ему правду», — велел Джимми. «Если ты соврешь, я узнаю об этом, и тогда очень рассержусь».
1: «Я не вру», — запротестовал Тони.
0: Никто в здравом уме не станет лгать Джимми Кипарику. Особенно если ты еще и работаешь на Джимми. Это гарантированный билет в один конец на дно Гудзона. Мне нужно было, чтобы этот парень открылся. «Тони, у тебя есть только один выход», — терпеливо произнес я. «Сказать мне правду». «А теперь вот что я думаю. Если я прав, то ты мне так и скажешь. А если ошибаюсь, тоже. Лады? Скажи мне правду. Это единственное, что может тебя сейчас спасти».
2: «Я...»
0: «Заткнись и слушай. Ты повар в буфете. Ты работаешь в ресторане Джимми вот уже 2 года. Хороший друг Джимми, Фрэнк Авелина, каждое утро приходил в этот ресторан завтракать. Мог посидеть с кем-нибудь за кофе, а потом уходил заниматься своими делами. Я пока что прав?» Теперь его уже откровенно трясло. Тони сморгнул пот с глаз и кивнул. «Ну вот и славненько. Короче говоря, Фрэнка Авелина систематически травили, одурманивали его в течение нескольких месяцев, и вот теперь полиция не может найти никаких следов этой отравы у него в доме. Ни единой капли. Хотя я думаю, что ее никогда в этом доме и не было. Я думаю, что, может, кто-то заплатил тебе за то, чтобы ты каждое утро добавлял эту дрянь в яичницу Фрэнка. И думаю, заплатил ровно 100 штук. Я думаю, ты делал то, что было велено, а потом, наверное, человек, который тебе заплатил, испугался. Испугался того, что 100 штук может и не хватить, чтобы ты держал язык за зубами и попытался заткнуть тебя навсегда. Как тебе пока что мой рассказ?»
2: «Это была не отрава, богом клянусь. Она сказала мне, что это лекарство, лекарство. Сказала, что она не станет принимать его дома и что я должен добавлять это лекарство в яичницу и сосиски».
0: Джимми вытер лицо, опустил голову и спустил долгий раздраженный вздох. 100 штук — довольно щедрые чаевые за то, чтобы добавлять кому-нибудь в еду обычное лекарство», — заметил я.
2: «Клянусь!»
0: «Заткнись!» — буркнул Джимми. Я положил перед Тони заранее припасенный номер «Нью-Йорк Таймс» первой страницей к нему. «Ты наверняка знаком с этой женщиной, той самой, что дала тебе галоперидол, а потом пыталась убить тебя. Ее фотография на первой странице». Вообще-то на первой полосе газеты было 2 снимка. Судебный процесс захватил мрачное воображение читателей, и под заголовком были помещены фото и Александры, и Софии, выходящих вчера из здания суда. Крупным планом. Демонстрирующие мрачную решимость обеих перед лицом их личного кошмара. «С которой из них?» — спросил я. Тони закрыл глаза. Он зашел слишком далеко, и теперь ему приходилось расплачиваться за это.
2: «Она попыталась кнуть меня ножом в лицо, но промахнулась и выронила нож. Он, видно, отлетел под мою машину, а потом развернула мотоцикл и проехала мне передним колесом по голове, совсем чокнутая!» — воскликнул он.
3: «Эй, Тони!» — вмешался Джимми. «Я знаю, ты, наверное, боишься эту дамочку. В конце концов, она чуть не убила тебя. Но послушай, ее здесь нет, и тебе больше не нужно ее бояться. Тебе нужно бояться меня, потому что я уж точно тебя убью. Ты меня понял?»
0: Тони открыл глаза, быстро кивнул и ткнул пальцем в газету. Я наклонился, чтобы посмотреть, на кого он указал. «Ты уверен?» — спросил я.
2: «Уверен. Это была она».
0: Теперь мне требовалось спасти Тони П. «Джимми, Тони собирается дать показания, что он достал для нее галоперидол, и ему хорошо за это заплатили. Он также скажет, что после убийства отца она спросила его, где он достал этот препарат, и он сказал ей, что купил его в аптеке в Хаберман. А еще скажет, что она пыталась убить его на улице. Ты ведь все это сделаешь, правда, Тони?»
2: «Я сделаю все, что вы скажете».
0: «Потому что если ты расскажешь копам все как есть и дашь показания о том, что травил кого-то в ресторане Джимми, это плохо скажется на бизнесе Джимми. А если ты вообще не дашь показаний, значит, у Джимми не будет причин оставить тебя в живых. Так ты это сделаешь?»
2: «Сделаю, клянусь».
0: Я отложил газету, поблагодарил Джимми и бросился к двери. «Не убивай его, он мне нужен».
3: «Он еще будет дышать, когда копы приедут поговорить с ним», — заверил меня Джимми. «Хотя кто знает, как долго он еще будет дышать после этого».
0: Глава 53. Эдди. В доме на Франклин-стрит вроде было тихо. У входа стоял старенький фургон. Заглянув в окошко его задней двери, Я увидел составленные внутри коробки и кое-что еще. Постоял секунду на ночном воздухе, прислушиваясь. В городе было тихо, слышался лишь отдаленный шум машин. Потом я подошел к дому, входная дверь была открыта. Несмотря на это, я все-таки постучал и громко крикнул: «Есть тут кто-нибудь?», входя внутрь. Лампа на тумбочке в прихожей была включена. Я еще раз позвал и двинулся вперед, пока не увидел кухню и гостиную. В полумраке гостиной стояла София. Свет еще одной лампы, стоявшей на столе, падал ей прямо в глаза, отчего казалось, что внутри у них пляшут язычки пламени.
2: «Эдди, что вы здесь делаете?» — удивилась она.
0: Перед ней на кофейном столике лежала шахматная доска. Фигуры располагались так, словно партия была в самом разгаре. «Да вот зашел посмотреть, как у вас дела. Как вы узнали, что я здесь?» «В вашей квартире никого не было. Полагаю, теперь этот дом ваш. И я подумал, что вы можете быть здесь. Я увидел снаружи фургон. Вы переезжаете?»
2: «Да вот решила перевезти сюда кое-что из вещей. Мне хотелось хоть чем-то себя занять», — сказала она.
0: «Это ваша шахматная доска? Я помешал игре. Здесь есть кто-то еще?» — спросил я.
2: «Здесь больше никого нет. Да, это моя доска. Это партия, которую мы с сестрой начали еще когда были детьми, но так и не смогли закончить».
0: София наклонилась и передвинула коня.
2: «А теперь все кончено», — сказала она. «Я победила».
0: Казалось, будто свет проникает в самую глубину ее глаз, отчего они светились, словно у хищника, выслеживающего свою жертву в лунном свете. Испуганной, кроткой Софии как не бывало. Ее сестра ожидала приговора за убийство Фрэнка, а София была на свободе. Ей больше нечего было бояться. Ее уверенность сияла вокруг нее, словно нимб. «Вы определенно победили», — сказал я, кивнув. «Вы, видать, всерьез ненавидите Александру».
2: «Я ненавидел ее задолго до того, как она убила моего отца. Она забрала у меня все, когда столкнула маму с лестницы», — сказала София. «Это был несчастный случай. Дурацкий несчастный случай. Она не хотела ее убивать. Я не злилась на Александру за то, что она забрала нашу мать. Просто это произошло слишком рано. Я терпеть не могла свою мать. Я хотела когда-нибудь победить ее в шахматах. Я хотела вырасти, и чтобы моя мама знала, что я лучше ее. И лучше, чем Александра. Я хотела причинить маме боль. Александра отняла у меня это. Я не смогла причинить ей боль после смерти, хотя и пыталась. А потом папа отослал нас из дома. Так что я потеряла и его. Она заслуживает того, чтобы сгнить в тюрьме за то, что сделала».
0: В Софии произошла буквально сейсмическая перемена. Она и выглядела, и держалась совсем по-другому. Мне казалось, что я вижу ее впервые в жизни. Все начинало обретать смысл. Теперь стала ясна истинная причина ненависти между ней и Александрой. Когда она сказала, что пыталась причинить боль своей матери после ее смерти, я сразу понял, что это значило. Александра столкнула Джейн с верхней площадки лестницы, судя по всему, и вправду случайно, но укусила ее София, уже после того, как та умерла. София помотала головой, словно очнувшись от сна.
2: «Хотите кофе?»
0: «Спасибо, это было бы здорово. Произошли кое-какие изменения, я хотел бы вас проинформировать». Она провела меня на кухню и включила оставшийся свет. На кухонной стойке стояла новенькая кофеварка Бан, только что из коробки, которую София еще не успела убрать. Фрэнк, по ее словам, никогда не пил кофе, под конец он предпочитал чай. София налила воды в контейнер, включила машину в сеть, насыпала в фильтр свежемолотого кофе и оставила процеживаться. «Убийцы всегда совершают ошибки», — произнес я.
2: «И вы нашли такую?»
0: — спросила София тоном ровным и любопытствующим. «Я нашел сразу две. Она оставила в живых свидетеля, человека, который смог ее опознать». Она открыла кухонный шкафчик в поисках кофейных кружек, каковых там не оказалось.
2: «Они забрали все кружки», — констатировала София.
0: Заглянула еще в несколько шкафчиков, но так ничего и не нашла. «Полагаю, кофе сегодня в меню не входит», — сказал я.
2: «Похоже на то. Простите, что вы там говорили про свидетеля?»
0: Обойдя небольшой столик в центре кухни, она остановилась всего в паре футов от меня. На ней все еще было длинное пальто и сапоги, хотя в доме было тепло. Парень, которому она заплатила, чтобы он добавлял галоперидол в еду Фрэнка, он работал в ресторане Джимми.
2: Господи, и что он вам сказал?
0: Прямо сейчас он разговаривает с копами. Сказал, что ему за это заплатили. София опустила взгляд на кафельный пол, обдумывая услышанное. Наконец произнесла.
2: Я до сих пор не могу поверить, что она это сделала. Она же моя сестра.
0: Это была не единственная ее ошибка.
2: Правда?
0: Да, но вам не стоит об этом беспокоиться. Честно, теперь все кончено, София. Вам больше ничего не грозит. Я просто хотел проведать вас, убедиться, что с вами все в порядке, а остальное я предоставлю полиции.
2: Вы точно не хотите пойти и чего-нибудь съесть? Или мы можем остаться и перекусить здесь?
0: Точно, сказал я, подступая к ней. Я рад, что все закончилось. Я так волновался, что если вас осудят, вы не выживете в тюрьме. Теперь все это позади. Я знаю, что на это потребуется время, но вы справитесь. Теперь вы миллионер? У вас есть все?
2: София протянула ко мне руки, тоже двинувшись ко мне. Я подошел к ней и обнял. Входную дверь я оставил открытой и теперь внимательно прислушивался. Вдали уже слышался вой сирен.
4: «Спасибо», — сказала она.
2: Я похлопал ее по руке, и мы отпустили друг друга. «Я, пожалуй, пойду», — произнес я, пятясь к двери. Кофеварка фанфарно зашипела и заклокотала, возвещая о готовности.
4: «А в чем была вторая ошибка? Вы сказали, что нашли две».
2: «Просто из любопытства». Услышав негромкий скрип тормозов, подъехавшей к дому машины, я сказал: «Тут звонок в 911».
4: «А что с ним?»
2: «Ну, когда кто-то лишает человека жизни, это вызывает целую бурю эмоций. Адреналин зашкаливает, кровь бежит по венам и все такое. В такой момент легко совершить ошибку. Видите ли, когда она позвонила в 911, то сказала, что ее сестра в ванной. Сказала, что видит тени ног под дверью. Минут 20 назад я получил текстовое сообщение от одного друга. Оказывается, из спальни вашего отца нельзя увидеть никаких теней от ног под закрытой дверью. Даже когда кто-то стоит по ту сторону двери и поворачивает ручку».
0: «Так как же она узнала, что ее сестра там?» Лицо у Софии изменилось. То, что раньше было теплым и умиротворенным выражением, сменилось чем-то другим. Глаза сузились, губы плотно прижались к зубам.
4: «Это не Александра сказала такое во время звонка в 911», процедила она, подступая ко мне.
0: «Я знаю». «Вы знали, что Александра в ванной, потому что видели, как она туда заходила. А затем позвонили в 911. Харпер тогда сфотографировал на телефон ванную комнату с закрытой дверью и включенным светом внутри. Если бы мы увидели эту фотографию, то поняли бы, что свет из-под двери не пробивается. Вот почему вы убили Харпер, пока она не успела присмотреться к этому снимку. И малыш Тони П. опознал не вашу сестру, он опознал вас». Я отступил назад, объявив: «Теперь можете забирать ее». Из-за угла в кухню вышел детектив Тайлер, за которым следовал Сомс.
3: «София Велина! Это полиция Нью-Йорка. Немедленно повернитесь и положите руки на стойку», — приказал Тайлер.
0: Я отступил на шаг, выжидая развития событий. София покачала головой и спокойно произнесла:
4: «Это чушь собачья. Полная чушь. Меня уже оправдали по делу об убийстве моего отца. Вы не можете снова привлечь меня к суду. Это будет повторное привлечение к ответственности за одно и то же преступление».
3: «Мэм, повернитесь и положите руки на стойку прямо сейчас», — повторил Тайлер, потянувшись к поясу.
0: София подняла руки над головой, медленно повернулась и положила их на стойку. Тайлер убрал руку с пистолета, подошел к Софии и сказал:
3: «Я должен вас обыскать. Есть ли у вас при себе какое-нибудь оружие?»
4: «Нет, ничего у меня нет».
0: Тайлер протянул руки и положил их Софии на плечи. Начал ощупывать ткань ее пальто, затем провел руками по спине в поисках спрятанных ножей, одновременно зачитывая Софии ее права.
3: «Я задерживаю вас по подозрению в убийстве Авзала Джата, Пенни Леттерман, Хэлла Коэна и Элизабет Харпер. Вы имеете право хранить молчание».
4: «Это полная херня.
1: Ничто не связывает меня ни с одним из этих убийств. Ничего. Одного только слова какого-то обкуренного ресторанного повара для этого недостаточно. У вас ничего нет».
0: «У нас есть вот это», — сказал Тайлер, вытаскивая из кармана пальто Софии что-то блестящее. Золотое распятие на дешевой золотой цепочке. На кресте все еще темнели следы крови. Крови Харпер. По крайней мере, они все еще были там, когда 30 секунд назад я незаметно опустил эту цепочку в карман Софии.
2: «Нет», — выдавила она, увидев цепочку в руке у Тайлера.
0: Сомс держался в стороне. Детектив явно был рад, что большую часть чисто физической работы взял на себя его младший напарник. Он повернулся ко мне и сказал: «Спасибо».
5: «Не за что», — отозвался я. «Просто делайте, как было обещано, и все будет пучком. Кроме того, снаружи стоит фургон. В кузове несколько упаковочных коробок, но есть и кое-что еще. Черный мотоцикл».
0: Отступив на шаг, Тайлер сунул другую руку в карман куртки в поисках пакета для улик, в который он собирался убрать цепочку. Сомс повернулся ко мне, чтобы что-то сказать, открыл было рот, но прежде чем успел заговорить, послышался какой-то жуткий треск. Это не было похоже ни на выстрел, ни даже на хлопок в автомобильном глушителе. Звук был влажный и глухой. Тайлер повернулся к нам, оказавшись спиной к Софии. И лица у него почти что не было. Что-то брызнуло мне на щеку. Что-то горячее, обжигающее. София выронила пластмассовую ручку. Это было все, что осталось от колбы кофеварки. Оставшаяся часть стекла была в лице у Тайлера. Выронив ручку, она упала на колени, дернула Тайлера за куртку, а затем быстро поползла к другой стороне обеденного стола. Я повернулся к Сомсу, который лихорадочно вытирал лицо. Должно быть, на него попало больше брызг горячей жидкости, чем на меня. Еще один хлопок, и на сей раз это был выстрел. Сомс упал на спину. Я нырнул к полу, пригнув голову. Первым, что я увидел, был упавший на пол пистолет, за которым последовал Сомс. Он получил пулю в живот и был уже весь в крови. Видно, попытался выхватить пистолет, но выронил его. Тот отлетел слишком далеко, чтобы я мог дотянуться до него. Шаги. Подняв взгляд, я увидел Софию с пистолетом Тайлера в руке. Ствол был направлен на меня.
2: «Алекса, поставь мою любимую песню», — произнесла она.
0: Откуда-то из кухни отозвался сгенерированный электроникой голос, плоский и холодный.
2: «Ставлю «Она» Элвиса Костелло».
0: Прозвучали первые такты, и София улыбнулась. Глава 54. Она. София бросила взгляд на Сомса. Он истекал кровью. Темная кровь уже лужей скапливалась под ним, ее наверняка было полно и в желудке. София почувствовала неприятный запах. Возможно, пуля пробила часть кишечника, и в рану просачивалась желчь. Сомс долго не протянет, на этот счет можно было не переживать. Все еще держа ее единомушки, она посмотрела на Тайлера. Из щеки у того торчал длинный осколок стекла, еще один из шеи. Он корчился на полу. Эдди Флинн лежал на спине, на полу, под пристальным взглядом 45-го у нее в руке. «Ты почти что вышла сухой из воды, София. Если б ты не убила Хэла Коэна, мы бы не связали тебя с убийствами в аптеке. Почему ему пришлось умереть?» Она склонила голову на бок, улыбнулась. Флинн оказался слишком уж умен на свою беду. Ей был нужен такой адвокат, как он. Он был одним из лучших в городе и защищал только тех, кого считал невиновными. Он идеально ей подходил. София полагалась на то, что он догадается, что дневник подделан, так что постаралась скопировать почерк Фрэнка, но не идеально. Этого оказалось достаточно, чтобы вызвать некоторые сомнения в том, кто его написал. Включение скрытых неточностей в дневник было риском, на который ей пришлось пойти. Это был единственный способ доказать, что дневник был написан настоящим убийцей. Только тот, кто действительно совершил убийство, мог состряпать фальшивый дневник, обвиняющий в этом кого-то другого. Это была самая убедительная улика на суде. Она до сих пор гордилась этим.
2: Хэл Коэн был таким же, как мой отец, и как множество прочих мужчин в этом городе, которые зарабатывают деньги на чужих бедах. Мне было нужно, чтобы Хэл нашел этот дневник. Я спрятала его в личных бумагах Фрэнка уже после того, как копы обыскали дом.
5: Я хотела, чтобы Хэл нашел его, потому что он обязательно попытался бы им воспользоваться. Он был предсказуемо нечист на руку. Хэл передал дневник окружному прокурору, а затем попытался срубить бабла. В зависимости от того, кто ему больше заплатит, подтвердить или опровергнуть подлинность дневника. Я никогда не собиралась ему платить. Я хотела, чтобы он передал дневник, а Александра заплатила ему за то, чтобы он засвидетельствовал его подлинность. Тогда, когда вы спалили бы этот дневник в суде, все выглядело бы так, будто Хэл и Александра все это время были в сговоре. Тем более, когда она и вправду ему заплатила. Я не могла допустить, чтобы Хэл появился в суде и сказал, что я предлагала подкупить его. Ну уж нет. Он отдал дневник окружному прокурору и взял деньги у Александры, и после этого выполнил свою задачу. Флинн попятился, опираясь на ноги и локти, чтобы продвинуться к коридору. София последовала за ним, держа его на мушке. Ее нож лежал в рюкзаке в гостиной. Запах крови, ощущение оружия в руке — все это опьяняло. Она указала пистолетом, чтобы он продолжал двигаться. Для этого ей нужен был нож. Она хотела ощутить, как тот вонзается в его плоть. Глава 55. Эдди. София показала пистолетом, чтобы я продолжал продвигаться в сторону гостиной. Мне далеко не впервые угрожали стволом, и у меня сложилось впечатление, что она не хотела его использовать. Ей нравилось работать на близком расстоянии и лицом к лицу, вторгаясь в личное пространство. Я так и не сумел определить выражение ее лица. София явно не паниковала, и даже дыхание у нее было ровным. Она наслаждалась этим, каждой секундой. Она одурачила меня, но и не меня единственного. София Велина была монстром и всю свою жизнь носила маску. А теперь стала тем, кем всегда хотела быть — победительницей. Отныне у нее все деньги отца, а Александра лишь грязь у нее под ногами. Она отомстила тем, кто, по ее разумению, причинил ей зло, и теперь так и пульсировала силой, которую это ей дало. «Не останавливаться!» — прикрикнула она. Я был уже почти на самой середине коридора между кухней и гостиной. «Ну и каково это? Знать, что ты скоро умрешь», — добавила София. Я ничего не ответил, просто продолжал двигаться. Харпер умерла слишком быстро. Я хотела порезать ее в лапшу, как папу, но это выглядело бы слишком подозрительно. Ты будешь умирать медленно, Эдди. Мне следовало бы испугаться. Страх способен парализовать организм, как пуля. Но я не испугался. Я был в ярости. Я хотел вскочить, схватить этот пистолет и сунуть его ей под подбородок. Подержать его там, позволить Софии как следует подумать о смерти, а затем нажать на спусковой крючок. Песня, звучавшая в доме, набирала обороты, и София с каждой новой нотой становилась все более возбужденной. «Хочешь убить меня, так ведь?» — спросила она. «За то, что я сделала с Харпер?» «Нет уж, не выйдет. Ты не убьешь меня, Эдди».
6: «Если б Харпер была жива, то давно бы тебя прищучила», — отозвался я с пола. «И ты и вправду заслуживаешь смерти за то, что с ней сделала. Но ты права, я не стану тебя убивать».
5: Я остановился.
6: «Это сделает она».
5: София широко раскрыла глаза, а через миг ее там уже больше не было. В коридоре оглушительно громыхнуло, и звук этот с треском заметался между стенами. Я вскрикнул, но мой голос потонул в этом грохоте. Вот только что секунду назад София стояла там, нависая надо мной, и вот уже лежит лицом вниз в коридоре, в 5 футах от меня. Пистолет выпал у нее из руки, под которой теперь расползалась огромная лужа крови. Я поднял глаза и увидел Блок, стоящую в другом конце коридора с огромным серебристым револьвером в руке. Из-за спины у нее выглядывал Гарри. Я вытащил из-за пазухи телефон и набрал 911. Глава 56. Эдди. 1 месяц спустя.
7: «Я вас откуда-то знаю?» — спросил продавец хот-догов.
5: «Я адвокат», — ответил я.
7: «Ну да, вы ведь представляете ту девицу, которая убила Фрэнки Авелина?»
5: «Теперь уже нет».
7: «Она вас уволила?»
5: Нет, это я ее уволил.
7: Какие добавки желаете?
5: Чили, сыр, халапеньос. Все до кучи, сказал я. Он протянул мне огромный хот-дог на пластиковом подносике. Я дал ему десятку и предложил оставить сдачу себе. Этот продавец был уже не первым человеком, который узнал меня за последние несколько недель. Меня все еще жгло, что я не сумел вовремя распознать истинное лицо Софии, что ей удалось провести меня, Гарри и Харпер. Она заставила меня пожалеть ее, и я не разглядел монстра за этой маской. Если бы мне это удалось, Харпер наверняка все еще была бы с нами. В ту ночь, когда медики грузили Сомса, Тайлера и Софию в разные машины скорой помощи, я позвонил Кейт и все ей рассказал. Она плакала в телефон. Облегчение, которое она испытала, ударило меня еще больнее. Кейт всю дорогу была права насчет Александры. «Мне следовало прислушаться к вам. Вы правильно выбрали сторону с самого начала».
2: «Вас развели, Эдди, и не только вас. София убедила абсолютно всех. Вы ни в чем не виноваты».
5: «Насчет меня не переживайте. Идите и вытаскивайте свою клиентку из тюрьмы». Сомс и Тайлер выжили после стрельбы, а Александра Авелина стала первой подсудимой в истории штата, чей обвинительный вердикт был отменен еще до вынесения приговора. Софии предъявили обвинение в умышленных убийствах двух и более лиц, как это формулирует Уголовный кодекс. Она не признает себя виновной по причине невменяемости. Это ей не поможет. Да, у нее серьезные проблемы с психикой, но ни одна из них не делает ее убийцей и не объясняет исходящее от нее зло. После того выстрела в плечо она выжила, но при этом потеряла руку. Возможно, это стало правосудием для Фрэнка, поскольку он никогда не увидел бы свою убийцу перед судом. Нельзя дважды привлекать к уголовной ответственности за одно и то же преступление. Хотя не то, чтобы это имело для Софии какое-то значение. Она проведет остаток своей жизни, страдая от боли в тюремной камере. Боли, еще более мучительной от осознания того, что Александра унаследует все состояние Фрэнка. Перейдя через улицу, я вошел в стеклянные двери здания, в котором располагалась адвокатская фирма Леви, Бернард и Гроф. Девушка за стойкой в вестибюле объяснила, какой этаж мне требуется, и я направился к лифтам. В качестве сопровождающих мне придали двух парней в костюмах. В одном из них я узнал Скотта, прихвостня Леви. В лифте он наморщил нос и с отвращением уставился на мой хот-дог. «Прости, но ни кусочка не получишь», — сказал я. Двери открылись, и меня провели в конференц-зал со стеклянными стенами, по центру которого протянулся длинный стол. По одну сторону от него сидели все трое партнеров, рулящих фирмой. Возглавлял их, судя по всему, Джон Бернард, ухоженный джентльмен лет 65, облаченный в шитый на заказ костюм в тонкую полоску. Мэтью Гроф был немного моложе и бледнее, если такое вообще возможно. Леви оказался самым молодым среди них и сидел в центре этой группы. Их окружала толпа охранников и помощников. Я уже слышал о маленьком инциденте Блок с Леви. Молодец, Блок. Кейт и Блок сидели лицом к армии противника. Кейт расположилась прямо напротив Леви, Блок слева от нее. Я занял свободное место справа от Кейт. Позади Леви и его партнеров открывался вид на силуэт Манхэттена. Перед Кейт лежал открытый лэптоп. У ног Блок стояла картонная коробка. У всех сотрудников фирмы, сидевших за столом, были электронные планшеты, блокноты или огромные стопки каких-то юридических документов. Равно как и у их начальства. Положив хот-дог на стол перед собой, я спросил у Блок и Кейт, не желают ли они перекусить. Кейт вежливо отказалась, Блок просто покачала головой.
8: «Итак, мы готовы открыть переговоры в отношении дела Леви, Бернард и Гроф, фирма против Кейт Брокс. Напомню, что данные переговоры проводятся при условии непричинения ими ущерба правам сторон в случае перевода вопроса в судебную плоскость. У вас есть какие-либо вопросы, прежде чем мы приступим?» — произнес Леви.
5: «Ага», — отозвался я. «Нет ли у вас тут вилки? Этот хот-дог оказался несколько жирнее, чем я думал». Леви посмотрел на мой обед, потом на меня и недовольно заметил.
8: «Мы ждем вас уже 10 минут. Мы не могли начать переговоры без адвоката-ответчика. Я надеялся, что вы принесете что-то большее, чем дешевую нездоровую пищу».
5: «О, я не адвокат, Кейт», — сказал я.
8: «Что?»
9: «Не, она прекрасно справляется сама. Я ей не нужен», — сказал я, откусывая кусочек хот-дога. Он был горячим и вкусным.
10: «Тогда почему же вы здесь, мистер Флинн?»
9: — поинтересовался Бернард. Голос у него звучал так, словно доносился из глубин большого дубового шкафа.
10: «Я здесь исключительно в роли наблюдателя», —
9: любезно ответствовал я.
10: «Я ни за что на свете не пропустил бы чего-то подобного». «Хорошо, тогда для протокола. Мы можем не обращать внимания на присутствующего здесь мистера Флинна. Мисс Брукс, я поговорил со своими партнерами, и мы пришли к цифре в $2,5 миллиона. Это окончательно. Вы украли нашего клиента. Это означает, что вы украли наши гонорары. Нам нужны эти деньги и ваша лицензия адвоката. Это наше последнее предложение».
9: Кейт достала черную пластиковую карточку, которую я тогда достал из бумажника Леви, и положила ее на стол.
2: «У меня есть встречное предложение», — сказала она.
9: На лице у Леви появилось какое-то странное выражение. Он словно вдруг увидел перед своим домом призрака, который снял штаны и гадит прямо на его собственной лужайке. Кейт взяла карточку и нажала на одну из ее сторон, откуда выскочил маленький металлический коннектор. Похоже, это была компьютерная флешка, только плоская.
2: «Эта карта принадлежит мистеру Леви», — сказала она, вставляя ее в свой лэптоп.
7: «Нет», — выдавил тот.
9: Это прозвучало не как отрицание, это была мольба. Мольба о пощаде.
2: «И эта карта действует как своего рода цифровой портал для входа на один сайт в Даркнете», — продолжала Кейт.
9: Когда она развернула лэптоп экраном от себя, я мельком увидел заглавную страницу какого-то сайта. Название я прочитать не успел, зато увидел подборку фотографий с изображенными на них женщинами. Одна из них была немного похожа на Кейт, и она наклонялась к чему-то, лежащему на полу. Фото было сделано сзади, вероятно, на камеру телефона. Были и другие снимки, еще хуже. Некоторые из них были сняты из-под стола, когда камера была направлена под юбку женщины и куда более натуралистические, на которых Кейт переодевалась или сидела на унитазе. У Леви, видать, имелись камеры, спрятанные по всему офису, под столами, в женском туалете и бог знает где еще. Внезапно у меня пропал аппетит.
2: «Это мои фотографии, которые мистер Леви сделал тайком и загрузил на этот сайт под названием «Коллеги, которых я хотел бы отыметь».
10: «Господи, Тео!»
9: — воскликнул Бернард. Тео Леви опустил голову, так как физиономия у него начала становиться ярко-красной.
2: «Я уверена, что за солидную годовую плату мистер Леви может посмотреть и другие фотографии своих сотрудниц, сделанные влиятельными мужчинами. Сотрудниц, некоторые из которых даже обнажены и занимаются тем, что явно не похоже на секс по взаимному согласию. Пользователи могут даже оценить этих женщин и фотографии, как это делается в соцсетях. Я вижу, что на сайте указан и мой домашний адрес. Так что я отзываю свой встречный иск о сексуальных домогательствах, вы отзываете свой иск о нарушении контракта и...»
10: «Кейт», — произнес Бернард, перебивая ее. «Вам больше не нужно ничего говорить. Мы отзываем наш иск. Вы поступаете так же и даете подписку о неразглашении. Мы выплачиваем вам $1 миллион компенсации, и на этом все закончится. Ладно? Не можете вы, наконец, выключить этот компьютер?»
2: «Простите, мистер Бернард, я еще не закончила. Никаких подписок о неразглашении не будет. Данное предложение действительно только на данный момент. Мы отзываем наши соответствующие судебные иски, мистер Леви увольняется из фирмы, а вы публикуете заявление для прессы, в котором говорится, что в Леви, Бернард и Гроф возникли проблемы с сексуальными домогательствами, но вы привлекаете специалистов по персоналу для их решения. Вот и все».
10: «Послушайте, мисс Брукс, вы, несомненно, талантливый юрист, но было бы глупо отказываться от $1 миллиона.
2: «Никаких подписок о неразглашении. Кажется, я это уже говорила. Это дерьмо слишком долго продолжалось за закрытыми дверями. И будет продолжаться и дальше, если вы не решите проблему раз и навсегда», — сказала Кейт.
7: «$2 миллиона», —
9: подал голос Гроф. Кейт покачала головой. «Предложение действительно только на данный момент», — повторила она. «Если вы его не принимаете, оно уходит из этой комнаты вместе со мной, а я отправляюсь прямиком в Нью-Йоркер с этой карточкой».
10: «Черт возьми», — буркнул Бернард. «Просто сделай это, просто дай ей все, что она захочет».
7: «Не можете же вы...» —
9: начал было Леви, но Бернард бесцеремонно оборвал его.
1: «У тебя здесь нет права голоса, Тео. У меня такое чувство, что твою задницу вышвырнут за дверь еще до конца этого дня».
7: «Считайте, что договорились. Вопрос решен», — объявил Гроф.
9: «Подождите», — попытался упорствовать Леви, но они проигнорировали его. «Спасибо вам», — сказала Кейт.
1: Бернард и Гроф оба набросились на Леви и принялись распекать его. Не за то, что он мерзкий извращенец, а за то, что спалился. Тот пытался как-то оправдываться, но они не слушали.
9: «Ой, еще кое-что», — сказала Кейт.
1: Наклонившись, Блок подхватила картонную коробку, стоявшую у ее ног, и поставила ее на стол.
10: «Что это?» — спросил Бернард.
1: Кейт открыла коробку и начала доставать пачки юридических документов. «Это судебные иски от имени 14 младших юристов и секретарей фирмы Леви, Бернард и Гроф. Все они женщины. Мистер Леви всех их тоже фотографировал, и у нас есть заверенные скриншоты с этого сайта. Пока вы еще не подсчитали, сколько денег задолжали этим женщинам, поскольку они и близко не подходили по зарплате к своим коллегам-мужчинам и не прикинули ущерб, нанесенный им в результате сексуальных домогательств, могу порекомендовать сумму в 2 миллиона долларов, чтобы уладить этот вопрос».
7: «2 миллиона? Мы вполне можем на это пойти», — ответил Гроф.
9: «По 2 миллиона каждый?» — уточнила Кейт.
1: Сквозь стиснутые зубы Бернард спросил.
10: «Так сколько, говорите, их было?»
9: 14.
10: «Нам нужно изучить документы и проверить эти заявления. Мы свяжемся с вами по ним до конца недели», — сказал он.
9: «Нет проблем. Если я ничего не услышу от вас до пятницы, цена поднимется».
7: «Подождите секундочку», —
1: вмешался Леви, больше не желая, чтобы на него кричали. Его карьера была закончена, и он отчаянно пытался спастись.
7: «Никуда я не уйду! Мы можем выиграть эти дела! Она украла у меня эту карточку! Она не может использовать ее в суде!»
9: «Вообще-то это я ее украл, Тео», — безмятежно ответствовал я. «Хочешь заявить в полицию о краже своего паспорта извращенца?»
1: Рот Леви открылся и закрылся, как у рыбы.
10: «Я тоже так не думаю».
1: В течение часа с документами по делу Кейт было покончено, и она была уверена, что сможет получить по крайней мере 20% от каждого из своих новых требований к партнерам. День еще как окупился. У входа в здание нас уже поджидал Гарри с Кларенсом на поводке. Денек был чудесный, яркий, солнечный и холодный.
9: «Почему у меня такое чувство, что как только эти дела будут улажены, а ущерб возмещен, эта карточка каким-то образом попадет в полицию Нью-Йорка?» — заметил я.
7: «Понятия не имею», — ответила Кейт. «Такое постоянно случается. Блок явно не станет класть ее в неподписанный конверт и отправлять в отдел по борьбе с сексуальными преступлениями».
1: Я низко наклонился и погладил Кларенса по голове. Этот пес начинал нравиться мне все больше и больше.
7: «Ты знаешь, что на 10-м этаже этого здания есть свободные помещения?» — обратился ко мне Гарри.
1: Я повернулся и оглядел стеклянную башню.
7: «Не», — сказала Кейт, — «с этим местом связано слишком много плохих воспоминаний. Значит ли это, что вы обдумали мое предложение?»
1: «Да», — ответил я. «Людям от меня одни несчастья, Кейт. Харпер вообще убили. Это моя вина. Она работала над моим делом, а я не предвидел того, на что способна София Авелина. Я поверил ей, и это стоило Харпер жизни. Я не могу позволить, чтобы вы...»
7: «Харпер представляла себе весь риск, Эдди. Это не ваша вина», — сказала Кейт.
10: «Она любила тебя», — произнес Гарри. «Я должен был догадаться. София обманула меня», — возразил я.
7: «Вы не могли догадаться», — ответила мне Кейт. «София манипулировала всеми. Проблема была в том, что мы с вами были на противоположных сторонах. Если б мы с самого начала работали вместе, этого никогда не случилось бы».
10: «Кейт права. Ты слишком долго был волком-одиночкой, Эдди. Пора начинать все сначала. Новая жизнь, новая фирма», — произнес Гарри.
7: «Ну так как?» — спросила Кейт.
9: «Мне надо уже сегодня встретиться с Драйером и убедить его снять обвинение с Александры за то, что она заплатила Хэллу Коину за лжесвидетельство. Я хочу сказать ему, что у меня новая работа, что мы теперь одна команда».
1: «Думаете, он снимет обвинение?» — спросил я.
7: «Я почти уверена. Там будут Сомс и Тайлер со своими боевыми ранениями.
2: Они сказали, что сделают все возможное, чтобы убедить его. Думаю, все получится.
11: Ну что, мы партнеры?
2: У вас есть репутация и клиенты, так что соотношение 70 к 30 в вашу пользу звучит не слишком самонадеянно с моей стороны.
5: Нет уж, ответил я. Если мы собираемся быть партнерами, то соотношение должно быть 50 на 50. 50-50. Мы пожали друг другу руки, и в этот момент родилась новая фирма. Флинн и Брукс. У нас уже имелись свой собственный судебный консультант, следователь и даже офисный пес. Теперь нам не хватало только этого самого офиса и телефона. И немного удачи.
2: Я оставил Гарри, Кейт и Блок в баре около 3 часов дня. Александре присудили год условно за попытку препятствовать отправлению правосудия, и мы праздновали последнюю победу Кейт и открытие новой фирмы. Гарри уже давно нравилась Кейт, и он проникался все большей симпатией к Блок. Обе женщины любили Кларенса. Звуки их смеха последовали за мной на улицу. Я пил только пепси и воду. В тот момент у меня не было желания бухнуть. Я думал, что на этот раз смогу наконец покончить с этим навсегда. Я сел в машину и тронул ее с места, даже не сознавая, куда на самом деле направляюсь. Колеса типа как сами везли меня туда. Когда я доехал до кладбища, солнце уже садилось. Ноги сами нашли дорогу к могиле Харпер. Я присел на мокрую траву рядом с ней, прислонился головой к холодному камню и через несколько секунд почувствовал, что погружаюсь в сон. Текст читал Павел Маслаков.
12: Вы слушали программу «Читаем вместе». Радио Рансис. www.rancis.org

люди, леди, джентльмены, да, конечно, разумеется. Мир далек от совершенства, а местами просто плох. На благие перемены, в общем, мало кто надеется. И поэтому я счастлив объявить, хоть я не бог.

но так и не смогли. В том, что в наше время все

Программе «Ищите и обрящите» помогут приблизить достижение и этой цели. Обсудить детали можно, написав на адрес info@ransis.org или позвонив Светлане по телефону +7 915 632 34 08 915 632 34 08. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

твоего окна достаточно огня, чтоб отыскать меня в любое время ночи. И все же ты один, и все же я одна, покуда мы до дна не проглядели очи.

0: нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Рансис» представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Сегодня мы с вами будем слушать песни, написанные доктором Шлягером.

Нашу программу открыла композиция «Льется музыка» Вячеслава Добрынина и Леонида Дербенева. Пел доктор Шлягер Вячеслав Добрынин. Он автор более 1000 песен. Продолжительность песни – это в среднем 3-3,5 минуты. Можете посчитать, сколько минут, часов и дней нужно потратить на то, чтобы прослушать все эти композиции. Далеко не все они стали шлягерами, ведь трудно держать планку постоянно на очень высоком уровне. До середины 80-х песни Вячеслава Добрынина звучали в исполнении популярных артистов советской, да и не только советской эстрады. Затем, по примеру многих композиторов, он сам стал исполнять свои песни. Многое из того, что было написано ранее, Вячеслав Добрынин перезаписал в собственном исполнении и с собственными аранжировками. Но вы услышите добрынинские песни так, как они звучали по радио, телевидению и с пластинок фирмы «Мелодия» в далекие 70-е. Продолжит программу «Композиция Вячеслава Добрынина и Леонида Дербенева «Мы песни поем». Исполняет ансамбль «Песнеры». Запись 1977 года. Композиция прозвучала в фильме «Диск».

Родители Вячеслава Добрынина познакомились на фронте в 1942 году. Отец Галуст Аганесович Петросян, уроженец Нагорного Карабаха, кадровый офицер Советской армии. Мать Анна Ивановна Антонова, родом из Смоленской области, фронтовая медсестра. Их брак был зарегистрирован в военно-полевом ЗАГСе. Для Анны Ивановны война закончилась в мае 45-го. Она перебралась к сестре в Москву, еще не зная, что беременна. Галуст Аганесович продолжил службу и участвовал в разгроме японской Квантунской армии в августе 1945 года, после чего вернулся на родину в Армению. Его семья отказалась признавать русскую жену. Анна Ивановна жила в Москве у сестры. Она пыталась разыскать мужа, но безуспешно. 25 января 1946 года у нее родился сын. Его полное имя при рождении – Вячеслав Галустович Антонов. В исполнении ансамбля «Добрые молодцы» послушаем песню Вячеслава Добрынина и Игоря Шоферана «Как счастливым быть». Запись 1975 года.

Галуст Петросян женился на армянке и ничего не хотел знать ни о сыне, ни о бывшей жене. Анна Ивановна всю себя посвятила воспитанию сына. Рядом с домом, в котором жили Антоновы, находилась элитная школа, в которой и учился Вячеслав. В этой школе учились в основном дети академиков и профессоров. Соседом Вячеслава по парте был Игорь Ландау, сын академика Льва Ландау, будущего лауреата Нобелевской премии. Учиться плохо в такой школе было стыдно. Вячеслав Антонов был отличником. Анна Ивановна прекрасно шила и старалась, чтобы сын ни в чем не нуждался. Ей было кем гордиться –

Только что в исполнении ансамбля «Лейся песня» прозвучала композиция Вячеслава Добрынина на слова Леонида Дербенева и Игоря Шиферана «20 век», запись 1974 года. Слава Антонов рос разносторонне развитым парнем. Он увлекался спортом и музыкой, был капитаном школьной баскетбольной команды, заядлым футбольным болельщиком. Его кумиром был вратарь московского «Динамо» Лев Яшин. Кроме общеобразовательной, Слава учился в музыкальной школе имени Глиера. Специалисты обнаружили у него абсолютный музыкальный слух. Он мог подобрать на баяне любую песню, услышанную по радио. Мальчишка, играющий на баяне все, что не попросит, всегда был центром любой компании. Кроме баяна, Слава самостоятельно научился играть на пианино и гитаре. Вячеслав Антонов окончил дирижерско-хоровое и народное отделение музыкального училища имени Октябрьской революции и исторический факультет Московского государственного университета по специальности «История и теория искусства». Продолжит программу композиция Вячеслава Добрынина и Юрия Маликова на слова Владимира Харитонова «У нас молодых». Поет и играет ансамбль «Самоцветы», запись 1974 года.

В середине 60-х в Москве появились первые советские молодежные группы, игравшие биг-бит. Братья, соколы, славяне, скоморохи. Об этом я уже не раз рассказывал в своих программах. Многие из участников этих коллективов стали основой популярнейших советских вокально-инструментальных ансамблей. Фанат Beatles и Rolling Stones Вячеслав Антонов стал гитаристом, созданной Леонидом Бергером и Валерием Шаповаловым, группы «Орфей». Репертуар «Орфея», как и других коллективов того времени, состоял в основном из перепевок песен популярных западных групп. Делались попытки сочинять что-то свое, как ни странно, на русском языке. Я об этом тоже рассказывал. Руководитель набиравшего популярность вокально-инструментального ансамбля «Веселые ребята» Павел Слободкин предложил Леониду Бергеру сотоварищи влиться в его коллектив. Леонид Бергер и бас-гитарист «Орфея» Валентин Витебский приняли это предложение. Вячеслав Антонов отказался, решив сначала окончить Московский университет. В конце 1969 года состоялась первая профессиональная запись гитариста Вячеслава Антонова. Павел Слободкин предложил Антонову поучаствовать в записи первого миньона ансамбля «Веселые ребята» в качестве гитариста. Вячеслав не только сыграл на гитаре, но и придумал музыкальное вступление к популярнейшей композиции «Алешкина любовь». Давайте послушаем.

Некоторое время Вячеслав Антонов был гитаристом в джаз-оркестре Олега Лундстрема, а потом руководителем ансамбля «Лада». Параллельно с этим, после окончания Московского университета, он учился в аспирантуре. Написал несколько научных статей, однако решил посвятить себя музыке, написанию песен. В 1972 году, несмотря на сопротивление матери, Вячеслав Антонов женился. Его избранницей стала врач-реаниматолог Ирина. Ирина была близко дружна с женой популярного поэта-песенника Леонида Дербенева Верой. Выяснилось, что Леонид Дербенев и Вячеслав Антонов близки по духу. Дербенев написал стихи на одну из мелодий, сочиненных Вячеславом Антоновым. Так родилась песня «На земле живет любовь» – первый всесоюзный шлягер Вячеслава. Песню в 1973 году записал московский вокально-инструментальный ансамбль «Веселые ребята». Вот эта запись.

В начале 70-х популярным стал еще один Антонов – Юрий. Помните? Песня о тройке. «Кончается лето. Нет тебя прекрасней». Чтобы не было путаницы, Вячеслав Антонов решил сменить фамилию и отчество. По паспорту он стал Вячеславом Григорьевичем Добрыниным. Добрынины – это фамилия его дальних родственников. В начале 70-х у советских вокально-инструментальных ансамблей, да и у эстрадных исполнителей, наблюдался, если так можно выразиться, репертуарный голод. Мэтры с холодком относились к новым веяниям, а молодым авторам было трудно пробиться на радио и телевидение. Выручала хозрасчетная фирма «Мелодия». Одна и та же песня входила в репертуар нескольких ансамблей. Например, «Нет тебя прекрасней», «Поющие гитары» и «Веселые ребята». Уже прозвучавшую сегодня композицию «На земле живет любовь» записали на пластинку «Самоцветы». «Кто тебе сказал?» – «Поющие сердца», «Лейся песня», Нина Бродская. Композиция «Вспоминай меня», которая сейчас прозвучит, также была записана на пластинку двумя набирающими популярность исполнительницами – Аллой Пугачевой и Софией Ротару. Предлагаю вам эту композицию Вячеслава Добрынина на стихотворение Вероники Тушновой в записи Аллы Пугачевой. Запись 1974 года.

Вспоминай меня, если хрустнет утренний лед, если вдруг в поднебесье прогремит самолет, если стихнут морозы, запоют соловьи, вспоминай мои слезы, губы, руки.

0: вспоминай меня, если рыжая стая закружит листопад, если за полночь ставни застучат невпопад.
1: Позабыть

1974 году фирма «Мелодия» выпустила миньон под названием «Вокально-инструментальный ансамбль мира». На пластинке записано по одной песне в исполнении британского вокально-инструментального ансамбля «The Beatles», американского вокально-инструментального ансамбля «Creedence Clearwater Revival» и голландского вокально-инструментального ансамбля «Shockin' Blue». В эту теплую компанию попал и советский вокально-инструментальный ансамбль «Самоцветы» с песней «Если будем мы вдвоем» слова и музыка Вячеслава Добрынина. Но прежде чем прозвучит запись «Самоцветов», предлагаю вам микс, сделанный мною. Британская группа The Rolling Stones с композицией «If You Need Me», запись 1963 года, и советский вокально-инструментальный ансамбль «Самоцветы» с композицией «Если будем мы вдвоем», запись 1974 года. Слушаем.

Такая вот история. Ну, с кем не бывает. Кстати, русский текст близок к английскому оригиналу. Думается мне, редакторы фирмы «Мелодия» понимали, что к чему. Вероятно, поэтому запись «Самоцветов» попала на пластинку в ужасном качестве. Ну, а теперь композиция «Если будем мы вдвоем». Слова и музыка Вячеслава Добрынина. Поет и играет ансамбль «Самоцветы». Солисты Ирина Шачнева и Анатолий Могилевский.

0: На сегодня это все. Слушайте радио Рансис. Заходите на наш сайт www.rancis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retrosobachka@rancis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
1: В эфире радио Рансис, программа «Театр с доставкой на дом».
2: Борис Никольский. Баллада о далеком гарнизоне.

0: Синоптики ошиблись. Предсказали на весь сентябрь ясную погоду, а уже в самом начале месяца пришел шторм.
1: Шестой день подряд хлещет дождь. От ветра даже стены дрожат.
2: Да, как в сказке о трех поросятах. Ты знаешь, эту сказку мама прочла мне года в три. Сказка тогда показалась мне ужасно страшной. Зато и запомнил я ее на всю жизнь.
1: У тебя сегодня политзанятие?
2: Да, у солдат первого года службы.
1: Погоди, Мить, ну не уходи. Мне страшно, Митя. Ну, по-настоящему.
2: Роль.
1: Митя!
2: Как? Ну, ты же сама говорила, не раньше, чем через неделю. Врач же сказал. Райка, ну вот говорил я тебе, поезжай заранее в госпиталь. Ну, говорил же, говорил. Да, так нет, все твое упрямство, все сама лучше всех знаешь.
1: Митя, ну неужели ты не можешь не воспитывать меня хотя бы в такую минуту?
2: Да подожди ты, Райка, успокойся, ну, глупая. Да может ты ошибаешься, ну боишься, конечно, ураган еще долго не кончится. Вот и переволновалась, внушила себе. Ведь так же бывает, правда?
1: Правда. Просто я, наверное, ужасная паникерша.
2: Ну вот и хорошо. Это я испугался. Черт из два сейчас выберешься с этого проклятого острова.
1: Да, я и сама испугалась. Ну иди, а то опоздаешь. Ну иди, иди. Да мне уже совсем хорошо.
2: Ну будь умницей.
1: Ага.
2: Я пошел.

Наружная дверь была тяжелой, разбухшая от сырости, словно в бане. Ветер рванул ее из рук Петрова, и она бухнула, как пушечный выстрел. Что творилось на улице? Серые клочковатые тучи стремительно мчались почти над самой землей. Причем одни из них почему-то неслись в одну сторону, другие в другую. Казалось, рушатся все законы природы, и земля снова погружается в хаос. Ветер дул порывами, и даже громоздкие антенны радиолокаторов были еле видны из-за сплошной пелены дождя. Ветер не давал вздохнуть, и через каждые три шага Петрову приходилось останавливаться, чтобы набрать воздуха.

0: Конечно, он опоздал. Ровно на 1.5 минуты. Этого можно было и не заметить. Но слабостью командира роты, капитана Дорофеева, была почти фанатическая любовь к идеальной точности.
1: Прекратите, товарищ капитан. Что же это вы, товарищ Петров? В наше время противовоздушной обороны счет ведется не на минуты, а на доли секунды. Или прикажете специально за вами дневального посылать?
2: Виноват, товарищ капитан. Жена, понимаете ли, ложную тревогу устроила.
1: О, это с ними бывает. Моя, когда старшего Сережку рожала, тоже чуть ли не за месяц прибежала в роддом. Ну, ее, конечно, благополучно назад отправили. Ну, давайте, давайте на занятия. Идите.
2: Слушаюсь, товарищ капитан.
0: После слов ротного у Петрова отлегло от сердца. Но все же, когда он вошел в небольшую ленинскую комнату, где закрашенными черными столами уже сидели солдаты, мысли о жене по-прежнему не покидали его. Он видел, он знал, что ей не хотелось

0: было страшно оставаться одной без него. Но что он мог сделать? Солдаты заинтересованно, с хитроватым любопытством посматривали на него. Он мог поручиться, что они уже знают о причине его сегодняшнего ничтожного опоздания. Петров сделал вид, что не замечает выразительных взглядов. Занятия начались как обычно.
1: Некоторые товарищи считают, что подвиг нельзя совершить в мирное время. И это, конечно, неправильное мнение. Все мы хорошо знаем немало примеров, когда наши солдаты совершали подвиги именно в мирные дни. И каждый человек должен готовить себя к подвигу. Возьмите, товарищи, самый простой пример. На днях в газете была опубликована заметка «Подвиг рядового Капитонова». Рядовой Капитонов, проходя по мосту через бурную реку, увидел тонущую девочку. Рискуя собственной жизнью, Капитонов бросился в реку. Девочка была спасена. Родители спасенной Маши Гороховой отыскали отважного воина и горячо благодарили его. А теперь давайте подумаем, товарищи. Какими качествами должен был обладать рядовой Капитонов, чтобы вот совершить такой поступок? Башмаков?
2: Я.
1: Ну вот как вы думаете?
2: Торсинатов, мужественно. Мужеством.
1: Правильно, правильно.
3: Решительностью. Смелостью.
2: Да, мужеством, решительностью, смелостью.
4: А что еще?
1: Советовал же. Поезжай к моим родителям. Или ложись в госпиталь. Так нет же. Теперь хорошо, если шторм кончится не сегодня, а завтра. А если нет?
2: Товарищ лейтенант, находчивостью.
1: Что?
2: Еще находчивостью.
1: А, да, правильно, товарищи. Вот мы и должны повседневно воспитывать в себе эти качества. Что, Крупицын?
3: Товарищ лейтенант, по-моему, еще Капитонов должен уметь плавать.
0: Солдаты зашумели, а Петров опять подумал о рае. Как она там... Одна.

0: Наташа, входи!
1: Нет, меня зовут не Наташа, меня зовут по-другому.
0: Сам товарищ санинструктор. Здравствуй, Толя.
1: Здравствуйте, Раиса Николаевна. Раиса Николаевна, вы извините, я на минутку. Мне ротный велел зайти узнать, ну не нужно ли там вам чего. Ну, лекарств каких.
0: Нет, Толечка, спасибо. Присядь. С тобой все-таки спокойнее. Как-никак, а ты единственный здесь представитель медицинской науки.
1: Ну уж так.
0: Ну, садись, не стой.
1: Спасибо, Раиса Николаевна. Ну, как вы себя чувствуете-то?
0: Пока ничего.
1: Ну и... Ну, кого же вы надумали? Мальчика или девочку?
0: Если бы это зависело от нашего желания.
1: Ну, а что? Вот я читал в журнале «Наука и жизнь». Да? Теперь уже можно определить заранее. Правда, правда. Ну, только там всякие сложные расчеты. Если бы журнал был под рукой, я бы живо определил. Ну, честное слово, Раиса Николаевна.
2: Ей нравилось. Ее забавляла роль взрослой женщины. С Вагановым они были почти ровесники, и у нее язык не поворачивался называть его по имени и отчеству. Хоть и высокий, но на вид мальчишка-мальчишкой. Худющий и лицо безусое, гладенькое. Вообще, раньше она частенько забегала к нему в санчасть. Их сближала... объединяла какая-то студенческая беззаботность, еще сохранившаяся у обоих. На новогоднем вечере они вместе выступали в самодеятельности, исполняли юмористическую сценку «Солдатская любовь». Ваганов сидел, закинув ногу на ногу так, что его солдатское галифе натянулось на острых коленях. Именно эта непринужденность, даже небрежность позы, выдавало его смущение. В своих владениях, в санчасти, он чувствовал себя увереннее, все время острил, рассказывал всяческие забавные истории, а тут он словно старался и не мог найти повод для разговора. Наконец, задержал свой взгляд на фотографии.
1: Это вы?
0: Я? Накануне свадьбы. А что, не похоже?
1: Да нет.
0: Мы катались тогда на лодке в парке культуры, а потом стали фотографироваться. И я снялась в Митиной офицерской фуражке и в его кителе. А что, сильно я изменилась, а? Ой, тогда были страшно сумасшедшие дни. Разве я никогда не рассказывала, как мы поженились?
1: Нет.
0: Нет? Ну, это целая история. Понимаешь, моя мама была категорически против. И я не знала, что делать, ничего не могла решить. Тогда он рассердился и уехал к себе, к родителям. А времени уже оставалось совсем мало. Он уже получил назначение, и отпуск у него кончался. Просто уже некогда было писать письма, объясняться. И мы переписывались телеграммами. По телеграмме в день, а иногда и по две. Утром и вечером. Я до сих пор их храню. И я примчалась к нему за 2 дня до отъезда. Представляешь? За 2 дня.
1: Ну, а потом?
0: Ну, а потом мы приехали сюда. Ой, и все мне нравилось здесь, на этом полуострове, как ты называешь.
1: Ну, а как же еще его называть? Вот когда во время отлива перешеек наш обнажается, и даже на вездеходе можно добраться до материка, а когда начинается прилив или шторм, мы опять оказываемся на острове. Вот и получается. Наполовину остров, наполовину полуостров. Ну, хотя наполовину остров – это уже полуостров. А наполовину полуостров – что же это такое? Четверть острова, да?
0: Да. Мне на этом полуполуострове все нравилось. И пустынные берега, и густой запах водорослей, и чайки. И ты знаешь, я никогда не любила и ленилась, и не умела писать письма. А вот тут на берегу... Какие стройные, какие длинные, какие замечательные письма. Они сами собой складывались. У меня есть свое любимое место. Что-то вроде небольшого грота. Я хотела затащить Митю в грот. Но к нему все некогда. Некогда и некогда. То возится со своим осциллографом, то меняет какие-то сопротивления, конденсаторы, то дежурит, то занимается солдатами. Так ни разу не добрался до моего грота.
1: Да, в технике он бог. Ну и не жалеете теперь?
0: Нет. Что жалеть? Хотя сказать по правде, тоскливо иногда бывает. Вот до чертиков. Это, наверное, от безделья. И в голову приходят какие-то всякие мысли.
1: Ну а какие же?
0: Да так, чепуха. Просто иногда вдруг подумаешь, ну почему это так по-разному складывается у людей судьба? Вот у меня есть подруга, ну чуть постарше. Так она вышла замуж за какого-то сотрудника нашего посольства в Рабате. Вы знаете, где Рабат? Это Средиземное море и прекрасный город. А тут круглый год одно и то же. Ну почему так?
1: Почему? Ну, наверное, потому что... Ну, лейтенантов в наше время немного больше, чем сотрудников посольства. А, впрочем, спросите об этом лучше у капитана Дорофеева. А я, знаете, даже доволен, что вот сюда попал. Интересно. Ну, вот после армии разве сюда доберешься сам? Нет. А так хоть, ну, посмотрел.
0: Ты-то уедешь, а мы останемся. Ладно. Ты не обращай внимания на мои слова. Просто у меня с утра какое-то смурное настроение.
1: И придется прописать вам капли. А хотите, я почитаю вам сейчас отличную книгу. Драматическая медицина. Правда-правда. О врачах. О врачах, которые опыты на себе ставили. Вот были люди.
0: Толя, не надо. Пожалуйста, уходите.
1: Хорошо, хорошо, хорошо. Все, ухожу. Ухожу, ухожу, ухожу. Счастливо. Раиса Николаевна, если что, так вы сейчас же зовите меня. Слышите?
0: Хорошо.

0: Да что же это? Ой, да что же это такое?
1: Казарма? Лейтенанта Петрова. Срочно!

0: Рая? Что ты? Ну как, Рая?
1: Митя, опять? Митя, ты слышишь?
0: Слышу, Рая.

0: После телефонного разговора с женой лейтенант Петров совсем потерял голову. Страх, беспокойство за Раю взяли вверх, и он решил оставить за себя своего помощника, сержанта Сизова, сказав с озабоченным видом, что его срочно вызывают на командный пункт. Он даже не сообразил, что всего 5 минут назад Дневальный во всеуслышание объявил, что к телефону его требует жена. Жена вызывает лейтенанта Петрова на командный пункт.
1: Ничего себе, готовый анекдот.
0: Об этом он подумал уже позже, когда вышел из казармы. Впрочем, он не соврал, говоря, что идет на командный пункт. Потому что здесь, на острове, сейчас был только один человек, к которому он мог обратиться за помощью и за советом. Больше не на кого ему было рассчитывать.
2: Товарищ капитан, что делать-то будем? Товарищ капитан, такая погода.
3: Иванов.
4: Есть?
3: Вызывайте первого.
4: Есть. Первый, я шестой. Первый, я шестой.
0: Петров быстро взглянул на него. Вот так и в работе, и на учениях капитан Дорофеев успевал незаметно сделать что-нибудь необходимое, какую-нибудь мелочь, о которой забывали или вовремя не догадывались другие, и потом сообщал об этом мимоходом, как бы между прочим.
4: Товарищ капитан, первый на проводе.
3: Ага. Первый. Первый.
5: Да-да.
3: Докладывает шестой. У нас рожает жена лейтенанта Петрова.
5: Так. А что же она, подождать не могла, что ли? Погодка-то сам видишь какая. Ну ладно, что-нибудь придумаем. Примем меры. Ждите, сообщу.
0: Оба, и капитан Дорофеев, и лейтенант Петров облегченно вздохнули. Они оба отчетливо представляли себе, как сейчас там, за десятки километров отсюда, уже звонят требовательные телефоны, уже отдаются короткие приказания, короче говоря, принимаются меры. Они оба верили, что если за дело взялся сам, то просто невероятно, просто не может быть, чтобы не отыскался какой-нибудь выход из самого сложного положения. На командном пункте было тихо, даже шум ветра не проникал сюда сквозь бетонные стены. Но все-таки сидеть совсем без дела Петрову было неловко и непривычно. Он прошел к солдатам-планшетистам и стал наблюдать за их работой. И как раз в этот момент ожила рация.
5: Шестой! Я первый! Шестой, я первый! Слушай меня! Высылаем катер! Как понял меня? Высылаем катер! Выезжает врач! Через час-полтора будет на месте! Шестой, слышишь меня? Передай Петровой, пусть родит хлопца! Прием!
3: Все понял. Спасибо. Все понял. Да. Надо быть отчаянными людьми, чтобы в такую погоду выйти в море. Надо быть отчаянными людьми. Ну вот, лейтенант, можете сообщить жене.
2: Рая! Рая, ты слышишь? Ну вот, значит, все в порядке. Выслали катер с врачом. Через час-полтора будет здесь. Рая! Рай, ты поняла?

Как было вынести этот час? Как дождаться, когда он кончится? Можно смотреть на секундную стрелку и отсчитывать минуту за минутой,

0: Петров.
1: Петров!
2: А?
1: Прекратите заниматься глупостями.
2: Простите, товарищ капитан.
1: Вы лучше подсчитайте себе пульс. Это тоже помогает. А вообще-то, проверьте фонарь и отправляйтесь на берег встречать катер. Только возьмите кого-нибудь из солдат. Крупицына, что ли? Крупицын! Собирайтесь.
2: Есть. Вот
1: пойдете с лейтенантом. Досмотрите там осторожней, чтобы не сдуло вас в море

0: товарищ лейтенант! Товарищ лейтенант!
1: Да, да, да, здесь.
0: Идите за мной! Товарищ лейтенант, я тут местечко знаю, что надо.
2: Местечко, куда привел Крупицын лейтенанта, действительно оказалось, что надо. Лучшего в такую погоду и желать трудно. Это был старый заброшенный дот. Внутри дота было сыро, стены его обросли плесенью. Но все-таки сидеть сейчас здесь, скорчившись, покуривая в кулак, было несравненно лучше, чем торчать на берегу, стараясь изо всех сил удержаться на ногах под ударами ветра.
0: Народу отсюда можно много положить, если бы, к примеру, десант с моря стали высаживать. Правда, товарищ лейтенант?
1: Правда, Крупицын.
0: Товарищ лейтенант, как вы думаете, здесь пулемет стоял или пушка? Я так думаю, пулемет, правда?
1: Не знаю, Крупицын, не знаю.
0: Товарищ лейтенант, а снаряд пробьет дот, правда?
1: Ой, не знаю я, Крупицын.
0: Товарищ лейтенант, а рожать очень больно.
1: Ну откуда я знаю? Ну сами-то подумайте. Да помолчите вы, пожалуйста.
0: Товарищ лейтенант, да вы не расстраивайтесь. Давеча ребята говорили, если что, женщина и сама родить может, без всякого врача.
1: Ребята, какие еще ребята? Ну что мы с вами в детском саду, что ли? Ну вообще, можете вы помолчать-то хоть немножко?
0: Так точно могу.
2: Вслушивался в грохот шторма. Он старался уловить в этом грохоте сирену катера, но ее все не было и не было. Так прошло 15 минут, 20, полчаса. Конечно, это было нелепо и бессмысленно торчать здесь, как будто кто-нибудь с катера сумеет разглядеть его фонарь, размахивая он им хоть до утра. Уж если катер сможет подойти к берегу, так сможет. А нет, так нет. Тут уж ничего не поделаешь. И все-таки он сидел и напряженно вслушивался в грохот шторма и всматривался в пелену дождя и ждал.

0: Да что же они там тянут со своим катером, черт возьми?
1: Товарищ лейтенант! Товарищ лейтенант!
2: Товарищ лейтенант, кто-то зовет? Что-нибудь случилось?
1: Товарищ лейтенант!
3: Рая, мы проглядели катер!
4: Эй, мы здесь!
3: Неужели катер уже пришел?
2: Товарищ лейтенант! Товарищ лейтенант, командир роты сказал, чтобы вы назад шли. Сейчас по рации сообщили,
3: что
2: катер обратно вернулся. Не смогли они добраться. Чуть, говорят, не потонули все.
3: Крупицын, я домой!

0: Наташа, это ты?
1: Угу.
0: А. Я не слышала, как ты вошла. А я думала, это Митя. Вот так однажды поздно вечером я открыла глаза и увидела Митю, который сидел за столом. Он никогда не имел привычки ни на минуту оставаться без дела. Или читал, или брился, или чинил что-нибудь, или составлял конспект, готовился к экзаменам. А тут он сидел просто так, молча и неподвижно. И я сразу поняла, что у него что-то случилось.
1: Случилось?
0: Конечно. Я его спрашиваю, что с тобой? Что произошло? А он: ничего. Откуда ты взяла? Просто я устал. И я, кажется, поверила бы ему, если бы вдруг не явился лейтенант Пузанов.
2: Ну что, мрачная Раечка, не вешай носа. Что переживаешь? Ты извини, я на минутку. Хочу морально поддержать твоего супруга в трудную минуту. Ну, напортачил оператор. Ну, не под суд же его отдадут, правда?
0: Да что случилось? Скажи мне, наконец.
2: Да чепуха. Есть предположение, что Димка цель пропустил.
0: Правда?
2: Правда.
0: Ой. Что же теперь будет?
2: Да ничего не будет. Ну, получит твой супруг взыскание, подумаешь, велика важность. Он в соседней части один офицер, 16 взысканий имел. А надумал в академию поступать. Ему говорят: куда ж ты в академию со своими взысканиями? А он отвечает: да, конечно, все сняты, кроме последнего. А вы знаете, что такое снятие взыскания? Это же форма поощрения. Вот и выходит, что у меня 15 поощрений и только одно взыскание. Чем плохо? Выше голову, и все будет в ажуре, Раечка.
0: Целых 2 дня, пока создавалась в штабе комиссия, вот пока выяснялись обстоятельства дела, Митя ходил как в воду опущенный. Осунулся, молчал. И вовсе не страх перед взысканием мучил его. Это я знала прекрасно. А вот сама мысль о том, что он, который всегда так гордился своим мастерством, вот своим знанием техники, допустил такую позорную оплошность. Вот сама эта мысль была для него невыносима. И я вдруг ощутила такой прилив жалости и нежности к этому человеку, какой не испытывала никогда раньше. Вот всегда прежде он был по-мальчишески самоуверен и даже самонадеян. Но, во всяком случае, он никогда не нуждался в моей помощи, в моей поддержке. А тогда он был расстроен и подавлен. На сердце у него скребли кошки, и мне так хотелось утешить, вот, приласкать, успокоить его. Словно он был не мужем, а ребенком. И когда, наконец, все завершилось благополучно, выяснилось, что летчик несколько отклонился от курса, к Мите вновь вернулась его самоуверенность. Мне даже было немножко жаль, что вот так неожиданно возникло чувство нежности, и так оно вдруг утратилось. Где это он ходит? И где этот катер?
1: Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Потерпи еще немного, Райка. Скоро придет катер, и все будет хорошо. Вот видишь, все будет хорошо. Теперь уже поздно говорить, но, конечно, ты сделала большую глупость, что не поехала к матери. Правда, почему ты не поехала к матери?
0: Ну, ты же знаешь. Она была против моего замужества. Ну, категорически против. Конечно, она уже, наверное, простила меня. Но тогда она говорила, что детей моих не желает видеть. Конечно, она наверняка обрадовалась бы, если б я приехала домой. Но уж быть самостоятельной, так быть самостоятельной. А то что это за самостоятельность? До первой трудной минуты. Ты знаешь, у мамы была нелегкая жизнь. Мой отец был военным летчиком. Я родилась в госпитале, в военном городке на Дальнем Востоке, вот между Читой и Хабаровском. Mm-hmm. Родилась я в марте 41-го, а в июле отец ушел на фронт. Он вернулся летом 46-го. целый и невредимый. А в 51-м вот просто умер.
1: А что ж твоя мать второй раз замуж не вышла?
0: Не знаю. Наверное, нас сестренкой жалела. Да и отца любила.
1: А ухаживал за ней кто?
0: Ухаживал. Вот был такой папин товарищ, дядя Вася. А может, и не ухаживал он вовсе, а так приходил по старой дружбе. Я-то до сих пор забыть его не могу. Широкоплечий, высокий, с громким голосом. Знаешь, настоящий командир. Не знаю, кем он тогда был. Кажется, командиром эскадрильи. Но мне он всегда казался самым главным. И еще помню, у нас с сестренкой на мотоцикле катал. Расстались мы с ним почти сразу после гибели отца. Уехали. И вот представь себе, выступал наш институтский хор по телевидению, и я тоже. На другой день раздается телефонный звонок в общежитии института. Можно попросить к телефону Раису Николаевну. Ну, позвали меня. Раиса Николаевна, это говорит Самарин. Какой Самарин? Не знаю никакого Самарина. Я решила, что меня кто-то разыгрывает. Ну, дядя Вася. А голос у него совсем старческий, с хрипотцой, совсем незнакомый. Ой, дядя Вася. Я так обрадовалась. Дядя Вася, как вы попали сюда, в наш город? А он смеется. Это же мой, говорит, город. Моя родина. Меня и в армию отсюда призвали. И с тех пор, говорит, я ни разу здесь не был. Мечтал все время попасть, да не удавалось. А вот теперь вернулся. Со здоровьем стало неважно. Вышел на пенсию и вернулся. Говорили мы, а он меня все по имя-отчеству называет. Вроде стесняется назвать Раей. А я ему: ну что вы, дядя Вася, какая же я для вас Раиса Николаевна? Я хотела бы в тот же день, сейчас же бежать к нему. Но помешала репетиция. Пою, а сама все о нем думаю. Интересно, узнаю я его или нет? Детство вспоминаю, отца. И на другой день опять не удалось выбраться. Опять нашлись какие-то срочные дела. А потом начались зачеты. А потом ушли в туристский поход. Так все откладывала встречу со дня на день. Но думала о нем все время. Ну и, наконец, в мае это было. Позвонила ему. К телефону долго не подходили. Потом спокойный голос ответил. «Василия Трофимовича? Простите, а вы кто ему будете?» «Так, — говорю, — старая знакомая, очень старая знакомая». А сама улыбаюсь. «Так ведь Василий Трофимович умер».
1: «Надо ж!»
0: Я даже не поняла сначала. «Как умер? Я же с ним разговаривала совсем недавно». «Умер 2 недели назад». Я повесила трубку и заплакала. «Веришь, Наташа, до сих пор простить себе не могу. Теперь я знаю, ничего нельзя откладывать. Ничего никогда нельзя откладывать».
1: «Ну что ты, что ты? Раечка, ну что ты? Ну что ты? Успокойся, Раечка».
0: «Ну хорошо, хорошо сейчас. Сейчас все пройдет».

0: На рай вдруг напала болезненная, лихорадочная говорливость. Она говорила, рассказывала Наташе о своей матери, о сестренке. И Наташа терпеливо, не перебивая ее, слушала. И обе они сейчас даже не подозревали, сколько разных, совершенно незнакомых людей. И летчики вертолетной эскадрильи, и врачи госпиталя, и моряки сторожевого катера думают, говорят, ломают голову над тем, как помочь жене лейтенанта Петрова. А в это время Петров, продрогший и мокрый, снова появился на командном пункте.
1: Ну, вот что. Во-первых, я говорил с врачом. Врач будет дежурить у рации.
2: Врач?
1: Да это же на всякий случай. Во-вторых, катер все же обещают выслать. Ну, как только слегка утихнет ветерок.
2: Так.
1: В-третьих... Ой, да что там, в-третьих. В-третьих, мне кажется, вы сейчас в таком состоянии, что от вас толку дома все равно не будет. Вот что, ступайте-ка лучше на радиоприемный центр и ждите. Катер могут выслать с минуты на минуту, а если вышлют, вы будете встречать. Ну, а об остальном я позабочусь сам. Ясно?
2: Так точно.
1: Ой, да все будет хорошо. Идите, ну, бодрее, бодрее. Идите.
0: Он уже устал от нервного напряжения, от бесполезного ожидания, а главное – от ощущения собственной беспомощности. И поэтому послушно повиновался. На полпути к радиоприемному центру его вдруг охватило беспокойство от того, что с утра, с самого утра он так и не видел еще жену. Теперь ветер дул ему в спину, приходилось тормозить, упираться ногами, чтобы не побежать. Быстро темнело, хотя было еще совсем не поздно. Но сейчас, казалось Петрову, все перемешалось. Утро и вечер, ночь и день, все сместилось. Время не имело больше смысла. Как приятно! Как славно было после дождя и ветра очутиться в маленькой, теплой, светлой комнате радиоприемного центра. От всего здесь исходило ощущение уверенного спокойствия. И лишь слабое попискивание морзянки нарушало тишину. Дежурный радист, который, слегка сдвинув наушники, что-то записывал в журнал, обернулся, взглянул на вошедшего.
2: Ничего не передавали?
3: Ничего, товарищ лейтенант.
2: Ага. Ну что ж, будем ждать. Нравится работа?
3: Нравится, а как же. Я же до армии мотористом плавал, речное училище окончал. А теперь вот хочу по линии радиотехники пойти. Вот... Попросил сестру, она мне все вырезки из газет присылает, видите? Где какие техникумы есть? В техникум, думаю, поступать.
2: Так-так. Значит, нравится?
3: Я уют люблю, товарищ лейтенант. Чтобы все по-домашнему было. А здесь уютно. И поразмыслить о разном можно.
2: Ишь ты, уют... Все-таки плохо я знаю солдат. Правда, этот радист, вот даже фамилию его никак не могу вспомнить. Он не в моем непосредственном подчинении. Но все же вроде не так уж много солдат, чтобы хоть самое малость не знать о каждом. Вот капитан Дорофеев, тот наверняка знает... Он даже собирает иногда офицеров в канцелярии роты и, хитровато прищурившись, заранее торжествуя, спрашивает, А вот скажите, вы знаете, почему такой-то стал хорошо заниматься? А знаете, куда после армии собирается такой-то? А что у такого-то братишка плохо учится, уроки прогуливает, курить начал, знаете? Он радуется, делая свои маленькие открытия. И молодые офицеры частенько посмеиваются над этим его ребяческим торжеством. И я тоже посмеивался. Правда, разбуди меня посреди ночи. Сразу могу сказать о каждом из своих подчиненных, кто и как разбирается в технике, на кого можно положиться в ответственный момент, на кого нельзя. Но вот если копнуть поглубже...

0: Они молчали. Тикали часы. Петров вдруг почувствовал, как навалилась на него усталость. Даже в дни самых тяжелых, самых напряженных учений, когда самолеты шли волна за волной, кажется, он не уставал, не выматывался так, как за этот день, который представлялся ему бесконечным. Так далеко уже отодвинулось сегодняшнее утро. Он уперся локтями в стол и прикрыл глаза ладонями. Так когда-то в училище он умудрялся дремать на скучных лекциях.
1: Товарищ лейтенант. Товарищ лейтенант.
2: А? Что?
1: Вы бы шли, отдохнули. Я же все равно тут дежурю.
2: А, нет, нет, нет, ни в коем случае.
1: Переживаете? Я вот сейчас о своей матери подумал. Каково ей приходилось. Нас ведь семеро у нее было. И вот, верьте, товарищ лейтенант, она когда седьмого носила, до самого последнего дня работала на сенокосе. Даже сток метала, верите? И к фельдшеру не пошла, когда, значит, срок настал. Ночью это было. А у нас как раз в то лето дачники жили. Утром просыпаются, уже ребенок плачет, новорожденный. Они удивились, спрашивает мать, как же это вы так, и не кричали. А я вас, говорит, боялась побеспокоить.
0: Круглое курносое лицо радиста опять осветилось мягкой приветливой улыбкой. И Петров вдруг сразу вспомнил его фамилию Голубев. Ну, конечно же, Голубев. И вспомнил, как нехорошо, несправедливо обошелся с этим солдатом год назад. В тот день все свободные от дежурства солдаты занимались уборкой территории. Старшина с утра закрепил за каждым из них участок и пообещал, что тот, кто раньше закончит работу, будет затем отдыхать. Голубев справился со своим участком одним из первых и направился было в клуб, в библиотеку, но столкнулся с лейтенантом Петровым. Петрову показалось несправедливым, что все работают, а один солдат, как барин, шагает себе в библиотеку. И не разобравшись тогда, Петров катил ему наряд вне очереди. И вот теперь они сидели рядом возле рации, касаясь друг друга локтями, и Голубев ничем не показывал, что помнит нанесенную ему обиду. Но почему все-таки он не выслушал тогда Голубева? Не разобрался? Почему оборвал на полуслове? Почему он сам так болезненно относился к любой самой ничтожной несправедливости, к любому грубому слову, сказанному начальником в его адрес, и тут же нередко забывал об этом, разговаривая с подчиненными? Что это было? Мальчишеское фанфаронство? Лейтенантская спесь? Боязнь показаться недостаточно взрослым, недостаточно волевым? Раньше все это как-то просто не приходило ему в голову. И вот только теперь, сидя в этой маленькой комнате бок о бок с человеком, которого он некогда несправедливо обидел, и который сейчас как мог пытался ободрить и успокоить его, лейтенант Петров впервые словно взглянул на себя со стороны. Словно посмотрел на себя чужими глазами.

0: А в это время капитан Дорофеев вызывал радиста.
1: Ромашка, я шестой.
2: Ромашка, слушай!
1: Передайте Петрову, пусть через 20 минут зайдет за Вагановым.
2: Вас понял.
1: Передайте также ему, что я пошел к его жене, пусть не беспокоится.
2: Есть передать.
0: В отличие от лейтенанта Петрова, настроение которого все время резко менялось от растерянности к надежде и от надежды снова к растерянности, капитан Дорофеев давно уже понял, что рассчитывать сейчас на чью-либо помощь вряд ли приходится. За свою долгую службу капитан Дорофеев привык к разного рода неожиданностям и относился к ним спокойно, как к чему-то нежелательному, но неизбежному. Лейтенант Пузанов как-то сострил. Узнай командир роты в один прекрасный день, что через час земля столкнется с кометой и погибнет, он бы и то не потерял самообладание, а стал бы прикидывать и подсчитывать, нельзя ли своими силами предотвратить это столкновение. Прежде чем направиться к дому Петровых, капитан Дорофеев зашел в санчасть. Ротный санинструктор ефрейтор Ваганов в полном одиночестве топил печку и читал книгу «Драматическая медицина».
1: Ну вот что, Ваганов, берите-ка свое имущество и идем.
3: Куда, товарищ капитан?
1: Петровы, куда же? Что вы на меня так смотрите?
3: Товарищ капитан, да вы что, серьезно?
1: Нет, наверное, я шутки пришел с вами шутить. Не до шуток.
3: Товарищ капитан, да как же? Там ведь женщина, я... Нет, товарищ капитан, да я не умею просто.
1: А ты думаешь, я умею? А что прикажешь делать?
3: Да я же даже не знаю, что брать.
1: Ну, антибиотики бери, там, шприц, камфору, вату, спирт.
3: Да нет, нет, нет, нет, ну я не могу.
1: Да что значит не можете? Что значит не можете?
3: Нет, товарищ капитан, я не могу, я не знаю, что делать. Как же...
0: И в этот момент двери одна за другой стремительно раскрылись, ветер качнул плакаты на стене, и в санчасть ворвалась Наташа, вся мокрая, в мужском плаще, не надетом, а лишь наброшенном поверх платья. Иван Алексеевич, быстрее, быстрее, Иван Алексеевич! Были в жизни вещи, которые казались капитану Дорофееву абсолютно несомненными. Подобно тому, как сержант, если погибли все офицеры, принимает на себя командование ротой, точно так же и санинструктор, если нет врача, должен, не колеблясь, занять его место. Должен попытаться сделать все, что в его силах. Когда Дорофеев пришел на квартиру Петровых, Наташа сразу позвала его к телефону. Звонил Петров.
1: Я слушаю.
2: Иван Алексеевич!
1: Да?
2: Ваганова нет в санчасти!
1: Как это нет? Раз он сюда не пришел, он должен быть там.
2: Да я из санчасти звоню! Здесь все открыто, а его нет!
1: Ступайте, разыщите его, да побыстрее.
2: А как там Рая?
1: Немедленно разыщите санинструктора.
2: Иван Алексеевич, Рая-то как?
1: Лейтенант, вы успокойтесь. Идите, разыщите санинструктора. Выполняйте приказания.
2: Слушаюсь.
0: Лейтенант Петров только обрадовался, что у него есть реальная возможность действовать. Он ухватился за эту возможность с еще больше рвением и надеждой, чем раньше ожидал катер. Словно уже не врач, не акушер, а именно ротный санинструктор был сейчас самым необходимым человеком. Прежде всего, он добрался до казарм.
4: Ваганова не было здесь?
5: Никак нет, товарищ лейтенант. Не было здесь Ваганова, не приходил. А вы в клубе посмотрели, товарищ лейтенант, в клубе.
0: Все они в этот вечерний час были заняты своими обычными будничными делами, выполняли работу, которую выполняли ежедневно, но сознание того, что рядом с ними сейчас совершается нечто неизмеримо более важное, невольно настраивало их на особый лад. Петров отправился в клуб.
4: Ваганов сюда не заходил?
6: Никак нет, товарищ лейтенант. А что, плохо, товарищ лейтенант? Может, он столовую проверяет?
0: Петров побежал в столовую.
4: Ротного санинструктора не было здесь?
6: Нет, не появлялся. На ужине был, а так больше не появлялся.
0: Куда он мог деться, думал Петров. Теперь, когда исчезла последняя надежда, за которую он цеплялся, когда приходилось возвращаться домой ни с чем, он опять почувствовал, как устал и промок, как нелегко идти в темноте против ветра. Весь сегодняшний бесконечный день он только и делал, что ждал, да бестолково мотался. Даже такой простой вещи не смог сделать – отыскать санинструктора. Он добрел до дому, на минуту приостановился возле крыльца, стараясь по свету в окнах определить, что творится сейчас там, за занавесками. Потом рывком открыл дверь. На кухне стоял капитан Дорофеев.
7: Товарищ капитан, я не смог найти Ваганова. Нету его нигде.
8: Ну и леший с ним. Больше нам и не нужен.
7: Почему?
8: Да потому что ты уже папаша, сын у тебя, понял?
7: Так точно, понял.
8: Да нет, ты ничего не понял. Иди к ней.
7: А можно?
8: Да иди, ну иди.
9: Ну вот, вот мы и завернуты в самые мягонькие пеленочки. Мы все сделали, как велел доктор. А скоро он и сам приедет на корабле. О, папа пришел.
7: Рая спит?
9: Спит.
10: Нет, я не сплю.
9: Мама, посмотри на нас.
7: Ой, смотри-ка.
10: Осторожнее.
7: Правда, похож на меня.
10: Правда. Правда.
9: Ветер стихает. Скоро, наверное, придет катер. Ваганов, ты знаешь, и правда пропал. Его уже третий час ищут. Дорофеев ругается, на чем свет стоит. Мало, говорит, мне было забот, так этот еще фокусы выкидывает.
10: Ой, бедный мальчик.
7: Да уж, конечно.
10: Он просто перепугался. Ну, любой бы на его месте перепугался.
9: Ах, перепугался, а теперь вот ищи его.
7: Найдем. У меня в голове сегодня торчит одна фраза Макаренко. Человека нельзя научить быть счастливым, но можно воспитать так, чтобы он был счастливым. Значит, все зависит от того, как воспитать человека. Значит, Ваганова мы недовоспитали, а?
10: Вот теперь своего сына будешь воспитывать, чтобы он был счастливым.
7: И воспитаю.

как неожиданно складывается жизнь. Разве предполагала я когда-нибудь, что мой сын родится вот здесь, на краю света, на маленьком клочке земли, даже не помеченном на картах? И что именно здесь, на этом затерянном то ли острове, то ли полуострове, я переживу самые страшные и самые радостные минуты своей жизни? Разве думала я об этом? Все-таки, видно, не зря говорят, что частицу своего сердца мы оставляем там, где нам приходилось тяжелее всего. И теперь, сколько бы ни прошло лет, и как бы ни сложилась моя судьба, и где бы ни жили мы, частица моего сердца всегда останется на этом острове, на этом безымянном клочке земли.

0: В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио Рансис. Радио Рансис. www.rancis.org Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В 1969 году фирма «Мелодия» выпустила диск «Гигант» азербайджанского вокального квартета «Гайя». На этой пластинке, среди прочих, была записана песня Актая Мамед Аглы Кязимова, русский текст Юрия Энтина «Удивительная жизнь». А вот как эта песня звучит на азербайджанском языке. Эта запись не издавалась на грампластинках. Поет квартет «Гайя».

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Вы слушаете радио Рансис. Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис» представляет программу Светланы Ворониной «Ищите и обрящите». Вы хотите провести шахматный турнир или организовать клуб молодых мам? У вас много идей, но мало единомышленников?
2: Ищите и обрящите.
1: Знакомые, о которых приятно вспоминать, затерялись где-то на просторах Вселенной?
2: Ищите и обрящите.
1: Вы ждете от жизни новых друзей или даже настоящей любви? Несколько минут вашего участия в программе «Ищите и обрящите» помогут приблизить достижения и этой цели. Обсудить детали можно, написав на адрес info@ransis.org или позвонив Светлане по телефону +7 915 632 34 08. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Одна из песен из репертуара французского певца алжирского происхождения Энрико Масиаса была записана на русском языке Муслимом Магомаевым. Называется она и по-французски, и по-русски одинаково. «О, гитара, гитара». Русский текст Леонида Дербенева.

проносятся года. Все быстрее мелькание этих лет, все быстрее, как на виду. И нельзя обратно взять билет, и не скрыть, что...

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. Музыкальный нон-стоп.

0: www.ranzis.org.
1: Сегодня и каждый день в эфире радио Ранзис программа «Театр с доставкой на дом».
2: А в какую сторону крестятся?
3: Кто там?
4: Откройте немедленно!
3: Не открывайте!
1: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. «Театр с доставкой на дом» на радио Ранзис. Радио Ранзис. Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». Сегодня для вас ее ведут Дмитрий Балыкин
3: и Мария Кочетыкова.
2: А в гостях у нас сегодня человек, которого в нашем интернет-сообществе, наверное, знают все. Это поэт, переводчик, психолог, очень активная девушка Маргарита Мельникова из Екатеринбурга. Рита, здравствуй!
4: Привет, Маша, Дмитрий, привет, привет, слушатели.
3: Ну, наверное, по традиции мы начнем с того, с чего все, собственно говоря, начиналось. Расскажи нам, пожалуйста, немножечко о себе.
4: Ну, как вы правильно представили, меня здесь живой действительно в Екатеринбурге. По образованию я психолог, это тоже правда. Работаю я, к сожалению, не по специальности, хотя, может быть, и к счастью для моих потенциальных клиентов, пациентов, не состоявшихся. Работаю я копирайтером в данный момент, то есть пишу статьи на заказ, стихи сочиняю с 11 лет. В Екатеринбурге вот 2 года живу, ну это если немножко так цифрами говорить.
3: У тебя была какая-то очень интересная история получения образования. Инклюзия, не инклюзия, скорее это, наверное, интеграция, интегрированное образование. Потому что инклюзия – это ситуация, когда вам создают необходимые условия, и ребенок, он чувствует себя в классе совершенно нормально, независимо от своей инвалидности. А это все-таки, наверное, не совсем то.
4: Это не совсем то, это даже не интеграция. Это, наверное, можно таким примером описать. Как взяли растение, которое растет обычно в одном климате, пересадили его резко в другой климат, в другой, там, не знаю, на другой континент, на другой материк. Какие-нибудь наши огурцы посадили в Африке. Да, действительно, ходила я в обычную массовую школу, училась со зрячими ребятами. Причем начала я даже не со зрячей школы, а со школы-интерната для слабовидящих. То есть есть же интернаты для слепых и слабовидящих детей. А это была школа в Новотроицке, в Оренбургской области, в 15 километрах от города Орска, где я родилась и прожила 28 лет. Это был именно интернат для слабовидящих, то есть там тотальников не было, и там не было даже деток, у которых остаточное зрение до 10%. То есть там вот 30-20% с таким зрением детки учились. Я там проучилась в 93-м или 94-м году, сейчас уж точно не могу сказать, несколько месяцев. В принципе, что у меня там хорошо получалось, так это общение с одноклассниками. Вот там с этим абсолютно проблем не было, там даже никто и не думал, что вот они видят немножко, а я совсем не вижу. Абсолютно было идеальное общение, зато там мне не повезло с учительницей. Она не хотела уделять мне никакого внимания. Она постоянно мне выговаривала, главное, не моим родителям, а мне выговаривала, что этот ребенок здесь делает, что тебя сюда привели, зачем тебя вообще к нам засунули. Даже помню, был один случай, пришлось мне в этом интернате ночевать, а он был, ну, как пятидневка, то есть на выходные дети разъезжались по домам. И вот меня однажды привезли в воскресенье вечером, там папе надо было в ночь ехать на работу, в смысле, меня привезли в воскресенье, и она такая вздыхает, мол, ну что ж тебя привели, может, тебя жить здесь однажды оставят, с такими вот интонациями нехорошими. Ну, в общем, провела я там вот эти несколько месяцев и благополучно выписалась. Потом я до конца того учебного года пробыла дома, то есть ни в какую другую школу меня не стали записывать. И вот на следующий год я уже пошла в Орске, то есть в своем родном городе, в школу номер 30, в девятилетку, в обычную, небольшая школа, двухэтажное здание. Там я уже проучилась до 9 класса, со 2 класса. То есть меня сразу взяли во 2, так как я в 1 уже несколько месяцев проучилась, и так как я многое знала на тот момент и двузначные числа могла складывать, вычитать, то есть оперировать этими числами. Стороны света знала, название цветов знала, ну, в смысле, и цветов черный, белый и красный, и многих цветов, в смысле, одуванчик, ромашка, мак и прочее, прочее. Мне даже учительница сказала, вот моя первая Евдокия Трофимовна, ну, я ту не считаю вредную за первую свою, я, конечно, первые свои только Евдокию Трофимовну считаю, вот, она сказала, что можно было меня сразу в 3 класс определить, но там был уже полный-полный комплект, 40 человек, и меня даже некуда было бы сажать. А вот во 2 классе было 25 человек, и, в общем-то, все нормально.
2: Ну вот, знаешь, Рит, у меня история почти такая же. Я училась в 2 школах. Это в специализированной школе, это сад школа номер 8 для детей с ДЦП, и школа, обычная школа общеобразовательная номер 4. И вот с педагогами была та же ситуация именно в той специализированной школе, 1-2 класс, когда дети носились по классу и ничем не были заняты, а весь педагогический процесс и вся работа воспитателя заключалась в том, чтобы перебирать бумажки. Вот. После чего я из той школы ушла и тоже перешла в общеобразовательную. И вот моя первая учительница, Мария Ивановна Мишарина, с ней мы встретились именно в 3 классе. И первая для меня именно она. И вот что удивляет, действительно, фраза вот таких педагогов, которые говорят, что ты здесь вообще делаешь, это педагоги, которые получали специальное образование и которые готовились к тому, чтобы работать с такими детьми.
3: Ну, к сожалению, я думаю, Маша, это серьезная проблема нашей системы специального образования. Будучи продуктом этой системы, я могу сказать, что в целом она неплохая, но действительно система не принимает детей каких-то нестандартных. То есть, если это ребенок слабовидящий, то педагоги не готовы работать с ребенком тотально слепым, тотально незрячим. Если это школа для детей с ДЦП, то педагоги могут быть не готовы работать с ребенком, у которого, ну, к примеру, нарушение опорно-двигательного аппарата и нарушение зрения комбинированные. Сейчас, конечно, как-то стараются подстраиваться, потому что, к сожалению, детей со сложными, с сочетанными нарушениями становится больше и больше. Это объективная реальность. Но проблема такая и есть.
4: Стала я во 2 классе учиться, и получилось как? Одноклассники ко мне относились хорошо. Скажем так, они ко мне не относились плохо. То есть, слава богу, никаких дразнежей, никаких оскорблений, никаких там, никакой порчи моего имущества. Этого ничего не было. Не было такого, что когда мы с ними переходили из класса в класс, они меня заводили не в тот кабинет. Не было такого, что они там меня высмеивали перед учителем или еще как-то подставляли. Абсолютно ничего из этого. Но мне очень сильно не хватало общения. То есть они, видимо, просто не знали, как со мной общаться, и я общаться не умела. Я, так как в детский садик не ходила, и в детстве, скажем, до 6-7 лет особо со сверстниками не общалась, ну, кроме там каких-то детей, друзей моих родителей, вот у моих родителей, которые друзья были, у тех были дети, естественно, разных возрастов. Там я, да, там общалась так или иначе, но больше у меня никакого опыта не было. Меня никто вот этому не учил. И получается, я не знаю, как общаться с ними. Я вообще не знаю, как общаться с ровесниками. Они не знают, как общаться с незрячими. И вот мы сидим, молчим. Они там бегают, что-то делают, как-то балуются, играются. А я сижу за партой одна. Такое бывало очень часто. Даже бывало, что на уроках, если со мной кто-то должен сидеть, ну, сидят же, понятно, за партой по два человека, да, это очевидно, то если были свободные места еще, кроме места рядом со мной, то ребята уходили туда, те, кто, по идее, должен сидеть за моей партой. Я как-то даже, помню, спросила одну девочку, говорю, а почему ты сидишь со мной, по идее, почему ты уходишь от меня? Она говорит, ну я иду к девчонкам, я иду поболтать. Я говорю, так я тоже с девчонкой, со мной тоже можно болтать. Это я уже где-то в 7 или 8 классе была. Она промолчала, ну я немного обиделась, я поняла, что с ними интереснее, чем со мной, да, в принципе, это и так было понятно. И я своих сверстников считала, ну, глупее, что ли, хуже, вот так вот. Неосознанно, может быть, но было у меня такое ощущение превосходства. То есть мне казалось всегда, что я лучше учусь, что я быстрее соображаю, что я умнее, что я больше в жизни знаю, что я просто мудрее. Да, я чувствовала себя старше. Ну и вот это все тоже сказалось на недостатке общения. На уроки физкультуры я не ходила, на уроки труда я не ходила, потому что как-то было заведено так, что мне там нечего делать.
3: Чем вот, ты в это время занималась?
4: Ну, я сидела просто в классе одна. Если кто-то из одноклассников оставался... Вот, кстати, самое было счастливое для меня время, если кто-то из одноклассников, один причем человек, тоже не ходил на уроки физкультуры. Вот тогда мы общались. То есть если я с любым из одноклассников оставалась наедине, мы с ним могли целые 45 минут прообщаться. Даже с одной девочкой, помню, мячиками перекидывались, какими-то тряпками грязными перешвыривались. Было дело, да, то есть один на один я могла общаться все-таки. А уже если 2-3 человека, то у меня это практически никогда не получалось, если больше, так тем более. Но это что касается одноклассников. Что касается учителей, относились ко мне просто идеально. Ни на одну учительницу не могу пожаловаться, по крайней мере, вот в этой девятилетке, в 30-й школе. В частной школе «Рекорд», где я доучивалась 10-11 класс, там уже бывало всякое с учителями. И с одноклассниками бывало очень даже всякое.
3: Я вот встречаю впервые человека, который учился в частной школе. А как так получилось?
4: В 5-м классе меня хотели перевести в школу ближе к дому. Но в ближайшую школу меня не взяли. Директор отговорилась тем, что да, конечно, вот мы готовы, мы бы рады, но школа у нас огромная, 1200 учеников, вашу девочку там просто собьют, ее там просто затопчат, она не сможет, надо постоянно по этажам ходить, а у нас 4 этажа. В общем, дети всякие разные, и, наверное, нет, пусть она учится уже там, где начала. А тут 10 класс, думали, куда же меня отдать. А как раз получилось, что двоюродный брат, он на 5 лет меня младше, у него тоже есть определенные проблемы со здоровьем, ну, он не инвалид, ничего, никогда им, слава богу, не был. И его отдали в эту частную школу, в 5 класс, ну и меня заодно туда. Школа маленькая, каждого класса по одному, то есть никаких нет ни А, ни Б, ни В. В классе то по 2 человека, то по 3, ну, у нас было 9, а потом стало 13 человек к 11 классу, к концу. Кто-то приходил, кто-то уходил, но там уже было всякое. Там дети, можно сказать, элита, новые русские, как бы мы в 90-е сказали, дети очень обеспеченных родителей. У всех мобильники, у всех дорогие наряды, у всех компьютер. У меня тогда не было ничего из этого. Ну, в смысле, не то что дорогих нарядов. Понятно, одевалась я нормально, не в обносках ходила, нет, все чисто, все опрятно. Ну, вот такой вот крутой техники, атрибутов красивой жизни у меня не было. И вот общение складывалось достаточно своеобразно. То есть там уже были и издевки, и насмешки, и над голосом, и над моим лицом, и над моими глазами. Ну, просто у меня нистагм, И я тогда еще в очках темных не ходила. Зрачки плавают, это все очень заметно. Глаза то закатываются, то вниз уйдут, то просто быстро бегают. Очки я стала носить только с 2007 года. Именно на публике, именно чтобы этот недостаток скрыть. Ну и учителя в основном-то относились очень даже адекватно. Но была одна в 10 классе по математике, которая сказала, увидев меня: «Ну, мол, ты, наверное, Мельникова, в математике ничего не соображаешь, поэтому я спрашивать тебя не буду. А то, что у меня после 9-летки той аттестат с отличием, это ее как-то не заботило».
3: Ну а ответить желания не было, когда вот слышишь такое, что Мельникова по математике ничего не смыслит, значит, спрашивать не буду?
4: Ну а как ответить? Я ничего не ответила, потому что поняла, что она сама разберется. Вернее, как я ничего не ответила, не то чтобы я просто тупо промолчала. Я сказала, что посмотрите мой аттестат из предыдущей школы, там 5, значит, знания у меня есть, я, возможно, смогу это доказать, может быть, вы сможете это проверить. Ну, то есть я как-то так спокойно, лениво это все проговорила. У меня не было ни обиды, ни злости.
3: Ну, я не знаю, спросите и посмотрите, я бы сказал.
4: Ну, вот, в общем, я ее отослала к аттестату. Вообще, конечно, заслуга учителей огромна, что в 30-й школе, что в рекорде, потому что это надо было иметь с их стороны и усердие, и творческий подход, проверять мои домашние задания и мои контрольные. Я ведь печатала на машинке, то есть я об этом еще не упомянула ни разу, что я все работы делала на печатной машинке.
3: И работы эти ты сама не могла прочитать. Я так писал письма на радиостанции несколько лет.
4: Да, конечно, работы я сама эти не могла никак проверить. Родителям я тоже не могла, не всегда могла поручить. Но с математикой и с прочими такими дисциплинами мне было вообще интересно. Одно дело написать там 2 плюс 3 или 248 разделить на 2,3, а совсем другое дело написать логарифм от, производная, функция, степень, интеграл синус косинус, вот как это напишешь?
3: Я даже не очень понимаю, где такие знаки на машинке.
4: Ну, нигде этих знаков нигде нет на машинке. И поэтому я писала только словами. Косинус, прямо так словом, корень квадратный, ну или кор.кв, или там инт, то бишь интеграл от, производная, произв, функц, степень, то есть ст или степ. Объясняла сначала, проводила с учителями инструктаж, какое слово что значит, что это за сокращение, как меня нужно понимать. Ну и благо учителя менялись не часто, то есть с 5 по 7 класс была одна, это Инна Александровна, хорошо ее помню, она еще у нас потом физику вела с 7 класса. А с 7 по 9 была Наталья Александровна. Вот с Натальей Александровной Барток мне повезло очень сильно, в том числе и потому, что она имела опыт работы в интернате для незрячих и слабовидящих, если я не ошибаюсь, в Смоленске.
2: А к Брайлю ты не обращалась за помощью? Пытались тебя как-то обучать Брайлю? Потому что, опять же, вспоминаю свой опыт. В 5 классе мои родители узнали, что есть учебники, что можно заказать через РГПС. Потом моя учительница математики нашла мне педагога по Брайлю, которая преподавала у нее в ВУЗе высшую математику, абсолютно незрячая женщина, Людмила Ивановна Мочалова, и она меня обучила Брайлю. И мне помогали вот брайлевские учебники, которые присылали то из Питера, то из Москвы. Как у тебя было?
4: Ну, у меня было с этим сложно и печально. О том, что есть Брайль, я узнала лет в 7-8. Ну, вернее, как? Я не знала, что это называется Брайль. Я знала, что есть такие точки, и вот незрячие люди как-то пальчиками читают и вроде даже как-то пишут. Мне показывали прибор лет 8 или 9. Но родители мне учить Брайль не разрешили. Они надеялись на то, что ко мне вот-вот, прямо-таки вот-вот вернется зрение. и приучать к, как они это называли, ну, незряческим замашкам или слепецким замашкам, даже более грубо это говорилось, повадкам незрячего человека, они не хотели, почему-то боялись, что вот если у меня будет зрение, а я научусь читать пальцами, я буду на эти пальцы отвлекаться. И, в общем, Брайль я выучила самостоятельно только когда мне исполнилось 17. Я кое-как научилась на нем читать, то есть сейчас я буквы брайлевские знаю, я читать в принципе могу, но делаю это как второклашка. В лесу сидел петух. По слову, я не знаю, наверное, в 5-10 секунд, то есть очень медленно и грустно. Писать я тоже пробовала, но я даже не знала, что грифель нужно натачивать и как его натачивать. И у меня очень сильно уставали руки, очень уставали запястья. То есть у меня даже от чтения руки устают. Я 5-6 страниц прочитаю и все, больше не могу. И еще я так и не научилась воспринимать текст, который я прочитала по Брайлю. То есть для меня он проходит как будто сквозь толстый слой ваты. Я читаю, вроде бы слова складываются, вроде бы и предложения складываются, но я абсолютно не улавливаю смысла. Я даже стала, ну, когда еще журнал «Наша жизнь» выписывала, и так иногда, ну, бывает, беру раз в год, два раза в год, соскучусь просто по бумаге, по вот чтению такому. И я даже для себя вслух читаю, чтобы мне еще и слышать свою речь и более или менее воспринимать. И все равно получается очень плохо. То есть если текст сложный, предложения громоздкие, пока я дойду до конца предложения, я уже забываю, что было в начале.
2: А вот очень дискуссионный сейчас вопрос о том, нужен или не нужен сейчас Брайль. Потому что вот за рубежом сейчас идет активная пропаганда того, что Брайль все-таки нужен и нужен именно в повседневной жизни. У нас почему-то от некоторых людей я слышала, что Брайль не нужен совсем. Какой точки зрения ты придерживаешься?
4: Ну, я бы сказала так. Несколько лет назад, наверное, я бы смело утверждала, что раз мне Брайль не нужен, то он не нужен никому. Ну, я была наивнее, резче, может быть, где-то не так мудра, как сейчас. А сейчас я считаю, что Брайль – это грамотность. Несмотря на то, что мне удалось стать грамотной и без Брайля, это не значит, что и другим удастся то же самое. Все-таки у меня грамотность врожденная, у меня она наследственная. Прабабушка, бабушка, мама грамотны как-то вот с детства. Они чувствуют, чувствовали, соответственно, прабабушки уж нет давно в живых. Бабушка, слава богу, жива и здравствует. Мама тоже все в порядке. Они чувствуют, где нужно ставить какие знаки препинания, где что как написать. У них вот это прямо-таки реально врожденное. Ну и мне передалось. А так, читая многочисленные рассылки, дискуссионные листы для незрячих, я там, бывает, такое наблюдаю. Поэтому вот если по-нормальному изучать Брайль, изучать его с детства или для поздно ослепших, ну, в принципе, для поздно ослепших с грамотностью вопрос не так актуален, а вот для незрячих с детства это действительно очень важно. Ну и для математики, ну и для иностранных языков, естественно, я бы сказала тоже. То есть не все воспринимают на слух. Вот у меня есть друг очень близкий. Он говорит, что с удовольствием бы учил английский или другой иностранный язык, если бы были все материалы по Брайлю. То есть на слух он совершенно не воспринимает. Он тактильщик, кинестетик.
3: Да, безусловно, чтение по Брайлю и восприятие текста на слух – это совершенно разные способы восприятия информации. И при изучении языка, тем более в случае, когда написание может резко отличаться от произношения, как это имеет место быть в английском языке, это очень важно. И опять же, по своему опыту могу сказать, что с английским языком эта проблема все-таки решаема, потому что можно взять например, учебник, тот же самый из интернета, уже сканированный, или просто его отсканировать и с помощью сотрудников библиотеки слепых, или, как вот в моем случае был, тифлоинформационного центра, распечатать интересующий материал шрифтом Брайля. Это не такая большая проблема. Я вот мечтаю встретить незрячего, который бы изучал японский, китайский, корейский, еще какой-нибудь, и взять у него интервью. Дорогие друзья, если есть кто-нибудь, напишите, пожалуйста. А с английским все-таки проблема решаема. Но еще для меня вопрос вот чтения по Брайлю, да, письма по Брайлю, он сформулирован так. А может ли зрячий человек сейчас совсем не писать ручкой? Вот может или нет? Но все-таки в каких-то случаях ему это требуется.
4: Конечно, требуется в любой организации заполнять заявление. Все-таки сейчас это ручкой.
3: Вот-вот-вот. Так же и тут. Все-таки человеку время от времени требуется что-то записать и что-то прочитать.
4: Но для того, чтобы что-то записать и что-то прочитать, для этих целей лучше подходит, мне кажется, диктофон, телефон, именно для того, чтобы вести какие-то краткие заметки. Потому что брайлевские листы ведь и стираются, изнашиваются, и теряются, и забываются. Потом не поймешь, где ты их оставил, где ты их взял. Конечно же, с цифровых носителей тоже может информация исчезнуть. Там, я не знаю, диктофон может сломаться или разрядиться, телефон то же самое разрядится или утонуть, или еще что-то. Но с цифровых носителей хотя бы есть возможность передать информацию либо на облачные хранилища, что-то типа Дропбокса, Яндекс.Диска, Mail.ru и так далее, облако, либо перекопировать на другой носитель, в компьютер, там, на флешку и прочее. То есть как-то можно предотвратить утерю. А вот если по Брайлю запишешь, то, ну, как говорится, потерял так потерял, а стерлось так стерлось, уже едва ли восстановишь.
3: Ну, знаешь, года до 2008-го я в основном записывал все свои юридические консультации по Брайлю, но потом принял для себя решение перейти на компьютерный формат, что называется. Да, я соглашусь, что это удобнее, но, например, если нужно сделать какой-то конспект для публичного выступления, какие-то заметки, даже вот для передач, которые я веду один, я все-таки использую Брайль.
4: А, ну да, здесь бесспорно. То есть преподавателям, вообще любым, хоть в вузе, хоть в школе, хоть кто какие курсы ведет, да, конечно, потому что ты же не будешь слушать синтезатор, слушать своего студента, думать, что тебе дальше сказать на уроке или на вебинаре, там, на семинаре, на лекции, неважно. Конечно, это неудобно. Лучше, чтобы было несколько каналов восприятия информации, верно. Абсолютно согласна.
2: Ну вот ты закончила школу и поступила учиться по специальности педагогика и психология. Почему ты выбрала именно эту специальность?
4: Выбрала я эту специальность, потому что в нашем вузе не было специальности просто психологии. То есть там была дошкольная психология и педагогика и психология. Вообще мне бы хотелось быть просто психологом, клиническим психологом, психотерапевтом, то есть без педагогической вот этой вот составляющей. Именно психологом, потому что меня с 13 лет интересовали проблемы личности, проблемы характера, почему люди разные, почему существуют такие явления, как фанатизм, хулиганство, агрессия, зависть, ненависть. Откуда это все берется, почему люди впадают в крайности, почему они то слишком ленивы, то работают как ненормальные, или много пьют, или, ну, вообще не признают алкоголя. То есть над всеми этими проблемами я думала, размышляла, еще мне очень хотелось помогать людям, быть чем-то полезной для них. Лечить их души, как я это тогда называла, слушать людей, что-то им подсказывать, направлять их. Но, к сожалению, мой факультет мне абсолютно не дал того, что я хотела. Было очень много теории, было очень много, на мой взгляд, лишних предметов, то есть там и история психологии, и все то, что касалось воспитания, история педагогики, там коллектив и общество в воспитании, какая-нибудь педагогическая деятельность преподавателя в школе и в вузе, религиоведение было, культурология была, то есть очень-очень много того, чего я бы не выбрала.
3: Тем не менее, ты доучилась до конца?
4: Да, я доучилась до конца, хотя я на третьем курсе чуть не ушла, чуть не перевелась в Москву. Не знаю, вот не помню, как я там собиралась учиться, я явно не собиралась ведь ехать и жить в Москве. Наверное, все-таки как-то заочно или дистанционно. Там был факультет, связанный вот с психотерапией как раз. То ли психологическое консультирование и психотерапия, то ли что-то такое. Но меня декан отговорил, говорит, доучивайся уже там, где ты есть, то бишь здесь, у нас, мы тебе поможем, мы тебе потом и трудоустроиться поможем, и в аспирантуру поступишь. Ну, от слова аспирантура меня всегда перекашивало, и сейчас тоже перекашивает.
3: Даже тогда, когда училась?
4: Да, потому что я практик, я не люблю вот эти все теоретические выкладки, что, когда, почему, откуда оно есть пошло, и почему оно так образовалось, и что будет через 20-30 лет, там исследования масштабные, это абсолютно не моя стихия. Мне важен вот процесс действия, то, что происходит здесь и сейчас со мной и с тем, с кем я сотрудничаю, и что будет в ближайшее время в результате. То есть я люблю какие-то краткосрочные методы, динамику, практику. Вот меня прикладные вещи больше интересуют.
3: А когда ты училась, наверное, уже появился компьютер, да?
4: Да, компьютер появился у меня в 2004 году, как раз когда мне нужно было сдавать ЕГЭ и поступать в институт. Интернет у меня появился в конце 2005 года, как раз под Новый год. Мне такой вот подарочек. Ну, в принципе, и компьютер купили под Новый год 2004-го, но там получилось, что не сразу установили все вот эти джозы, прочие нужные программки, поэтому он у меня несколько месяцев стоял мертвым грузом. Потом я стала пользоваться компьютером и, конечно же, диктофоном. То есть с первого дня учебы в институте я пользовалась диктофоном самсунговским. Тогда он не был никаким не говорящим, был на батарейках, батарейка быстро садилась, то есть мне нужно было расставлять лекции по приоритету и думать, ага, вот это я буду записывать, вот это я не буду записывать. Потом я поняла, что большинство преподавателей дают материал строго по учебнику. И я думаю, да что же я такая дурочка, буду все это записывать, а потом в компьютер перепечатывать, когда я это могу взять точно так же из учебника. И где-то со второго курса, со второго с половиной, я стала делать вид, что записываю лекции. На самом деле там сижу, мечтаю стихи, сочиняю или слушаю преподавателя, если он более-менее нормально говорит. А потом из учебников спокойно добираю. Если были у нас там за весь семестр 2-3 преподавателя, которые рассказывают именно уникальный материал, да, тогда я их лекции, безусловно, записывала, потом перепечатывала в компьютер, чтобы у меня были текстовые документы в нормальном виде.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Ты закончила вуз, и встал вопрос о трудоустройстве. Я знаю, что ты очень хотела устроиться работать на телефон доверия.
4: Да, это действительно так. Я такая счастливая, с красным дипломом, побежала по разным учреждениям. То есть, понятное дело, сначала на телефон доверия в центр оказания психологической помощи населению «Гармония». Но там мне сказали, что вакансий нет. Ну, еще тут надо сказать, наверное, это будет честно, я ездила по учреждениям с мамой. То есть я абсолютно не была мобильной, я не пользовалась тростью. Ну, в принципе, до сих пор я не особо мобильная. Ладно, к этому мы, может быть, вернемся, может быть, и нет. Тогда я ходила с мамой, естественно, мы как делали? Она ждала меня возле кабинета, я заходила в кабинет, и там все это обсуждалось с руководителями или там с человеком, который за набор кадров отвечал. Ну, в общем, не знаю, потому ли, что я не приходила одна, уж я теперь на это грешу, потому ли, что просто не хотели связываться с незрячим человеком, меня никуда не брали. Были одни ответы. То вакансий нет, то потом начиналось, а как ты будешь заполнять журналы, у нас нету никаких компьютеров, у нас все только по бумажкам. Я говорю, так у меня есть ноутбук, я принесу, я все вам покажу, все буду в таблице вносить, или на дом буду как-то брать журнал, чтобы мама потом это все заполняла, если надо именно письменно, или буду даже платить, я была готова, говорю, или буду сотрудникам приплачивать, чтобы они мне помогали заполнять. Ну, на все это было только одно: нет, нет и нет.
3: И каков итог этих исканий? Что ты все-таки решила делать, с чем заниматься? Если работа не ищется, в аспирантуру поступать не хочется.
4: Ну как, значит, надо искать другую работу, не по специальности. Хотя, пока я училась в институте, я клялась и божилась, что я никогда не буду работать ни психологом, только по специальности, иначе никак, иначе там мне чуть ли не жить, и я не буду себя уважать. Но вот наступила я на горло быстренько этой своей песенке. Эта песенка моя треснула по швам. В общем-то, немножко вернусь, все-таки на телефоне доверия я месяца 2,5 проработала. Получилось так, что я узнала о программе, по которой молодого специалиста, закончившего вуз не позднее, чем полгода назад, были обязаны трудоустроить абсолютно в любом учреждении, куда бы он ни обратился. Мы получили, по-моему, в центре занятости бумажку о том, что вот да, обязаны, о том, что я еще не трудоустроена. Мы получили в институте, ну, естественно, кроме диплома, понятно, что в дипломе это все указано было, да, когда я закончила, что еще и какую-то справку о том, что я для этой программы гожусь. И пошла я на телефон доверия, опять же, в ту же пресловутую гармонию. Но там уже я решила как, ни с какой мамой я ходить не буду, ни с какой бабушкой я ходить не буду, а раз я товарищ не мобильный, оставался у меня один вариант – такси. Благо оно у нас в Орске очень дешевое, там 40-50 рублей, можно даже было за 30 доехать, но это еще в 2009 году такие цены были. В принципе, и сейчас не намного подорожало. Вот, и стала я ездить на такси. Ну, там, конечно, на меня смотрели очень косо, мол, если ты получаешь пособие по безработице, а тогда я действительно получала первые полгода после окончания института, мол, если ты получаешь пособие по безработице, тебе и так платят, зачем ты сюда ездишь?
3: Наши люди в булочную на такси не ездят, да?
4: Наверное. Мол, все равно ты журнал заполнять не сможешь, хотя я тогда уже с собой возила ноутбук, уже показывала, что я знаю, что я читаю, и заполняла таблицы, и начальнику показывала. И, в общем, никак меня не приняли. Мне и самой там, если честно, не очень понравилось, потому что, ну, вот коллектив, как, вроде бы по отдельности все люди хорошие, а когда работаешь с кем-нибудь в паре или в тройке, а у меня было в основном в тройке, то есть я прихожу, уже сидят 2 сотрудника, они работают, ну а я или по параллельному телефону слушаю, или там что-то еще делаю, просто сижу, слушаю, как они общаются с клиентом, в смысле только их разговор, а клиента самого не слышу, либо что-то читаю. Ну и вот эти вот сотрудницы, между собой общаются, рассматривают какие-то там каталоги, про красоту разговаривают, про вещи, про там какие-то фильмы, сериалы, да где они были, да куда они ходили. А у меня-то в голове одно – психология, да как человеку помочь, да какую я умную книжку прочитала, да какой я новый метод узнала, я такая рвущаяся, всем этим хочу делиться, а меня осаживают тут, что, мол, нам это неинтересно, зачем ты нам это все рассказываешь. Ну и, в общем, не получилось у меня ничего в этом плане.
3: А на звонки ты сама не отвечала, то есть?
4: На звонки я отвечала несколько раз буквально в последнюю неделю моей там работы.
3: Как ощущение? Потому что вот когда мы сотрудничали с молодежным телефоном доверия, я имею в виду организацию «Инватур», я туда приходил как юрист на 2-3 часа пару раз в неделю. У меня неоднозначное ощущение складывалось. С одной стороны, да, бывают действительно люди проблемные, которым нужно было что-то получить, снять напряжение и тому подобное. А бывают звонки, розыгрыши. Кто-то звонит, начинает мяукать, например.
4: У меня ощущения неоднозначные, вот почему. Я когда пришла туда работать, у меня вообще не было практики. То есть я была напичкана теорией разнообразной от и до. Притом я еще сама про всякие новые методы начитывалась. У меня в голове была никак не структурированная каша и опять же вот это отсутствие опыта. И сейчас, когда я вспоминаю про те свои разговоры,

0: без психологического образования, но закончив трехмесячные курсы. А на этих курсах была только практика. Там теории было буквально чуть-чуть, а практики было уйма. Вот если бы я эти курсы закончила, может быть, что-то было бы иначе. Может быть, нет. Может быть, мне надо было своих именно шишек набить. Может быть, где-то я была наивна, да. Вот это был опыт мой. Он был таков.
1: А с другой стороны, мне кажется, что не очень справедливо, когда человеку с образованием не дают работать на телефоне доверие по его прямой специальности, а люди без психологической специальности, закончившие курсы и получившие корочку, на телефоне доверие работают.
0: Ну давай все-таки я буду справедлива, уж совсем справедлива, и с собой, и с нашими слушателями, честна. Да, от обиды я так и думала в те годы. Но сейчас мне вот что кажется. Все-таки у меня было образование педагог-психолог. И это значит, что я училась быть преподавателем психологических дисциплин. Именно консультационной деятельности отводилась очень и очень маленькая роль. И сейчас, думая об этом, я не знаю, насколько я имела право идти работать на телефон доверия. Возможно, чтобы работать на телефоне доверия, и не нужна вот эта вся огромная теоретическая база. То есть я не исключаю, что вот эти люди, которые закончили там трех- или шестимесячные курсы, могли быть и были отличными специалистами, а ведь некоторые действительно были. То есть я слышала их общение, я слышала их разговоры с клиентами, и я считаю, что эти люди специалисты. Хотя вот мою однокурсницу взяли на телефон доверия спокойно, несмотря даже на то, что она очень сильно заикается и очень быстро говорит. Я тогда очень была на это обижена, ну как это так, меня не взяли, у меня нет дефектов речи, ну разве что голос детский, да, и может быть я немного шепелявлю, я замечаю это за собой, а вот она так быстро говорит, да еще и заикается, а ее взяли, как это так, но сейчас я понимаю, что то, что ее взяли на эту работу, служило огромным средством реабилитации. Потом я специально позвонила на телефон доверия в ее смену. Ну, естественно, она знала, что это я звоню, да, я просто с ней хотела поговорить. Ну, не то, что как с психологом, как клиент с психологом, да, а просто как с коллегой. И у нее стала речь намного лучше. То есть вот она, когда в быту говорит, да, она тараторит, да, она заикается. Но когда она общается с клиентом, она умудряется каким-то образом свою речь структурировать. То есть она реабилитировалась таким способом.
1: И когда ты ушла с телефона доверия, ты решила искать работу не по специальности?
0: Да, я решила искать работу в интернете. У меня уже тогда было в интернете, в том числе среди незрячих, очень много добрых друзей, хороших знакомых. Я обращалась буквально ко всем, кому только можно. Ребята, мне нужна работа. Ребята, где я могу устроиться? Кто мне может подсказать? Кто мне может что-то посоветовать, помочь там? Кто сам работает в интернете, к себе устроить? Хоть там в подчиненные, хоть в кого угодно, хоть где угодно. И действительно, буквально через 2 месяца, это был февраль 2010 года, я нашла отличную работу. Помог мне в этом, наверное, многие слушатели, может быть, ты, Маша, ты, Дима, знаете этого человека, Вадим Просвиркин, к сожалению, его больше нет на этом свете. Он из Йошкар-Олы, незрячий мужчина. Он помог мне устроиться в Market Compass, в колл-центр, оператором колл-центра. Он там тоже работал, и вот руководство Market Compass решило взять еще одного незрячего человека на работу, то есть меня. Моя работа заключалась в том, что я обзванивала гостиницы, задавала сотрудникам разные вопросы, у меня там был целый список, я ответы записывала в специальные, вернее, в мной созданные таблицы, то есть собирала такую базу. Работа была очень интересная, я 5 месяцев, до тех пор, пока не закрылся проект, пока мы не собрали базы

0: по всей России. Я работала в Market Compass. И меня очень хвалили за внимательность, за усидчивость. То есть, если какой-то сотрудник другой в день делал 30 звонков, то я делала и 70, и 100, и 120.
1: Но вот такая работа в колл-центре не была ли для тебя сложной? Задавать одни и те же вопросы, во-первых, приходится. А во-вторых, клиенты могут быть разные. Кто-то благосклонно относится к твоим вопросам, а кто-то может и очень грубо ответить.
0: Нет, работа мне очень нравилась, было много позитива, несмотря на то, что вопросы одни и те же, ответы могли быть самые разные. Был вот очень смешной случай, там среди вопросов есть такой: парковка у гостиницы есть своя? Ну, я когда задала этот вопрос, в ответ услышала: какая еще морковка, нет у нас никакой морковки. Ну, у нас нет своей столовой, мы здесь морковь не готовим. Я говорю: да парковка же. Говорит: да нету морковки, я вам сказала. Ну, я уже тогда переформулировала: да парковаться, машины паркуются. И она как засмеется: а, парковка. Я говорю: ну да, конечно же. Ну, вот, всякие подобные курьезы были. А так, чтобы хамили, чтобы отказывались разговаривать, не припомню такого. Может быть, один или два раза в каких-то маленьких-маленьких захолустных гостиничках, где бабульки с голосом типа: а что тебе надо вообще, а что ты сюда звонишь-то? Ну, тогда да, один или два раза. В общем, работу я эту очень любила. А потом, когда проект закрылся, я не сразу ушла с Market Compass. Меня перевели в отдел продаж. То есть я должна была продавать вот эти базы гостиниц, которые мы насобирали всем отделом. Но вот это мне очень не понравилось, то есть я вообще не продажник, я не умею уговаривать, я не умею, как это сейчас говорят, втюхивать, впаривать, убеждать, что вам это нужно, да, это такой классный продукт, но если человеку нужно, он сам найдет и возьмет.
2: Ну вот это была работа в колл-центре, период этот завершался, а какие еще профессии были?
0: После колл-центра я устроилась в одну московскую организацию, не буду ее сейчас, наверное, называть, они не очень любят публичности, а работала я там аналитиком и сборщиком данных. То есть нужно было мониторить деятельность определенных организаций, собирать о них информацию, собирать это все в таблицу, анализировать, где-то писать отчеты, где-то просто сдавать собранную информацию по определенным критериям. Тоже работа мне очень нравилась, мне пришлось освоить полностью Excel, таблицы вот эти все, формулы. Но работа была без выходных и праздников, то есть об организациях писали каждый день, информации было много. Проработала я в той компании 2 с лишним года, до апреля 12-го. Ну и вот действительно все было очень здорово, но выходных я не видела. Разве что новогодние праздники, там, да, то 7, то 10 дней давали отдыхать, а потом все после вот этой компании московской был перерыв несколько месяцев. Я сдавала экзамен международный IELTS, ездила в Москву, а сдавала я этот экзамен для того, чтобы поступить учиться в Канаду. То есть у меня были очень сильные устремления уехать за границу, и вот с этой целью я стала готовиться и сдавать IELTS. Но в Канаду я, к сожалению, не поступила. Вернее, как? Я поступила. Меня зачислили в вуз на специальность, ну, по-английски это называется Disability Studies, по-русски я бы перевела как специалист по вопросам инвалидности, специалист по делам инвалидов, что-то такое. Меня туда зачислили, мне даже дали 2 стипендии, но обучение было платное. Один год обучения стоил 22 тысячи долларов.
1: Вот это да.
0: Да. А стипендия, которую мне удалось добиться, составляла всего 7,5 тысяч долларов. И где брать остальное? Ну, пардон, мы не миллионеры, богатого наследства мне никто не оставлял. Вот, и поэтому не получилось с этим делом. Больше я пытаться по определенным причинам не стала. Потом после неудачи, ну я не назвала бы это неудачей с Канадой, после всей вот этой эпопеи я проработала 2 года расшифровщиком аудио, даже 2,5. Работа адски тяжелая, потому что качество записей очень разное бывает. Бывает все фонит и шумит и трещит, еле слышно, очень тихо. Бывает много людей одновременно разговаривает, там и 7, и 12 человек мне попадалось. И с нецензурной бранью, и друг друга перебивают, и посторонние шумы. Даже помню, один раз пришлось перепечатывать заседание садового товарищества. Там 32 человека, почти все женщины. Ну а если женщины-садоводы собираются, то у нас дело чуть ли не до драки доходит, бывает, да? И ор, и брань, и нецензурщина, и, в общем, все в полном цвете. Но работу я эту все равно любила. Очень много интересных лекций, конференций, интервью перепечатывала. И с известными артистами, например, с солистом группы «Дискотека Авария» было интервью. И с представителями движения «Хиппи», и с бизнесменами. То есть, можно сказать, я знала последние новости в некоторых областях. Но минус был какой? Сильно уставала спина. То есть это по 8, по 10, а то и по 14 часов ежедневно печатать. Это было практически без выходных.
2: Оплата этой работы, она, скажем так, достойная или оставляет желать лучшего?
0: Кому как. Я на оплату жаловаться вообще не привыкла. То есть мне кажется, ну, если мне более или менее платят, там, не 3000 в месяц, а хотя бы 4-5, это для меня уже нормально. У меня, наверное, скромные запросы, я вот как-то в этом плане рада любой копеечке. В общем-то, меня все устраивало. Еще я работала переводчиком, переводила техническую документацию, в частности, на программное обеспечение, на тренажеры для лица и для мышц. Ну и, наконец, последние мои работы, где я сейчас тружусь, это вот 1 ноября было 2 года, как я тружусь копирайтером в одной организации, тоже, наверное, не буду ее называть. Пишу статьи на заказ, рекламные тексты пишу, ну, статьи в основном о бизнесе, о предпринимательстве в интернете, о ведении сайтов, о ведении блогов, о социальных сетях, о маркетинге, о распространении контента. Ну, бывают и другие темы. Допустим, сейчас пишу статьи про планировки квартир, про то, как узнать год постройки здания, как подготовить дачу к зиме. Ну, в общем, все такое. Ну и еще я работаю в библиотеке для слепых, в онлайн-библиотеке. Занимаюсь сортировкой аудиокниг по жанрам и добавляю к книгам аннотации. То есть сейчас у меня 2 основных работы. Ну и параллельно еще преподаю английский по скайпу. Вот сейчас у меня как раз есть студент, абсолютно зрячий молодой человек. Он в 11 классе, я готовлю его к ЕГЭ. До этого были незрячие студенты. Ну, в смысле, не в том плане, что студенты, что они в вузах учатся, а...
1: Ученики.
0: Да, ученики.
1: Наверное, многие из наших слушателей задумывались о том, чтобы начать вот так же работать в интернете. Какие могут их подстерегать трудности, проблемы при такой работе? Вообще, какие плюсы и минусы этой работы? И с чего стоит начинать?
0: Я бы сказала, вот как главная проблема – это незнание, неграмотность в отношении того, чем человек хочет и, самое главное, может заниматься. Ключевое слово здесь «может». То есть ко мне довольно часто обращаются именно с таким вопросом. А вот я хочу работать в интернете. Как мне работать в интернете? Мой вопрос такой. То есть я не отвечаю, я задаю встречный вопрос. А что ты умеешь делать? Мне говорят, ну как, что умею делать? Вот там, я не знаю, куда-нибудь нажимать, какие-нибудь письма читать. Может быть, что-нибудь где-нибудь там вот вписывать, дописывать. Ну, я говорю так. Статьи писать умеешь? Нет. Какой-нибудь темой владеешь? В какой-нибудь теме ты профи? Нет. Расшифровывать аудио грамотно сможешь? То есть перепечатывать аудио в текст без ошибок и быстро? Нет. Рекламой заниматься, там раскруткой заниматься, сайты создавать, блоги вести можешь? Нет. Так если ты ничего не можешь, что же ты тогда хочешь? Ну, не знаю, какую-нибудь вот легкую работу, чтобы вот там куда-нибудь кликать. Я говорю, ничего подобного, с кликами не получится, это все ерунда.
1: Сразу вспоминается фраза, которая когда-то звучала в эфире одной из FM-радиостанций. Я не хочу больше работать, я хочу больше зарабатывать.
0: Ну, как-то да. Приходится людям объяснять, что такое клики, что на самом деле это отличный способ накормить компьютер вирусами по самую крышку. Приходится объяснять, что за чтение писем, оплачиваемых, так называемых, платят вообще по 0,2 копейки, это даже не 2 копейки. Ну и тогда большинство людей скуксивается, приходит в уныние и отказывается от идеи работать в интернете. Ну а если человек умеет что-то делать из вышеперечисленного мной, то почему бы и нет? Плюсы какие? Ну, что ты в комфорте, что не надо никуда ходить, работаешь дома, никто тебя не дергает, не отвлекает, если, конечно, дома нет маленьких детишек. А минусы? Ну, если ты хочешь работать в коллективе, то, соответственно, домашняя работа тебе не подойдет. Если ты не умеешь себя дисциплинировать, если тебе нужен постоянный начальник, палка-моталка, тогда тоже не подойдет. Ну и, наверное, все. Больше минусов я не смогла бы назвать.
2: А вот тебе никогда не хотелось все бросить? Существует, например, мнение, что для инвалида пенсия является мощным фактором демотивации к труду. Вот можно не работать, да, и инвалид, собираясь на работу, утром перебирает несколько вариантов, почему можно не пойти. И если такой причины не находится, то все-таки он идет. Вот что ты об этом думаешь? Потому что я смотрю, ты не сидишь на месте, пробуешь разные варианты. Да, не получилось в психологии, и получается где-то еще.
0: Ну, понимаешь, Дмитрий, в чем тут дело? Я каждую свою работу по-настоящему люблю. Ну, а как можно отказаться от любимого дела? Вот реально мне, ну, то ли везет, то ли просто я человек такой, я свои работы люблю. Даже если я пишу статьи на темы, которые мне скучны, в которых я не особо разбираюсь, но все равно вот этот процесс создания, процесс сотворения материала, он мне очень нравится. И то, что мне не приходится никуда вставать, идти в любой там мороз, в любой ветер, это меня тоже вдохновляет. Да, конечно, я встаю утром, бывает очень рано, потому что и сроки поджимают, и работы много. Ну, всякое случается. Да, тем более мне рано вставать легко, я жаворонок. Но такого, чтобы все бросить, желаний никогда у меня не было. Пенсия есть пенсия, но у меня очень высокие потребности. То есть я хочу и путешествовать, я хочу ездить в Москву на фестивали, я хочу ездить в другие города к друзьям, я хочу ездить домой по 3-4 раза в год в Орск, и причем не где-то там, не как-то, а желательно в купе все-таки. Вот, мне нужно содержать какие-то свои волонтерские проекты, мне хочется кушать хорошие продукты, одеваться в приличную одежду, а на это на все, как известно, денежки нужны. Поэтому одной пенсии тут не обойдешься.
1: С какими трудностями незрячий человек может встретиться, начиная работать в интернете? Я имею в виду взаимоотношения с начальством.
2: Доступность компьютерных программ, например.
1: Да.
2: С графикой работать нашему брату тоже не так-то просто порой.
0: Ну да, с графикой работать нашему брату никак. Я бы вот что сказала. Берись за то, что ты делать умеешь. За то, что более или менее доступно. То есть расшифровки доступны? Да. Статьи писать, копирайтингом заниматься, то бишь доступно? да. А веб-дизайном заниматься, ну, скорее, веб-программированием при некоторой помощи со стороны зрячих доступно, да. Переводчиком быть, опять же, да, преподавателем быть, да, психологом в интернете быть, да, юристом снова, да, консультации какие-то там очно-заочные, статьи писать на юридические темы. То есть, в принципе, не скажу, что много чего, но кое-что доступно. А насчет взаимоотношения с начальством очень хороший вопрос. Мы тут с другом дискутировали на тему, говорить или нет руководству о том, что ты являешься незрячим. Вот моя позиция такая, что говорить надо. Но сразу? Не сразу, когда... Смотри, Дмитрий, как надо говорить. И вот не когда ты пишешь резюме, что я закончил то-то, то-то, хотел бы работать тем-то, тем-то, но я вот незрячий. Нет, а вот, допустим, приняли уже на работу, сделал ты какие-то первые задания. Если эти первые задания без помощи зрячих сделать невозможно, а тебе помочь некому, то говорить обязательно нужно. Допустим, у меня было как? Вот с расшифровками. Мне сразу дали расшифровывать видео. И там надо было писать имена, кто это говорит. Ну, по видео-то это понятно, да? То есть они вначале представляются, а потом показывают лицо в камере, и вот этот человек говорит. Да, мне пришлось признаться начальнице, что я вот не вижу, я не смогу такую работу делать. Она говорит, ничего страшного, ты тогда просто напиши текст, а имена мы сами впишем. И вот так мы с ней стали сотрудничать. Ну и на других работах тоже я старалась сразу говорить, потому что где-то там картинки надо подобрать, где-то там еще что-то с инфографикой работать. Я так и говорю, что то-то и то-то я не могу. Пусть вы мне лучше меньше заплатите, пусть лучше там я вам как-то доплачу за то, что вы сами или кто-то из ваших сотрудников подберет эти иллюстрации. Но вот у меня такая ситуация. А друг мой, с которым мы в спор вступили, предпочитает никогда и никому не говорить. И он из-за этого, скажем, грубо огребает большие проблемы. Он работает новостником, переводчиком. То есть он пишет новости, точнее делает переводы этих новостей с английского языка на русский. И там нужно к каждой новости подбирать по несколько картинок. Причем новости он пишет каждый день, без выходных и праздников. И картинки, соответственно, сдавать и подбирать надо каждый день. Так вот, он нанял фрилансера, человечка со стороны, который эти картинки ему помогает подбирать. Но этот человечек не машина, он не всегда бывает ответственным. То заболел, то погулять ему охота, то опоздал, то проспал. Получается, что моему другу достаются замечания от начальства за просроченную работу, хотя он ни в чем не виноват. Я ему говорю, да признайся ты уже работодателем, что ты не видишь. Он говорит, нет, не хочу, чтобы меня жалели, не хочу, чтобы меня уволили. Я говорю, так тебя не уволят, ну пусть будут меньше, может быть, платить, но тебя не уволят, ты уже доказал свою работоспособность, свой профессионализм.
2: Но тут можно столкнуться с другой проблемой. Уволят за невыполнение каких-то заданий. И плюс ко всему, когда ты будешь искать другую работу, можно навредить просто своей репутации, не сообщая об этом.
0: Да, совершенно верно. Я ему так и сказала. Он говорит, ну, не знаю, я вот так вишу на волоске, я постоянно нервничаю из-за этого. Буду искать, мол, другого фрилансера, кого-то на замену. Но пока так. В общем, не хочет он признаваться. Ну, это его выбор, конечно.
2: Ну, из этого можно сделать вывод, что такое признание должно быть, что называется, ко времени и к месту. Чтобы это не выглядело, с одной стороны, что я слепой, да, незрячий, слабо вам меня взять, условно говоря. Ну, и с другой стороны, действительно, не говорить об этом, это тоже не совсем правильно во многих случаях.
0: Ну да, совершенно верно. Вообще все желательно делать ко времени и к месту.
3: Вы слушали первую часть беседы с психологом, поэтом, переводчиком Маргаритой Мельниковой из Екатеринбурга. В нашей следующей программе мы продолжим беседовать с Маргаритой о ее социальных проектах и многочисленных увлечениях. Эту программу подготовили и провели Дмитрий Балыкин и Мария Кочедыкова. До новых встреч в эфире Радио Франсис.

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro_skmf@ransys.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Радио «Рансис». www.ransys.org.

0: Francis продолжает свои передачи. Инфотрон.
1: Авторская программа Евгения Корнева.
2: Здравствуйте, мои милые друзья. В эфире программа «Инфотрон», у микрофона Евгений Корнев. Вот и пришла пора, наконец, сделать мне целый выпуск, посвященный такому явлению, которое в последнее время вошло в моду, когда слепые пользователи компьютеров, программ экранного доступа, используя нейросети, незнакомые с языками программирования и с принципами программирования, делают приложения. Потом они эти приложения выкладывают в открытый доступ, и все желающие могут их скачивать и использовать. Так вот, давайте попытаемся разобраться с некоторыми вопросами, которые в связи с этим возникают. Ну, естественно, первый вопрос, а как так, не зная программирования, можно написать программу, и она еще будет работать? Написать можно. Будет ли она работать? Вот это большой вопрос. Как это происходит? Прежде всего, вы должны выбрать нейросеть, которую вы будете использовать для написания кода. Как работает нейросеть, я в свое время объяснял. Нейросеть, в отличие от человека, это просто огромный набор имеющихся данных, которые в нейросеть загружают. Также в нейросеть загружают множество вопросов. То есть нейросеть — это некий черный ящик, ну, для пользователя он черный, у которого на входе есть множество вопросов, а на выходе множество ответов. И вот нейросеть должна разным вопросам сопоставлять разные ответы. В том числе, конечно, можно ее попросить написать код программы, скрипта для JAWS или дополнение для NVDA, которые будут делать то-то, то-то и то-то. Причем писать это можно не на языке программирования, не используя специфическую терминологию программистов, а на обыкновенном бытовом разговорном языке. Отсюда и вот этот, ну я не скажу, что прям вал, поток, но определенное количество вот сгенерированных нейросетями приложений. Итак, находите нужную нейросеть. Какую вы будете использовать, исключительно ваше дело. Если для вас главное качество и максимальная вариативность данных, то ничего лучше DeepSeek я пока что здесь не видел, но это я. DeepSeek это все-таки нейросеть для тех, кто знаком с теми вопросами, которые он с помощью нейросетей решает. Кому-то больше нравится Gemini от Google, кто-то, может, захочет использовать GPT, кто-то GigaChat от Сбербанка, кто-то нейросеть от Алисы, тут уже дело ваше. Кроме того, что такое лучшая нейросеть, у каждого понятие свое. Итак, выбрали нейросеть. Дальше вы должны выяснить, есть ли в этой нейросети специальный режим написания кода. В каких-то нейросетях есть режим специальный, который нужно включить, и там уже будут какие-то более гибкие адаптации под работу с кодом. Если таких режимов нет, просто открываете обыкновенное поле ввода запроса, и дальше ваша задача, используя обыкновенный бытовой разговорный язык, сформулировать, чего вы хотите от нейросети. Ну, например, вы должны четко, строго, максимально понятно и с минимальным количеством разночтений, чтобы как можно меньше было неоднозначности, сформулировать запрос. Ну, например, напиши код дополнения для программы экранного доступа NVDA, которая будет скачивать видео с сайта vk.com в формате MP4. При этом будет поле редактора, будет такая-то кнопка, называться она будет так-то, будут такие-то клавиатурные команды. В общем, вы должны сформулировать, скажем так, техническое задание для нейросети. Причем, когда вы это формулируете специалисту, реальному человеку-программисту, там вам проще. Потому что человек, он обладает теми знаниями, которых нет у вас. А нейросеть, она глупая. Она ничего не понимает, она просто берет множество загруженных в эту нейросеть кусков кода и пытается их скомпилировать так, чтобы они максимально были близки к тому, что вы у нее просите. Но она не понимает, хороший это код, устроит он вас, не устроит, работает он, не работает, она вам просто выдаст код. Поэтому, естественно, с первого раза, скорее всего, у вас ничего не получится, вам придется это переделывать, переформулировать, уточнять. Но и это еще не все. Еще в 20 веке ученые, которые работали с программированием, с автоматизацией, сформулировали так называемую проблему китайской комнаты. Состоит она в следующем. Вы подходите к окошечку, за окошечком темно, и вы кладете в это окошечко, ну скажем, текст, написанный на английском языке. Из окошечка вы слышите голос, который вам спрашивает, на какой язык вам этот текст перевести. Вы говорите, на китайский. У вас кто-то забирает эти листы с текстом, Проходит какое-то время, и в окошечко высовывается рука или какое-то механическое устройство, выдает вам пачку листов, где уже перевод на китайский. Вопрос. Тот, кто находится в этой комнате, знает ли он или она китайский язык? Вот это проблема, потому что, может быть, внутри комнаты просто сидит некий алгоритм, некий, ну, скажем так, робот, кибернетическое устройство. И там где-то у этого устройства имеется просто набор алгоритмов. Если тебе говорят А, выдай в ответ Б. Если тебе говорят С, выдай в ответ Д. И просто руководствуясь этим алгоритмом или уж совсем по-научному конечным автоматом, это устройство, а может быть даже человек, не знающий реально китайского языка, вам выдаст перевод. А вот как выяснить, понимает ли человек или устройство внутри этой китайской комнаты реально китайский язык, нужно вам пробраться в эту комнату, взять в оборот устройство или человека и сказать, ну ладно, текст-то ты переводишь, теперь пойдем посмотрим, как ты в реальности знаешь китайский язык. Берете с собой человека или устройство на какую-нибудь, скажем, научную конференцию и говорите, ну вот выступает китаец, давай переводи мне на английский. И тут-то все и выяснится, знает ли реальный человек или устройство китайский язык или нет. Потому что, руководствуясь набором инструкций, можно и устройство, и животное, и человека натаскать, натренировать, выдавать какой-то набор результатов. И он может показаться даже осмысленным. Но это вовсе не означает, что реально они это понимают. Так вот, нейросети — это как раз китайская комната. Нейросеть не понимает абсолютно. Она просто определенному множеству запросов выдает определенное множество ответов. Поэтому, когда нейросеть сгенерировала какой-то программный код, вам его, прежде всего, нужно проверить. Как вы его будете проверять? Сначала нужно его скомпилировать. Ну, например, если вы хотите сделать приложение под Android, то это должен быть установочный файл с расширением APK или APKS, а это целый пакетный файл. Туда нужно запаковать различные файлы, и сами файлы кода, и исполняемые файлы, и вспомогательные служебные файлы. В случае с дополнением для NVDA, вы должны не только этот файл с кодом туда поместить, но еще и скомпилированный файл. То есть это двоичный файл, который программа NVIDIA непосредственно будет обрабатывать и исполнять. В случае со скриптами JAWS это файл с расширением JSB. Это именно бинарный файл, который JAWS будет понимать и исполнять. А в случае с дополнением для NVIDIA туда нужно еще поместить и служебные файлы. Например, файл локализации, файл манифест. И эти файлы должны быть строго и правильно оформлены в соответствии с номенклатурой, с требованиями для дополнений. Потом все это вы должны запаковать файл с расширением ZIP. Расширение ZIP переименовать на расширение NVIDIA-Addon. И вот этот файл уже NVIDIA может распаковать, установить и начать использовать. Поэтому, естественно, прежде всего нужно скомпилировать. Компиляция — это процесс, который вы должны делать сами. Нейросеть за вас компилировать не сможет. Вы, конечно, можете у нейросети спросить, а как теперь это компилировать, а как правильно создать файл для Android, а какую среду использовать, а что там сделать. Но делать это вам придется самостоятельно. Это первый момент. Поэтому большинство приложений, которые таким образом делают, оно имеет вид HTML-приложений, потому что здесь никакая компиляция не требуется. Они пишут запрос, причем много-много раз пишут, получают код на языке HTML, берут этот код, вставляют в текстовый редактор и сохраняют файл с расширением HTML, запускают в браузере и смотрят, что получится, как работают кнопки, функционал и тому подобное. Ну, потому что здесь никакой компиляции не надо. Просто взяли файл текстовый, переименовали и смотрите. И вот так можно делать много-много раз до тех пор, пока вас это HTML-приложение не начнет устраивать.
0: Инфотрон.
2: Однако, если вас оно устраивает, это вовсе не означает, что оно пригодно для широкого использования. Потому что все сделанные таким образом приложения, которые я видел, они, на мой взгляд, для широкого использования непригодны. Вот в чем состоит следующая проблема. Итак, допустим, вы сделали приложение, будь то HTML-приложение, или, может быть, даже дополнение для NVIDIA, или еще что-то, но кода вы не понимаете. Ни нейросеть код не понимает, ни вы кода не понимаете. И вот какой-то код вы сделали, выдали его в широкий доступ, люди начали ваше приложение скачивать, использовать, и вдруг кто-то там нашел ошибки. Ошибки, скорее всего, будут, потому что, когда много начинает пользователей ваше приложение использовать, то в силу закона больших чисел, естественно, вы какие-то ошибки не найдете, вы какими-то конфигурациями не пользуетесь, а когда пользователей много, то сразу и ошибок вскрывается больше. И вот пользователи найдут какую-то ошибку в вашем приложении. Они вам сообщат, что у вас то-то, то-то не работает, там-то какие-то проблемы. И я не раз видел, когда вот такие деятели, которые с помощью нейросети что-то сгенерировали, говорят: «А я не знаю, как это делать. Я это все с помощью нейросетей делал, поэтому тут моих знаний не хватает». Потому что ведь написать качественное приложение – это весьма нетривиальная задача. Нужно знать, каким функциям Windows-приложение обращается. Нужно знать, какие библиотеки использовать нужно. Если это приложение для работы со сторонними сервисами, то здесь нужно знать API этих сервисов. Изучать, какие функции API их позволяет реализовать и тому подобные вещи. Нейросеть все это может попытаться сделать, но как это в конечном итоге выйдет, проверять человеку, который от нее этого требует. И вот здесь начинаются проблемы. Поэтому написать вы можете, и на ваш взгляд это может быть даже будет работать, но когда это пойдет в народ, начнутся проблемы. И здесь уже встанет вопрос, который нейросеть вам, скорее всего, решить не поможет. Состоит он в следующем. Если вы захотите переделать ваш код, вы попросите нейросеть: «Ну, вот здесь что-то не работает, сделай не так, а вот по-другому». Даже можете попросить: «Только не переписывай весь код приложения, измени только тот фрагмент, который я тебя прошу». Ну, а дальше посмотрите, что нейросеть сделает. Даже если она фрагмент переделает, как вы будете анализировать ваш код? Потому что программист настоящий, который знает прекрасно, что он написал. Даже если они шаблоны какие-то использовали, главное, чтобы они понимали, как работает язык программирования, как происходит компиляция, что такое логические переменные, что такое текстовые переменные, что такое массивы данных и тому подобные вещи. В общем, программист, он просто понимает, вот здесь ошибка, надо ее изменить. Находит нужную строку в коде, ее редактирует, перекомпилирует и смотрит, ушла ошибка или нет. Нейросеть, даже если вы ее попросите изменить фрагмент кода, может быть, что-то для вас исправит, а другое испортит. После каждой правки нужно вычитывать весь код, потому что живой человек, он только несколько строк изменит, а другое не тронет. А нейросеть, откуда вы знаете, что она там еще в других местах затронула, что она изменила? Вот в этом тоже состоит проблема. Так что пока что сделать полностью без знания программирования, принципов разработки приложений, даже с помощью нейросетей, на мой взгляд, приложение, рассчитанное на широкий доступ, не получится. Но, тем не менее, таким образом вы можете попытаться решить вот какие проблемы. Если вам нужно дополнение для NVIDIA или скрипты для JAWS, то если обращаться к тем, кто в этом разбирается, то это нужно их находить, их упрашивать, ждать, пока они это все сделают. А тут вы открываете нейросеть, пишете обычным разговорным языком, не используя специфические термины из программирования, не имея каких-то специфических знаний, просто формулируете, чего вы хотите, какое дополнение или скрипт вы хотите получить. Смотрите, что вам нейросеть выдаст. Проверяете, как это работает. Не понравилось — переформулируйте. Уточняете, требуете что-то исправить. Снова получаете, опять проверяете. Но самое главное, тут вы все делаете самостоятельно. С нейросетью вы можете сутками сидеть. Это не живой человек, это нейросеть. Поэтому здесь вы ни от кого не зависите. Можете сидеть и пытаться добиться от нейросети в результате того, что вас устроит. Но еще раз подчеркну, если вас это устраивает, это вовсе не означает, что у вас получился продукт, который можно выдавать массам. Потому что если пользователей будет много, то очень высока вероятность, что кто-то чего-то там найдет, кому-то что-то не понравится, кого-то что-то не устроит. А если ваше творчество с помощью нейросетей попадет к людям, которые еще и понимают, они почитают ваш код и могут сказать: ну, сразу понятно, что человек, который это делал, совсем не в теме. Вот, в принципе, так в общих чертах дело обстоит. Так что желающие можете тренироваться, смотреть, что получится. А я с вами на этом прощаюсь и до следующей встречи в эфире.
0: Электронный адрес программы: infotron@ransys.org.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: На кого же рассчитано ваше творчество? На народ? На эстетов? На тех, на сех? Ах вы, ваше критическое высочество! Разве душу возможно делить на общество? Я живу для людей и пишу для всех. Бьюсь, чтоб каждой строкой поддержать друзей, а мерзавцев стремлюсь обратить в людей. Пусть дорога трудна и сложна задача, только стоит ли жить на земле иначе?
2: Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на заключительном концерте 6-го фестиваля самодеятельного творчества инвалидов по зрению города Москвы, который провела Московская городская организация ВОС при финансовой поддержке Департамента труда и социальной защиты города Москвы. Этот фестиваль посвящен 870-летию нашего дорогого города. На сцену приглашаем председателя Московской городской организации ВОС Машковского Александра Николаевича.

Уважаемые друзья, добрый день. Действительно, сегодня прозвучит последний аккорд очень большого мероприятия, который выявил новые таланты, новые коллективы. Мы много будем еще благодарить и наших председателей, руководителей кружков, активы организации, секретарей за ту громадную работу, которую они провели, готовясь к этому празднику. Но сегодня, к сожалению, я должен начать данный концерт с очень грустной минуты. К нам пришел Александр Николаевич Яковлев –

0: удобные условия. Так что мы заботимся о наших ветеранах и думаем тоже о себе. Так что вот что хочется сказать. Действительно, Александр Николаевич сделал очень много. И мы думаем, что его начинания будут продлены. Эту задачу поставил департамент. И я вчера был там на собрании. Ну вот и что, да. Мы хотели бы вручить Александру Николаевичу благодарственное письмо, да? Зачитаем его, да? Да. Давайте.
1: Московская городская организация Всероссийского общества слепых выражает огромную благодарность Яковлеву Александру Николаевичу за успешную работу по организации реабилитации и отдыха инвалидов по зрению, за внедрение интересных методов лечения, расширение перечня оказываемых услуг, улучшение инфраструктуры, открытие бассейна. Благодарим вас за личный вклад в организацию реабилитационной кампании для инвалидов по зрению и усовершенствование качества работы пансионата. Ваша активная жизненная позиция, настойчивость, высокий профессионализм и внимательное и чуткое отношение к людям помогают вам добиться высоких результатов в работе. Уверена, что богатый опыт, знания и неиссякаемая энергия и впредь будут верными помощниками в вашем благородном труде. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, новых успехов, воплощения в жизнь творческих замыслов и всего самого доброго. От имени всего коллектива председатель Московской городской организации Всероссийского общества слепых Машковский Александр Николаевич.
0: Александр Николаевич, да. Давайте я вручу вам цветочки, грамоту. Спасибо, что вы такой. Я думаю, что мы не теряем друг друга. Александр Николаевич ушел, как говорят раньше, помните, была такая Гаганова? Да, она уходила в отстающую бригаду. Так что Александр Николаевичу дали опять новую целину, он ее будет поднимать.
2: Да. Здравствуйте, да. Уважаемые коллеги. Я благодарен за то, что вот сказал Александр Николаевич. Я благодарен вам за терпение, за работу совместную, за то уважение, которое вы мне оказываете. И, конечно же, первое, что я бы хотел отметить, это то, что вы сплочены в коллектив, который называется Московская городская организация, которую возглавляет Александр Николаевич. И в столь трудное время, которое на сегодняшний момент у нас в обществе происходит, я, как бывший, говорят, директор пансионата для инвалидов по зрению, я бы хотел с тем, чтобы вы оставались организацией, вы оставались ячейкой, вы оставались таким элементом, такой могучей силы, которая движет именно по направлению реабилитации инвалидов первой и второй группы по зрению. Как бы ни было, жизнь диктует свои, как бы расставляет свои точки. Да? Вы знаете, что в связи с тем, что я живу в Москве, пансионат находится в большинстве своем, да, в Подмосковье, ездил каждый день 200-250, а то и 300 километров, как бы. Это определенная нагрузка, но нагрузка на определенные силы. Я, как и вы, уже пенсионер, уже столь зрелого возраста, тоже хочу заняться семьей, семейными проблемами. У меня два внука, вы знаете, да, сейчас жена, в связи с тем, что у меня вот на прошлой неделе умер тесть, мы с женой решили забрать тещу к нам на воспитание, будем так говорить. Поэтому...
0: У вас большой опыт, да?
2: Да, поэтому, конечно же, это определенное обременение чисто жизненного склада. Поэтому я принял предложение, очень тяжело мне далось это решение, перейти в другое учреждение в городе Москве, здесь недалеко от вас, в Северном Тушино, пансионат для ветеранов труда номер 9. Поэтому я, услышав то, что Александр Николаевич произнес уже фамилию директора, который как бы приступил к обязанностям сегодняшнего числа, и там начались уже определенные...

0: говорить, проблемы в плане того, что какие-то недовольства, какие-то там сарафанное радио уже сообщило вчера нам, что она любовница или моя, или ваша, Чалиса Николаевич.
1: Я пусть бы, моя, пусть моя будет.
0: Но
1: приятно на старости лет.
0: Я вам хочу одно сказать, что это решение далось тяжело. Благодаря Александру Николаевичу и же с ним, люди, которые участвовали в этом выборе, кандидатов было много, но организация решила таким образом, члены попечительского совета, которые как бы работают в нашем учреждении, решили все-таки остановить свой выбор и ходатайствовать перед министром правительства Владимиром Шаковичем Петросяном над этой кандидатурой. В связи с тем, что первое – это молодость, второе – это здравоохранение, которое немаловажно в нынешнем направлении деятельности, и третье – то, что идея, которая зародилась в том, чтобы открыть отделение постоянного пребывания, это такой шаг в будущее. Почему? Потому что вы все подходили, просили, как бы нам попасть, да? И же с ним вы будете получать путевки без уменьшения количества мест, а отделение будет сформировано на отдельной базе в численности, там, по-моему, в пределах 30 человек, которая будет сверх тех 110, которые будут приезжать на реабилитацию. Поэтому это не уменьшение мест на бюджете, это увеличение государственного задания, и это основная задача, которая поставлена на то, чтобы в кратчайшие сроки это все сделать. Благоустройство пансионата, оно идет, да, неотъемлемой частью, поэтому все будет идти в русле нормальном, в нормальном материальной составляющей. Поэтому вы не переживайте, уйдя с фамилией Яковлев, придет фамилия Власова, она не изменит ничего, за исключением лишь только того, что принесет что-то новое. Поэтому спасибо вам еще раз за то, что вы меня поддерживали, спасибо за то, что мы сформировали с вами взаимоотношения. Благодарю вас большое, всего доброго, всех вам благ.
2: Все, Александр
1: Николаевич. Да, спасибо вам еще раз. Давайте, давайте сейчас, секундочку.
0: Спасибо вам.
1: Да.
0: Спасибо.
1: Ну, давайте. Уважаемые друзья, пожелаем ему успешной работы. И чтобы, я думаю, и тот коллектив, и тот пансионат, который сейчас ему доверили, я думаю, будет тоже один из лучших. Сегодня Малино в департаменте считается одним из лучших пансионатов. Так что директора, которые делают лучше, их посылают еще худшие условия. Давайте успехов всем. И действительно... И действительно, открытие отделения постоянного пребывания – это была моя голубая мечта и многих ветеранов. Я думаю, что она осуществится в следующем году. Все.
3: Дорогие друзья, позвольте объявить ведущих нашего сегодняшнего концерта. Итак, ведущий специалист Московской городской организации ВОС, дебютант в сценическом искусстве Наталья Сергеевна Колесова
4: и начальник отдела по реабилитационной работе по Москве и Московской области КСРК ВОС Геннадий Карцев.
3: А мы приглашаем на сцену заслуженного работника культуры Российской Федерации, художественного руководителя социокультурных мероприятий КСРК ВОС Анатолия Николаевича Халидинова. Встречаем! Встречаем!

Добрый день, дорогие друзья. Ну, немножко с грустной ноты, да, начался наше сегодняшнее большое серьезное мероприятие. Грустно, потому что этот человек, конечно, оставит след, безусловно. И мы все знаем, сколько это сделано было. И только что Александр Николаевич об этом говорил. И сам он с грустинкой об этом говорил. Но я думаю, что хорошие люди уходят, а память уходит вот с той должности, которую они занимали не один год, но а память-то о них останется, и мы будем еще долго с благодарностью вспоминать этого человека. Спасибо, Александр Николаевич. Ну, а теперь к нашим делам. Вы знаете, два дня грандиозное ваше мероприятие шло здесь, в КСРК, в этих стенах. Мы видели оживление КСРК в эти два дня, жило интенсивной жизнью, потому что везде был смех, везде были улыбки, везде было переживание и сопереживание, и мы это видели. Видели вот творческое напряжение, с которым люди шли сюда на эту сцену, видели те улыбки грусти и те улыбки радости, с которыми они выходили с этой сцены. Но я хочу сказать, что порог этот не преодолен, потому что сегодня, во-первых, вы, каждый из вас, кто присутствует, наверняка выйдет на сцену, а во-вторых, искусство, оно вечно. Безусловно, это так, поэтому и то, что вот этот фестиваль, он уже шестой, и то, что у него такое красивое название и посвящен он замечательной дате, это, конечно, говорит о многом. Я всех вас поздравляю с тем праздником, который мы вот переживаем уже сегодня третий день. Успехов вам дальнейших и всяческих достижений творческих. Ну, а я хочу сказать, что мы стоим с вами на пороге будущих событий, событий, которые предстоят нам уже в будущем, в 2018 году, потому что, начиная с 2018 года, мы начинаем новый фестиваль, грандиозный фестиваль, который проходит каждое пятилетие во Всероссийском обществе слепых. Фестиваль называется «Салют Победы», вы это все знаете. Будет он проходить с 18 по 20 год. И фестиваль в этом году посвящен в этот раз посвящен двум замечательным датам. 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и, самое главное, еще дата 95 лет Всероссийскому обществу слепых. Поэтому вот как раз 18-й год – это та дата, когда все местные организации Всероссийского общества слепых включаются на первом этапе в проведение этого конкурса. И я думаю, что на этой сцене и на своих площадках мы еще увидим, на ваших площадках мы еще увидим ваши таланты и будем радоваться вашим успехам. Ну, а сегодня у меня очень приятная миссия. Я хочу сказать, что КСРК ВОС учредила свой приз, свою награду одной из организаций Московской городской местной организации, которая очень тесно, всегда исторически связана с КСРК ВОС. Это организация, которая всегда во всех мероприятиях присутствует, во множестве, не в единственном числе и не одним человеком всегда представлена. Эта организация называется просто из трех букв. РИТ. Работники интеллектуального труда. Мы благодарим эту организацию за активнейшее участие во всех социокультурных мероприятиях, проводимых Всероссийским обществом слепых, а КСРК ВОС является базовым учреждением по социокультурной реабилитации. Поэтому мы видим, как это проходит, и вот не далее, как уже в этом месяце, эта организация опять отправляется в город Ярославль, где состоится очередной кубок КИСИ, и она там будет представлена. И много-много мы можем вспомнить тех мероприятий, в которых эта организация принимает самое активное участие. КСРК ВОС по поручению Владимира Петровича Баженова, мне поручено это сделать сегодня, награждает эту организацию за активнейшее участие в мероприятиях социокультурной реабилитации ВОС в этих стенах и по всей России. Удачи вам, и мы надеемся на дальнейшее сотрудничество. Представителя этой организации РИТ я прошу подняться на сцену.

0: Вам вручается на память вот это памятное наше сувенир. Повесьте его, пожалуйста, и вспомните, и вспоминайте о том, что мы с вами всегда, и вы всегда в наших стенах желанные гости. Приходите сюда, как к себе домой. И всех это касается, всех работников и членов Московской городской организации. Вы здесь, у себя дома, и мы вас всегда здесь ждем. Спасибо, до новых встреч.
1: Дорогие друзья, закончились два напряженных конкурсных дня. Независимое профессиональное жюри подвело итоги, и мы можем назвать победителей фестиваля. По рекомендациям жюри был составлен и гала-концерт фестиваля, которым вы сможете сейчас насладиться. На сцену приглашается член жюри, поэт и музыкальный продюсер, член Союза писателей Российской Федерации, государственный советник Российской Федерации, кандидат философских наук, начальник управления социального развития аппарата управления ВОС Ковалев Сергей Егорович.
2: Добрый день, дорогие друзья! Как всегда, приятно встречаться с вами еще раз после того, как прошел напряженный такой период соревновательный на этой сцене, и понимать то, что все достигли в той или иной степени самого главного – результата удовлетворения от творческого участия в этом уже шестом замечательном фестивале. Хочу сказать от лица нашего жюри, что жюрили мы от чистого сердца, искренне, профессионально, прозрачно. И даже дело доходило до некоторых творческих споров. Но я хочу сказать, что мы были очень дружелюбны, очень по-доброму настроены ко всем участникам. И более того, у нас сложилось очень приятное впечатление от того, что большинство, подавляющее большинство участников заслуживали самую высокую оценку 10 баллов из 10 возможных. Даже получился маленький перебор, Александр Николаевич, когда мы в шутку говорили, что одного гала-концерта будет мало, потому что очень много талантливых, замечательных выступлений, которые порадовали нас, членов жюри. И еще порадовало то, что большое разнообразие жанров, большое разнообразие форм, ну, не говоря уже о красивых сценических одеждах, в которых выходили участники на эту замечательную сцену. И еще хочу сказать самые теплые слова признательности в адрес председателей местных организаций, которые приложили немало усилий для того, чтобы их, скажем так, подопечные выходили на эту сцену красивые, одухотворенные, подготовленные, талантливые, замечательные. Ну и, конечно, тем художественным руководителям, которые готовили этих людей для выступления на сцене. Ну и, конечно, не могу не сказать и не обойти вниманием и Московскую городскую организацию, и тот замечательный аппарат во главе с руководителем вашим, который подготовили уже шестой фестиваль. И надеюсь, это будет не последний фестиваль, и юбилейные будут фестивали. Так что спасибо и руководству, спасибо и участникам, спасибо и организаторам. Честь вам и хвала, нижайший поклон. Спасибо. Дальнейших успехов!
3: Ну, уважаемые друзья, я буду покороче. Короче, мы решили, мы вручили всем членам жюри благодарственные письма, грамоты. И Сергея Егоровича мы тоже сейчас хотим с вашим присутствием вручить, поблагодарить его за тот труд, который был осуществлен им, за то внимание и за ту оценку, и за то, ну, какой творческий подход к решению многих задач, которые стояли перед жюри. Спасибо, Сергей Егорович, и вручить вам...
2: Спасибо большое и вам.
3: Да. Не зачитывать не будем, или надо зачитать? Сергей, зачитывать?
4: Да, не надо.
3: Да, давайте, спасибо вам большое, все, удачи.
2: Спасибо, удачи.
3: И приглашаю.

0: Все дипломы лауреатов фестиваля будут вручены председателям местных организаций около сцены в течение всего концерта. Ведущие концерта будут приглашать председателей постепенно.
1: Ну что ж, а мы начинаем наш гала-концерт. И первым номером нашего концерта сейчас сюда выходит коллектив культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОС «Хор русской песни», руководитель и концертмейстер Николай Забенькин. Коллектив в этом фестивале стал лауреатом второй степени в номинации «Хоровые коллективы». Поаплодируем! Песня Соломона Секунды. «Москва златоглавая».

0: Диплом второй степени в номинации «Хоровые коллективы» вручается хору русской песни КСРК ВОС, руководитель Николай Забенькин.
1: В номинации «Хоровые коллективы» лауреатами третьей степени стали местная организация «Измайлова» – хор «Измайловские зори», местная организация «Таганская» – хор «Мечта». Лауреатами второй степени стали местная организация «Нагорный округ» – хор «Русская песня», КСРК ВОС – хор «Русской песни». Аплодисменты. Лауреатами первой степени стали местная организация «Сокол» – хор «Отражение», местная организация «Тушина» – хор «Феникс». Для вручения дипломов к сцене приглашаются местные организации «Измайлова», «Таганская», «Нагорный округ», «Сокол», «Тушина», председатели местных организаций. Аплодисменты, поддержим.

0: уважаемые члены Российского общества слепых, дорогие друзья, в субботу, 2 декабря, приглашаем вас на торжественный вечер «Видеть сердцем мир земной», посвященный десятилетию гимна Всероссийского общества слепых. Вечер состоится в Малом зале КСРК ВОС, начало в 15:00, вход свободный. Вы узнаете о тех, кто стоял у истоков создания гимна, познакомитесь с творчеством его авторов, услышите песни и романсы в исполнении профессиональных и самодеятельных артистов. Ждем всех, кому не безразлична современная жизнь Всероссийского общества слепых и интересна его история.
1: Ну что ж, а мы продолжаем наш концерт. Для вас выступает победитель в номинации «Чтецы авторы» Валентина Максимова, Зеленоградская местная организация ВОС. В ее исполнении прозвучит стихотворение «Московский дворик».
2: Как только появилась я на свет и мир увидела огромными глазами, я помню дом и розовый рассвет, и поле, где ромашки с васильками. Любила все и до сих пор люблю. Московский дворик, тихий и зеленый. Его я вновь и вновь благодарю за песни, слезы, чей-то взгляд влюбленный. Соседи, наша дружная семья, всегда накормят, обогреют, приласкают. Бывало, поругают, и не зря. Они же старше, много чего знают. Под тенью лип играли в домино. Мальчишки воевали, мы скакали, но было главное. Все были заодно и знали, что Москва за нами.
0: Следующим номером нашей программы своим голосом радует нас лауреат первой степени в номинации солиста-вокалисты Светлана Лысенко, местная организация ООО «Кунцево Электро» с песней о Москве. Музыка Валерия Кавалеряна, слова Андрея Мисина. Аплодисменты, пожалуйста.

0: Светлана Лысенко.
1: С праздником.
2: А в номинации «Чтецы-авторы» лауреатами третьей степени стали Вдовина Раиса, местная организация «Ломоносовский округ», Цветкова Надежда, местная организация «Сокол». Поддерживаем аплодисментами. Лауреатами второй степени стали Бударцева Серафима, местная организация «Зеленоградская», Буксияров Владимир, местная организация «Лосиноостровский округ», Минаева Татьяна, местная организация «Таганская», Дроздов Евгений, местная организация «Царицына». И лауреатом первой степени становится Максимова Валентина.

0: Ломоносовский округ, Лосиноостровский округ, Дорогомилово.
1: И ваши аплодисменты победителям.
0: Председателя не забываем фотографироваться.
1: Это же самое приятное, правда? Правда?

0: Для коллективного фото встаем, не уходим. Евгений Никитович.
1: Сегодня скромность ни к чему. Улыбайтесь. А публика аплодирует. Ну что ж, мы продолжаем наш концерт и приглашаем на эту сцену уже двукратного победителя фестиваля в номинации «Солисты-вокалисты» Михаила Трофимова, местной организации ВОС «Перово». В его исполнении прозвучит песня Владимира Мигули и Виталия Лазарева «Не остуди свое сердце, сынок».

0: Не остуди свое сердце, сынок.
1: Ваши аплодисменты, Михаил Трофимов.
2: Спасибо.
3: Хотелось бы особо отметить местную организацию «Перово», которая впервые так активно приняла участие в нашем фестивале. Так держать.
1: Ну что ж, а мы продолжаем. И своим танцевальным творчеством нас радуют победители фестиваля в номинации «Танцевальное искусство». Правильно? Да. Представители местной организации «Нагорный округ» Ирина Поросова и Наталья Пономарева. Русский народный танец «Барыня».

0: Ваши аплодисменты.
1: Не правда ли хочется самим пуститься в пляс, такие озорные девчонки? А мы продолжаем награждение участников и в номинации «Танцевальное творчество», «Соло». Лауреатами второй степени стала Колесникова Татьяна, местная организация «Кузьминки». Лауреатами первой степени стали Титаренко Надежда, местная организация «Зеленоградская», и Зеленская Вероника, местная организация «Сокол».
0: Вот она, признательность.
1: Номинация «Танцевальное творчество. Пары». Лауреатами третьей степени стали местная организация «Дорогомилова», Доброва Елена, Молчанов Александр. Местная организация «Перова», Алмазова Галина, Сазонов Валентин. И местная организация «Пресненская Хамовники», Синчура Аида и Синчура Вандим. Лауреатами второй степени стали Толстых Ильсия, Королева Елена, местная организация «Зеленоградская». Лауреатами первой степени стали местная организация «Лосиноостровский округ», Шилова Ольга, Младенцев Геннадий. Местная организация «Нагорный округ», Поросова Ирина, Пономарева Наталья. Номинация «Танцевальное творчество» группы. Лауреатами первой степени становится местная организация «Сокол» и местная организация «Южный порт». А для вручения дипломов к сцене приглашаются председатели местных организаций «Зеленоградская», «РИТ», «Царицына».
0: Аплодисменты звучат несмолкаемые. Создаем настроение председателям, чтобы было удобнее фотографироваться и шире улыбаться.

Ну что ж, продолжим. А свой музыкальный подарок победителям фестиваля дарит победитель в номинации «Хоровые коллективы» хор «Феникс» местной организации Тушино, руководитель и аккомпаниатор коллектива Виталий Рыбаков. Встречаем! Русская народная песня «Мы на лодочке катались» солистка Зинаида Сотникова.

0: Аплодисменты ваши!
1: На сцену приглашается лауреат первой степени в номинации «Солисты-вокалисты» Владимир Грибняк, местная организация «Сокол». Прозвучит старинный русский романс «Что это сердце?». Музыка и слова неизвестны, обработка Якова Пригожева.

0: Ваши аплодисменты.
1: Мы продолжаем церемонию награждения победителей. И в номинации «Солисты-вокалисты. Мужской вокал». Лауреатами третьей степени стали Николай Буцев, местная организация «Измайлова». Владимир Товканец, местная организация «Лосиноостровский округ». Лауреатами второй степени стали Петр Панов, местная организация «Раменки». Михаил Бердюгин, местная организация «Царицыно». Лауреатами первой степени стали Виктор Квашнин, местная организация «Коптево». Михаил Трофимов, местная организация «Перово». И Владимир Грибняк, местная организация «Сокол». Для вручения дипломов к сцене приглашаются председатели местной организации «Раменки» и местной организации «Перово». Аплодисменты не смолкают.

а в удивительный мир волшебного и всегда молодого вальса приглашают нас победители в номинации «Танцевальное творчество», дуэт из Лосино-Островского округа местной организации, Ольга Шилова и Геннадий Младенцев. Встречаем!

0: благодарим наших победителей за это удивительное воздушное очарование великолепного танца.
1: Геннадий, а как правильно, облигация или облигация?
0: А это мы сейчас спросим у победителей в номинации «Актерское мастерство», представителей местной организации «Коптева».
1: Алла Шкирдова и Николай Кошелев.
0: Встречаем.
1: Фрагмент из кинофильма «Место встречи изменить нельзя».
2: Колыванова ко мне.
3: И я жила одна у маме дочка, беззаботная купалась в шелоку. А теперь из-за тебя, голубочка, удавлюся до первого суку.
2: Хорошо, хорошо поешь, да. А скажи мне, Маня, по старой дружбе, с кем ты так красиво отдыхала?
3: А ты что, ревнуешь, что ли? Так ты только скажи, я ж тебе всю жизнь верной буду. Ты парить хоть куда. Угостите даму спичкой, гражданин начальник.
2: О, красивый, Маня, у тебя браслетик.
3: Да уж, браслет старинный, цены немалой.
2: И откуда же такой?
3: Наследство это мое, память бабочкина.
2: Странно, очень странно. А в прошлый раз, Маня, ты говорила, что мама

0: без того задрипанную.
1: Ну, не дави из меня слезу, Маня. Про маму твою ничего не скажу, не знаю. А вот папашу твоего героического видеть приходилось. Браслетик этот, вещицу дорогую старинную, с убитой женщины третьего дня сняли. Так что собирайся, подруга. Переночуешь в КПЗ, а завтра утром в прокуратуру.
0: Это еще зачем?
1: Ну, Маня, ты же человек грамотный в наших делах. Сама знаешь, мы же розыск так это, пустяками занимаемся. А подрастрельные дела об убийствах там расследует прокуратура.
0: Это что же, мне за чей-то барахловый браслет под расстрельную статью?
1: А что ж тебе за это? Талон на усиленное питание. Угробили вы женщину, пахтеть за это придется, всерьез.
0: Не бери на понт, мусор.
1: Ну что за вульгарное выражение у тебя, Маня? А потом я тебе сказал, нас это не касается, а ты эти слова в прокуратуре говори.
0: Ты что, меня не знаешь? Я сроду с покрушниками дел не имела.
1: Было, помню. Так время идет, откуда же я знаю? Может, убил эту женщину, а браслетик ее себе на руку?
0: Да это мне Васька Копченый вчера подарил. Что мне теперь у него? Ордер Сверхторга спрашивать? Откуда я знаю, где он взял браслет?
1: Ну, это не разговор, Маня. Предположим, хотел я за тебя заступиться. Так что я в прокуратуре скажу, что Маньке облигации, по ее же словам, уголовник Копченый подарил браслет? Так кто ж мне поверит? Сама подумай, белиберда какая-то.
0: Ну и что же мне делать?
1: Что делать, что делать? Поэтому надо вспомнить, что не какая-то там Манька-облигация, а что ты Мария Афанасьевна Колыванова, что ты гражданка, в конце концов, что ты человек. А потом сесть да написать, где, когда, при каких обстоятельствах вор-рецидивист Бесяев подарил тебе этот браслет.
0: Написать? А он меня потом за это...
1: А ты не беспокойся, Маня. Ты уж напиши. А я позабочусь о том, чтобы он оставил тебя в покое. И обижать ему тебя в этом кабинете будет очень затруднительно.
0: И будет затруднительно. А дружки его, они как узнают, что я его завалила, сразу меня туда же поставят.
1: Как пить дядь поставит. Только это еще раньше случится, если ты не перестанешь по их хазам да малинам шляться. Ну что ты? Как ты себя ведешь? Посмотри на себя, бланш под глазом. Как тебе не стыдно? Ведь ты здоровая девка, тебе работать надо. А ты ведешь себя, как черт знает что, паскудство сплошное.
0: Не дави на совесть и не агитируй. Не хуже тебя понимаю.
1: Много что допонималось. Ну ладно, мне некогда с тобой разговаривать. Скажи, ты будешь писать?
0: Да, буду. Чего мне за него отвечать? У скотина такая меня чуть под статью не подвел. А я тут за него пыхти. Давай.
1: Вот, Маня, тебе листок. Пиши.
0: Это пишу. Чего мне за него? Облигация. Или облигация?
1: Облигация. Че? Какая облигация? Ты что? Какая облигация? Я Манька облигация. Ну ты что, совсем с ума сошла?
0: И что?
1: Пиши. Я.
0: Я.
1: Колыванова.
0: Ой, Колыванова.
1: Мария.
0: Мария.
1: Афанасьевна. Вот, Маня, теперь я вижу, что в тебе стало просыпаться классовое сознание.
0: Ой, да чихала я на твое создание. Закопался этот Копченый пробеж картежников, как клоп в ковре. А мне тоже нет резона за чужие дела здесь париться.
1: Ну вот и молодец, Маня. Нечего хорошим девушкам за чужие преступления отвечать.
0: Я жила одна у мамы дочка, беззаботно я купалась в шелку.
2: Ваши аплодисменты.
3: И в кино побывали, и театр посетили.

А мы продолжаем приятную миссию вручения наград. И в номинации «Актерское мастерство» лауреатами третьей степени стала местная организация «РИТ» – «Московские киноманы». И местная организация «Царицына» – «Не падай духом». Лауреатами второй степени стала местная организация «Академический округ» – «Академики». Ну и, конечно, лауреатами первой степени стала местная организация «Коптева» – дуэт Алла Шкирдова и Николай Кошелев. Для вручения дипломов к сцене приглашаются председатели местной организации «Коптева» и «Академический округ». Ваши аплодисменты не смолкают?

0: А своим авторским творчеством радует нас творческий коллектив «Калинушка» местной организации ВОС «Нагорный округ». Москва златоглавая. Музыка и слова Бориса Волкова.
1: В юбилейный год белокаменный мы поклонимся градустольному. 870 лет Москва

0: Ваши аплодисменты. Дорогие друзья, а наш концерт продолжает победитель в номинации «Чтецы-исполнители» Елена Вострикова, местная организация ВОС, Академический округ. В ее исполнении прозвучит цикл стихов о Москве Марины Цветаевой, литературно-музыкальная композиция.
1: Как семь колоколов, на семи колоколах колокольни, всех счетом сорок сороков, колокольная Семихолме. В колокольне я, в очервонный день, Иоанна родилась богослова, дом пряник, а вокруг плетень, и церковки златоголовые. И любила же я первый звон, как монашки потекут к обедне, вой в печке и жаркий сон, и знахарку с двора соседнего. Провожай же меня весь московский сброд, юродивый, воровской, хлыстовский. Поп, крепче позаткни мне рот колокольной землей московскою. Из рук моих нерукотворный град, прими, мой странный, мой прекрасный брат, по церковке все сорок сороков и реющих над ними голубков, и с Пасхи, и с цветами ворота, где шапка православного снята, часовню звездную, приют от зол, где вытертый от поцелуев пол, пятисоборный несравненный круг. Прими, мой древний, вдохновенный друг, к нечаянной радости в саду я гостя чужеземного сведу. Червонные возблещут купола, бессонные сгремят колокола, и на тебя с багряных облаков уронит Богородица покров. И станешь ты исполнен дивных сил, ты не раскаешься, что ты меня любил. Москва! Какой огромный, странно приимный дом! Всяк на Руси бездомный, мы все к тебе придем. Клеймо позорит плечи, за голенищем нож, издалека далече ты все же позовешь. На каторжные клейма, на всякую болезнь, младенец Пантелеймон, у нас целитель есть. А вон за той дверцей, куда народ валит, там иверское сердце червонное горит, и льется аллилуйя на смуглые поля. Я в грудь тебя целую, московская земля.
0: Елена Вострикова.
2: Ой, спасибо. Спасибо. Приходи.
3: В номинации «Чтецы-исполнители» лауреатами третьей степени стали Владимир Мезенцев, местная организация Дорогомилова, Александр Молчанов, местная организация Дорогомилова, Ольга Спицына, местная организация Таганская. Лауреатами второй степени стали Марина Перцова, местная организация РИД, Елена Коган, местная организация Царицына. Лауреатами первой степени стали Елена Вострикова, Академический округ, и Галина Алатырцева, местная организация Тушина. Для вручения дипломов к сцене приглашаются председатели местных организаций Кузьминки, Пресненская, Хамовники, Богородская, Красносельская. Аплодисменты не смолкают.

Москва – многонациональный, многообразный, разносторонний город. А еще она бывает разноцветной. И об этом нам поют лауреаты второй степени в номинации «Вокальный ансамбль» Юлия Алакина и Вероника Зеленская, местная организация «Сокол». Музыка Владимира Качана, слова Леонида Филатова. «Разноцветная Москва».

0: апельсины цвета беж, апельсины цвета беж.
1: Бурные аплодисменты. Ну что ж, а на свидание у Никитских ворот нас приглашает творческий дуэт Ольга Попова и Александр Масленников. Местная организация ВОС, местная организация РИД, простите. В 7 часов у Никитских ворот. Музыка Теодора Гришина Ефимова, слова Михаила Любезного.

0: Спасибо ребятам за романтическое настроение.
1: А награда вновь находит своих победителей. И в номинации «Вокальный ансамбль» лауреатами третьей степени стали трио «Звени струна» Валентина Тихонова, Анна Шурикова, Станислав Лавров, местная организация «Зеленоградская». Дуэт «Перцова Марина» и «Масленников Александр», местная организация «РИТ». Вокальный ансамбль «Отражение», местная организация «Сокол». Лауреатами второй степени стали вокальный ансамбль «Встреча», местная организация «Царицына». Дуэт «Отражение», Юлия Алакина и Вероника Зеленская, местная организация «Сокол». Дуэт «Гармония», Пузанова Елена, Суляева Татьяна, местная организация «Южный порт». Лауреатами первой степени стали мужской ансамбль местной организации «Тушино» и вокальный ансамбль «Калинушка», местная организация «Нагорный округ». Для вручения дипломов к сцене приглашаются председатели местной организации «Южный порт», «Отрадная», «Логос ВОЗ».
0: Аплодисменты не смолкают.
1: Местная организация «Южный порт» также награждается дипломом за высокий творческий потенциал и интерес к историческому прошлому Московской городской организации ВОЗ, так как это единственная организация, принявшая участие во всех номинациях фестиваля.

0: аплодисменты не смолкают, настроение создаю. Дорогие друзья, в своей любви к родному городу признается лауреат второй степени в номинации «Чтецы-авторы» Татьяна Минаева, Таганская местная организация. «Я люблю тебя, Москва».
1: Мне нравятся неспешные прогулки в день яркий вдоль Москва-реки и странные кривые переулки, в которых мысли вдруг становятся легки. Шуршание листвы в тенистых парках, где в выходной резвится детвора, величественность триумфальной арки и ночи летние с заката до утра. Зимы морозы, осени касания и запахи живительной весны. К тебе, Москва, одной мои признания, и в сердце навсегда одна лишь ты. Пусть много городов чудесных и красивых, пусть дарят им поэты лучшие слова, но счастье в том, чтобы не предавать любимых, а я люблю тебя, люблю, моя Москва. Спасибо.
2: Всегда приятно вернуться домой. Об этом нам поет Петр Панов, местная организация «Раменки», лауреат второй степени в номинации «Солисты-вокалисты». «Как я рад, что наконец возвращаюсь домой». Музыка Аркадия Островского.

0: Спасибо большое.
1: Наибольшей популярностью среди чтецов-исполнителей в нашем фестивале пользовалось стихотворение Валерия Брюсова «Стародавняя Москва». А сейчас оно прозвучит в исполнении победителей фестиваля в номинации «Чтецы-исполнители» Галины Алаторцевой, местная организация «Тушино».
2: Нет тебя на свете равных, стародавняя Москва. Блеском дней вовеки славных будешь ты всегда жива. Град, что строил долгорукий посреди глухих лесов, возвели любовно внуки выше прочих городов. Здесь Иван Васильевич III иго рабство раздробил. Здесь за длинный ряд столетий был источник наших сил. Здесь нашла свою препону Поляков надменных рать. Здесь пришлось Наполеону зыбкость счастья разгадать. Здесь как было, так и ныне сердце всей Руси святой. Здесь стоят ее святыни за кремлевской стеной. Здесь пути перекрестились ото всех шести морей. Здесь великие учились верить родине своей. Расширяясь, возрастая, вся в дворцах и вся в садах, ты стоишь, Москва, святая, на своих семи холмах. Ты стоишь, сияя златом необъятных куполов, над востоком и закатом, зыбля зов колоколов. Спасибо.
3: Спасибо большое. Клод Жани «Стремительная полька» звучит в исполнении победителей фестиваля в номинации «Инструментальные ансамбли» Владислав Бережной «Баян» и Валерий Каштанов «Бас-гитара», «Кунцевая электро». Встречаем! И напомним, что этот номер жюри просило исполнить на бис.

0: Владислав Бережной, Валерий Каштанов.
1: Мы продолжаем награждение участников фестиваля. В номинации «Инструментальные ансамбли» лауреатами первой степени стали дуэт Алла Залипаева-Николай Кошелев, местная организация «Коптева», трио «Фантазеры» Александр Алатырцев, Валентина Елисеева, Виталий Рыбаков, местная организация «Тушино», трио «Сувенир» Елена Ведяшкина, Елена Пузанова, Александр Гудков, местная организация «Южный порт». Дуэт Владислав Бережной, Валерий Каштанов, местная организация ООО «Кунцево Электро». В номинации «Солисты-инструменталисты» лауреатами третьей степени стали Станислав Иванов, местная организация «Южный порт». Виталий Кулаков, местная организация МПО «Металлпластизделия». Лауреатами второй степени стали Виталий Волков, местная организация «Академический округ». И лауреатами первой степени стали Виктор Карпов, местная организация «Академический округ». Николай Кошелев, местная организация «Коптева». И Максим Львов, местная организация «Царицыно». А для вручения дипломов к сцене приглашаются председатели местной организации ООО «Кунцево Электро», МПО «Металлпластизделия», местная организация «Щукина» и Московская УПП номер 8.

Дорогие друзья, хотите окунуться в 70-е? А поможет нам в этом стиляга из Москвы Надежда Титаренко, победитель в номинации «Танцевальное творчество» местной организации ВОС «Зеленоградская». Встречаем!

Надежда Титаренко. Спасибо. Московский твист звучит в исполнении победителя в номинации «Солисты-вокалисты» Даны Мерзляковой, местная организация ВОС «Таганская». Музыка Арно Бабаджаняна, стихи Леонида Дербенева. «Лучший город Москва».

0: Дипломами награждаются победители в номинации «Солисты-вокалисты», «Женский вокал». Лауреатами третьей степени стали Анна Кузнецова, местная организация «Отрадная», Валентина Елисеева, местная организация «Тушина», Елена Ведяшкина и Людмила Петрова, местная организация «Южный порт». Лауреатами второй степени стали Раиса Хлыстова, местная организация «Измайлова», Алла Праслова, местная организация «Нагорный округ». Лауреатами первой степени стали Дана Мерзлякова, местная организация «Таганская», Светлана Лысенко, местная организация ООО «Кунцево Электро».
1: Аплодисменты, так уже все, да? Вот. Свою композицию на стихи о Москве представляет вам Елена Коган, лауреат второй степени в номинации «Чтецы-исполнители». Царицынская местная организация ВОС. Царицына.
2: Стоят серебряные ели у стен московского Кремля. Умолкли вьюги и метели, куранты слушает земля. Со всей Руси летят в столицу, Москва, как мать, к себе зовет. И каждый к ней в душе стремится, свою любовь и грусть несет. Любуюсь я родным Арбатом, Охотным рядом и Тверской. Они мне дороги и святы, отчизный уголок родной. По Красной площади столицы вливаюсь я в поток людской, и чувствую я крылья птицы, когда курантов слышу бой. У Александровского сада живая движется река, теплеют и светлеют взгляды. Москва любима и близка. Есть города, овеянные славой, их памятники словно ордена. Есть города, носящие по праву прославленных людей большие имена. Но среди многих городов вселенной, похожих и различных меж собой, один есть город, навсегда нетленный, с неповторимой, сказочной судьбой. Москва, 6 букв, короткое название, но в это слово краткое легли все долгие людские упования, все лучшие надежды всей земли. Ночь морозная, и не укутал траву пыль веков на державном граните. Берегите Москву, берегите Москву, храм истории нашей храните. Долговязые краны над старой Москвой, на холмах что ни день, то обнова. Берегите Москву, каждый камень живой, каждый оттиск лица дорогого. Я давно уже истиной этой живу, и какая б над миром не шумела погода, я друзьям говорю: берегите Москву, это главная наша забота. Над грядой домов начинает светать, белый пар над прохожими вьется. Берегите Москву, ей стоять и стоять. Мы проходим, она остается.
0: А сейчас поднимут нам настроение победители в номинации «Танцевальное творчество», танцевальная группа местной организации «Южный порт». Галина Лейман, Валентина Пичугина, Людмила Савельева, Раиса Хлопкова своим танцем «Настроением».

нас сейчас все получится. И предлагаем вам в завершении концерта спеть любимые песни о Москве. А поможет нам в этом победитель фестиваля в номинации «Солисты-инструменталисты» Максим Львов, местная организация «Царицыно». Это был дебют в нашем фестивале. Встречаем бурными аплодисментами.

Поддержим участника.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Сегодня и каждый день в эфире радио «Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Если продлить бесконечную прямую до пересечения ею орбиты планеты Сириус, вращающейся вокруг Солнца, то она пересечет ее на расстоянии 8,2 миллионов миль. Спрашивается, в каком отношении находится это число к месячному окладу акцизного чиновника, жена которого 25 лет назад сбежала с лейтенантом гусарского полка?
2: Как?
3: Причем тут...
0: Нет. Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на радио «Рансис». Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Песня «Girl» знаменитой британской четверки стала первой песней «Beatles», выпущенной в Советском Союзе на пластинке на русском языке. Ее в 1968 году записал Валерий Ободзинский, русский текст Онегина Гаджикасимова. На грампластинке эта песня значилась как английская народная.
5: Я хочу

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. Мы вещаем при поддержке музыкального объединения МЕРЦ. Музыкальное объединение МЕРЦ представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Радио Рансис. Наш адрес в интернете www.rancis.org.
1: Интурист хорошо говорит.
2: А что он говорит конкретно? Что?
3: Языками не владею, ваше благородие.
0: Если вам интересно, о чем поют ваши любимые иностранные исполнители, слушайте в эфире Радио Рансис авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица». Время выхода программы в эфир уточняйте на нашем портале по адресу www.rancis.org.

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения МЭРЦ на одной сцене.
1: Фрагмент живого выступления.
2: Ну, она самая известная, звучит по радио, на стихи Есенина под названием «Да теперь решено безвозвратно».

0: Спасибо.
1: Музыкальное объединение «Мэрц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

Ой, миленький мой, за что ж ты журишь, за что ж ты бронишь? Или ты мне, или ты мне, сарафан купил, новенький срядил. Купили мне, да срядили мне, шинички, мыльнички, шубнички, лавнички, сапожники, плотники, шиновала, коновала, овчинники, пустовала, поповичи, кузнецы, все монахи, черницы. Да, ребятушки, молодцы, ой, Ванюшка мой, миленький мой, за что ж ты журишь, за что ты бронишь? Или ты мне, или ты мне, чулочки купил, новенький срядил. Купили мне, да срядили мне, шинички, мыльнички, шубнички, лавнички, сапожники, плотники, шиновала, канавала, овчинник пустовала, поповичу, кузнецы, все монахи, черницы.

Гришин, за что ж ты бронишь? Зимка пришла, сапожек нема. Сапожки купили, новенькие срядили. Купили мне, да срядили мне. Чернички, мыльнички, шумнички, лавнички. Сапожники, плотники, шиновала, коновала, чем пустовала, поповичку не

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Борис Никольский. Баллада о далеком гарнизоне.

0: Синоптики ошиблись. Предсказали на весь сентябрь ясную погоду, а уже в самом начале месяца пришел шторм.
1: Шестой день подряд хлещет дождь. От ветра даже стены дрожат.
2: Да, как в сказке о трех поросятах. Ты знаешь, эту сказку мама прочла мне года в три. Сказка тогда показалась мне ужасно страшной. Зато и запомнил я ее на всю жизнь.
1: У тебя сегодня политзанятие?
2: Да, у солдат первого года службы.
1: Погоди, Мить, ну не уходи. Мне страшно, Митя. Ну, по-настоящему.
2: Роль.
1: Митя!
2: Как? Ну, ты же сама говорила, не раньше, чем через неделю. Врач же сказал. Райка, ну вот говорил я тебе, поезжай заранее в госпиталь. Ну, говорил же, говорил. Да, так нет, все твое упрямство, все сама лучше всех знаешь.
1: Митя, ну неужели ты не можешь не воспитывать меня хотя бы в такую минуту?
2: Да подожди ты, Райка, успокойся, ну, глупая. Да может, ты ошибаешься, ну, боишься, конечно, ураган еще долго не кончится, вот и переволновалась, внушила себе. Ведь так же бывает, правда?
1: Правда. Просто я, наверное, ужасная паникерша.
2: Ну, вот и хорошо. Это я испугался. Черт из два, сейчас выберешься с этого проклятого острова.
1: Да, я и сама испугалась. Ну иди,
2: ну,
1: а то опоздаешь. Ну иди, иди. Да мне уже совсем хорошо.
2: Ну, будь умницей.
1: Ага.
2: Я пошел.

Наружная дверь была тяжелой, разбухшая от сырости, словно в бане. Ветер рванул ее из рук Петрова, и она бухнула, как пушечный выстрел. Что творилось на улице? Серые клочковатые тучи стремительно мчались почти над самой землей. Причем одни из них почему-то неслись в одну сторону, другие в другую. Казалось, рушатся все законы природы, и земля снова погружается в хаос.

0: Но слабостью командира роты капитана Дорофеева была почти фанатическая любовь к идеальной точности.
1: Прекратите, товарищ капитан. Что же это вы, товарищ Петров? В наше время противовоздушной обороны счет ведется не на минуты, а на доли секунды. Или прикажете специально за вами дневального посылать?
2: Виноват, товарищ капитан. Жена, понимаете ли, ложную тревогу устроила.
1: О, это с ними бывает. Моя, когда старшего Сережку рожала, тоже чуть ли не за месяц прибежала в роддом. Ну, ее, конечно, благополучно назад отправили. Ну, давайте, давайте на занятия. Идите.
2: Слушаюсь, товарищ капитан.
0: После слов Ротного у Петрова отлегло от сердца. Но все же, когда он вошел в небольшую ленинскую комнату, где закрашенными черными столами уже сидели солдаты, мысли о жене по-прежнему не покидали его. Он видел, он знал, что ей не хотелось, ей было страшно оставаться одной без него. Но что он мог сделать? Солдаты заинтересованно, с хитроватым любопытством посматривали на него. Он мог поручиться, что они уже знают о причине его сегодняшнего ничтожного опоздания. Петров сделал вид, что не замечает выразительных взглядов. Занятия начались как обычно.
2: Некоторые товарищи считают, что подвиг нельзя совершить в мирное время. Это, конечно, неправильное мнение. Все мы хорошо знаем немало примеров, когда наши солдаты совершали подвиги именно в мирные дни. И каждый человек должен готовить себя к подвигу. Возьмите, товарищи, самый простой пример. На днях в газете была опубликована заметка «Подвиг рядового Капитонова». Рядовой Капитонов, проходя по мосту через бурную реку, увидел тонущую девочку. Рискуя собственной жизнью, Капитонов бросился в реку. Девочка была спасена. Родители спасенной Маши Гороховой отыскали отважного воина и горячо благодарили его. А теперь давайте подумаем, товарищи. Какими качествами должен был обладать рядовой Капитонов, чтобы вот совершить такой поступок? Башмаков?
3: Я.
2: Ну вот как вы думаете?
3: Мужеством.
2: Правильно, правильно.
4: Решительностью. Смелостью.
3: Да, мужеством, решительностью, смелостью.
5: А что еще?
2: Советовал же. Поезжай к моим родителям. Или ложись в госпиталь. Так нет же. Теперь хорошо, если шторм кончится не сегодня, а завтра. А если нет?
3: Товарищ лейтенант, находчивостью.
2: Что?
3: Еще находчивостью.
2: А, да, правильно, товарищи. Вот мы и должны повседневно воспитывать в себе эти качества. Что? Что, Крупицын?
4: Товарищ лейтенант, по-моему, еще Капитонов должен уметь плавать.
0: Солдаты зашумели, а Петров опять подумал о рае. Как она там одна?

0: Наташа, входи!
1: Нет, меня зовут не Наташа, меня зовут по-другому.
0: Сам товарищ санинструктор. Здравствуй, Толя.
1: Здравствуйте, Раиса Николаевна. Раиса Николаевна, вы извините, я на минутку. Мне ротный велел...

0: зайти узнать, ну, не нужно ли там вам чего? Ну, лекарств каких?
1: Нет, Толечка, спасибо. Присядь. С тобой все-таки спокойнее. Как-никак, а ты единственный здесь представитель медицинской науки.
0: Ну, что?
1: Ну, садись, садись, не стой.
0: Спасибо, Раиса Николаевна. Ну, как вы себя чувствуете-то?
1: Пока ничего.
0: Ну и... Ну, кого же вы надумали? Мальчика или девочку?
1: Если бы это зависело от нашего желания.
0: Ну а что? Вот я читал в журнале «Наука и жизнь». Да? Теперь уже можно определить заранее. Правда, правда. Ну только там всякие сложные расчеты. Если бы журнал был под рукой, я бы живо определил. Ну, честное слово, Раиса Николаевна.
2: Ей нравилось. Ее забавляла роль взрослой женщины. С Вагановым они были почти ровесники, и у нее язык не поворачивался называть его по имени и отчеству. Хоть и высокий, но на вид мальчишка-мальчишкой. Худющий и лицо безусое, гладенькое. Вообще, раньше она частенько забегала к нему в санчасть. Их сближала... объединяла какая-то студенческая беззаботность, еще сохранившаяся у обоих. На новогоднем вечере они вместе выступали в самодеятельности, исполняли юмористическую сценку «Солдатская любовь». Ваганов сидел, закинув ногу на ногу так, что его солдатское галифе натянулось на острых коленях. Именно эта непринужденность, даже небрежность позы, выдавало его смущение. В своих владениях, в санчасти, он чувствовал себя увереннее, все время острил, рассказывал всяческие забавные истории, а тут он словно старался и не мог найти повод для разговора. Наконец, задержал свой взгляд на фотографии.
0: Это вы?
1: Я? Накануне свадьбы. А что, не похоже?
0: Да нет.
1: Мы катались тогда на лодке в парке культуры, а потом стали фотографироваться. И я снялась в Митиной офицерской фуражке, и вы его кителе. А что, сильно я изменилась, а? Ой, тогда были страшно сумасшедшие дни. Разве я никогда не рассказывала, как мы поженились?
0: Нет.
1: Нет? Ну, это целая история. Понимаешь, моя мама была категорически против. И я не знала, что делать, ничего не могла решить. Тогда он рассердился и уехал к себе, к родителям. А времени уже оставалось совсем мало. Он уже получил назначение, и отпуск у него кончался. Просто уже некогда было писать письма, объясняться. И мы переписывались телеграммами. По телеграмме в день, а иногда и по две. Утром и вечером. Я до сих пор их храню. И я примчалась к нему за 2 дня до отъезда. Представляешь? За 2 дня.
0: Ну, а потом?
1: Ну, а потом мы приехали сюда. И все мне нравилось здесь, на этом полуострове, как ты называешь.
0: Ну, а как же еще его называть? Вот когда во время отлива перешеек наш обнажается, и даже на вездеходе можно добраться до материка, а когда начинается прилив или шторм, мы опять оказываемся на острове. Вот и получается. Наполовину остров, наполовину полуостров. Ну, хотя наполовину остров – это уже полуостров. А наполовину полуостров – что же это такое? Четверть острова, да?
1: Да. Мне на этом полуполуострове все нравилось. И пустынные берега, и густой запах водорослей, и чайки. И ты знаешь, я никогда не любила и ленилась, и не умела писать письма. А вот тут на берегу... Какие стройные, какие длинные, какие замечательные письма. Они сами собой складывались. У меня есть свое любимое место. Что-то вроде небольшого грота. Я хотела затащить Митю в грот. Но ему все некогда. Некогда и некогда. То возится со своим осциллографом, то меняет какие-то сопротивления, конденсаторы, то дежурит, то занимается солдатами. Так ни разу и не добрался до моего грота.
0: Да, в технике он бог. Ну и не жалеете теперь?
1: Нет. Что жалеть? Хотя сказать по правде, тоскливо иногда бывает. Вот до чертиков. Это, наверное, от безделья. И в голову приходят какие-то всякие мысли.
0: Ну, а какие же?
1: Да так, чепуха. Просто иногда вдруг подумаешь, ну, почему это так по-разному складывается у людей судьба? Вот у меня есть подруга, ну, чуть постарше. Так она вышла замуж за какого-то сотрудника нашего посольства в Рабате. Вы знаете, где Рабат? Это Средиземное море и прекрасный город. А тут круглый год одно и то же. Ну, почему так?
0: Почему? Ну, наверное, потому что лейтенантов в наше время немного больше, чем сотрудников посольства. А, впрочем, спросите об этом лучше у капитана Дорофеева. А я, знаете, даже доволен, что вот сюда попал. Интересно. Ну, вот после армии разве сюда доберешься сам? Нет. А так хоть, ну, посмотри.
1: Ты-то уедешь, а мы останемся. Ладно, ты не обращай внимания на мои слова. Просто у меня с утра какое-то смурное настроение.
0: И придется прописать вам капли. А хотите, я почитаю вам сейчас отличную книгу. Драматическая медицина. Правда-правда. О врачах. О врачах, которые опыты на себе ставили. Вот были люди.
1: Толя, не надо. Пожалуйста, уходите.
0: Хорошо, хорошо, хорошо. Все, ухожу. Ухожу, ухожу, ухожу. Счастливо. Раиса Николаевна, если что, так вы сейчас же зовите меня. Слышите?
1: Хорошо. Хорошо.

0: Да что же это? Ой, да что же это такое?
1: Казарма лейтенанта Петрова. Срочно!

0: Рая? Что ты? Ну как, Рая?
1: Митя! Опять! Митя, ты слышишь?
0: Слышу, Рая.
1: Да сделай ты что?

0: После телефонного разговора с женой лейтенант Петров совсем потерял голову. Страх, беспокойство за Раю взяли вверх, и он решил оставить за себя своего помощника, сержанта Сизова, сказав с озабоченным видом, что его срочно вызывают на командный пункт. Он даже не сообразил, что всего 5 минут назад Дневальный во всеуслышание объявил, что к телефону его требует жена. Жена вызывает лейтенанта Петрова на командный пункт. Ничего себе, готовый анекдот. Об этом он подумал уже позже, когда вышел из казармы. Впрочем, он не соврал, говоря, что идет на командный пункт. Потому что здесь, на острове, сейчас был только один человек, к которому он мог обратиться за помощью и за советом. Больше не на кого ему было рассчитывать.
1: Товарищ капитан, что делать-то будем? Товарищ капитан, такая погода.
2: Иванов.
3: Есть.
2: Вызывайте первого.
3: Есть. Первый, я шестой. Первый, я шестой.
0: Петров быстро взглянул на него. Вот так и в работе, и на учениях капитан Дорофеев успевал незаметно сделать что-нибудь необходимое, какую-нибудь мелочь, о которой забывали или вовремя не догадывались другие, и потом сообщал об этом мимоходом, как бы между прочим.
3: Товарищ капитан, первый на проводе.
2: Ага. Первый. Первый.
4: Да-да.
2: Докладывает шестой. У нас рожает жена лейтенанта Петрова.
4: Так, а что же она, подождать не могла, что ли? Погодка-то сам видишь какая. Ну ладно, что-нибудь придумаем. Примем меры. Ждите, сообщу.
0: Оба, и капитан Дорофеев, и лейтенант Петров облегченно вздохнули. Они оба отчетливо представляли себе, как сейчас там, за десятки километров отсюда, уже звонят требовательные телефоны, уже отдаются короткие приказания, короче говоря, принимаются меры. Они оба верили, что если за дело взялся сам, то просто невероятно, просто не может быть, чтобы не отыскался какой-нибудь выход из самого сложного положения. На командном пункте было тихо, даже шум ветра не проникал сюда сквозь бетонные стены. Но все-таки сидеть совсем без дела Петрову было неловко и непривычно. Он прошел к солдатам-планшетистам и стал наблюдать за их работой. И как раз в этот момент ожила рация.
4: Шестой! Я первый! Шестой, я первый! Слушай меня! Высылаем катер! Как понял меня? Высылаем катер! Выезжает врач! Через час-полтора будет на месте! Шестой, слышишь меня? Передай Петровой, пусть родит хлопца! Прием!
2: Все понял. Спасибо. Все понял. Да. Надо быть отчаянными людьми, чтобы в такую погоду выйти в море. Надо быть отчаянными людьми. Ну вот, лейтенант, можете сообщить жене.
1: Рая! Рая, ты слышишь? Ну вот, значит, все в порядке. Выслали катер с врачом. Через час-полтора будет здесь. Рая! Рай, ты поняла?

Как было вынести этот час? Как дождаться, когда он кончится? Можно смотреть на секундную стрелку и отсчитывать минуту за минутой –

0: Петров.
1: Петров!
2: А?
1: Прекратите заниматься глупостями.
2: Простите, товарищ капитан.
1: Вы лучше подсчитайте себе пульс. Это тоже помогает. А вообще-то, проверьте фонарь и отправляйтесь на берег встречать катер. Только возьмите кого-нибудь из солдат. Крупицына, что ли? Крупицын! Собирайтесь.
2: Есть. Вот
1: пойдете с лейтенантом. Досмотрите там осторожней, чтобы не сдуло вас в море.

0: товарищ лейтенант! Товарищ лейтенант!
1: Да, да, да, здесь.
0: Идите за мной! Товарищ лейтенант, я тут местечко знаю, что надо.
2: Местечко, куда привел Крупицын лейтенанта, действительно оказалось, что надо. Лучшего в такую погоду и желать трудно. Это был старый заброшенный дот. Внутри дота было сыро, стены его обросли плесенью. Но все-таки сидеть сейчас здесь, скорчившись, покуривая в кулак, было несравненно лучше, чем торчать на берегу, стараясь изо всех сил удержаться на ногах под ударами ветра.
0: Народу отсюда можно много положить, если бы, к примеру, десант с моря стали высаживать. Правда, товарищ лейтенант?
1: Правда, Крупицын.
0: Товарищ лейтенант, как вы думаете, здесь пулемет стоял или пушка? Я так думаю, пулемет, правда?
1: Не знаю, Крупицын, не знаю.
0: Товарищ лейтенант, а снаряд пробьет дот, правда?
1: Ой, не знаю я, Крупицын.
0: Товарищ лейтенант, а рожать очень больно.
1: Ну откуда я знаю? Ну сами-то подумайте. Да помолчите вы, пожалуйста.
0: Товарищ лейтенант, да вы не расстраивайтесь. Давеча ребята говорили, если что, женщина и сама родить может, без всякого врача.
1: Ребята, какие еще ребята? Ну что мы с вами в детском саду, что ли? Ну вообще, можете вы помолчать-то хоть немножко?
0: Так точно могу.
2: Петров вслушивался в грохот шторма. Он старался уловить в этом грохоте сирену катера, но ее все не было и не было. Так прошло 15 минут, 20, полчаса. Конечно, это было нелепо и бессмысленно торчать здесь, как будто кто-нибудь с катера сумеет разглядеть его фонарь, размахивая он им хоть до утра. Уж если катер сможет подойти к берегу, так сможет. А нет, так нет. Тут уж ничего не поделаешь. И все-таки он сидел и напряженно вслушивался в грохот шторма и всматривался в пелену дождя и ждал.

0: Да что же они там тянут со своим катером, черт возьми?
1: Товарищ лейтенант! Товарищ лейтенант!
2: Товарищ лейтенант, кто-то зовет? Что-нибудь случилось?
1: Товарищ лейтенант!
3: Рая, мы проглядели катер!
0: Эй, мы здесь!
3: Неужели катер уже пришел?
2: Товарищ лейтенант! Товарищ лейтенант, командир роты сказал, чтобы вы назад шли. Сейчас по рации сообщили,
3: что
2: катер обратно вернулся. Не смогли они добраться. Чуть, говорят, не потонули все.
3: Крупицын, я домой!

0: Наташа, это ты?
1: Угу.
0: Я не слышала, как ты вошла. А я думала, это Митя. Вот так однажды поздно вечером я открыла глаза и увидела Митю, который сидел за столом. Он никогда не имел привычки ни на минуту оставаться без дела. Или читал, или брился, или чинил что-нибудь, или составлял конспект, готовился к экзаменам. А тут он сидел просто так, молча и неподвижно. И я сразу поняла, что у него что-то случилось.
1: Случилось?
0: Конечно. Я его спрашиваю, что с тобой? Что произошло? А он: ничего. Откуда ты взяла? Просто я устал. И я, кажется, поверила бы ему, если бы вдруг не явился лейтенант Пузанов.
2: Ну что, мрачная Раечка, не вешай носа. Что переживаешь? Ты извини, я на минутку. Хочу морально поддержать твоего супруга в трудную минуту. Ну, напортачил оператор. Ну, не под суд же его отдадут, правда?
0: Да что случилось? Скажи мне, наконец.
2: Да чепуха. Есть предположение, что Димка цель пропустил.
0: Правда?
2: Правда.
0: Что же теперь будет?
2: Да ничего не будет. Ну, получит твой супруг взыскание, подумаешь, велика важность. Он в соседней части один офицер 16 взысканий имел. А надумал в академию поступать. Ему говорят: куда ж ты в академию со своими взысканиями? А он отвечает: ты, конечно, все сняты, кроме последнего. А вы знаете, что такое снятие взыскания? Это же форма поощрения. Вот и выходит, что у меня 15 поощрений и только одно взыскание. Чем плохо? Выше голову, и все будет в ажуре, Раечка.
0: Целых 2 дня, пока создавалась в штабе комиссия, вот пока выяснялись обстоятельства дела, Митя ходил как в воду опущенный. Осунулся, молчал. И вовсе не страх перед взысканием мучил его. Это я знала прекрасно. А вот сама мысль о том, что он, который всегда так гордился своим мастерством, вот своим знанием техники, допустил такую позорную оплошность. Вот сама эта мысль была для него невыносима. И я вдруг ощутила такой прилив жалости и нежности к этому человеку, какой не испытывала никогда раньше. Вот всегда прежде он был по-мальчишески самоуверен и даже самонадеян. Но, во всяком случае, он никогда не нуждался в моей помощи, в моей поддержке. А тогда он был расстроен и подавлен. На сердце у него скребли кошки, и мне так хотелось утешить, вот, приласкать, успокоить его. Словно он был не мужем, а ребенком. И когда, наконец, все завершилось благополучно, выяснилось, что летчик несколько отклонился от курса, к Мите вновь вернулась его самоуверенность. Мне даже было немножко жаль, что вот так неожиданно возникло чувство нежности, и так оно вдруг утратилось. Где это он ходит? И где этот катер?
1: Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Потерпи еще немного, Райка. Скоро придет катер, и все будет хорошо. Вот видишь, все будет хорошо. Теперь уже поздно говорить, но, конечно, ты сделала большую глупость, что не поехала к матери. Правда, почему ты не поехал к матери?
0: Ну, ты же знаешь. Она была против моего замужества. Ну, категорически против. Конечно, она уже, наверное, простила меня. Но тогда она говорила, что детей моих не желает видеть. Конечно, она наверняка обрадовалась бы, если бы я приехала домой. Но уж быть самостоятельной, так быть самостоятельной... А то что это за самостоятельность? До первой трудной минуты. Ты знаешь, у мамы была нелегкая жизнь. Мой отец был военным летчиком. Я родилась в госпитале, в военном городке на Дальнем Востоке, вот между Читой и Хабаровском. Mm-hmm. Родилась я в марте 41-го, а в июле отец ушел на фронт. Он вернулся летом 46-го. целый и невредимый. А в 51-м вот просто умер.
1: А что ж твоя мать второй раз замуж не вышла?
0: Не знаю. Наверное, нас с сестренкой жалела. Да и отца любила.
1: А ухаживал за ней кто?
0: Ухаживал. Вот был такой папин товарищ, дядя Вася. А может, и не ухаживал он вовсе, а так приходил по старой дружбе. Я-то до сих пор забыть его не могу. Широкоплечий, высокий, с громким голосом. Знаешь, настоящий командир. Не знаю, кем он тогда был. Кажется, командиром эскадрильи. Но мне он всегда казался самым главным. И еще помню, у нас с сестренкой на мотоцикле катал. Расстались мы с ним почти сразу после гибели отца. Уехали. И вот представь себе, выступал наш институтский хор по телевидению, и я тоже. На другой день раздается телефонный звонок в общежитии института. Можно попросить к телефону Раису Николаевну? Ну, позвали меня. Раиса Николаевна, это говорит Самарин. Какой Самарин? Не знаю никакого Самарина. Я решила, что меня кто-то разыгрывает. Ну, дядя Вася. А голос у него совсем старческий, с хрипотцой, совсем незнакомый. Ой, дядя Вася. Я так обрадовалась. Дядя Вася, как вы попали сюда, в наш город? А он смеется. Это же мой, говорит, город, моя родина. Меня и в армию отсюда призвали, и с тех пор, говорит, я ни разу здесь не был. Мечтал все время попасть, да не удавалось. А вот теперь вернулся. Со здоровьем стало неважно. Вышел на пенсию и вернулся. Говорили мы, а он меня все по имени-отчеству называет. Вроде стесняется назвать Раей. А я ему, ну что вы, дядя Вася, какая же я для вас Раиса Николаевна? Я хотела бы в тот же день, сейчас же бежать к нему. Но помешала репетиция. Пою, а сама все о нем думаю. Интересно, узнаю я его или нет? Детство вспоминаю, отца. И на другой день опять не удалось выбраться. Опять нашлись какие-то срочные дела. А потом начались зачеты. А потом ушли в туристский поход. Так все откладывала встречу со дня на день. Но думала о нем все время. Ну и, наконец, в мае это было. Позвонила ему. К телефону долго не подходили. Потом спокойный голос ответил. «Василий Трофимович? Простите, а вы кто ему будете?» «Так, говорю, старая знакомая, очень старая знакомая». А сама улыбаюсь. «Так ведь Василий Трофимович умер».
1: «Надо ж!»
0: Я даже не поняла сначала. «Как умер? Я же с ним разговаривала совсем недавно». «Умер 2 недели назад». Я повесила трубку и заплакала. Веришь, Наташа, до сих пор простить себе не могу. Теперь я знаю, ничего нельзя откладывать. Ничего никогда нельзя откладывать.
1: Ну что ты, что ты? Раечка, ну что ты? Ну что ты? Успокойся, Раечка.
0: Ну хорошо, хорошо сейчас. Сейчас все пройдет.

0: На рай вдруг напала болезненная, лихорадочная говорливость. Она говорила, рассказывала Наташе о своей матери, о сестренке. И Наташа терпеливо, не перебивая ее, слушала. И обе они сейчас даже не подозревали, сколько разных, совершенно незнакомых людей. И летчики вертолетной эскадрильи, и врачи госпиталя, и моряки сторожевого катера думают, говорят, ломают голову над тем, как помочь жене лейтенанта Петрова. А в это время Петров, продрогший и мокрый, снова появился на командном пункте.
1: Ну, вот что. Во-первых, я говорил с врачом. Врач будет дежурить у рации.
2: Врач?
1: Да это же на всякий случай. Во-вторых, катер все же обещают выслать. Ну, как только слегка утихнет ветерок.
2: Так.
1: В-третьих. Ой, да что там, в-третьих. В-третьих, мне кажется, вы сейчас в таком состоянии, что от вас толку дома все равно не будет. Вот что, ступайте-ка лучше на радиоприемный центр и ждите. Катер могут выслать с минуты на минуту, а если вышлют, вы будете встречать. Ну, а об остальном я позабочусь сам. Ясно?
2: Так точно.
1: Ой, да все будет хорошо. Идите, ну, бодрее, бодрее. Идите.
0: Он уже устал от нервного напряжения, от бесполезного ожидания, а главное – от ощущения собственной беспомощности. И поэтому послушно повиновался. На полпути к радиоприемному центру его вдруг охватило беспокойство от того, что с утра, с самого утра он так и не видел еще жену. Теперь ветер дул ему в спину, приходилось тормозить, упираться ногами, чтобы не побежать. Быстро темнело, хотя было еще совсем не поздно. Но сейчас, казалось Петрову, все перемешалось. Утро и вечер, ночь и день, все сместилось. Время не имело больше смысла. Как приятно! Как славно было после дождя и ветра очутиться в маленькой, теплой, светлой комнате радиоприемного центра. От всего здесь исходило ощущение уверенного спокойствия. И лишь слабое попискивание морзянки нарушало тишину. Дежурный радист, который, слегка сдвинув наушники, что-то записывал в журнал, обернулся, взглянул на вошедшего.
2: Ничего не передавали?
3: Ничего, товарищ лейтенант.
2: Ага. Ну что ж, будем ждать. Нравится работа?
3: Нравится, а как же? Я же до армии мотористом плавал, речное училище кончал. А теперь вот хочу по линии радиотехники пойти. Вот... Попросил сестру, она мне все вырезки из газет присылает, видите? Где какие техникумы есть? В техникум, думаю, поступать.
2: Так-так. Значит, нравится?
3: Я уют люблю, товарищ лейтенант. Чтобы все по-домашнему было. А здесь уютно. И поразмыслить о разном можно.
2: Ишь ты, уют... Все-таки плохо я знаю солдат. Правда, этот радист, вот даже фамилию его никак не могу вспомнить. Он не в моем непосредственном подчинении. Но все же вроде не так уж много солдат, чтобы хоть самое малость не знать о каждом. Вот капитан Дорофеев, тот наверняка знает... Он даже собирает иногда офицеров в канцелярии роты и, хитровато прищурившись, заранее торжествуя, спрашивает, А вот скажите, вы знаете, почему такой-то стал хорошо заниматься? А знаете, куда после армии собирается такой-то? А что у такого-то братишка плохо учится, уроки прогуливает, курить начал, знаете? Он радуется, делая свои маленькие открытия. И молодые офицеры частенько посмеиваются над этим его ребяческим торжеством. И я тоже посмеивался. Правда, разбуди меня посреди ночи. Сразу могу сказать о каждом из своих подчиненных, кто и как разбирается в технике, на кого можно положиться в ответственный момент, на кого нельзя. Но вот если копнуть поглубже...

0: Они молчали. Тикали часы. Петров вдруг почувствовал, как навалилась на него усталость. Даже в дни самых тяжелых, самых напряженных учений, когда самолеты шли волна за волной, кажется, он не уставал, не выматывался так, как за этот день, который представлялся ему бесконечным. Так далеко уже отодвинулось сегодняшнее утро. Он уперся локтями в стол и прикрыл глаза ладонями. Так когда-то в училище он умудрялся дремать на скучных лекциях.
1: Товарищ лейтенант. Товарищ лейтенант.
2: А? Что?
1: Вы бы шли, отдохнули. Я же все равно тут дежурю.
2: А, нет, нет, нет, ни в коем случае.
1: Переживаете? Я вот сейчас о своей матери подумал. Каково ей приходилось. Нас ведь семеро у нее было. И вот, верьте, товарищ лейтенант, она когда седьмого носила, до самого последнего дня работала на сенокосе. Даже сток метала, верите? И к фельдшеру не пошла, когда, значит, срок настал. Ночью это было. А у нас как раз в то лето дачники жили. Утром просыпаются, уже ребенок плачет, новорожденный. Они удивились, спрашивает мать, как же это вы так, и не кричали. А я вас, говорит, боялась побеспокоить.
0: Круглое курносое лицо радиста опять осветилось мягкой приветливой улыбкой. И Петров вдруг сразу вспомнил его фамилию Голубев. Ну, конечно же, Голубев. И вспомнил, как нехорошо, несправедливо обошелся с этим солдатом год назад. В тот день все свободные от дежурства солдаты занимались уборкой территории. Старшина с утра закрепил за каждым из них участок и пообещал, что тот, кто раньше закончит работу, будет затем отдыхать. Голубев справился со своим участком одним из первых и направился было в клуб, в библиотеку, но столкнулся с лейтенантом Петровым. Петрову показалось несправедливым, что все работают, а один солдат, как барин, шагает себе в библиотеку. И не разобравшись тогда, Петров вкатил ему наряд вне очереди. И вот теперь они сидели рядом возле рации, касаясь друг друга локтями, и Голубев ничем не показывал, что помнит нанесенную ему обиду. Но почему все-таки он не выслушал тогда Голубева? Не разобрался? Почему оборвал на полуслове? Почему он сам так болезненно относился к любой самой ничтожной несправедливости, к любому грубому слову, сказанному начальником в его адрес, и тут же нередко забывал об этом, разговаривая с подчиненными? Что это было? Мальчишеское фанфаронство? Лейтенантская спесь? Боязнь показаться недостаточно взрослым, недостаточно волевым? Раньше все это как-то просто не приходило ему в голову. И вот только теперь, сидя в этой маленькой комнате бок о бок с человеком, которого он некогда несправедливо обидел, и который сейчас как мог пытался ободрить и успокоить его, лейтенант Петров впервые словно взглянул на себя со стороны, словно посмотрел на себя чужими глазами.

0: А в это время капитан Дорофеев вызывал радиста.
1: Ромашка, я шестой.
2: Ромашка, слушай!
1: Передайте Петрову, пусть через 20 минут зайдет за Вагановым.
2: Вас понял.
1: Передайте также ему, что я пошел к его жене, пусть не беспокоится.
2: Есть передать.
0: В отличие от лейтенанта Петрова, настроение которого все время резко менялось от растерянности к надежде и от надежды снова к растерянности, капитан Дорофеев давно уже понял, что рассчитывать сейчас на чью-либо помощь вряд ли приходится. За свою долгую службу капитан Дорофеев привык к разного рода неожиданностям и относился к ним спокойно, как к чему-то нежелательному, но неизбежному. Лейтенант Пузанов как-то сострил. Узнай командир роты в один прекрасный день, что через час земля столкнется с кометой и погибнет, он бы и то не потерял самообладание, а стал бы прикидывать и подсчитывать, нельзя ли своими силами предотвратить это столкновение. Прежде чем направиться к дому Петровых, капитан Дорофеев зашел в санчасть. Ротный санинструктор ефрейтор Ваганов в полном одиночестве топил печку и читал книгу «Драматическая медицина».
1: Ну вот что, Ваганов, берите-ка свое имущество и идем.
3: Куда, товарищ капитан?
1: Петровы куда же? Что вы на меня так смотрите?
3: Товарищ капитан, да вы что, серьезно?
1: Нет, наверное, я шутки пришел с вами шутить. Не до шуток.
3: Товарищ капитан, да как же? Там ведь женщина, я... Нет, товарищ капитан, да я не умею просто.
1: А ты думаешь, я умею? А что прикажешь делать?
3: Да я же даже не знаю, что брать.
1: Ну, антибиотики бери, там, шприц, камфору, вату, спирт.
3: Да нет, нет, нет, нет, ну я не могу.
1: Да что значит не можете? Что значит не можете?
3: Нет, товарищ капитан, я не могу, я не могу, я не знаю, что делать. Как же я...
0: И в этот момент двери одна за другой стремительно раскрылись, ветер качнул плакаты на стене, и в санчасть ворвалась Наташа. Вся мокрая, в мужском плаще, не надетом, а лишь наброшенном поверх платья. Иван Алексеевич, быстрее, быстрее, Иван Алексеевич! Были в жизни вещи, которые казались капитану Дорофееву абсолютно несомненными. Подобно тому, как сержант, если погибли все офицеры, принимает на себя командование ротой, точно так же и санинструктор, если нет врача, должен, не колеблясь, занять его место. Должен попытаться сделать все, что в его силах. Когда Дорофеев пришел на квартиру Петровых, Наташа сразу позвала его к телефону. Звонил Петров.
1: Я слушаю.
2: Иван Алексеевич!
1: Да?
2: Ваганова нет в санчасти!
1: Как это нет? Как это нет? Раз он сюда не пришел, он должен быть там.
2: Да я и в санчасти звоню! Здесь все открыто, а его нет!
1: Ступайте, разыщите его, да побыстрее.
2: А как там Рая?
1: Немедленно разыщите санинструктора.
2: Иван Алексеевич, Рая-то как?
1: Лейтенант, вы успокойтесь. Идите, разыщите санинструктора. Выполняйте приказания.
2: Слушаюсь.
0: Лейтенант Петров только обрадовался, что у него есть реальная возможность действовать. Он ухватился за эту возможность с еще больше рвением и надеждой, чем раньше ожидал катер. Словно уже не врач, не акушер, а именно ротный санинструктор был сейчас самым необходимым человеком. Прежде всего, он добрался до казарм.
4: Ваганова не было здесь?
5: Никак нет, товарищ лейтенант. Не было здесь Ваганова, не приходил. А вы в клубе посмотрели, товарищ лейтенант, в клубе.
0: Все они в этот вечерний час были заняты своими обычными будничными делами, выполняли работу, которую выполняли ежедневно, но сознание того, что рядом с ними сейчас совершается нечто неизмеримо более важное, невольно настраивало их на особый лад. Петров отправился в клуб.
4: Ваганов сюда не заходил?
6: Никак нет, товарищ лейтенант. А что, плохо, товарищ лейтенант? Может, он столовую проверяет?
0: Петров побежал в столовую.
4: Ротного санинструктора не было здесь?
6: Нет, не появлялся. На ужине был, а так больше не появлялся.
0: Куда он мог деться, думал Петров. Теперь, когда исчезла последняя надежда, за которую он цеплялся, когда приходилось возвращаться домой ни с чем, он опять почувствовал, как устал и промок. Как нелегко идти в темноте против ветра. Весь сегодняшний бесконечный день он только и делал, что ждал, да бестолково мотался. Даже такой простой вещи не смог сделать – отыскать санинструктора. Он добрел до дому, на минуту приостановился возле крыльца, стараясь по свету в окнах определить, что творится сейчас там, за занавесками. Потом рывком открыл дверь. На кухне стоял капитан Дорофеев.
7: Товарищ капитан, я не смог найти Ваганова. Нету его нигде.
1: Ну и леший с ним. Больше нам и не нужен.
7: Почему?
1: Да потому что ты уже папаша, сын у тебя, понял?
7: Так точно, понял.
1: Да нет, ты ничего не понял. Иди к ней.
7: А можно?
1: Да иди, ну иди.
8: Ну вот, вот мы и завернуты в самые мягонькие пеленочки. Мы все сделали, как велел доктор. А скоро он и сам приедет на корабле. О, папа пришел.
7: Рая спит?
8: Спит.
9: Нет, я не сплю.
8: Мама, посмотри на нас.
7: Ой, смотри-ка.
9: Осторожнее.
7: Правда, похож на меня.
9: Правда.
8: Ветер стихает. Скоро, наверное, придет катер. А Ваганов, ты знаешь, и правда пропал. Его уже третий час ищут. Дорофеев ругается, на чем свет стоит. Мало, говорит, мне было забот, так этот еще фокусы выкидывает.
9: Ай, бедный мальчик.
7: Да уж, конечно.
9: Он просто перепугался. Ну, любой бы на его месте перепугался.
8: Ах, перепугался, а теперь вот ищи его.
7: Найдем. У меня в голове сегодня торчит одна фраза Макаренко. Человека нельзя научить быть счастливым, но можно воспитать так, чтобы он был счастливым. Значит, все зависит от того, как воспитать человека. Значит, Ваганова мы недовоспитали, а?
9: Вот теперь своего сына будешь воспитывать, чтобы он был счастливым.
7: И воспитаю.

как неожиданно складывается жизнь. Разве предполагала я когда-нибудь, что мой сын родится вот здесь, на краю света, на маленьком клочке земли, даже не помеченном на картах, и что именно здесь, на этом затерянном то ли острове, то ли полуострове, я переживу самые страшные и самые радостные минуты своей жизни. Разве думала я об этом? Все-таки, видно, не зря говорят, что частицу своего сердца мы оставляем там, где нам приходилось тяжелее всего. И теперь сколько бы ни прошло лет, и как бы ни сложилась моя судьба, и где бы ни жили мы, частица моего сердца всегда останется на этом острове, на этом безымянном клочке земли.

0: «Раритет» из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Популярные советские певцы и ансамбли охотно включали в свой репертуар польские эстрадные песни. Песня «До закохания «Еден крок»» из репертуара Анджея Добровского в русскоязычном варианте сохранила не только название «До любви один шаг», но и смысл. Русский текст Юрия Жукова. Поет Вадим Мулерман.
2: Проходит день, спешит за годом год, и мы живем, не ведая забот.

Когда понравится нам кто-то, стук сердца говорит опять. Любви навстречу сделай шаг, один лишь шаг, такая малость. Навстречу счастью сделай шаг, еще чуть-чуть пройти осталось. Перед любовью устоять не сможешь, не

0: Один лишь шаг, такая малость. Навстречу счастью сделай шаг, еще чуть-чуть пройти осталось. Перед любовью устоять не сможешь ни за что на свете. Спеши, ты можешь опоздать, ведь до любви рукой подать, ведь до любви рукой подать.
1: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
2: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
3: Адрес нашей электронной почты radio@ransis.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransis. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransis.

Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

без усмешек встречали все цветы на дорогах земли.

в небесах отгорели зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не проходит.

0: Радио Рансис продолжает свои передачи.
1: Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
2: Здравствуйте, мои милые друзья. В эфире программа «Инфотрон», у микрофона Евгений Корнев. Вот и пришла пора, наконец, сделать мне целый выпуск, посвященный такому явлению, которое в последнее время вошло в моду, когда слепые пользователи компьютеров, программ экранного доступа, используя нейросети, незнакомые с языками программирования и с принципами программирования, делают приложения. Потом они эти приложения выкладывают в открытый доступ, и все желающие могут их скачивать и использовать. Так вот, давайте попытаемся разобраться с некоторыми вопросами, которые в связи с этим возникают. Ну, естественно, первый вопрос, а как так, не зная программирования, можно написать программу, и она еще будет работать? Написать можно. Будет ли она работать? Вот это большой вопрос. Как это происходит? Прежде всего, вы должны выбрать нейросеть, которую вы будете использовать для написания кода. Как работает нейросеть, я в свое время объяснял. Нейросеть, в отличие от человека, это просто огромный набор имеющихся данных, которые в нейросеть загружают. Также в нейросеть загружают множество вопросов. То есть нейросеть — это некий черный ящик, ну, для пользователя он черный, у которого на входе есть множество вопросов, а на выходе множество ответов. И вот нейросеть должна разным вопросам сопоставлять разные ответы. В том числе, конечно, можно ее попросить написать код программы, скрипта для JAWS или дополнение для NVDA, которые будут делать то-то, то-то и то-то. Причем писать это можно не на языке программирования, не используя специфическую терминологию программистов, а на обыкновенном бытовом разговорном языке. Отсюда и вот этот, ну я не скажу, что прям вал, поток, но определенное количество вот сгенерированных нейросетями приложений. Итак, находите нужную нейросеть. Какую вы будете использовать, исключительно ваше дело. Если для вас главное качество и максимальная вариативность данных, то ничего лучше DeepSeek я пока что здесь не видел, но это я. DeepSeek это все-таки нейросеть для тех, кто знаком с теми вопросами, которые он с помощью нейросетей решает. Кому-то больше нравится Gemini от Google, кто-то, может, захочет использовать GPT, кто-то GigaChat от Сбербанка, кто-то нейросеть от Алисы, тут уже дело ваше. Кроме того, что такое лучшая нейросеть, у каждого понятие свое. Итак, выбрали нейросеть. Дальше вы должны выяснить, есть ли в этой нейросети специальный режим написания кода. В каких-то нейросетях есть режим специальный, который нужно включить, и там уже будут какие-то более гибкие адаптации под работу с кодом. Если таких режимов нет, просто открываете обыкновенное поле ввода запроса, и дальше ваша задача, используя обыкновенный бытовой разговорный язык, сформулировать, чего вы хотите от нейросети. Ну, например, вы должны четко, строго, максимально понятно и с минимальным количеством разночтений, чтобы как можно меньше было неоднозначности, сформулировать запрос. Ну, например, напиши код дополнения для программы экранного доступа NVDA, которая будет скачивать видео с сайта vk.com в формате MP4, при этом будет поле редактора, будет такая-то кнопка, называться она будет так-то, будут такие-то клавиатурные команды. В общем, вы должны сформулировать, скажем так, техническое задание для нейросети. Причем, когда вы это формулируете специалисту, реальному человеку-программисту, там вам проще. Потому что человек, он обладает теми знаниями, которых нет у вас. А нейросеть, она глупая, она ничего не понимает, она просто берет множество загруженных в эту нейросеть кусков кода и пытается их скомпилировать так, чтобы они максимально были близки к тому, что вы у нее просите. Но она не понимает, хороший это код, устроит он вас, не устроит, работает он, не работает, она вам просто выдаст код. Поэтому, естественно, с первого раза, скорее всего, у вас ничего не получится, вам придется это переделывать, переформулировать, уточнять. Но и это еще не все. Еще в 20 веке ученые, которые работали с программированием, с автоматизацией, сформулировали так называемую проблему китайской комнаты. Состоит она в следующем. Вы подходите к окошечку, за окошечком темно, и вы кладете в это окошечко, ну скажем, текст, написанный на английском языке. Из окошечка вы слышите голос, который вам спрашивает, на какой язык вам этот текст перевести. Вы говорите, на китайский. У вас кто-то забирает эти листы с текстом, Проходит какое-то время, и в окошечко высовывается рука или какое-то механическое устройство, выдает вам пачку листов, где уже перевод на китайский. Вопрос. Тот, кто находится в этой комнате, знает ли он или она китайский язык? Вот это проблема, потому что, может быть, внутри комнаты просто сидит некий алгоритм, некий, ну, скажем так, робот, кибернетическое устройство. И там где-то у этого устройства имеется просто набор алгоритмов. Если тебе говорят А, выдай в ответ Б. Если тебе говорят С, выдай в ответ Д. И просто руководствуясь этим алгоритмом или уж совсем по-научному конечным автоматом, это устройство, а может быть даже человек, не знающий реально китайского языка, вам выдаст перевод. А вот как выяснить, понимает ли человек или устройство внутри этой китайской комнаты реально китайский язык, нужно вам пробраться в эту комнату, взять в оборот устройство или человека и сказать, ну ладно, текст-то ты переводишь, теперь пойдем посмотрим, как ты в реальности знаешь китайский язык. Берете с собой человека или устройство на какую-нибудь, скажем, научную конференцию и говорите, ну вот выступает китаец, давай переводи мне на английский. И тут-то все и выяснится, знает ли реальный человек или устройство китайский язык или нет. Потому что, руководствуясь набором инструкций, можно и устройство, и животное, и человека натаскать, натренировать, выдавать какой-то набор результатов. И он может показаться даже осмысленным. Но это вовсе не означает, что реально они это понимают. Так вот, нейросети — это как раз китайская комната. Нейросеть не понимает абсолютно. Она просто определенному множеству запросов выдает определенное множество ответов. Поэтому, когда нейросеть сгенерировала какой-то программный код, вам его, прежде всего, нужно проверить. Как вы его будете проверять? Сначала нужно его скомпилировать. Ну, например, если вы хотите сделать приложение под Android, то это должен быть установочный файл с расширением APK или APKS, а это целый пакетный файл. Туда нужно запаковать различные файлы и сами файлы кода, и исполняемые файлы, и вспомогательные служебные файлы. В случае с дополнением для NVDA вы должны не только этот файл с кодом туда поместить, но еще и скомпилированный файл, то есть это двоичный файл, который программа NVDA непосредственно будет обрабатывать и исполнять. В случае со скриптами JAWS это файл с расширением JSB, это именно бинарный файл, который JAWS будет понимать и исполнять. А в случае с дополнением для NVDA туда нужно еще поместить и служебные файлы, например, файл локализации, файл манифест. И эти файлы должны быть строго и правильно оформлены в соответствии с номенклатурой, с требованиями для дополнений. Потом все это вы должны запаковать в файл с расширением ZIP, расширение ZIP переименовать на расширение NVDA-Addon, и вот этот файл уже NVDA может распаковать, установить и начать использовать. Поэтому, естественно, прежде всего нужно скомпилировать. Компиляция — это процесс, который вы должны делать сами. Нейросеть за вас компилировать не сможет. Вы, конечно, можете у нейросети спросить, а как теперь это компилировать, а как правильно создать файл для Android, а какую среду использовать, а что там сделать. Но делать это вам придется самостоятельно. Это первый момент. Поэтому большинство приложений, которые таким образом делают, оно имеет вид HTML-приложения, потому что здесь никакая компиляция не требуется. Они пишут запрос, причем много-много раз пишут, получают код на языке HTML, берут этот код, вставляют в текстовый редактор и сохраняют файл с расширением HTML, запускают в браузере и смотрят, что получится, как работают кнопки, функционал и тому подобное. Ну, потому что здесь никакой компиляции не надо. Просто взяли файл текстовый, переименовали и смотрите. И вот так можно делать много-много раз до тех пор, пока вас это HTML-приложение не начнет устраивать.
0: Инфотрон.
2: Однако, если вас оно устраивает, это вовсе не означает, что оно пригодно для широкого использования. Потому что все сделанные таким образом приложения, которые я видел, они, на мой взгляд, для широкого использования непригодны. Вот в чем состоит следующая проблема. Итак, допустим, вы сделали приложение, будь то HTML-приложение, или, может быть, даже дополнение для NVDA, или еще что-то, но кода вы не понимаете. Ни нейросеть код не понимает, ни вы кода не понимаете. И вот какой-то код вы сделали, выдали его в широкий доступ, люди начали ваше приложение скачивать, использовать, и вдруг кто-то там нашел ошибки. Ошибки, скорее всего, будут, потому что, когда много начинает пользователей ваше приложение использовать, то в силу закона больших чисел, естественно, вы какие-то ошибки не найдете, вы какими-то конфигурациями не пользуетесь, а когда пользователей много, то сразу и ошибок вскрывается больше. И вот пользователи найдут какую-то ошибку в вашем приложении. Они вам сообщат, что у вас то-то, то-то не работает, там-то, там-то какие-то проблемы. И я не раз видел, когда вот такие деятели, которые с помощью нейросети что-то сгенерировали, говорят: «А я не знаю, как это делать. Я это все с помощью нейросетей делал, поэтому тут моих знаний не хватает». Потому что ведь написать качественное приложение – это весьма нетривиальная задача. Нужно знать, каким функциям Windows-приложение обращается. Нужно знать, какие библиотеки использовать нужно. Если это приложение для работы со сторонними сервисами, то здесь нужно знать API этих сервисов. Изучать, какие функции API их позволяет реализовать и тому подобные вещи. Нейросеть все это может попытаться сделать, но как это в конечном итоге выйдет, проверять человеку, который от нее этого требует. И вот здесь начинаются проблемы. Поэтому написать вы можете, и на ваш взгляд это может быть даже будет работать, но когда это пойдет в народ, начнутся проблемы. И здесь уже встанет вопрос, который нейросеть вам, скорее всего, решить не поможет. Состоит он в следующем. Если вы захотите переделать ваш код, вы попросите нейросеть: «Ну, вот здесь что-то не работает, сделай не так, а вот по-другому». Даже можете попросить: «Только не переписывай весь код приложения, измени только тот фрагмент, который я тебя прошу». Ну, а дальше посмотрите, что нейросеть сделает. Даже если она фрагмент переделает, как вы будете анализировать ваш код? Потому что программист настоящий, который знает прекрасно, что он написал. Даже если они шаблоны какие-то использовали, главное, чтобы они понимали, как работает язык программирования, как происходит компиляция, что такое логические переменные, что такое текстовые переменные, что такое массивы данных и тому подобные вещи. В общем, программист, он просто понимает, вот здесь ошибка, надо ее изменить. Находит нужную строку в коде, ее редактирует, перекомпилирует и смотрит, ушла ошибка или нет. Нейросеть, даже если вы ее попросите изменить фрагмент кода, может быть, что-то для вас исправит, а другое испортит. После каждой правки нужно вычитывать весь код, потому что живой человек, он только несколько строк изменит, а другой не тронет. А нейросеть, откуда вы знаете, что она там еще в других местах затронула, что она изменила? Вот в этом тоже состоит проблема. Так что пока что сделать полностью без знания программирования, принципов разработки приложений, даже с помощью нейросетей, на мой взгляд, приложение, рассчитанное на широкий доступ, не получится. Но, тем не менее, таким образом вы можете попытаться решить вот какие проблемы. Если вам нужно дополнение для NVIDIA или скрипты для JAWS, то если обращаться к тем, кто в этом разбирается, то это нужно их находить, их упрашивать, ждать, пока они это все сделают. А тут вы открываете нейросеть, пишете обычным разговорным языком, не используя специфические термины из программирования, не имея каких-то специфических знаний, просто формулируете, чего вы хотите, какое дополнение или скрипт вы хотите получить. Смотрите, что вам нейросеть выдаст. Проверяете, как это работает. Не понравилось — переформулируете. Уточняете, требуете что-то исправить. Снова получаете, опять проверяете. Но самое главное, тут вы все делаете самостоятельно. С нейросетью вы можете сутками сидеть. Это не живой человек, это нейросеть. Поэтому здесь вы ни от кого не зависите. Можете сидеть и пытаться добиться от нейросети в результате того, что вас устроит. Но еще раз подчеркну, если вас это устраивает, это вовсе не означает, что у вас получился продукт, который можно выдавать массам. Потому что если пользователей будет много, то очень высока вероятность, что кто-то чего-то там найдет, кому-то что-то не понравится, кого-то что-то не устроит. А если ваше творчество с помощью нейросетей попадет к людям, которые еще и понимают, они почитают ваш код и могут сказать: ну, сразу понятно, что человек, который это делал, совсем не в теме. Вот, в принципе, так в общих чертах дело обстоит. Так что желающие можете тренироваться, смотреть, что получится. А я с вами на этом прощаюсь и до следующей встречи в эфире.
0: Электронный адрес программы: infotron@ransys.org. Радио Ransys продолжает свои передачи.
3: Стив Кавана, 50 на 50. Глава 42. Кейт. Кейт никогда еще не видела ничего подобного. Судья Стоун сразу же объявил обеденный перерыв и приказал освободить зал. Эдди не стал рвать на куски эксперта окружного прокурора. Он просто позволил этому эксперту самому растерзать себя. Сама Кейт никогда не притащила бы в суд собаку. Просто пороху не хватило бы. Присяжным это понравилось. И к тому моменту, когда Эдди и Гарри направились к выходу из зала, Кейт поняла, что их удар с максимальной точностью угодил в цель. Она-то надеялась, что показания профессора Шандлера нарисуют огромных размеров мишень на спине у Софии Авелина. Опять восстановилось хрупкое равновесие, которое могло быть нарушено уже следующим свидетелем обвинения. Этажом выше Кейт и Блок нашли тихий кабинетик и усадили там Александру, подальше от прессы, салатом и бутылкой воды. А потом спустились по лестнице на два этажа, чтобы спокойно поговорить, прогуливаясь по коридорам. Ни одна из них не была голодна, и Кейт очень не хотелось, чтобы кто-нибудь подслушал их разговор, особенно ее клиентка.
4: «Теперь уже непонятно, что и думать», — произнесла она. «Ты по-прежнему уверена, что мы на правильной стороне в этом деле?»
5: «Ты же адвокат защиты», — заметила Блок.
4: «Что ты этим хочешь сказать?»
5: Тут не может быть правильной или неправильной стороны. Ты просто делаешь свою работу. Чушь это собачья, и ты это знаешь. И ты знаешь меня. Тебя бы здесь не было, если бы ты не верила Александре».
4: «Наверное, ты права», — сказала Блок. Иногда Кейт ловила себя на том, что подруга слегка ее раздражает. В такие моменты просто хотелось выслушать длинное объяснение касательно того, почему она все еще поступает правильно, почему Александра невиновна и как они собираются выиграть это дело. Кейт хотела, чтобы эти слова затопили ее с головой, поглотили ее сомнения, смыли их без следа. Расхаживая по коридорам, они обсуждали стратегию работы с экспертом по следам укусов. Звали его Питер Бауман. Штатных специалистов по анализу таких следов нет ни в одной правоохранительной структуре, что на местном уровне, что на федеральном. Так что пришлось привлечь признанного эксперта со стороны. Тему Бауман знал от и до. Он много лет проработал в правоохранительных органах и не раз выступал в качестве свидетеля-эксперта в суде, пусть даже его методы и не относились к самым передовым. Кейт знала, что обвинители выбирают своих экспертов на основании двух основных критериев – их стажа и опыта в данной области, а также, что, пожалуй, даже еще более важно, их способности выдержать перекрестный допрос. Окружному прокурору не было смысла привлекать лучшего в стране эксперта по следам укусов только для того, чтобы в ходе судебного слушания обнаружить, что под жарким напором защиты тот вдруг поплывет, словно оставленный на солнце шоколадный батончик. Обеденный перерыв пролетел незаметно, и ни Блок, ни Кейт так и не успели поесть. Стаканчик кофе из торгового автомата, или, по крайней мере, чего-то похожего на кофе, вот и все, что Кейт была способна одолеть. В зал она вернулась задолго до окончания перерыва. От повторного прямого допроса профессора Шандлера обвинение отказалось. Драйер понял, что этот свидетель безнадежен. Плохо, когда на одного из твоих свидетелей градом сыплются сложные вопросы, но в 10 раз хуже, когда этот свидетель становится общим посмешищем. Кейт считала, что вообще-то Эдди мог добиться того же результата и не притаскивая в зал собаку Гарри, но эта собака заставила присяжных посмеяться над Шандлером, и как только это произошло, игра была кончена. Питер Бауман выглядел совсем не так, как Кейт его себе представляла. Она думала, что он будет гораздо больше похож на профессора Шандлера, статного, богатого и внешне привлекательного. Росточка Бауман оказался совсем крошечного, не более 5 футов, был чисто выбрит и абсолютно лыс. Брови у него были такого белесого оттенка, что поначалу Кейт показалось, будто у него их тоже нет, как и волос на голове. Когда он проходил мимо столов защиты в передней части зала, направляясь к свидетельской трибуне, Кейт уловила исходящий от Баумана необычный запашок. Не то чтобы особо неприятный. Пахло чем-то вроде смеси зубоврачебной слепочной пасты, хлорки и камфоры, как в кабинете дантиста, что показалось Кейт и странным, и в то же время успокаивающим. Скользь подумалось, не пахнет ли от нее самой бумагой и чернилами. Приносить присягу на Библии Бауман отказался и вместо этого просто заявил, что будет говорить правду и ничего, кроме правды.
3: Обвинителям нравилось, когда их эксперты давали клятву на Библии. И для свидетелей, исповедующих христианскую религию, проблема это не составляла, в отличие от экспертов-атеистов. Некоторые ученые активно этому противились, утверждая, что чувствуют себя мошенниками, когда клянутся на Библии, будучи совершенно неверующими. Считалось, что стандартная присяга лучше воспринимается присяжными и что это может оскорбить чувства некоторых из них, если кто-то из экспертов обвинения будет открыто отвергать Библию, да и доверие к таким экспертам будет изначально подорвано. На сей раз у присяжных, похоже, не возникло никаких возражений, когда Бауман отказался приносить присягу на Библии. Одет он был в постельно-голубой костюм и белую рубашку с ярко-зеленым шелковым галстуком. Кейт сочла, что этот галстук привлекает излишнее внимание. С такой штукой можно было посадить самолет.
5: «Мистер Бауман, не могли бы вы объяснить членам жюри, в какой области специализируетесь?» — задал свой первый вопрос Драйер.
3: Как ни странно, Бауман не стал ловить взгляды присяжных, даже не повернул голову, чтобы посмотреть на них. Его взгляд остановился на какой-то точке на задней стене за спиной у Кейт. Пока он отвечал на вопрос обвинителя, в глазах у него застыло какое-то неопределенное, отстраненное выражение.
6: «Я судебный одонтолог, научный сотрудник Техасского университета в Сан-Антонио и член Американского общества судебной стоматологии и одонтологии сравнения прикуса. Я изучаю следы укусов уже более 35 лет и предоставляю экспертные заключения в более чем 15 штатах по всей территории США».
3: Монотонно сообщил Бауман, по-техасски подчеркивая каждый слог. Одонтология в устах Баумана прозвучала как «одонтология». Как будто это слово было слишком длинным для того, чтобы произноситься с таким акцентом и требовало значительных усилий, чтобы его выговорить.
5: «Это вы исследовали след от укуса на теле жертвы?» — продолжал Драйер.

0: зубов. В этот момент Бауман указал на экран напротив, и ассистент Драйера нажал на кнопку на пульте дистанционного управления, выводя на экран полноцветное изображение для присяжных. «Я сделал этот снимок во время осмотра жертвы. Тот самый укус крупным планом. Как вы можете видеть, он овальной формы, а образующие его раны четко очерчены. Под кожей имеется небольшое кровоизлияние, вызванное тем, что зубы сомкнулись вокруг плоти, сдавив ее в месте укуса».
1: «Каким образом вы проанализировали данный укус?»
0: «Я провел все необходимые измерения, сначала непосредственно на теле, а затем и на сделанном мной снимке в натуральную величину, убедившись, что контрольные размеры полностью совпадают. После этого мне предоставили слепки зубов двух обвиняемых по этому делу. На основе этих снимков я сделал две так называемые мастер-модели и сравнил их с отпечатком зубов на фотографии».
1: «Как вы можете быть уверены, что эти модели в точности отображают строение зубов подсудимых?»
0: «Модели выполнены с идеальной точностью. Они отлиты со слепков по той же технологии, что повсеместно используется в стоматологической практике, например, при зубном протезировании. Все очень точно».
1: «Изготовив модели, что вы сделали дальше?» Продолжал свой прямой допрос Драйер.
0: «Я провел все необходимые измерения и сымитировал укус, используя обе модели. Измерил расстояние между клыками, ширину резцов и углы их направленности. Сравнение имитированных следов укусов, перенесенных на прозрачную пленку, с фотографией следа, оставленного на жертве, выявили совпадение с одной из моделей. Имитированный след, оставленный этой мастер-моделью, в точности соответствовал конфигурации следа, оставленного на жертве».
1: «Что это была за мастер-модель?»
0: «Мастер-модель номер два. Изготовленная со слепка зубов Александры Авелина».
1: «Какое заключение, если таковое имеется, вы сделали на основе вашего исследования и сравнения следа укуса на жертве и зубов обвиняемых?»
0: Бауман прокашлялся, подался вперед и произнес.
2: «Подсудимая Александра Авелина укусила своего отца в грудь с такой силой, что ее зубы проткнули ему кожу. Вот каково мое заключение».
0: Присяжные, которые до сих пор молча сидели, внимая по южному мягкому выговору Баумана, теперь посмотрели на Александру. Кто-то с отвращением, кто-то с разочарованием.
1: «Вопросов больше не имею. Хотя они могут возникнуть у мисс Брукс, так что оставайтесь пока что на своем месте, мистер Бауман».
0: Глава 43. Кейт. Отложив свои записи, Кейт встала и обошла вокруг стола защиты, чтобы оказаться поближе к Бауману. Брови у него сошлись на переносице, но он сохранил свою джентльменскую улыбку. Вид у него был снисходительный.
2: «Мистер Бауман, вы сказали, что являетесь членом Американского общества судебной стоматологии и одонтологии сравнения прикуса?»
0: «Да, являюсь, мэм».
2: В Соединенных Штатах имеются еще как минимум три организации, члены которых занимаются судебной одонтологией: Бюро юридической стоматологии, Американский совет судебной одонтологии и Международная организация судебной одонтостоматологии. Вы не являетесь членом этих организаций?
0: Нет, мэм.
2: А почему?
0: Бауман шумно выдохнул, как будто все это было лишь пустой тратой его драгоценного времени.
2: «Ну, главный офис организации, которой я принадлежу, находится в Хьюстоне, всего в 2-3 часах езды, так что в основном дело в удобстве. Три другие организации, которые я упомянула, за последние несколько лет предпринимали попытки разработать рекомендации по стандартизации криминалистической экспертизы следов укусов, прежде всего в области их сравнения. В отличие от вашего общества, верно? Эти организации базируются в Нью-Йорке и Калифорнии, и мы не слишком-то высоко оцениваем их подход к делу. Мы все делаем по-своему».
0: Кейт сделала паузу, нацелив вопросительно поднятую бровь на присяжных. Нью-йоркцам не больно-то по вкусу пренебрежительные выпады в адрес их города или его обитателей. Паузу она затянула настолько, чтобы присяжные успели затаить обиду на Баумана, а затем продолжила.
2: «Так что вы, к примеру, не проводите трехмерную компьютерную съемку зубов подозреваемого?»
0: «Нет, не проводим».
2: «И у вас нет стандартизированной системы оценки, позволяющей оценить степень сходства по какой-либо цифровой или буквенной шкале?»
0: «Нет, мэм».
2: «Вы просто сравнили зубные ряды подозреваемых, и одних только подозреваемых,
0: сосредоточился.

0: Дом укуса на теле жертвы. А вы, к примеру, не сделали сразу несколько имитаций при помощи, скажем, 10 или 11 моделей согласно рекомендациям Бюро юридической стоматологии? Как при полицейском опознании, когда свидетель должен указать на подозреваемого в ряду сразу из нескольких похожих на него людей? Нет. Когда вас вызвали для проведения анализа этого следа укуса? Мне позвонили в субботу. Я прилетел в воскресенье и тем же вечером осмотрел тело. Где вы осматривали тело? В морге. Значит, вы никак не учли возможные искажения конфигурации ран. Я предполагал, что некоторая степень искажения вполне могла иметь место, но это никак не повлияло на мои выводы или измерения. Давайте проясним, что я имею в виду, когда говорю об искажениях. Человеческая кожа обладает высокой степенью эластичности. Она ведь может расширяться, сжиматься, разбухать и усыхать. Может. А когда тело перемещают, к его коже не может быть не приложен какой-то момент силы. На месте преступления тело помещают в мешок для трупов, везут сначала на труповозке, а потом на каталке в городской морг, а в морге тело снова вынимают из мешка и укладывают на секционный стол для осмотра. Полагаю, что так. И когда приподнимают тело, то обычно берут его подмышки, вдвоем расположившись по обе стороны тела, после чего к этим двоим присоединяется третий, который поднимает тело за ноги. Полагаю, что вы правы. Когда кожа натягивается, а какая-либо часть ее уже надорвана, это ведь может привести к дальнейшему разрыву кожи, не так ли? Бауман некоторое время обдумывал этот вопрос, после чего неохотно произнес. Такое не исключается. Или же, скорее всего, так и произойдет? Возможно. Учитывая, что ваши измерения были сделаны с точностью до доли миллиметра, возможно ли, что проколы, которые вы измерили, в процессе перемещения тела расширились? Это возможно. Все возможно. Когда вы осматривали тело, оно наверняка еще находилось в состоянии трупного окоченения, при котором кожа натягивается, и любые колотые раны могут расшириться, верно? Полагаю, что так. Одна из одонтологических организаций, о которых я упомянула, утверждает, что невозможно провести точное сравнение следов укусов, если тело подверглось трупному окоченению или его перемещали. Вы согласны с подобным мнением? Похоже, я вынужден повториться, мэм. Я уже говорил вам, что не одобряю их методы. Разве это не основная проблема при сравнении следов укусов, мистер Бауман? Отсутствие общепринятого стандарта. Я так не думаю. Точность сравнения зависит от моего опыта. Кейт ненадолго примолкла и задумалась. Она достигла той точки, на которой все могло полететь кувырком. Можно было бы и остановиться, воспользоваться теми ответами, которые у нее уже имелись, или же навалиться на Баумана по полной программе. Оглянувшись через плечо, Кейт увидела Блок, которая сидела, подперев голову руками. Прикрыв глаза, так и внула. «Давай, мол, действуй». «Мистер Бауман, в Соединенных Штатах ведь нет базы данных следов укусов?» «Нет, насколько мне известно». «Значит, в данном случае вы не можете сравнить следы укусов на теле жертвы с каким-либо другим набором зубов, кроме двух этих мастер-моделей?» «Прикажете мне сравнивать следы укусов всех жителей Нью-Йорка?» «Я вполне способен распознать сходство, а затем подтвердить его инструментальными измерениями. Мне не нужно сравнивать с населением в целом». «У всех у нас одинаковое строение передних зубов, за исключением случаев их потери или повреждения, верно?» «Да, это так. У каждого человека имеются центральные и боковые резцы, а также клыки. По два на верхней и нижней челюстях. Всего 12 зубов, имеющих свои характерные особенности. Я осмотрел каждый из них и сравнил с тем следом укуса. Шансы на то, что у кого-то окажутся одинаковые расстояния между каждой парой зубов, вообще-то я даже не возьмусь их назвать, настолько они мизерны. Цель общей стоматологии – сохранять зубы и десны здоровыми и обеспечивать их единообразие, верно?» Лицо Баумана начало краснеть. Краснота быстро распространилась на кожу головы, сделав его похожим на какой-то рассерженный помидор. Однако ответ последовал не сразу. «Единообразие – это не всегда цель. Как раз с этой целью кому-то и ставят на зубы брекеты, не так ли?» «Верно», — проворчал он. Ваше утверждение о мизерности шансов на то, что зубы некоего усредненного представителя человеческой популяции оставят такой же след, что и зубы Александра Авелина, основано на вероятности того, что положение каждого отдельного зуба уникально по отношению к другим зубам? Иначе и быть не может.
1: Нет, если вы, как Александра Авелина, в течение 12 месяцев носили брекеты, чтобы изменить положение зубов,
0: чтобы они выглядели более единообразно и соответствовали общепринятым стандартам красоты.
1: Я не знал, что она носила брекеты.
0: Это меняет ваши выводы?
1: Бауман покачал головой.
0: Не думаю, это практически ничего не меняет.
1: Понятно. А тот факт, что ни один из других судебных одонтологов даже не пытался бы в данном случае проводить какие-то сравнения следа укуса из-за трупного окоченения и перемещения тела, не дает вам повода усомниться в ваших выводах?
0: Нет, мэм.
1: Что же касается того, как именно вы имитировали укусы при помощи моделей, какой материал использовался в качестве заменителя человеческого тела? Спросила Кейт, уже зная ответ. Она просто хотела, чтобы присяжные это услышали.
0: «Свиная кожа – это самый близкий по своим характеристикам материал, который мы можем использовать с этической точки зрения».
1: «И вы считаете, что свиная кожа эквивалентна человеческому телу в состоянии трупного окоченения?»
0: «Это лучшее, чем мы располагаем».
1: Подводя итог, ваш анализ никак не учитывает всевозможные изменения, которые могла претерпеть конфигурация следа укуса с момента нанесения раны, и вы не можете утверждать, что след от укуса моей клиентки абсолютно уникален?
0: «Полагаю, что да, мэм».
1: Кейт отвернулась от свидетеля и, возвращаясь на свое место, внимательно наблюдала за присяжными. Некоторые качали головами, глядя на Баумана, других не убедили либо Кейт, либо Бауман, вид у них был довольно индифферентный. Трудно сказать, насколько успешно прошел этот встречный допрос, но, по крайней мере, у нее появилось несколько сторонников среди присяжных. Целью Кейт было минимизировать ущерб, и не более того. Исходя из этого, она сочла этот допрос успешным. Не желая допустить разгрома сразу двух своих свидетелей-экспертов, Драйер добрых 10 минут пытался залатать дыры в показаниях Баумана, но довольно серьезный ущерб был уже нанесен. Все та же горстка присяжных вроде как посматривала на него с некоторым подозрением. Этого было достаточно. Спускаясь со свидетельской трибуны, Бауман одними губами произнес слово «сука» в сторону Кейт. Сначала она была шокирована, а затем повнимательнее присмотрелась к его лицу. Проходя мимо ее стола, он добавил что-то еще. И на Кейт при этом не смотрел, как и на блок. Нет, это было адресовано Александре, которая не могла смотреть на Баумана и избегала его взгляда. Поэтому и не заметила, как он опять одними губами произнес «сука, убийца». Кейт уже подумывала о том, чтобы пожаловаться, указать на это судье и попросить его наложить на Баумана какое-нибудь взыскание. Хотя, с другой стороны, не хотела, чтобы присяжные услышали, как тот обозвал Александру. «Похоже, купился на свою собственную псевдонаучную галиматью», — подумала Кейт. Но тут у нее возникла другая мысль. А вдруг Бауман все-таки прав? Глава 44. Эдди. Судья Стоун разрешил Драйеру вызвать последнего свидетеля за день, когда Кейт в два счета уничтожила его эксперта по следам укусов. «Я подумал, что она припасла достаточно, чтобы бросить тень на этого лысого техасца. Тень почище, чем от 10-галлонного Стетсона». Стетсон — широкополая ковбойская шляпа, ассоциирующаяся с образом коренного техасца. 10-галлонный — намек на то, что шляпа реально большая. Пока Драйер совещался со своей командой, я воспользовался возможностью понаблюдать за присяжными. Некоторые из них все еще не оправились от показаний Баумана. Я бы сказал, что семеро из них пребывали в явной растерянности. Остальных пятерых спец по укусам Драйера явно не убедил. Судя по всему, обвинитель попросил взглянуть на тот след от укуса как минимум с полдюжины экспертов, и большинство из них, пользующихся наибольшей репутацией, наверняка отказали ему, когда узнали, что тело перемещали. Всегда найдется эксперт, который поставит свою подпись под любым заключением, основанным исключительно на его собственном мнении, если ему хорошо заплатят. Судебная экспертиза в правовой системе США больше приводится в действие деньгами, и стремлением добиться обвинительного приговора, чем наукой. Деньги решают все.
0: «На сегодня у меня еще только один свидетель», — наконец объявил Драйер. «Мы намеревались вызвать Хэла Коэна, давнего друга и коллегу жертвы, но, к сожалению, вчера мистер Коэн был смертельно ранен ножом по дороге в мой офис. Поиски преступника продолжаются. Полиция полагает, что могла иметь место неудачная попытка ограбления, хотя не исключено, что имелись и иные мотивы».
2: «Полиция допрашивала подсудимых по этому поводу?»
1: — поинтересовался судья.
0: «Нет», — ответил Драйер. «Этот судебный процесс слишком важен, чтобы его можно было прерывать. Я уверен, что полиция Нью-Йорка допросит обвиняемых, чтобы установить их местонахождение на момент этого убийства по завершении данных слушаний».
1: «В ходе судебного процесса все твои чувства находятся в состоянии повышенной боевой готовности. Начинаешь читать как свидетелей, так и присяжных, уже на уровне языка тела, прислушиваясь к каждому такому невысказанному слову и оценивая его. Это все равно, что провести 7 часов на туго натянутом канате, и стоит даже на миг потерять концентрацию, как твой клиент полетит на дно глубокой пропасти». И когда Драйер ответил на вопрос судьи, я ощутил, как в зале что-то изменилось. Что-то произошло. София. Ее руки были сцеплены под столом. Она так крепко переплела пальцы, что локти у нее дрожали от напряжения. На лице застыло отсутствующее выражение, в глазах стояли слезы, и она слегка раскачивалась взад и вперед, словно ожидая появления палача. Бросив взгляд в сторону, я увидел, что Александра нервно ерзает на своем стуле, а ее левая нога нервно подрагивает. Обе хорошо знали Хэла Коэна. О его смерти я сообщил Софии еще утром. Вид у нее тогда был печальный и растерянный, наверное, даже потрясенный. Мне было интересно, как восприняла эту новость Александра. Прямо сейчас, при упоминании его имени, одна из них должна была опечалиться, а другая попытаться скрыть тот факт, что она убила его.
0: «Ваша честь», — продолжал Драйер, — «поскольку я надеялся допросить мистера Коэна, мне придется вызвать другого свидетеля раньше, чем предполагалось. Мне нужно еще немного времени».
2: «Сколько именно?» — уточнил Стоун.
0: «Самое большее — час».
2: «Перерыв на 1 час»,
1: — объявил судья, после чего секретарь суда призвал всех встать. Гарри еще глубже съехал вниз на стуле, а я откинулся на спинку и скрестил руки на груди. Мы с ним уже высказали свою точку зрения. Теперь это был вопрос принципа. Оглянувшись, я увидел, что Кейт обеспокоенно посматривает на меня. Судебные процессы вроде этого были в моей практике большой редкостью. Я совершенно не представлял, какого свидетеля Драйер припрятал в кармане. И понятия не имел, что произойдет дальше. При таком судье, как Стоун, Драйеру сойдет с рук все, что угодно. Любая ловушка, любая западня. Это не имело значения. Стоун желал обвинительного приговора не меньше, чем Драйер. Мы отвели Софию в тихую комнату и устроили ее там. Этот судебный процесс, хоть и шел довольно быстро, все-таки брал свое. Едва заметные морщинки вокруг глаз Софии углубились и растянулись, и теперь под ними появились темные круги. Пальцы у нее дрожали, голос был хриплым и прерывистым. Как будто что-то внутри нее время от времени сотрясало ее до самого основания. «По-моему, на данный момент мы идем почти вровень с Александрой. Не знаю, что там готовит прокурор, но чем бы это ни было, мы с этим разберемся. Вы отлично со всем этим справляетесь. Держитесь молодцом. Мне просто нужно, чтобы вы продержались еще денек-другой. Потом все закончится», — сказал я. София кивнула.
3: «Не знаю, сколько еще смогу выдержать. Находиться с ней в одном помещении... Господи, это навевает на меня целое множество неприятных воспоминаний. То, о чем я очень давно не вспоминала, и то, что она сделала с папой...»
1: Гарри положил руку ей на плечо, сжал. Она положила свою ладонь поверх его руки, а затем прижалась к ней щекой. Глаза у нее закрылись, и из них потекли слезы, одна за другой, капая Гарри на пальцы.
2: «Все будет пучком», — ободрил ее он.
1: Мы сидели в тишине, пока София пыталась взять себя в руки. В эти относительно спокойные моменты поток боли, который я из последних сил сдерживал, грозил прорвать плотину. Можно было бы щелкнуть выключателем, но горе и чувство вины все равно никуда не девались бы. Они застряли где-то под подбородком, сдавливая горло. Я знал, что когда закончится судебный день, плотина все-таки откроется, где-то ближе к вечеру. Еще одна ночь без сна. Еще одна ночь, когда я буду колотить кулаками в стены. Я вздохнул, стараясь держать плотину закрытой. Разберусь с этим позже.
3: «Кто убил Хэла Коэна? Могла это быть Александра?» — спросила София.
1: «Мы этого не знаем», — ответил я. Мы оставались в комнате, пока один из помощников Драйера не разыскал нас и не постучал в дверь.
2: «Мистер Драйер хотел бы вас видеть», — объявил он.
1: София уверяла, что все с ней в полном порядке, но Гарри явно не хотел оставлять ее без присмотра. Хотя в конце концов уступил, и мы оба направились по коридору туда, где на лавке, стоящей у выкрашенной в грязно-желтый цвет стены, нас поджидал Драйер. От трещины в стене отслоилась краска, и одно плечо безупречного костюма Драйера было усыпано желтыми чешуйками, но он этого еще не заметил. Я сел рядом с ним. Гарри встал напротив нас, скрестив руки на груди. «Если б вы попросили судью раздеться догола и станцевать с вами посреди зала суда эротический танец, он бы это сделал», — произнес я. По лицу Драйера расплылась сухая безрадостная улыбка, обнажившая мелкие белые зубы.
4: «Да, мы с судьей просто отлично ладим. А у меня для вас тут кое-что есть. Вы, наверное, рассердитесь, когда я вам это передам, но даю вам слово профессионала, мне впервые в жизни доводится вручать такое».
1: По другую сторону от Драйера лежала небольшая стопка страниц. Наверное, не больше сотни. Она лежала на лавке, лицевой стороной вниз, чтобы никто из проходящих мимо не смог увидеть название документа.
4: «Это принес Хэл Коэн. Я увидел это 3 дня назад. Это ксерокопия. А сверху отчет Сильвии Саграды, подтверждающий подлинность данного документа. Я собираюсь приобщить его к уликам и вызываю Саграду в качестве свидетеля».
1: Я взял у него стопку бумаг и, не глядя, передав ее Гарри, поинтересовался.
5: «И долго же вы это придерживали?»
4: «Я увидел этот документ всего 3 дня назад и не передавал его вам, пока не убедился, что он подлинный. По крайней мере, по словам мисс Саграды. Не возьмусь этого утверждать, но Хэл Коэн наверняка объяснил бы на суде, как это к нему попало. Однако Хэла Коэна больше нет, так ведь?»
2: «Эдди».
1: «Обожди секундочку, Гарри», — отозвался я. «Драйер, и вы думаете, что я поверю в эту чушь? Это ловушка. Так на слушании по делу об убийстве не поступают».
4: «Как будто вы сами не предоставили свой собственный отчет о волосяных волокнах, пока не приступили к встречному допросу свидетеля обвинения», — парировал Драйер.
1: Он поднялся на ноги.
4: «Я говорю вам правду. Коэн прислал это в мой офис несколько дней назад. Я должен был убедиться в подлинности этого документа, прежде чем передать его вам. Если бы он оказался уткой, я бы им не воспользовался, и мы не вели бы сейчас этот разговор. Будьте готовы, через 10 минут я вызываю на свидетельскую трибуну Сильвию Саграду».
1: Мы оба стояли лицом друг к другу. Я немного повыше, но Драйер выпрямился, силясь сравняться со мной. Мы встретились взглядами. Он расправил манжеты, выпятил грудь, а уголки его губ скривились в чем-то больше похожем на оскал, чем на улыбку. Если б я не знал его лучше, то мог бы поклясться, что он вот-вот полезет в драку. Я опустил взгляд ему на ноги. Он даже привстал на цыпочки. «Если вы хотите меня запугать, то советую прикупить хаш-папис на более высоком каблуке, старина».
4: «Вы мне не нравитесь, мистер Флинн.
1: Я тоже от вас не в восторге. Вы намеренно сблизились с судьей-расистом, придерживающимся правых взглядов, и только лишь для того, чтобы продвинуться по карьерной лестнице и упростить себе работу в суде. Меня от вас тошнит». Драйер издевательски хохотнул.
4: «Мне не нужен Стоун, чтобы все вышло по-моему. Строго между нами. Я рад, что не использовал те проверки на полиграфе. Результаты вашей клиентки оказались довольно неоднозначными. Полагаю, что сложившаяся прецедентная практика, исключающая привлечение экспертов по детекторам лжи, все-таки в чем-то небезосновательна. А вот свидетельство, которое я только что вам вручил, хоронит вашу клиентку с потрохами. Она убийца. По-моему, ее сестра тоже имеет к этому какое-то отношение. Я думаю, что они обе убили его. Может, я и не смогу этого доказать, но, по крайней мере, сумею отправить вашу клиентку за решетку, где ей самое место».
1: Глянув поверх моего плеча на Гарри, он добавил: «Приятного чтения!» Глава 45. Кейт. За каких-то 5 минут, прочитав отчет Сильвии с ограды, Кейт и Блок пролистали подшитые к нему ксерокопии страниц. Блок не произнесла ни слова. Когда Кейт собралась задать ей какой-то вопрос, она просто покачала головой, переваривала прочитанное. Слишком рано для вопросов. Но Кейт заметила выражение ее глаз. Это была та самая улика, которую они ожидали. Она уже посвятила Блок в свой разговор с Флином. Где-то рядом с ними, в зале суда, сидела убийца, которая устраняла свидетелей и манипулировала ходом слушания, подбрасывая железобетонные улики, чтобы добиться для себя оправдания, а для своей сестры – обвинительного приговора. Кейт рассказала Александре про отчет и приметила, как в глазах у той блеснул огонек.
3: «Я так и знала. Я знала, что это произойдет. О, спасибо тебе, Боже!»
1: Воскликнула Александра, молитвенно сцепив пальцы рук, запрокинув голову и устремив взгляд в потолок. Эта новая улика могла засадить Софию за убийство. Александра хорошо это понимала.
3: «Это ваш пропуск на выход из тюрьмы», — сказала Кейт. «Это правда», — все столь же восторженно ответила Александра. «Наконец-то суд услышит правду».
1: Блок лишь покачала головой. Когда они возвращались в зал суда, Александра чуть ли не приплясывала на своих высоких каблуках. Лицо у нее оживилось от новой надежды. Кейт же казалось, будто ее вот-вот стошнит. В животе что-то сжалось, к горлу подступил комок. Она капитально облажалась. Она представляла убийцу. Кейт сглотнула подступившую к горлу желчь. Сказала себе, что должна была догадаться, что как раз она и защищает убийцу. Эдди Флинн слишком опытен, чтобы позволить клиенту напарить себя. Заняв свои места за столом защиты, они стали ждать. Наконец вернулся судья, и Драйер объявил, что вызывает нового свидетеля, Сильвию Саграду. Эдди встал и выступил с возражением, но Стоун пренебрежительно отмел его, заявив, что нового свидетеля допускает, а приемлемость представляемой тем улики оценит по ходу дела. Кейт казалось, что она связана по рукам и ногам в быстро несущейся машине. Руками не пошевелить, руль мотается из стороны в сторону сам по себе, не поддаваясь контролю, нога прилипла к вжатой до пола педали газа, а машина, слетев с дороги, мчится прямо в сплошную кирпичную стену. Открыв глаза, она перевела дыхание. Они с Флином уже обсудили, что будут делать. Кейт не могла участвовать в том, чтобы подставить невинную женщину и отпустить убийцу гулять на свободе. Заключая сделку с Флином, она и подумать не могла, что как раз Александра и есть та убийца, что втихаря передвигает фигуры на доске. Кейт не желала быть частью чего-то подобного. Она больше и пальцем о палец не ударит, чтобы помочь Александре выйти сухой из воды. Попытка отказаться от клиентки лишь все усложнит. Да и судья наверняка не позволит ей этого в самый разгар процесса по делу об убийстве. Но даже если и позволит, это не решит проблему. Все, что ей оставалось, постараться не стать орудием, использованным для осуждения ни в чем не повинной Софии Авелина. В зале суда воцарилась тишина. Кейт почувствовала, как Блок толкнул ее локтем в бок. Она подняла взгляд, и подруга многозначительно мотнула головой на судью.
2: «Мисс Брукс!» произнес судья Стоун. «Я надеюсь, вы все еще с нами. Скажите мне, вы уже получили инструкции своей клиентки по данному вопросу? Насколько я понимаю, у вас нет возражений против этого свидетеля?»
1: Ей даже не пришлось поворачивать голову. Боковым зрением Кейт видела, как Александра качает головой, шепча себе под нос. «Нет, никаких». «Нет, ваша честь. На данный момент моя клиентка не возражает», ответила Кейт.
2: «Хорошо. Тогда продолжайте, мистер Драйер», — велел Стоун.
3: «Спасибо, ваша честь.
4: Народ называет доктора Сильвию Саграду».
1: Вперед, постукивая каблучками, вышла миниатюрная женщина в сером брючном костюме. Ее длинные, очень темные волосы ярко блестели в свете потолочных ламп. Когда она приносила присягу, Кейт поняла, что эта женщина моложе, чем она ожидала, и от нее исходит некая особая аура. В ее манере говорить было что-то властное, твердое. Когда доктор Саграда что-то говорила, вы этому верили.
6: «Доктор, давайте начнем с этого вашего звания, просто чтобы присяжным было понятно. Вы ведь не доктор медицины, верно?»
0: «У меня докторская степень по судебной экспертизе документов и их сравнению, полученная в Университете Мехико. А в настоящее время я работаю в Нью-Йоркском университете».
6: «Не так давно вам прислали из моего офиса некий пакет документов. Пожалуйста, расскажите присяжным, что в нем содержалось».
0: «Служебная записка, отчет токсикологической экспертизы со вскрытия Фрэнка Авелина, несколько недавних писем, заведомо написанных его рукой, и вот это», — ответила она, подняв что-то перед собой.
1: Кейт увидела в руке у Саграды маленькую черную книжечку.
0: «Это дневник, который вел Фрэнк Авелина в последние месяцы своей жизни», — объявила та.
1: По залу суда пробежал ропот. Это было что-то новенькое. Похоже, суду приготовились предъявить какую-то ключевую улику.
6: «Этот дневник поступил в распоряжение окружной прокуратуры несколько дней назад», — произнес Драйер. «Он был предоставлен Хэлом Коэном, обнаружившим его во время изучения личных бумаг жертвы. У мистера Коэна не было возможности прокомментировать эту находку под протокол или выступить на этом судебном процессе, чтобы высказать свое мнение о подлинности данного дневника. Но вы готовы сказать нам, действительно ли это дневник Фрэнка Авелина?»
0: «По моему мнению, да. Это дневник Фрэнка Авелина».
1: Люди заерзали на своих местах, подавшись вперед, чтобы лучше слышать, словно армия изготовилась к маршу. Это началось позади Кейт, с мест для публики, и распространялось подобно лесному пожару.
7: «Тишина в зале!» —
1: прикрикнул судья Стоун. «И с учетом предоставленных вам материалов, которые вы только что перечислили, что вы сделали, чтобы изучить этот дневник, доктор?» — продолжал Драйер.
0: «Я провела криминалистическое исследование контрольных образцов, писем, заведомо написанных Фрэнком Авелина, и сравнила их с почерком в данном дневнике».
1: «И каковы были ваши выводы?» Прежде чем ответить, Саграда взяла графин с водой, стоящий на свидетельской трибуне, налила немного в пластиковый стаканчик и сделала глоток. Потом поставила стаканчик на место и перевела взгляд на присяжных.
0: «Все контрольные образцы оказались в превосходном состоянии. Это дало мне хорошую основу для сравнения. Кроме того, я приняла во внимание известные факторы. Из токсикологического отчета следовало, что в организме жертвы был обнаружен галоперидол, и это соответствовало некоторым моим наблюдениям касательно почерка в дневнике. Некоторые разделы в нем совершенно четко соответствовали почерку жертвы, а некоторые не очень. Эти места выглядели так, будто пишущий находился под воздействием наркотиков или алкоголя, и хотя стиль был тот же, рука его явно не слушалась. Хотя, на мой взгляд, почерк был тот же самый».
6: «Просто для ясности, доктор, к какому выводу вы пришли касательно личности автора данного дневника?»
0: «По моему профессиональному мнению, все записи в этом дневнике сделаны Фрэнком Авелина», — ответила Саграда.
6: «Насколько вы можете быть уверены?»
0: «В данном случае из-за влияния психотропного препарата могу сформулировать свой ответ так. По моему профессиональному мнению, авторство принадлежит Фрэнку Авелина. В манере написания букв и формировании слов, синтаксисе и строении предложений достаточно много общих черт, чтобы привести меня к такому убеждению».
6: «Благодарю вас. Вас не затруднит прочесть вслух последнюю запись в этом дневнике? От 2 октября, насколько я помню. За 2 дня до убийства».
1: Кейт перевела взгляд на трибуну жюри. Она уже прочла эту запись и теперь хотела посмотреть, как отреагируют на нее присяжные.
0: 2 октября 2018 года. Начала Саграда. «Я знаю, что происходит. Это она отравляла мою еду. Я видел ее сегодня вечером. Она подлила что-то в суп из белого флакончика, а потом спрятала его в сумочку. Она думала, что я ничего не вижу. Бьюсь об заклад, она добавляла это и в мои смузи. Я изменю свое завещание, а потом вызову полицию. Я не сошел с ума. И не болен. Это все она. Я спросил у нее, что она добавила в мой суп. Она ответила, что мне вечно что-то чудится. Мне нужно действовать быстро, поэтому я не стал настаивать. О, Господи,
1: Вот уж никогда бы не подумал, что именно она предаст меня. Саграда подняла глаза от блокнота. Ей не требовалось заглядывать в текст, чтобы дочитать последнюю фразу до конца. Она знала ее наизусть. Это была София. По залу разнесся дикий вопль. Кейт обернулась и увидела, что София вскочила на ноги, а Эдди пытается усадить ее обратно. Лицо у нее было красным, волосы прилипли ко лбу, когда она попеременно тыкала пальцем то в свидетельницу, то в Александру.
3: «Нет! Это все ложь! Это Александра! Это она убийца! Я невиновна!»
1: Александра безучастно сидела рядом с Кейт, не обращая внимания на сестру. Впервые за весь этот судебный процесс Кейт увидела, что ее клиентка сидит в расслабленном, почти спокойном состоянии. И сразу же поняла, что этот дневник и есть то, что предсказывал Эдди. Тот самый пропуск на выход из тюрьмы, неожиданно приваливший Александре. Улика, подставляющая ни в чем не повинную женщину. Кейт не хотела иметь к этому ни малейшего отношения. Но нельзя было напрямую объявить об этом своей клиентке в суде. Надо было довериться Эдди, чтобы тот предпринял какие-то действия, и лучшее, что Кейт могла сделать, это не вставать у него на пути. Ее первое дело в качестве ведущего адвоката. Ее самый первый судебный процесс по делу об убийстве, и все, о чем она могла сейчас думать, это о том, как бы его проиграть. Глава 46. Эдди. «Мы знаем, что этот дневник — подделка. Нам нужно просто это доказать», — сказал я. Лицо у Софии пошло красными пятнами, веки и кожа вокруг них опухли. Она и так, не переставая, дрожала весь день. Пришлось подсуетиться на предмет чего-нибудь успокоительного, чтобы привести ее в чувство. Валиум малость угомонил ее, по крайней мере, снял большую часть напряжения. Теперь она могла говорить. Ей стало легче дышать, паника перестала душить ее. Мы с ней зашли в ее квартиру и остановились у двери, пока Гарри закрывал жалюзи и проверял двери, чтобы убедиться, что ничего ей тут не грозит.
3: «Эдди, скажите мне прямо, меня посадят в тюрьму?» — спросила София.
1: «Нет», — ответил я. В тот момент это показалось ложью. «Все с вами будет в порядке. Поставьте какой-нибудь из тех старых черно-белых фильмов, которые вы так любите. Закажите что-нибудь поесть. Нам с Гарри сейчас нужно поработать. Нам надо сосредоточиться, а мы не сможем этого сделать, если будем переживать за вас». София бросилась вперед, отпустив дверь. Обхватила меня руками, и ее голова легла мне на грудь. Меня это удивило, и поначалу я даже не знал, что делать. А потом тоже обнял ее, похлопал по спине и сказал, что все будет хорошо. Она отпустила меня, поблагодарила, и Гарри вышел из квартиры в коридор.
7: «Не волнуйтесь, милая, этот парень — лучший судебный адвокат, которого я когда-либо видел. Он, конечно, не так хорош, как я, далеко не идеален, но чертовски хорош», — сказал он.
1: «Как я могу быть на втором месте после тебя, если я лучший судебный адвокат, которого ты когда-либо видел?» — логично заметил я.
7: «Ну, самого себя-то я никогда не видел. Как ты это себе представляешь?»
1: На секунду, на долю секунды, на лице у Софии появилась едва заметная улыбка, пока мы с Гарри добродушно пререкались между собой.
3: «Спасибо», — сказала она и закрыла дверь.
1: Я последовал за Гарри к лифту. Мы вошли в кабину, и прежде чем двери закрылись, я спросил: «Ты точно все взял?»
7: «Я взял кухонный нож и упаковку бритв из ванной».
1: Он распахнул куртку. Кухонный нож Софии был спрятан у него во внутреннем кармане.
7: «Мы сделали, что могли. Все с ней будет в порядке. Нам просто нужно придумать, как победить», — сказал Гарри.
1: Ресторана «Гастроном» на 2-й авеню больше нет. Нет с 2006 года, когда арендодатели-владельцы так и не смогли прийти к соглашению. Заведение переехало на пересечение Восточной 33-й улицы и 3-й авеню, и весь Нью-Йорк переехал вместе с ним. Эйб Лебевол, эмигрировавший в Нью-Йорк из Польши, прошел путь от помощника-официанта, собирающего со столика в пустую посуду, до буфетчика на Восточной 10-й улице и, наконец, открыл в 1954 году свое собственное заведение. Эйб любил еду, людей и Нью-Йорк. Эйба любили все. Он был убит на улице в 1996 году по дороге в банк с наличными, вырученными от продажи ресторана. Нью-Йорк оплакал его, и бизнес перешел его родне. Впервые я пришел сюда с мамой и папой, когда был еще совсем ребенком. Когда Эйб поставил передо мной сэндвич с пастрами, который был больше моей головы, и нашел время поговорить с моими предками и познакомиться с нами поближе, я понял, что обязательно вернусь сюда. Я поднялся на второй этаж. Гарри заранее заказал столик в дальнем углу. Когда я пришел, Кейт, Блок и Гарри уже сидели там. В углу кабинки оставался свободный стул для нашей пятой гостьи. Она еще не появилась. Я сел рядом с Гарри, напротив Кейт и Блок. «Сожалею, Кейт», — сказал я. «Мы этого ожидали, и для меня это тоже было большим потрясением. Но мы уже говорили об этом. Александра пытается подставить Софию. Этот дневник — настоящий динамит для присяжных». Она ковырялась в тарелке с жареной картошкой, опустив голову. Блок пила кофе, а Гарри пиво. Казалось, будто сам воздух налился тяжестью. Тяжестью, которая давила на всех нас. «Я просто не думала, что это окажется Александра», — сказала Кейт. «Но так и должно быть. Она единственная, кому это выгодно. Я наблюдала за присяжными, они буквально ели глазами эту Сильвию Саграду, верили каждому ее слову. И вы б видели, как они смотрели на Софию, с какой ненавистью. Блин, мне тоже очень жаль. Ваша клиентка невиновна. Я не могу участвовать в этой подставе. Я просто...» Опершись локтями о стол, Кейт помассировала пальцами виски. Она сейчас проходила через ад. Она отказалась от карьеры в фирме, чтобы защищать женщину, которую считала невиновной. И вот теперь все изменилось. Ее первое дело обернулось кошмаром, защитой убийцы. И неважно, чего это ей стоило, я знал, что Кейт никогда не позволила бы убийце разгуливать на свободе. Она сейчас находилась здесь, а значит, была готова помочь, если сможет. Кейт еще не была распята тем отупляющим этическим кодексом, который позволяет адвокатам оставаться в здравом уме и самим не попасть в тюрьму. Ты не ломаешь голову, виновен или невиновен твой клиент. Ты не спрашиваешь у него, виновен он или невиновен. Ты просто делаешь свою работу, а решение остается за присяжными. Адвокатов постоянно спрашивают, как вы можете представлять интересы человека, который явно совершил то, в чем его обвиняют. Наша работа предписывает нам никогда не задавать вопросов о виновности, никогда не ставить себя в положение, когда приходится ставить под сомнение виновность или невиновность клиента. Мы просто излагаем его доводы и отстаиваем их. Такова наша работа. Чушь собачья. Это ложь, которую мы говорим себе, чтобы спокойно спать по ночам. Кейт еще не научилась обуздывать свою совесть. Единственное, что ее спасало, это неопытность. Она еще не бывала по ту сторону этой двери. Двери, за которой ты отключаешь все свои чувства и просто выполняешь свою работу, несмотря ни на что, даже если твой клиент виновен. Я раз прошел в эту дверь и потратил остаток своей жизни, пытаясь загладить вину за это.
7: «Я думаю, вы оба правы», — сказал Гарри. «Это убийство тщательно спланировано, чтобы оно выглядело как что-то другое, и слишком много людей, которые могли бы рассказать правду о том, что произошло на самом деле, мертвы или пропали без вести. Это не совпадение. Ничто из этого. Этот дневник написала Александра. Это она убила всех этих людей».
1: Кейт откинулась на спинку кресла, закрыла глаза и покачала головой. «Я не могу позволить ей уйти от ответственности. Я должен прижать ее к стенке, Кейт. Чем больше я думаю об этом, тем больше гадаю, уж не связана ли и смерть Харпер с этим делом», — сказал я. Стул, стоявший у края стола, скрижетнул по полу, когда его отодвинули. К нам подсела Пейдж Дилейни. Я представил ее Кейт и Блок. «Пейдж — федерал. Но не ждите от нее какого-то подвоха. Она уже ознакомилась с материалами дела и видеозаписями. Я попросил ее помочь нам с составлением профиля». «Я еще не закончила его», — сказала Пейдж. «И не знаю, насколько это будет полезно. Вы получите его самое позднее завтра, хотя кое-что я могу рассказать прямо сейчас. Во-первых, я полагаю, что мы имеем дело с серийным убийцей. И вот тут-то и начинаются проблемы с профилем.
7: Я думал, что ФБР превратило составление психологических портретов преступников в настоящее искусство», — заметил Гарри.
1: «Пока что нет. В бюро происходит своего рода раскол. Мы по-прежнему работаем с определениями, категориями и подкатегориями типов убийц, которые существуют уже 40 лет. И думаю, что нам нужно пересмотреть весь процесс».
7: «Почему?» — спросил Гарри.
1: «Потому что мы исходим из элементарной простоты. Наша работа всегда была нацелена на создание профиля, понятного каждому сотруднику правоохранительных органов. Однако реальность никогда не бывает настолько простой. В данном случае все еще сложнее из-за отсутствия исследований о серийных убийцах среди женщин. Используемые нами категории и подкатегории серийных убийц основаны на исследованиях, ориентированных на мужчин. Серийные убийцы женского пола на протяжении десятилетий оставались вне зоны нашего внимания. Около 15-20% всех серийных убийц – женщины, и на них приходится лишь около 3% исследований. И даже существующие методы отслеживания и выявления серийных убийств работают не так хорошо, как следовало бы. Для того, чтобы полицейский, находящийся на дежурстве, мог внести информацию об убийстве в нашу базу данных, он должен заполнить форму, в которой содержится 150 вопросов. На то, чтобы все сделать как полагается, уходит пара часов. Вы думаете, у простого копа есть пара часов, чтобы помочь нам в наших исследованиях?»
8: Блок подалась вперед, но ничего не сказала. Кроме кивка в знак приветствия, она пока что не произнесла ни слова. Но я мог сказать, что она укладывает в голове все услышанное. «В итоге ФБР сообщит вам, что в Соединенных Штатах на свободе находится около 50 серийных убийц. Реальная же цифра может быть ближе к 2000. Если оперировать упомянутой статистикой, это означает, что сейчас в мире действует от 300 до 400 женщин-серийных убийц. И мы понятия не имеем, кто они и насколько серьезны их преступления».
7: «Господи!» — потрясенно произнес Гарри. «А как же это дело?»
1: Официант принес сэндвичи и тарелки с закусками, и мы примолкли, пока он расставлял их на столе.
8: «Итак, что думаете? Это Александра или София? Я не хочу как-то повлиять на вашу точку зрения, высказывая свое собственное мнение. Мне просто нужно услышать мнение кого-то, кто не имеет никакого отношения к этому процессу», — сказал я, когда официант ушел.
1: «Кто из сестер Авелина убийца? Это сложный вопрос. Ни одна из них не укладывается в типовой профиль. Обе пережили в детстве серьезную психологическую травму, связанную со смертью их матери. Есть подозрения в связи с этой смертью, и то, что вы рассказали мне про тот след от укуса, очень интересно. После смерти матери обеих девочек разлучили с отцом и друг с другом. Разные школы, разные жизни, и все же...»
8: «Так все-таки кто?» — подтолкнул ее я. «Мы хотели бы получить конкретный ответ, Дилейни. Мы считаем, что одна из сестер ловко направляет этот судебный процесс». Прожевав кусок сэндвича, она вытерла губы салфеткой и задумалась. Я буквально видел, как в голове у нее крутятся шестеренки.
1: «Большинство серийных убийц не являются психически больными», — наконец произнесла она.
7: «Шутите?» — изумился Гарри.
1: «Многие из них психопаты, но это не психическое заболевание. Будь это так, то половина руководителей компании списка Fortune 500 находилась бы сейчас в психиатрических больницах».
8: Fortune 500. Список 500 крупнейших компаний США по размеру выручки, составляемый журналом Fortune, впервые составлен в 1955 году.
1: «Большинство серийных убийц ведут внешне нормальный образ жизни и хорошо умеют вписываться в свое окружение. Одна из первых серьезных работ о серийных убийцах была написана Клекли.
8: Харви Милтон Клекли. 1903-1984. Американский психиатр, один из первых исследователей психопатии.
1: Она называется «Маска здравомыслия». Тогда, в 1941 году, считалось, что если ты совершаешь безумные поступки, то ты сумасшедший. Сегодня это не так. Глядя на ваших девушек, можно сказать, что членовредительство Софии не очень-то вписывается в стандартный профиль. Люди калечат себя по самым разным причинам, но это один из факторов, который уводит меня от нее».
7: «Пистолет вам в голове. Кто из них убийца?» — воскликнула Кейт.
1: «Александра», — ответила Дилейни.
8: Гарри рассказал ей о дневнике и о том, что мы думаем теперь, когда он выплыл как улика в суде.
1: «Это умно», — заметила она, выслушав его. «Дневник заметно пошатнет мнение присяжных. Если он указывает на Софию как на отравительницу, это убийство и судебный процесс являются частью какого-то плана, на что это очень похоже, тогда, конечно». Александр достаточно хорошо подделал этот дневник, чтобы осудить свою сестру и добиться оправдания для себя. Ей также не обязательно быть мастером подделок. Почерк Фрэнка был испорчен из-за психотропного препарата. Очень умно.
9: «Так что же нам теперь делать? Нам нельзя допустить, чтобы это сошло ей с рук», — сказал я.
0: «Если я вызову ее на свидетельское место, вы ведь сможете подвергнуть ее встречному допросу?» — спросила Кейт.
9: «Таким образом, вы сознательно и на глазах у всех толкнете свою клиентку под автобус. А кроме того, нельзя исключить вероятность дачи ею ложных показаний. Что если она убедит присяжных, что этого не делала? Удалось ведь ей убедить вас обеих. А если я вызову Софию, и Драйер подложит ей какую-нибудь свинью, на что он вообще гораст, это может лишь еще больше усугубить ситуацию», — ответил я. Несколько мгновений мы молча сидели, погрузившись в собственные мысли.
0: «Не вызывайте подсудимых», — неожиданно подала голос Блок. «Проблема в этом дневнике. Мы покажем присяжным, что это подделка. Драйер убил кучу времени, доказывая, что это подлинник. Я не думаю, что у них было время подумать, насколько точен этот дневник, насколько записи в нем соответствуют действительности».
1: Гарри, Дилейни и я поразевали рты. Одна лишь Кейт продолжала отстраненно забрасывать в рот ломтики жареной картошки, пока ее подруга произносила эти слова. Впервые с тех пор, как мы уселись за стол. Я предположил, что Блок открывал рот только в тех случаях, когда требовалось сказать что-то чертовски важное.
9: «Блин, да это именно то, что нам нужно сделать!» — воскликнул я.
1: Блок промолчала.
7: «Черт, вот уж не убавить, не прибавить!»
1: — вторил мне Гарри, после чего посмотрел прямо на Кейт.
7: «И часто она это проделывает?»
1: Та поднесла стакан с колой к губам, немного поколебалась и ответила.
0: «Добро пожаловать в мой мир!»
8: Глава 47. Эдди. Опять постукивание каблучков Сильвии Саграды по полу. Словно тиканье часиков, отсчитывающих время до моего встречного допроса. Позади еще одна ночь без сна. На сей раз я работал, а не ворочался в постели. И к утру был готов снести Саграду с лица земли вместе со свидетельской трибуной. Закончив подготовку к допросу, сделал несколько звонков. И все же я не был окончательно готов. Я этого не почувствовал. Саграда заняла свое место за трибуной и начала наливать воду в стаканчик.
7: «Эдди»,
8: — шепнул Гарри. Потом начал что-то тихо говорить, но я его не слышал. Я не думал ни о дневнике, ни о Саграде, ни о Софии с Александрой, и хотя всю ночь голова у меня была занята этими мыслями, утром я мог думать только о Харпер, ни о ком, ни о чем другом. С момента ее смерти я каждую ночь думал о ней, и прошлая ночь казалась мне предательством. Харпер прочно засела у меня в голове. Я пытался щелкать выключателем, но без толку.
7: «Не забывайте, вы все еще под присягой, мисс Саграда», — напомнил судья Стоун. «Мистер Флинн, у вас есть какие-то вопросы к данному свидетелю?»
8: Вопросы у меня были, и я не мог задать ни одного из них. Боль облепила меня со всех сторон, словно я оказался в одном из тех старых водолазных костюмов, у которых медный шлем с окошком-иллюминатором, свинцовые ботинки и пояс с утяжелителем. Я был защищен от всего мира этой болью, и она давила на меня тяжким грузом, затягивала меня вниз.
7: «Эдди, ну давай же, ради Харпер», — шепнул Гарри.
8: Я встал, решив не скрывать эту боль, а использовать ее. «Доктор Саграда, согласны ли вы с тем, что некоторые представители вашей профессии могли изучить этот дневник и прийти к иному выводу касательно личности его автора?»
0: «Согласна. Мы можем высказывать лишь свое собственное мнение. Я понимаю, что у других оно может оказаться другим».
8: Первый шаг сделан. «Вы согласны с тем, что ваша интерпретация касательно того, кто написал этот дневник, может быть ошибочной?»
0: «Такое не исключается. Я не думаю, что это так, но такое вполне возможно».
8: Она была осторожна, не позволяя загнать себя в угол. Ей требовалось оставить себе выход, сохранив свой профессиональный авторитет. На тот случай, если в ближайшие 20 минут мне случится разнести к чертям все ее доводы. Умно. Кроме того, это вселяло в присяжных некоторую уверенность в объективности Саграды. Она выражала свою искреннюю веру, и ее разум был открыт для других вероятностей. Это делало ее показания еще более убедительными. Здесь уже мне приходилось соблюдать осторожность. Вы основывали свое мнение на начертании букв, на стиле, если угодно. А также на синтаксисе и строении предложений, не так ли? Главным образом, да. Хотя почерк в дневнике не совсем совпадает с заведомо подлинными образцами почерка Фрэнка Авелина, верно? Саграда отвела от меня взгляд и адресовала свои объяснения присяжным. Почерк может меняться со временем и в зависимости от обстоятельств. В общем и целом он похож. В некоторых фрагментах текста больше, чем в других. Известный фактор здесь заключается в том, что в то время, когда писался этот дневник, жертва находилась под воздействием психотропного препарата. Кто-то, кто хорошо знал почерк убитого, кто-то, кто знал его манеру изъясняться, мог бы довольно точно их воспроизвести, не так ли? В зависимости от уровня его или ее мастерства. Да, я полагаю, это возможно. Первая запись в дневнике датирована 31 августа прошлого года. Я просто зачитаю часть первой страницы. Ненавижу писать всю эту херню. Никогда раньше этого не делал. Я не из тех, кто хочет видеть свои мемуары опубликованными. У меня в шкафу столько скелетов, что их хватит на целое кладбище. Дважды. Это по предписанию врача, и только для меня. А еще для Дока Гудмана. Хрен его знает, чего он хочет, чтобы я тут писал. У меня опять были провалы в памяти. Сейчас 8:30 утра. Я не сплю с 4, захотелось отлить и не смог снова заснуть. Все как обычно. Если не простата, так хотя бы мозг. Хэл Коэн наконец-то уговорил меня обратиться к врачу по поводу обоих. От простаты я принимаю таблетки, а для мозга нужно писать всю эту чепуху. Док задал мне несколько вопросов, на которые я ответил, и он сказал, что со мной все в порядке, но, мол, чтобы просто доставить ему удовольствие, просит меня записывать свои мысли и любые симптомы, которые я замечу. Он навестит меня через пару месяцев. Я думаю, будет справедливо добавить, что этот дневник писался по совету невролога жертвы, доктора Гудмана, который хотел получить общее представление о симптомах. На мой взгляд, верное предположение. Врач, вероятно, хотел выяснить, не связано ли все это со стрессом или с чем-то еще, прежде чем проводить сканирование головного мозга. Полагаю, доктор Гудман был обеспокоен тем, что это может оказаться ранней стадией деменции. Я тоже так думаю. И вам предоставили также и медицинскую карту убитого, верно? Да, я хотела знать, лечился ли мистер Авелина от каких-либо заболеваний, которые могли повлиять на его мелкую моторику, а следовательно и на почерк. Я наклонился над столом защиты, взял страницу из лежащей передо мной стопки и подошел к свидетельнице. Это выписка из медицинской карты Фрэнка Авелина. Та ее часть, что касается посещения доктора Гудмана, невролога жертвы. Здесь приведены данные о кровяном давлении и других жизненно важных показателях, а также результаты медицинского осмотра. Последняя запись, сделанная от руки, гласит PO3/12DN. Видите это внизу страницы? Да, вижу. Я не был уверен в сокращениях и их значении. Насколько я понимаю, PO3/12 означает повторный осмотр через 3 месяца. Да, вы правы. Это соответствует тому, что жертва написала в своем дневнике. А вот это DN в какой-то момент меня озадачило. Но вы допускаете, что это может быть сокращением от слова «дневник»? Я не просто допускаю, я с этим согласна. Доктор Гудман, вероятно, записал, что через 3 месяца хотел бы ознакомиться и с записями в дневнике мистера Авелина. И, конечно, способ формирования букв и строения предложений в приведенной вами дневниковой записи соответствует таковым у жертвы. Спасибо. Следующая запись в дневнике относится к 5 сентября прошлого года. И вновь я просто зачитаю отрывок. Я не схожу с ума. После завтрака я вышел из ресторана Джимми, а она была на другой стороне улицы. Я вижу ее уже второй раз за последние несколько дней. Она пару раз газанула и уехала как раз в тот момент, когда из двери ресторана вышел Хэл. Он сказал, что не заметил ее. Может, это как раз у Хэла шарики за ролики заехали? Я сразу же позвонил Майку Мадину и велел ему нанять того частного детектива, которого рекомендовал Хэл.
1: Соответствует ли этот раздел способу формирования букв и построению фраз жертвы? Саграда кивнула. Да. Следующая запись датирована 15 сентября, и я снова зачитаю небольшой отрывок. Суп, который София приготовила вчера, все еще в холодильнике. Рядом с ним лежит рагу, которое Александра прислала из кулинарии.

0: получить информацию. Это согласуется с тем, как жертва формировала буквы и строила фразы?
1: Согласуется, ответила Саграда.
0: Я сделал небольшую паузу. Во все эти вопросы я заложил некоторое количество взрывчатки. И прежде чем привести в действие взрыватель, хотел посмотреть, кто может попасть в зону поражения взрыва. Правая рука Александры сомкнулась на левом кулаке, после чего она уперлась локтями в стол и положила подбородок на побелевшие костяшки пальцев. Я видел, как ее зубы крепко прикусили нижнюю губу. Брови сошлись вместе, выражая сосредоточенность или тревогу. А может, и то, и другое одновременно. Говорят, что в глазах жертвы убийства еще долго сохраняется образ убийцы, и наоборот. Древнее суеверие, конечно же. И все же, глянув в глаза Александры, я заметил в их уголках красный оттенок, как будто ее взгляд оставался запятнанным кровью. А вот выражение лица Софии было мягким. Она положила руки на стол перед собой, растопырив пальцы и как будто пытаясь до чего-то дотянуться. Возможно, до правды. Или до милосердия. Я не видел в Софии убийцу, только жертву. Ту, что пострадала от чужих рук. Я предположил, что в прошлом она настолько настрадалась, что эта боль была для нее почти что ностальгической. Стала чем-то вроде утешения или напоминания о том, что она все еще жива. И все еще испытывает эту боль, все еще истекает кровью. Есть жертвы, которые тонут в своей потере, которая лишает их абсолютно всего. Вкусов, запахов, любви, уверенности, здравомыслия. Горе – величайший из воров. Оно украдет все без остатка, если его не остановить. София выглядела так, как будто терять ей уже было нечего. Она знала, что этот дневник – ее билет к пожизненному заключению. Я просто должен был порвать его в клочки. Я вновь обратился к Саграде. «Как вы совершенно честно заявили, ваше заключение в значительной степени основано на личном мнении, и мнения об авторстве могут быть разными. Если бы появилась какая-либо новая информация, способная поставить под сомнение подлинность этого дневника, вы не желали бы изменить свое личное мнение?» Криминалистическая экспертиза документов – это не совсем уж гадание на кофейной гуще, но и не истина в последней инстанции. Саграда тщательно обдумала свой ответ, а затем сказала: «Это будет зависеть от характера новой информации». «Что если эта новая информация покажет, что этот дневник был написан исключительно для целей данного судебного разбирательства?» «Я не уверена, что поспеваю за ходом ваших мыслей», — сказала она. «Позвольте мне сформулировать по-другому. Этот дневник является подделкой». Иногда в суде произносится фраза, которая ощущается как резкий порыв холодного ветра. Все выпрямляются, поднимают брови и обмениваются удивленными взглядами, как будто собираются открыть попкорн и насладиться дальнейшим зрелищем. Это словно зажигательные финальные аккорды увертюры, когда занавес вот-вот взлетит вверх. «Я уже высказала свое мнение касательно почерка», — сказала Саграда. «Я говорю не про почерк, а про содержание самого дневника. Первая запись в нем датирована 31 августа». И в ней говорится о недавнем визите жертвы к врачу и необходимости вести этот дневник в медицинских целях. Запись в медицинской карте об этом приеме датирована 1 сентября. А запись выше гласит 31 августа, Н-я. Н-я означает «не явился». Мистер Авелина пропустил прием, который был перенесен на следующий день, на 1 сентября. В дневнике фигурирует неверная дата этого приема. 31 августа. Возможно, кто-то, кто знал, что у него в тот день назначат прием, сделал эту запись, но был не в курсе, что Фрэнк пропустил этот прием и появился у врача только на следующий день. Саграда посмотрела на Драйера, но ничего не сказала. В дневниковой записи от 5 сентября упоминается, что покойный завтракал в ресторане у Джимми, как и каждое утро. Однако 5 сентября ресторан был неожиданно закрыт из-за утечки газа по соседству. Но никакого упоминания об утечке газа не имеется, равно как и завтраки где-то в другом месте. Только тот, кто не был там в тот день, мог упустить эти подробности и предположить, что Фрэнк по обыкновению завтракал у Джимми. 15 сентября в дневнике делается запись об исчезновении частного детектива Белтфорда, о чем сообщалось в новостях. Однако первое упоминание об этой истории появилось в средствах массовой информации только 18 сентября. «Доктор Саграда,

0: Дневник был составлен кем-то, кто был осведомлен об общих передвижениях Фрэнка Авелина, но был написан не Фрэнком Авелина. У меня не было этой информации, когда я составляла свой отчет. Я не проверяла факты, упомянутые в дневнике. Нет, не проверяли. Если бы вы располагали этими сведениями, когда составляли свой отчет, это повлияло бы на ваше мнение, насколько я понимаю. Саграда заколебалась. Я предложил ей выход, не ставя под сомнение ее профессиональную квалификацию. Если она умна, то должна этим воспользоваться.
1: Проверка достоверности информации в дневнике – это задача правоохранительных органов, не моя. С учетом этой новой информации, я не могу настаивать на истинности моего прежнего мнения. В свете этих новых сведений, я вынуждена усомниться в авторстве данного дневника.
0: Несколько вздохов, тихое бормотание присяжных. Одна из обвиняемых была уже у них четко на мушке, и теперь мишень выдернули у них прямо из-под носа. Вопрос о виновности или невиновности обвиняемых стал столь же туманным, как и прежде. До моего следующего вопроса. Офис окружного прокурора получил этот дневник в свое распоряжение через Хэла Коэна. Мистера Коэна в настоящее время нет в живых. Мы провели некоторые расследования его финансовых операций. Вы были бы удивлены, узнав, что недавно на счет мистера Коэна был переведен 1 миллион долларов.
1: Я не знала об этом.
0: Деньги были отправлены со счета, оформленного на имя Александры Авелина. В связи с этим возникает вопрос, кому было бы выгодно фальсифицировать дневник, указывающий на Софию Авелину, как на ту, кто регулярно травил жертву галоперидолом?
2: «Возражаю!» — выкрикнул Драйер. «Вопрос не входит в сферу компетенции данного свидетеля и содержит призыв к домыслам».
0: «Ваша честь, это свидетель-эксперт, которому разрешено высказывать свое личное мнение».
2: «Я разрешаю этот вопрос, но будьте осторожны с ответом», — сказал Стоун.
0: Саграда была очень осторожна. Этот допрос мог нанести ей профессиональный ущерб. У нее не было времени как следует ознакомиться с дневником, а полиция Нью-Йорка не проверила достоверность приведенных в нем сведений. Ее единственным выходом из этого положения без единого пятнышка в послужном списке было основательно завалить дерьмом окружного прокурора и полицейское управление. Спрашиваю еще раз, кому было выгодно подделать этот дневник?
1: Ну, наверняка Александре Авелина.
0: Она должна быть первым кандидатом на авторство данного дневника. В дневнике фигурирует ее сестра, и я полагаю, что он вполне может оказаться фальшивкой. А также не исключено, что Александра заплатила мистеру Коэну эти деньги, чтобы тот отнес его в прокуратуру. Все 12 присяжных обвиняюще посмотрели на Александру Авелина. Я сел, предоставив им смотреть на женщину, убившую собственного отца. Глава 48. Кейт. Кейт просто не могла молча сидеть рядом со своей клиенткой, даже не пытаясь ограничить ущерб, причиненный показаниями Саграды. Блок уже рассказал ей про миллион долларов, но они не упомянули об этом Александре. Все выглядело так, будто та подкупила Хэла Коэна, и ничуть не исключалось, что Коэн был убит, поскольку либо потребовал больше денег, либо собирался рассказать все полиции. В любом случае, у Александры имелся потенциальный мотив для его убийства. Защита Александры сдувалась на глазах. Кейт сомневалась, что вообще сможет хоть что-то сделать, чтобы остановить кровотечение из подобной раны, но для Александры это выглядело бы подозрительно, если бы она не попыталась. Надо было как-то отреагировать. Александра безостановочно бормотала «нет-нет-нет» себе под нос. К ней вернулась дрожь в руках и ногах. Она достала из сумочки таблетку и проглотила ее, даже не запив. Похоже, это не помогло. Кейт должна была что-то предпринять хотя бы для виду.
1: «Доктор Саграда, возможно, вы слышали не все показания предыдущих свидетелей. Я просто хочу напомнить вам, что детектив Тайлер подтвердил, что после осмотра дома жертвы и квартиры моей клиентки криминалистами следов галоперидола обнаружено не было. Никаких. Вы согласны с этим?»
3: «Согласна».
1: «И справедливо ли будет заметить, что сейчас вы не можете с какой-либо степенью уверенности сказать, кто на самом деле написал этот дневник?» «Думаю, что справедливо. Покойно могла быть написана какая-то часть дневника, или весь дневник, или вообще ни одна из записей не сделана его рукой». Кейт получила все, что могла, и опустилась на свое место. Никаких встречных вопросов от Драйера. Обвинение закрыло свое дело. Флинн встал и заявил суду, что защита больше не планирует вызывать никаких свидетелей. Последнее, чего хочет подсудимый, это подвергнуться суровому испытанию перекрестным допросом. Нет, если у него хватит ума избежать этого. Если подсудимые отказываются от дачи показаний, это означает, что им не приходится уверять присяжных, что они этого не делали. Соответственно, и обвинитель не способен порвать эти уверения в клочки. «Я хочу дать показания», — вдруг объявила Александра. Еще в начале дня Кейт отодвинулась от нее еще на пару дюймов. Она чувствовала необходимость в этом расстоянии. Александра была настоящим исчадием ада, психопаткой, которая манипулировала своим отцом, убила его и обвинила в этом сестру. И забрала еще много жизней, чтобы ее так и не осудили. Кейт хотела, чтобы суд закончился как можно скорее. Больше того, она хотела, чтобы ее клиентку осудили и засадили за решетку на очень долгий срок. «Не думаю, что это разумно. Вам могут быть предъявлены дополнительные обвинения в попытке подкупа свидетеля. Как это вообще понимать? Вы так и не рассказали нам про Коэна». Александра расплакалась. Кейт подумала, что, наверное, ее клиентка способна лить слезы и устраивать истерики, словно открывая и закрывая водопроводный кран. «Я хотела, чтобы он сказал правду. Он сказал, что иначе поедет к Софии за деньгами, и кто из нас ему заплатит на стороне той, он и будет. Либо скажет, что дневник настоящий, либо подделка. Я очень-очень сожалею. Он просил меня не говорить об этом моему адвокату. Доказывать вашу вину — дело обвинения. Если Драйер уничтожит вас на встречном допросе, вы просто сделаете за него его работу. Если расскажете об этом суду, вам определенно предъявят новые обвинения. Давайте оставим это на усмотрение присяжных». «Вы уверены?» — спросила Александра. «Уверена. Я думаю, что у ваших показаний больше отрицательных сторон, чем вы можете себе представить. Это будет выглядеть некрасиво. И это даст Драйеру преимущество. Вы будете единственной из подсудимых, которую он сможет обвинить лично, и единственной, кого он сможет порвать на куски». Кейт наблюдала, как в голове ее клиентки крутятся шестеренки, расчеты, подгоняемые страхом. 5 секунд, 10. Прикусив влажную губу, Александра глянула в сторону присяжных. Двое присяжных уставились на нее в ответ. Кейт изо всех сил старалась оценить эти взгляды. Смотрели ли они на ту, которую считали невиновной, или же ждали своего шанса покарать убийцу? Кейт предположила, что они смотрели на Александру так, как 10-летний ребенок смотрит на тигра в вольере, с некоторым восхищением, за которым скрывается понимание того, что эта тварь способна убить. «Хорошо. Если вы считаете, что так будет лучше, я последую вашему совету. Я вам доверяю. Я не буду давать показаний». Кейт подтвердила суду, что тоже не будет вызывать свидетелей.
3: «Что ж, остаются только заключительные слова. Мистер Драйер?»
1: Обвинитель встал и подошел к присяжным, не спеша, уверенный в своей победе. Кейт знала, что он ощутил запах крови в зале и хотел нанести удар прямо сейчас.
3: «Все мы много чего узнали для себя в ходе этого судебного процесса», — начал Драйер. «Узнали, к примеру, что София и Александра Авелина достаточно богаты, чтобы купить себе хороших адвокатов защиты, это уж точно».
1: Губы Драйера растянулись в нечто напоминающее улыбку на человеческом лице, хотя Кейт еще ни разу не видела, чтобы он по-настоящему улыбался. Улыбка прокурора была столь же фальшивой, как у манекена-чревовещателя. Как обвинитель, Драйер, несомненно, обладал хваткой. Тактически грамотный, умный, безжалостный и решительный. Но в этот миг Кейт поняла, чего ему не хватало. Человечности. У него не было контакта с присяжными, вообще никакого взаимопонимания. Она догадывалась, что Драйер осознавал этот недостаток, или же что ему уже указывали на него прежде, и теперь он отчаянно пытался исправить его. Рискнул отпустить шуточку и едва не рискнул собственным лицом. Да и вообще просто выглядел гадостно.
3: «Но все эти дорогостоящие адвокаты защиты не способны помешать установлению истины. Есть одна истина, один факт, одна максима, которую никто в этом зале суда не оспаривал, и это ключевой момент для вашего рассмотрения. Когда Фрэнк Авелина погиб, обе его дочери находились в его особняке. Его тело еще не остыло, когда к нему приехали медики, Его убила одна из подсудимых или сразу обе. Но это должна была быть, по крайней мере, одна из подсудимых, которые сейчас сидят перед вами», — произнес он, указывая сначала на Александру, а затем на Софию. София Авелина решила не давать показаний по этому делу. Равно как и Александра. Это их право. Их молчание означает, что вы не услышите, как они скажут, что не убивали своего отца. Каждый из них отрицает это устами своих адвокатов. Но если вы лишены возможности выслушать подсудимых, тогда вы должны использовать свой здравый смысл и способность к рассуждению, чтобы оценить улики и свидетельские показания против них. А таковых великое множество.
0: Драйер подробно и обстоятельно напомнил присяжным суть показаний полиции и экспертов и подчеркнул, что попытки оспорить данные доказательства со стороны адвокатов защиты могут быть и обоснованными, но присяжные вправе отнестись к ним и как просто судебному крючкотворству, призванному отвлечь их внимание от сути дела.
3: «Господа присяжные, я прошу вас вынести в отношении обеих подсудимых обвинительный вердикт. Если вы считаете, что одна из них заслуживает кредита разумных сомнений, то предоставьте его ей. Хотя, по крайней мере, одна из этих женщин – убийца. Может, это Александра, которая пыталась подкупить свидетеля и подделать дневник своего отца. Может, это София, волос которой был найден в ножевой ране на груди ее отца. Мы, выступающие от имени народа, призываем вас задуматься о том, что у обеих имелись и мотив, и возможность убить своего отца, и что криминалистические улики связывают с этим ужасным преступлением обеих сестер. Спасибо за внимание».
0: Потом встал Эдди. В руках у него было с полдюжины страниц, речь написанная и готовая к произнесению. Кейт подумала, что это будет что-то смелое, что-то волнующее, связанное с презумпцией невиновности и основой нашей судебной системы и Конституции. Она думала, что Эдди должен был начать работать над этой речью еще много дней назад, дополняя и редактируя ее по мере накопления доказательств. И когда она была готова, репетировать ее перед зеркалом, как и она сама. Доводя ее до окончательного блеска, оттачивая каждое слово, чтобы подача была идеальной, а заложенное в ней послание громким и ясным. Присяжные молча ждали. Эдди бросил листы на стол защиты, рассыпав их в разные стороны. «Мне не нужно зачитывать свою речь. Мне даже не нужно говорить с вами о доказательствах по этому делу. Все вы внимательно слушали и свидетелей, и защитников. Я знаю это. Так что не буду зря отнимать у вас время. Поступите правильно. Оправдайте Софию Авелина». И с этими словами он сел на свое место. Если бы у него был микрофон, он бы его уронил.
3: «Мисс Брукс», — произнес судья Стоун, — «у вас есть что сказать присяжным?»
0: Кейт сглотнула, посмотрела на написанную ею речь, перевернула страницы и положила их на стол лицевой стороной вниз. Потом поднялась на ноги, поправила блузку и, обойдя стол защиты, встала перед присяжными.
1: «Моя клиентка»,
0: — начала она, — и тут вдруг умолкла. «Моя клиентка убила своего отца, своего друга Хэла Коэна, фармацевта, кассиршу, возможно, Майка Мадина, возможно, своих мать и мачеху, а также бог знает сколько еще людей. Как можно представлять в суде человека, который, как ты знаешь, виновен в том, в чем его обвиняют? Как можно стоять и говорить присяжным, что он невиновен? Почему это должно было произойти на ее самом первом судебном процессе?» Эти вопросы вертелись у нее в голове, словно шарики для лото в прозрачном барабане.
1: «Господа присяжные, я написала свою заключительную речь еще до начала судебного процесса. Как меня в свое время и учили. Готовиться к защите клиента необходимо задолго до начала судебного процесса, и именно так я и поступила. Я знала, на какие моменты следует обратить особое внимание, и знала, какие проблемы возникнут в этом деле. Я написала свою речь, имея в виду все эти моменты, и хотела бы напомнить вам об этих моментах: ненадежность улик криминалистической экспертизы, пробелы в версии обвинения, мотивы убийства другой подсудимой».
0: Кейт выдержала еще одну паузу. В зале воцарилась тишина. Двое присяжных сели чуть прямее, они слушали. И пока не понимали, к чему все идет. Кейт тоже.
1: «Но я не собираюсь этого делать. Я думаю, вы и сами знаете, что сложилось у вас в головах. Я уверена, что вы уже как следует разобрались с доказательствами. Единственное, о чем я вас попросила бы, это быть справедливыми и беспристрастными и вынести тот вердикт, которого заслуживает моя клиентка». Кейт не сказала присяжным, какого вердикта заслуживает ее клиентка. Она произнесла свою речь, ни разу не солгав своим первым присяжным. Она держалась прямо и верно и вернулась к столу защиты с высоко поднятой головой и чистой совестью. До вынесения вердикта.
4: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
5: Sag mir,
6: скажи мне, где цветы?
5: Куда они
6: исчезли? Скажи мне, где цветы? И что произошло? Скажи мне, где цветы? Их девушки сорвали. Когда же вы, наконец, поймете? Когда же они, наконец, поймут?
4: Программа «Анка-переводчица».
7: В эфире Радио Ранси, с вами Анка-переводчица. Всем привет! Сегодня для всех дам с редкими именами Ада, Адель, Аделина звучит музыкальная пьеса для фортепиано «Поля де Сенневилля», баллада для Аделины, «Баллад по Аделине». Композитор посвятил эту пьесу своей дочери. Мы слушаем первое исполнение этой баллады в 1977 году. Ричард Клайдерман и оркестр Лондонской филармонии.

В эфире радио «Рамсес», с вами Анка-переводчица. Переводить мне сегодня не придется. Музыканты сами позаботились и перевели эту пьесу с инструмента на инструмент. Соло на трубе Жан-Клод Барелли и оркестр Фауста Папетти.

В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Не нашлось поэта, чтобы выразить словами настроение этой пьесы. Мы слушаем вокалист Даниэль Ликари.

В эфире радио «Рамсес», с вами Анка-переводчица. Баллада для Аделины звучит на языке балалайки. Оркестр Пермской филармонии, соло на балалайке Андрей Горбачев.

В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. А вот звучит перевод на язык гитары. «Сандор Энэйди».

В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. Вот еще один вариант. Попробуйте догадаться. Музыкально-эксцентрическая группа «Sweet Dreams» — «Сладкие мечты» исполняет эту пьесу на хрустальных бокалах. Может, когда-нибудь какой-нибудь поэт, вдохновленный этой мелодией, сочинит песню. Может быть, это будет кто-нибудь из слушателей. А пока эта баллада остается без слов, нам пора прощаться. Заходите на огонек. Мы будем слушать именные песни, а иногда переводить не только песни, но и музыку с инструмента на инструмент. Пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья. Абонар.

0: Где цветы?
1: Куда
0: они исчезли? Скажи мне, где цветы? И что произошло? Скажи мне, где цветы? Их девушки сорвали. Когда же вы, наконец, поймете? Когда же они, наконец, поймут?
2: Вы слушали авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица».

нас. Здравствуйте, дорогие друзья! Радио Рансис представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Сегодня мы с вами будем слушать песни, написанные доктором Шлягером.

Нашу программу открыла композиция «Льется музыка» Вячеслава Добрынина и Леонида Дербенева. Пел доктор Шлягер Вячеслав Добрынин. Он автор более 1000 песен. Продолжительность песни – это в среднем 3-3,5 минуты. Можете посчитать, сколько минут, часов и дней нужно потратить на то, чтобы прослушать все эти композиции. Далеко не все они стали шлягерами, ведь трудно держать планку постоянно на очень высоком уровне. До середины 80-х песни Вячеслава Добрынина звучали в исполнении популярных артистов советской, да и не только советской эстрады. Затем, по примеру многих композиторов, он сам стал исполнять свои песни. Многое из того, что было написано ранее, Вячеслав Добрынин перезаписал в собственном исполнении и с собственными аранжировками. Но вы услышите добрынинские песни так, как они звучали по радио, телевидению и с пластинок фирмы «Мелодия» в далекие 70-е. Продолжит программу «Композиция Вячеслава Добрынина и Леонида Дербенева «Мы песни поем». Исполняет ансамбль «Песнеры». Запись 1977 года. Композиция прозвучала в фильме «Диск».

Родители Вячеслава Добрынина познакомились на фронте в 1942 году. Отец Галуст Аганесович Петросян, уроженец Нагорного Карабаха, кадровый офицер Советской армии. Мать Анна Ивановна Антонова, родом из Смоленской области, фронтовая медсестра. Их брак был зарегистрирован в военно-полевом ЗАГСе. Для Анны Ивановны война закончилась в мае 45-го. Она перебралась к сестре в Москву, еще не зная, что беременна. Галуст Аганесович продолжил службу и участвовал в разгроме японской Квантунской армии в августе 1945 года, после чего вернулся на родину в Армению. Его семья отказалась признавать русскую жену. Анна Ивановна жила в Москве у сестры. Она пыталась разыскать мужа, но безуспешно. 25 января 1946 года у нее родился сын. Его полное имя при рождении – Вячеслав Галустович Антонов. В исполнении ансамбля «Добрые молодцы» послушаем песню Вячеслава Добрынина и Игоря Шоферана «Как счастливым быть». Запись 1975 года.

Галуст Петросян женился на армянке и ничего не хотел знать ни о сыне, ни о бывшей жене. Анна Ивановна всю себя посвятила воспитанию сына. Рядом с домом, в котором жили Антоновы, находилась элитная школа, в которой и учился Вячеслав. В этой школе учились в основном дети академиков и профессоров. Соседом Вячеслава по парте был Игорь Ландау, сын академика Льва Ландау, будущего лауреата Нобелевской премии. Учиться плохо в такой школе было стыдно. Вячеслав Антонов был отличником. Анна Ивановна прекрасно шила и старалась, чтобы сын ни в чем не нуждался. Ей было кем гордиться –

Только что в исполнении ансамбля «Лейся песня» прозвучала композиция Вячеслава Добрынина на слова Леонида Дербенева и Игоря Шиферана «20 век», запись 1974 года. Слава Антонов рос разносторонне развитым парнем. Он увлекался спортом и музыкой, был капитаном школьной баскетбольной команды, заядлым футбольным болельщиком. Его кумиром был вратарь московского «Динамо» Лев Яшин. Кроме общеобразовательной, Слава учился в музыкальной школе имени Глиера. Специалисты обнаружили у него абсолютный музыкальный слух. Он мог подобрать на баяне любую песню, услышанную по радио. Мальчишка, играющий на баяне все, что не попросит, всегда был центром любой компании. Кроме баяна, Слава самостоятельно научился играть на пианино и гитаре. Вячеслав Антонов окончил дирижерско-хоровое и народное отделение музыкального училища имени Октябрьской революции и исторический факультет Московского государственного университета по специальности «История и

В середине 60-х в Москве появились первые советские молодежные группы, игравшие биг-бит. Братья, соколы, славяне, скоморохи. Об этом я уже не раз рассказывал в своих программах. Многие из участников этих коллективов стали основой популярнейших советских вокально-инструментальных ансамблей. Фанат Beatles и Rolling Stones Вячеслав Антонов стал гитаристом, созданной Леонидом Бергером и Валерием Шаповаловым, группы «Орфей». Репертуар «Орфея», как и других коллективов того времени, состоял в основном из перепевок песен популярных западных групп. Делались попытки сочинять что-то свое, как ни странно, на русском языке. Я об этом тоже рассказывал. Руководитель набиравшего популярность вокально-инструментального ансамбля «Веселые ребята» Павел Слободкин предложил Леониду Бергеру сотоварищи влиться в его коллектив. Леонид Бергер и бас-гитарист «Орфея» Валентин Витебский приняли это предложение. Вячеслав Антонов отказался, решив сначала окончить Московский университет. В конце 1969 года состоялась первая профессиональная запись гитариста Вячеслава Антонова. Павел Слободкин предложил Антонову поучаствовать в записи первого миньона ансамбля «Веселые ребята» в качестве гитариста. Вячеслав не только сыграл на гитаре, но и придумал музыкальное вступление к популярнейшей композиции «Алешкина любовь». Давайте послушаем.

Некоторое время Вячеслав Антонов был гитаристом в джаз-оркестре Олега Лундстрема, а потом руководителем ансамбля «Лада». Параллельно с этим, после окончания Московского университета, он учился в аспирантуре. Написал несколько научных статей, однако решил посвятить себя музыке, написанию песен. В 1972 году, несмотря на сопротивление матери, Вячеслав Антонов женился. Его избранницей стала врач-реаниматолог Ирина. Ирина была близко дружна с женой популярного поэта-песенника Леонида Дербенева Верой. Выяснилось, что Леонид Дербенев и Вячеслав Антонов близки по духу. Дербенев написал стихи на одну из мелодий, сочиненных Вячеславом Антоновым. Так родилась песня «На земле живет любовь» – первый всесоюзный шлягер Вячеслава. Песню в 1973 году записал московский вокально-инструментальный ансамбль «Веселые ребята». Вот эта запись.

В начале 70-х популярным стал еще один Антонов – Юрий. Помните, песня о тройке «Кончается лето, нет тебя прекрасней». Чтобы не было путаницы, Вячеслав Антонов решил сменить фамилию и отчество. По паспорту он стал Вячеславом Григорьевичем Добрыниным. Добрынины – это фамилия его дальних родственников. В начале 70-х у советских вокально-инструментальных ансамблей, да и у эстрадных исполнителей наблюдался, если так можно выразиться, репертуарный голод. Мэтры с холодком относились к новым веяниям, а молодым авторам было трудно пробиться на радио и телевидение. Выручала хозрасчетная фирма «Мелодия». Одна и та же песня входила в репертуар нескольких ансамблей. Например, «Нет тебя прекрасней», «Поющие гитары» и «Веселые ребята». Уже прозвучавшую сегодня композицию «На земле живет любовь» записали на пластинку «Самоцветы». «Кто тебе сказал?» – «Поющие сердца», «Лейся песня», Нина Бродская. Композиция «Вспоминай меня», которая сейчас прозвучит, также была записана на пластинку двумя набирающими популярность исполнительницами – Аллой Пугачевой и Софией Ротару. Предлагаю вам эту композицию Вячеслава Добрынина на стихотворение Вероники Тушновой в записи Аллы Пугачевой. Запись 1974 года.

Вспоминай меня, если хрустнет утренний лед, если вдруг под небеси прогремит самолет, если стихнут морозы, запоют соловьи, вспоминай мои слезы, губы.

0: вспоминай меня, если рыжая стая закружит листопад, если за полночь ставни застучат невпопад.
1: Позабыть не стану.

1974 году фирма «Мелодия» выпустила миньон под названием «Вокально-инструментальный ансамбль мира». На пластинке записано по одной песне в исполнении британского вокально-инструментального ансамбля «The Beatles», американского вокально-инструментального ансамбля «Creedence Clearwater Revival» и голландского вокально-инструментального ансамбля «Shocking Blue». В эту теплую компанию попал и советский вокально-инструментальный ансамбль «Самоцветы» с песней «Если будем мы вдвоем» слова и музыка Вячеслава Добрынина. Но прежде чем прозвучит запись «Самоцветов», предлагаю вам микс, сделанный мною. Британская группа The Rolling Stones с композицией «If You Need Me» запись 1963 года и советский вокально-инструментальный ансамбль «Самоцветы» с композицией «Если будем мы вдвоем» запись 1974 года. Слушаем.

Такая вот история. Ну, с кем не бывает. Кстати, русский текст близок к английскому оригиналу. Думается мне, редакторы фирмы «Мелодия» понимали, что к чему. Вероятно, поэтому запись «Самоцветов» попала на пластинку в ужасном качестве. Ну, а теперь композиция «Если будем мы вдвоем». Слова и музыка Вячеслава Добрынина. Поет и играет ансамбль «Самоцветы». Солисты Ирина Шачнева и Анатолий Могилевский.

0: На сегодня это все. Слушайте радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retrosobachka@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго.
1: Радио Рансис продолжает свои передачи.
2: Стив Кавана, 50/50. Глава 49. Эдди. Есть в английском языке два слова, способные более всех прочих вселить ужас в сердце судебного адвоката. И сейчас эти два слова, поступившие в виде текстового сообщения пару секунд назад, смотрели на меня с экрана моего мобильника. Они возвращаются. Присяжные отсутствовали в зале ровно 48 минут. За 48 минут можно много чего успеть. Но вот чего никак нельзя успеть за 48 минут, так это вынести справедливый и взвешенный вердикт по самому сложному судебному делу об убийстве в истории города Нью-Йорка. Это просто нереально. Наверное, у присяжных возник какой-то вопрос, подумал я. Это не вердикт. Такого просто не может быть. Но это был он. Где-то в глубине души я это знал. Я выбросил свой кофе в урну и повернул обратно к зданию суда. Прошел под развивающимися, порванными, выцветшими звездами и полосами, которые свисали с флагштока перед зданием суда. Сидящий на нем ворон протестовал против моего появления. Погибло уже так много людей, и не исключено, что погибнет еще больше, прежде чем все это закончится. Когда я был ребенком и рос в маленьком холодном доме в Бруклине, моя мама говорила мне, что никаких страшил и подкроватных монстров не существует. Истории, которые я читал в детстве о чудищах и ведьмах, уводящих детей от родителей в лес, она называла просто сказками. «Никаких монстров не бывает», — говорила она. Она ошибалась. Лифты в здании уголовного суда старые и жутко медленные. Когда один из них наконец доставил меня на мой этаж, я вышел из кабины, проследовал со всей остальной толпой по коридору в судебный зал и занял свое место за столом защиты рядом со своей клиенткой. Когда присяжные вошли в зал, воцарилась гнетущая тишина. Документы они уже передали секретарю. Все бумаги были оформлены в совещательной комнате. Моя клиентка попыталась что-то сказать, но я ее не расслышал. Просто не смог. Слишком уж кровь шумела в ушах. Я всегда мог неплохо рассудить, к какому решению склонятся присяжные. Был способен заранее предсказать его. И всякий, блин, раз оказывался прав. Это был первый вердикт, который я не взялся бы предсказать. Хотя в любом случае не оказался бы слишком далеко от истины. На мой взгляд, вероятности того или иного исхода были примерно равными. Так что с равным успехом можно было бы просто подбросить монетку. 50-50. 50/50. Я знал, чего хочу. Теперь я знал, кто убийца. Я просто не знал, увидели ли это присяжные. Я был шорами на глазах у присяжных. Секретарь встал и обратился к старшине присяжных, высокому мужчине в клетчатой рубашке с грубыми руками.
3: «Итак, оба вердикта вынесены?» — спросил он.
4: «И вынесены единогласно?»
3: «Да», — последовал ответ. «Единогласно».
4: «По делу «Народ против Софии Авелина», — продолжал секретарь, «вы сочли подсудимую виновной или невиновной?»
3: Старшина смотрел прямо перед собой. Нехороший знак. Обычно, если присяжные собираются вынести оправдательный приговор, они смотрят на подсудимого. Ждут, когда на того ни в чем не повинного обрушится цунами облегчения. Это то, что делает правосудие великим. Это мощь. Я опустил голову. Я не мог туда смотреть. Гарри схватил меня за плечо, и я почувствовал, как напряглись его пальцы. Не было слышно ни единого звука, даже дыхания. Зал суда больше напоминал могильный склеп. И у меня возникло смутное опасение, что сейчас София будет похоронена в нем. Старшина присяжных прочистил горло, а когда заговорил, голос у него звучал так, словно он кричал откуда-то с крыши высоко у меня над головой. «Невиновный. На уши навалился все усиливающийся шум. София схватила меня за руку и вскрикнула. Прозвучало это одновременно по-человечески и по-звериному. Стон боли и облегчения, как будто из плоти вытащили острую колючку.
4: «По делу народ против Александры, Авелина, вы сочли подсудимую виновной или невиновной?»
3: На сей раз никакой паузы, никаких колебаний. «Виновной». Теперь уже шум стал просто оглушительным. Горловой звук, вырвавшийся из горла Александры, был полной противоположностью тому, что издала София. Никакого облегчения, только боль и гнев. Руки у нее взлетели вверх, и Кейт попыталась успокоить ее. Угомонить собравшихся в зале было нереально никакими силами. Ряды для публики взорвались возбужденным гомоном, и все, что мог сделать судья Стоун, это сказать Кейт, что приговор ее подзащитной будет оглашен позднее, прежде чем он распустит присяжных, отзовет залог Александры и закроет слушание. Драйер все еще победно тыкал в потолок кулаком с ухмылкой злобного удовлетворения на лице, когда охранники суда подошли к Александре, приготовив наручники. Она отшатнулась от них, крича: «Нет, нет, нет, они ошиблись, это была моя сестра!» Они окружили ее, сковали наручниками и увели. Кейт последовала за ними. Прежде чем они скрылись за боковой дверью, Кейт обернулась, увидела меня и подняла вверх большой палец. Для нее это было горькой радостью. Она поддерживала не ту сестру и знала это, и все же поступила правильно. Большая рука хлопнула меня по спине.
5: «Мы сделали это, Эдди! Мы ее все-таки прищучили!» — сказал Гарри.
3: Я не знал, как поступят присяжные. Понятия не имел.
5: «С того момента, как ты раскрыл дневник, все к этому и шло».
3: «Правда? Я так не думал. Я просто не мог предсказать, как все сложится. Я уже окончательно запутался где-то по пути».
5: «Ты очень долго не спал. Странно, что ты все еще способен держаться на ногах. Все нормально. Не можешь же ты постоянно предсказывать вердикты. Отдохни немного», — сказал он.
3: Шмыгнув носом, Гарри последовал за Софией, которую уже поглотила толпа. Репортеры засыпали ее вопросами: шум, гам, вспышки фотокамер. Драйера тоже осаждали репортеры. Он напустил на себя дьявольский торжествующий вид и поблагодарил свою команду. Я протиснулся сквозь толпу, не поднимая головы, и направился к выходу. Все было кончено. Убийца в тюрьме. София на свободе. Правосудие, если такая вещь, как правосудие, вообще существует, редко находит свое отражение в вердикте. Правосудие — это не о том, что правильно, а что нет. Люди совершают ошибки, как преступники, так и присяжные. Вердикты часто бывают ошибочными, потому что люди несовершенны. Этот вердикт оказался правильным. И выходя из здания суда, я посмотрел на звезды и полосы и подумал, что, пожалуй, они все-таки не в таком уж плохом состоянии. Мне было нужно поскорее вернуться в свой офис. Хотелось забраться под одеяло и проспать до следующего года. Глава 50. Эдди. Через час после оглашения вердикта я уже был в задней комнате своего офиса. Лежал на раскладушке с закрытыми глазами, в пустом желудке перекатывалось два стакана виски, а глаза были крепко закрыты. Мое тело требовало сна. Мозг тоже. Я никогда еще не чувствовал себя таким уставшим. Месяцы бессонных ночей и долгих дней наконец-то взяли свое. Но сон не шел. Я мог думать только о Харпер. Ее убийца был все еще где-то среди нас. Вполне возможно, что Александра убила и ее, и этой мысли было трудно противиться, хотя ничто не связывало ее с этим убийством, кроме того, что Харпер работала над делом Софии. Если Харпер и увидела что-то во время того посещения дома на Франклин-стрит, от чего Александре пришлось устранить ее, то я не мог понять, что именно. У меня имелись лишь смутные предположения, ничего даже близко конкретного. Мысли долбились у меня в голове с такой силой, что я почти слышал их. Я сел, я и вправду слышал стук во входную дверь моего офиса. Я надел футболку, джинсы и направился в офис. Входная дверь у меня из матового стекла, и за ней на лестничной площадке маячил чей-то силуэт. Выдвинув ящик своего письменного стола, Я достал пару кастетов и надел на правую руку один из них. Если только по ту сторону двери не стояли Гарри или Кейт, я первым делом вырубил бы незваного гостя и уже только потом стал задавать вопросы. Харпер погибла, едва открыв свою входную дверь. В дверь снова забарабанили. Это был не просто стук. Кто бы ни находился сейчас на лестничной площадке, настроен он был явно недружелюбно. Я сделал вдох, шагнул вперед, вскинул кулак с кастетом к груди, изготовился и резко распахнул дверь. Это был не Гарри и не Кейт. И вырубать своего гостя я не стал. Вернее, гостью. На ней были узкие серые джинсы, тяжелые черные ботинки и синий блейзер поверх темной рубашки с каким-то рисунком. Блок не поздоровалась. Вообще ничего не сказала. Уставилась в пол, как будто смотрела сквозь него на бетон и металл внизу. Погрузившись в собственные мысли или не знаю еще что. Выглядела она так, словно только что получила какую-то недобрую весть. Может, кто-то из родственников попал в автомобильную аварию? В чем бы ни было дело, Блок явно испытывала затруднения с тем, чтобы это озвучить. Я открыл было рот, но у меня создалось впечатление, что если я что-нибудь скажу, то она может влепить мне своим ботинком доктор Мартинс по физиономии. Правда, потом я вспомнил, что Блок не отличается разговорчивостью, и решил, что все же стоит рискнуть, не то так и простоим до утра. «Блок, вы в порядке?» — спросил я. Она не пошевелилась, даже не вздрогнула, даже не посмотрела на меня. Просто произнесла: «Я так не думаю». «Что-то случилось? Надеюсь, не с Кейт, у нее все хорошо?» «Она не знает, что я здесь. Пока что. Можно войти?» «Конечно», — ответил я, отступая от двери и возвращаясь в офис. Разжав кулак, сбросил кастет на стол. Блок не села, даже после того, как я указал ей на кресло. На предложение выпить покачала головой. «Ладно, может, поможете мне чутка? Что-то не так, я это уже понял. Давайте, выкладывайте».
6: «Под конец все оказалось слишком уж просто», — сказала она. «Иногда требуется простое утверждение, чтобы изменить свой взгляд на что-то. Мне казалось, что часть этого дела — закрытая дверь, и Блок только что приоткрыла ее на дюйм. Я должен был догадаться, что присяжные вынесут обвинительный приговор Александре и оправдают Софию. Гарри был уверен в этом. Единственным, кто не ожидал такого вердикта, был я. И теперь я знал, почему. Я видел это по лицу Блок. Я был не только смертельно уставшим, но и неуверенным. Неуверенным во всем, и эти сомнения лишили меня сил. Я плыл по течению, окруженный туманом горя, и очень многое упустил из виду. На криминалистические улики в этом деле положиться было нельзя. Эксперт по волосяным волокнам и спец по укусам были в равной степени ненадежны. Меня бы не удивило, если бы Драйер каким-то образом повлиял на их отчеты, чтобы нацелить обвиняющий палец на обеих подозреваемых. В конце концов, это не имело значения, поскольку присяжные не поверили ни одному из экспертов.
7: «Меня беспокоят две вещи», — продолжала Блок.
3: И опять сделала паузу. Разговоры были явно не ее стихией. Ей требовалось собраться силами. Сквозь грязное окно напротив пробивались последние лучи солнца. Она не сводила глаз с плавающих в полосах солнечного света пылинок.
7: «Я думаю, что часть записи в дневнике все-таки подлинная. Фрэнк узнал, кто пытался его отравить, и собирался изменить завещание. Вот почему его и убили. Галоперидол. Он в жидкой форме. Большой белый флакон. Как получилось, что копы не нашли никаких следов, и как вышло, что Фрэнк так долго не замечал, как она подливала его ему в еду?»
3: «Ну, наверное, она была осторожна», — предположил я.
7: «Она давала ему его месяцами, а он этого не замечал, и она не пролила ни капли? Но каким-то образом Фрэнк все равно это понял?»
3: «Она была очень осторожна», — сказал я.
7: «И второе, что меня беспокоит — это было почти идеальное преступление. Она и на самом деле была очень осторожна. Убивая свидетелей, вдумчиво и не спеша планировала это, и все же оказалась настолько небрежна, чтобы занести в поддельный дневник сразу три грубые фактические ошибки», — закончила Блок.
3: Тут дверь в моем сознании распахнулась настежь. Мы оба посмотрели друг на друга. Доказать, что дневник был фальшивкой, оказалось слишком уж просто. Эта мысль сцепила наши взгляды и мысли между собой, как пара наручников.
4: Этих простых слов Блог оказалось недостаточно, чтобы весь мой мир перевернулся с ног на голову. Иногда ты не видишь чего-то, потому что просто смотришь на это под совершенно не тем углом.
2: «Вы подумали о том же, что и я?» — спросил я.
4: Она не ответила, просто бросила на меня взгляд, а затем вновь опустила глаза в пол.
2: «Мы до сих пор не знаем, почему погибла Харпер. Я вновь и вновь пересматривал видеозаписи того осмотра на Франклин-стрит. Я подумал, что, наверное, она увидела в доме на Франклин-стрит нечто такое, что указывало на одну из сестер и засняла это. Может, в тот момент она даже этого не заметила, но снимок-то остался. Возможно, я ошибаюсь, и у меня нет фото, которое она делала на телефон, чтобы это проверить, но это единственное, что могло сделать ее мишенью для убийцы Фрэнка. Харпер была умнее меня, лучше меня. Я обязан выяснить это ради нее.
4: Скоро стемнеет. Я хочу еще разок заглянуть в тот дом на Франклин-стрит», — произнесла она. «Не хотите присоединиться?» Я хотел. Я хотел и сам посмотреть, но прежде чем что-либо предпринять, должен был убедиться в правильности дальнейших действий. Мне требовалось подтверждение. У меня возникла одна мыслишка насчет галоперидола, и надо было ее срочно проверить. «Возьмите с собой Гарри. Если вас застукают копы, будет полезно иметь при себе бывшего судью высшей инстанции. В этом городе нет ни одного копа, который не знал бы Гарри Форда. Вы собираетесь рассказать об этом, Кейт?»
2: «Пока что нет», — ответила Блок.
4: «Ничего ей не говорите, пока не уйдете с Франклин-стрит. Она захочет поехать с вами. Если ее поймают на взломе и незаконном проникновении, ее юридическая карьера закончится, даже толком не начавшись».
2: Кивнув, Блок спросила: «А вы с нами?»
4: «Я не могу, у меня есть дела поважнее».
2: «Какие, к примеру?»
4: «Мне нужно позвонить одному старому другу, а потом купить газету и съездить в больницу».
2: «Вы нормально себя чувствуете?» — спросила она.
4: «Нет, далеко не нормально».
8: Глава 51. Гарри. Поездка от дома Блок в Эджуотере до Франклин-стрит заняла всего час, но Гарри уже жалел о своем решении сесть за руль. 20-летний кабриолет с мягкой крышей – не самый подходящий транспорт для долгой поездки холодной ночью. Пошел легкий снежок, и на левое бедро Гарри размеренно капала вода с протекающей крыши. В своем возрасте он чувствовал холод куда острее остальных. Старый судья туго закутался в шарф и длинное пальто, подняв воротник и натянув перчатки, но все равно весь дрожал. Беседа была ничуть не теплее. Блок хотела, чтобы Гарри просто вел машину. Ей требовалось сосредоточиться, все как следует обдумать. Гарри не возражал, но сейчас ему хотелось поговорить. Он получил от нее едва ли десяток слов. Ее адрес, подождите здесь, когда они подъехали к ее дому, а затем поехали, когда она вернулась в машину. Вот и все. Теперь они были всего в паре минут езды от Франклин-стрит.
2: «Не паркуйтесь прямо возле дома. Проезжайте мимо. Остановитесь на соседней улице», — распорядилась Блок.
4: Они проехали мимо дома, где был так жестоко убит Фрэнк Авелина. Было темно и по-ночному холодно. Гарри выполнил ее требования и остановил машину в квартале от дома.
9: «Клянусь богом, на улице теплее», —
4: пробурчал он, ступая на тротуар. Кое-как выбравшись из маленькой зеленой спортивной машинки, Блок выпрямила спину и неодобрительно посмотрела на нее.
9: «Это классика», — сказал Гарри.
2: «Это ведро с гайками», — отозвалась Блок, доставая сумку с переднего сиденья.
4: Под легким снежком они направились к дому Авелина. Народу на этой улице было совсем мало, а на Франклин-стрит и вовсе никого, кроме изредка проезжающих машин. Достав из кармана пальто вязаную шапочку, Гарри пристроил ее на голову, натянув как можно глубже на уши. Блок вроде не обращала внимания на холод, а если и обращала, то это было незаметно. Подойдя ко входу в дом, она надела пару зеленых кожаных перчаток, открыла свою сумку и что-то достала из нее, после чего поднялась по трем ступенькам, ведущим к двери. Остановилась там, делая вид, будто замерзшими руками пытается попасть ключом в замок. Гарри стоял сзади, стараясь насколько возможно заслонить ее от проезжающих машин и прислушиваясь к жужжанию чего-то похожего на маленькую дрель. Они пробыли у двери секунд 30, не больше, когда он услышал, как щелкнул замок, и дверь распахнулась внутрь. Не говоря ни слова, они зашли в дом, и Блок закрыла за Гарри дверь. Протянув ему крошечный, не больше авторучки фонарик, она предупредила:
7: Держите свет подальше от окон.
9: А вам не кажется, что Драйер позволил бы вам с Кейт вернуться сюда и осмотреть дом после того, как вы подали апелляцию?
7: Спросил Гарри. «И сколько бы времени это заняло?» — ответила она. Это был не столько вопрос, сколько поставленная в разговоре точка. Формально говоря, это был взлом с проникновением. Гарри уже далеко не впервые доводилось оказываться по другую сторону закона. Было на удивление трудно дружить с Эдди Флином и хоть чего-нибудь не нарушить. Рано или поздно Эдди сбивал с пути истинного абсолютно всех. Разумеется, по уважительным причинам. По крайней мере, в доме было тепло. Отопление регулярно включалось таймером, чтобы трубы не полопались на морозе. Гарри прошел вслед за блок на кухню. Все здесь выглядело не так, как в прошлый раз, когда он был здесь. Но сначала Гарри не мог понять, почему. Блок открыла холодильник, медленно и всего на дюйм другой. Она не хотела, чтобы все вокруг было залито светом. Склонила голову к приоткрытой дверце, и Гарри подошел, чтобы тоже взглянуть. Внутри было пусто. Даже полки были сняты. Вот тут-то он и понял, что изменилось. В прошлый раз, когда они были здесь, за стеклянными панелями кухонных шкафчиков виднелись хрустальные бокалы для вина и стаканы для виски. Сейчас за этими декоративными панелями ничего не было. Гарри выдвинул ящик. Никаких столовых приборов. Быстрый осмотр кухни показал, что все кружки, чашки, стаканы, миски, тарелки, сковородки, ножи и вилки были изъяты для экспертизы. Все, что можно было использовать для еды, питья или приготовления пищи, исчезло. Криминалисты даже сняли посудомоечную машину и унесли с собой.
9: «И ни следа галоперидола на всем этом», — пробормотал Гарри.
7: Блок ничего не ответила. Вместо этого поднялась наверх. Она шла тем же путем, что и Харпер на видео. Рассматривая те же предметы, пытаясь увидеть то, что видела та. Вздохнув, Гарри последовал за ней на верхний этаж. В спальню Фрэнка Авелина. Двойные двери, ведущие в спальню, были открыты. Блок остановилась на пороге, направив луч фонарика внутрь комнаты. Ее глаза следили за лучом, который медленно обвел сначала пол, а затем каждый угол. Она сделала шаг вперед, затем другой, по-прежнему медленно перемещая фонарик и полностью сосредоточившись на этом занятии.
9: «Видите что-нибудь?»
7: Наконец не выдержал Гарри. Блок не ответила. Он даже не был уверен, что она его услышала. Вслед за ней Гарри вошел в комнату, держась на почтительном расстоянии от нее, не желая попасть под луч ее фонарика. Полы были прочными, ни единого скрипа, куда ни ступи. Гарри держал луч своего фонарика, направленным прямо в пол, и когда Блок подошла к кровати и сосредоточила свое внимание на окровавленном матрасе, двинулся к пристроенной к спальне ванной комнате. Большая часть крови давно уже впиталась в постель, на полу ее было немного. Там лежал дорогой, толстый, светлый ковер, и пятна были хорошо заметны. Только отдельные брызги, никаких луж крови. Одежда обеих женщин была буквально уделана кровью. Обе объясняли это тем, что хватали за своего отца, чтобы проверить, жив ли он еще. Это утверждение было трудно опровергнуть. Гарри видел фотографии, и любой, кто имел бы контакт с Фрэнком Авелино в этой спальне, перемазался бы в крови с ног до головы. Книг на прикроватном столике не было. Только лампа и несколько салфеток. Комод в противоположном конце комнаты выглядел нетронутым. На нем стояло зеркало, и брызги крови до него не долетели. Слишком уж далеко. Гарри направил луч своего фонарика в потолок. Там тоже ничего не было. Никаких пятен, и кроме нескольких потеков на стене над кроватью, стены тоже были чисты. Блок не спеша приблизилась к этим кровавым пятнам, единственной реальной вещественной улике, оставшейся в доме. Харпер со своим мобильником в свое время тоже задержалась здесь. Как Гарри не присматривался, но так и не сумел понять, что именно ищет Блок. Он выключил свой фонарик, открыл дверь ванной комнаты и вошел внутрь. Окон здесь не было, так что плотно закрыл дверь и включил свет. Души здесь не имелось, только унитаз и маленькая раковина. Вероятно, некогда это был чулан. Большая роскошная ванная комната с джакузи и душем, достаточно большая, чтобы вместить баскетбольную команду, располагалась в некотором отдалении от спальни Фрэнка. Из-за холода и позднего времени Гарри приспичило в туалет. Он приподнял сиденье унитаза и уже ухватился зубами за палец на перчатке, чтобы стянуть ее, когда вдруг что-то услышал. Остановился как вкопанный. По коже пробежал холодок.
10: «Гарри!»
7: Послышался негромкий крик снаружи. Это была Блок.
9: «Здесь же нет окон. Мне нужно было включить свет, чтобы воспользоваться туалетом. Простите, я уже пожилой человек».
10: «Гарри!»
4: Опять оклик, на сей раз более настойчивый.
9: «Что такое?»
10: «Выходите»,
4: — приказала Блок. Гарри развернулся на 180 градусов и сделал два шага вперед. Потянулся к ручке, схватился за нее и медленно повернул. Заскрипела металлическая защелка.
10: «Стойте!»
4: — крикнула Блок.
10: «Что? Вы поворачиваете ручку?»
9: «Да, не переживайте насчет этого шума. Просто замок скрипучий. Это всего лишь я».
4: Как бы Гарри не нравилась Кейт, особой симпатии к Блок он не испытывал. Она почти не разговаривала и была столь же яркой личностью, как унитаз, стоящий у него за спиной. Тем не менее, он знал, что она умна и все-таки разговаривает, когда ей есть что сказать. И неважно, в какой манере она это делает. Если бы Гарри вел какое-то дело, ему бы хотелось, чтобы Блок работала с ним, но он знал, что не захочет выпить с ней пивка по окончании рабочего дня. Он не думал, что в своем возрасте сможет выдержать слишком много разговоров с Блок. Гарри продолжал медленно нажимать на ручку. Повернувшись полностью, она остановилась, и он выключил свет и открыл дверь. Вышел и увидел, что Блок смотрит на него с каким-то странным выражением на лице.
7: «Я знаю, почему убили Харпер», — произнесла она.
4: Губы у Гарри зашевелились, и с них даже сорвался какой-то звук, но это было не слово. Он просто что-то неразборчиво помямлил, пока не пришел в себя настолько, чтобы контролировать свой язык.
9: «Что-что?»
4: Губы у Блок приоткрылись, и она уже сделала вдох, собираясь рассказать ему о том, что обнаружила, пока Гарри был в туалете, но так и не начала. Вместо этого ее глаза широко раскрылись, они оба застыли на месте. Снизу донесся какой-то шум, звук закрываемой двери, входной двери, металлический хлопок и звяканье. Это ключи упали на мраморную кухонную столешницу. Внизу кто-то был. Блок приложила указательный палец к губам. Гарри стоял совершенно неподвижно, коротко, прерывисто дыша и не сводя глаз с глаз Блок. Если там внизу были копы, то их обоих ждали серьезные неприятности. А если София, то предстояли долгие путанные объяснения.
10: «Под кровать, быстро, без шума», — прошептала Блок.
4: Гарри опустился на четвереньки, а затем распластался по полу. Кровать оказалась достаточно высокой, и он кое-как втиснул под нее свое грузное тело. Блок залезла с другой стороны. Из-под кровати им была видна открытая дверь спальни. Свет в коридоре не горел, пока что. Они оказались в ловушке. Вытащив телефон, Блок принялась набирать текстовое сообщение. Глава 52. Эдди. В отдельной палате больницы Маунт-Синой на своей кровати дремал мужчина, которого я никогда раньше не видел. Вид у него был умиротворенный. На голове и на половине лица у него все еще белели повязки. Правая нога в гипсе, подвешенная над койкой, вроде не слишком беспокоила его. Трудно было сказать. Правая рука у него тоже была в гипсе и лежала поверх его большого живота. Открыв дверь палаты, я немного выждал на пороге, пока он не заметил меня. Похоже, он меня не узнал. Я смотрел на него уже несколько минут и был уверен, что никогда раньше его не встречал.
9: «Кто вы?» — спросил мужчина в гипсе.
4: Лицо у него выглядело смертельно бледным, под стать его голосу, похожему на предсмертный хрип. Губы были красными, воспаленными и потрескавшимися. Я ничего не ответил, просто зашел в палату, чтобы получше его рассмотреть.
9: «Вы врач?»
4: — продолжал спрашивать он. В палату вошел еще один мужчина. На край кровати рядом с ним присел Джимми Кипарик.
11: «Как самочувствие?»
4: — поинтересовался он.
9: «Уже получше»,
4: — прохрипел мужчина.
11: «Тони, это Эдди Флинн, мой хороший друг. Эдди, а это малыш Тони П., тот парень, про которого я тебе рассказывал. Его сбили, когда он переходил улицу».
4: «Рад познакомиться», — сказал я. «У меня есть пара вопросов по поводу того, что с тобой приключилось».
9: «Вы адвокат? Я не хочу ни на кого подавать в суд. Я не запомнил номер. Я не знаю, кто меня переехал».
4: На лице у него выступил пот. Здоровая рука слегка задрожала. Он нервничал, хотя никаких причин для этого не было.
3: Насколько я понимаю, ты припарковал свою тачку неподалеку от ресторана Джимми. Это было ранним утром перед началом твоей смены, и когда вылезал из-за руля, прямо в тебя врезался мотоцикл, и тебя размазало между ним и дверцей машины. Это то, что ты сказал Джимми, верно? Спросил я.
10: Ну да. Наверное, я не посмотрел в зеркало перед тем, как выйти из машины. Наверное, я сам виноват.
3: Джимми покосился на меня. Я кивнул. Судя по тому, как это описывают некоторые свидетели, мотоциклист почти полностью сорвал дверцу, проскочил вперед, а затем развернул мотоцикл и ударил тебя передним колесом по голове. Мне кажется, не очень-то похоже на несчастный случай.
10: Я не знаю, что произошло, я не помню. Последнее, что я помню, это как я вылезал из машины, сказал Тони.
3: Это была твоя новая машина? Он натужно сглотнул.
10: Ну да, новёхонькая. Удачная ставка с большой выплатой. 100 штук, как с куста. И как раз в тот момент, когда я подумал, что мне наконец улыбнулась удача, это и случилось.
3: Тони поднял здоровую руку, как бы напоминая нам, насколько серьезно пострадал.
10: Проломил мне череп, сука. Я не знаю, наверное, мне следовало посмотреть, прежде чем вылезать из-за руля.
3: Я попросил Джимми поспрашать своих букмекеров и вообще всех, кто держит букмекерские конторы на Манхэттене, на предмет 100-тысячных выплат за последние полгода. «Угадай, что они ответили?» — спросил я.
10: «Я не знаю. В смысле, я...»
3: «Букмекеры, которые тебя прекрасно знают, говорят, что ты больше ставил, чем выигрывал, и что за последний год 6-значных сумм никому не выплачивали».
10: «Послушайте», — начал было он.
12: «Скажи ему правду», — велел Джимми. «Если ты соврешь, я узнаю об этом, и тогда очень рассержусь».
10: «Я не вру», — запротестовал Тони.
3: Никто в здравом уме не станет лгать Джимми Кипарику. Особенно если ты еще и работаешь на Джимми. Это гарантированный билет в один конец на дно Гудзона. Мне нужно было, чтобы этот парень открылся. «Тони, у тебя есть только один выход», — терпеливо произнес я. «Сказать мне правду». «А теперь вот что я думаю. Если я прав, то ты мне так и скажешь. А если ошибаюсь, тоже. Лады? Скажи мне правду». Это единственное, что может тебя сейчас спасти.
10: Я...
3: Заткнись и слушай. Ты повар в буфете. Ты работаешь в ресторане Джимми вот уже 2 года. Хороший друг Джимми, Фрэнк Авелина, каждое утро приходил в этот ресторан завтракать. Мог посидеть с кем-нибудь за кофе, а потом уходил заниматься своими делами. Я пока что прав? Теперь его уже откровенно трясло. Тони сморгнул пот с глаз и кивнул. Ну вот и славненько. Короче говоря, Фрэнка Авелина систематически травили, одурманивали его в течение нескольких месяцев, и вот теперь полиция не может найти никаких следов этой отравы у него в доме. Ни единой капли. Хотя я думаю, что ее никогда в этом доме и не было. Я думаю, что, может, кто-то заплатил тебе за то, чтобы ты каждое утро добавлял эту дрянь в яичницу Фрэнка. И думаю, заплатил ровно 100 штук. Я думаю, ты делал то, что было велено. А потом, наверное, человек, который тебе заплатил, испугался. Испугался того, что 100 штук может и не хватить, чтобы ты держал язык за зубами, и попытался заткнуть тебя навсегда. Как тебе пока что мой рассказ?
10: Это была не отрава, богом клянусь. Она сказала мне, что это лекарство, лекарство. Сказала, что она не станет принимать его дома, и что я должен добавлять это лекарство в яичницу и сосиски.
3: Джимми вытер лицо, опустил голову и спустил долгий раздраженный вздох. 100 штук — довольно щедрые чаевые за то, чтобы добавлять кому-нибудь в еду обычное лекарство, — заметил я.
10: «Клянусь!»
3: «Заткнись!» — буркнул Джимми. Я положил перед Тони заранее припасенный номер «Нью-Йорк Таймс» первой страницей к нему. «Ты наверняка знаком с этой женщиной, той самой, что дала тебе галоперидол, а потом пыталась убить тебя. Ее фотография на первой странице. Вообще-то на первой полосе газеты было 2 снимка. Судебный процесс захватил мрачное воображение читателей, и под заголовком были помещены фото и Александры, и Софии, выходящих вчера из здания суда. Крупным планом. Демонстрирующие мрачную решимость обеих перед лицом их личного кошмара. «С которой из них?» — спросил я. Тони закрыл глаза. Он зашел слишком далеко, и теперь ему приходилось расплачиваться за это.
10: «Она попыталась кнуть меня ножом в лицо, но промахнулась и выронила нож. Он, видно, отлетел под мою машину, а потом развернула мотоцикл и проехала мне передним колесом по голове, совсем чокнутая!» — воскликнул он.
12: «Эй, Тони!» —
7: — вмешался Джимми. «Я знаю, ты, наверное, боишься эту дамочку. В конце концов, она чуть не убила тебя. Но послушай, ее здесь нет, и тебе больше не нужно ее бояться. Тебе нужно бояться меня, потому что я уж точно тебя убью. Ты меня понял?»
6: Тони открыл глаза, быстро кивнул и ткнул пальцем в газету. Я наклонился, чтобы посмотреть, на кого он указал. «Ты уверен?» — спросил я.
7: «Уверен. Это была она».
6: Теперь мне требовалось спасти Тони П. «Джимми, Тони собирается дать показания, что он достал для нее галоперидол, и ему хорошо за это заплатили. Он также скажет, что после убийства отца она спросила его, где он достал этот препарат, и он сказал ей, что купил его в аптеке в Хаберман. А еще скажет, что она пыталась убить его на улице. Ты ведь все это сделаешь, правда, Тони?»
7: «Я сделаю все, что вы скажете».
6: «Потому что если ты расскажешь копам все как есть и дашь показания о том, что травил кого-то в ресторане Джимми, это плохо скажется на бизнесе Джимми. А если ты вообще не дашь показаний, значит, у Джимми не будет причин оставить тебя в живых. Так ты это сделаешь?»
7: «Сделаю, клянусь».
6: Я отложил газету, поблагодарил Джимми и бросился к двери. «Не убивай его, он мне нужен».
7: «Он еще будет дышать, когда копы приедут поговорить с ним», — заверил меня Джимми. «Хотя кто знает, как долго он еще будет дышать после этого».
6: Глава 53. Эдди. В доме на Франклин-стрит вроде было тихо. У входа стоял старенький фургон. Заглянув в окошко его задней двери, я увидел составленные внутри коробки и кое-что еще. Постоял секунду на ночном воздухе, прислушиваясь. В городе было тихо, слышался лишь отдаленный шум машин. Потом я подошел к дому, входная дверь была открыта. Несмотря на это, я все-таки постучал и громко крикнул: «Есть тут кто-нибудь?», входя внутрь. Лампа на тумбочке в прихожей была включена. Я еще раз позвал и двинулся вперед, пока не увидел кухню и гостиную. В полумраке гостиной стояла София. Свет еще одной лампы, стоявшей на столе, падал ей прямо в глаза, отчего казалось, что внутри у них пляшут язычки пламени.
7: «Эдди, что вы здесь делаете?» — удивилась она.
6: Перед ней на кофейном столике лежала шахматная доска. Фигуры располагались так, словно партия была в самом разгаре. «Да вот зашел посмотреть, как у вас дела».
7: «Как вы узнали, что я здесь?»
6: «В вашей квартире никого не было. Полагаю, теперь этот дом ваш. Я подумал, что вы можете быть здесь. Я увидел снаружи фургон. Вы переезжаете?»
7: «Да вот решила перевезти сюда кое-что из вещей. Мне хотелось хоть чем-то себя занять», — сказала она.
6: «Это ваша шахматная доска? Я помешал игре. Здесь есть кто-то еще?» — спросил я.
7: «Здесь больше никого нет. Да, это моя доска. Это партия, которую мы с сестрой начали еще когда были детьми, но так и не смогли закончить».
6: София наклонилась и передвинула коня.
7: «А теперь все кончено», — сказала она. «Я победила».
6: Казалось, будто свет проникает в самую глубину ее глаз, отчего они светились, словно у хищника, выслеживающего свою жертву в лунном свете. Испуганной, кроткой Софии как не бывало. Ее сестра ожидала приговора за убийство Фрэнка, ее уверенность сияла вокруг нее, словно нимб.

0: Я хотела когда-нибудь победить ее в шахматах. Я хотела вырасти, и чтобы моя мама знала, что я лучше ее. И лучше, чем Александра. Я хотела причинить маме боль. Александра отняла у меня это. Я не смогла причинить ей боль после смерти, хотя и пыталась. А потом папа отослал нас из дома. Так что я потеряла и его. Она заслуживает того, чтобы сгнить в тюрьме за то, что сделала. В Софии произошла буквально сейсмическая перемена. Она и выглядела, и держалась совсем по-другому. Мне казалось, что я вижу ее впервые в жизни. Все начинало обретать смысл. Теперь стала ясна истинная причина ненависти между ней и Александрой. Когда она сказала, что пыталась причинить боль своей матери после ее смерти, я сразу понял, что это значило. Александра столкнула Джейн с верхней площадки лестницы, судя по всему, и вправду случайно. Но укусила ее София, уже после того, как та умерла. София помотала головой, словно очнувшись от сна. «Хотите кофе?»
1: «Спасибо, это было бы здорово. Произошли кое-какие изменения, и я хотел бы вас проинформировать».
0: Она провела меня на кухню и включила оставшийся свет. На кухонной стойке стояла новенькая кофеварка «Бан», только что из коробки, которую София еще не успела убрать. Фрэнк, по ее словам, никогда не пил кофе. Под конец он предпочитал чай. София налила воды в контейнер, включила машину в сеть, насыпала в фильтр свежемолотого кофе и оставила процеживаться.
1: «Убийцы всегда совершают ошибки», — произнес я.
0: «И вы нашли такую?» — спросила София тоном ровным и любопытствующим.
1: «Я нашел сразу две. Она оставила в живых свидетеля, человека, который смог ее опознать».
0: Она открыла кухонный шкафчик в поисках кофейных кружек, каковых там не оказалось.
2: «Они забрали все кружки», — констатировала София.
0: Заглянула еще в несколько шкафчиков, но так ничего и не нашла.
1: «Полагаю, кофе сегодня в меню не входит», — сказал я.
2: «Похоже на то. Простите, что вы там говорили про свидетеля?»
0: Обойдя небольшой столик в центре кухни, она остановилась всего в паре футов от меня. На ней все еще было длинное пальто и сапоги, хотя в доме было тепло. Парень, которому она заплатила, чтобы он добавлял галоперидол в еду Фрэнка, он работал в ресторане Джимми.
2: «Господи, и что он вам сказал?»
0: «Прямо сейчас он разговаривает с копами. Сказал, что ему за это заплатили». София опустила взгляд на кафельный пол, обдумывая услышанное. Наконец произнесла.
2: «Я до сих пор не могу поверить, что она это сделала. Она же моя сестра».
0: «Это была не единственная ее ошибка».
2: «Правда?»
0: «Да, но вам не стоит об этом беспокоиться. Честно, теперь все кончено, София. Вам больше ничего не грозит. Я просто хотел проведать вас, убедиться, что с вами все в порядке, а остальное я предоставлю полиции».
2: «Вы точно не хотите пойти и чего-нибудь съесть? Или мы можем остаться и перекусить здесь?»
0: «Точно», — сказал я, подступая к ней. «Я рад, что все закончилось. Я так волновался, что если вас осудят, вы не выживете в тюрьме. Теперь все это позади. Я знаю, что на это потребуется время, но вы справитесь. Теперь вы миллионер? У вас есть все?»
1: София протянула ко мне руки, тоже двинувшись ко мне. Я подошел к ней и обнял. Входную дверь я оставил открытой и теперь внимательно прислушивался. Вдали уже слышался вой сирен.
2: «Спасибо», — сказала она.
1: Я похлопал ее по руке, и мы отпустили друг друга. «Я, пожалуй, пойду», — произнес я, пятясь к двери. Кофеварка фанфарно зашипела и заклокотала, возвещая о готовности.
2: «А в чем была вторая ошибка? Вы сказали, что нашли две».
0: «Просто из любопытства». Услышав негромкий скрип тормозов, подъехавший к дому машины, я сказал: «Тут звонок в 911.
2: «А что с ним?»
1: «Ну, когда кто-то лишает человека жизни, это вызывает целую бурю эмоций. Адреналин зашкаливает, кровь бежит по венам и все такое. В такой момент легко совершить ошибку. Видите ли, когда она позвонила в 911, то сказала, что ее сестра в ванной. Сказала, что видит тени ног под дверью. Минут 20 назад я получил текстовое сообщение от одного друга. Оказывается, из спальни вашего отца нельзя увидеть никаких теней от ног под закрытой дверью. Даже когда кто-то стоит по ту сторону двери и поворачивает ручку».
0: «Так как же она узнала, что ее сестра там?»

0: Лицо у Софии изменилось. То, что раньше было теплым и умиротворенным выражением, сменилось чем-то другим. Глаза сузились, губы плотно прижались к зубам.
1: «Это не Александра сказала такое во время звонка в 911», процедила она, подступая ко мне.
0: «Я знаю». «Вы знали, что Александра в ванной, потому что видели, как она туда заходила. А затем позвонили в 911. Харпер тогда сфотографировал на телефон ванную комнату с закрытой дверью и включенным светом внутри. Если бы мы увидели эту фотографию, то поняли бы, что свет из-под двери не пробивается. Вот почему вы убили Харпер, пока она не успела присмотреться к этому снимку. И малыш Тони П. опознал не вашу сестру, он опознал вас». Я отступил назад, объявив: «Теперь можете забирать ее». Из-за угла в кухню вышел детектив Тайлер, за которым следовал Сомс.
2: «София Авелина, это полиция Нью-Йорка. Немедленно повернитесь и положите руки на стойку», — приказал Тайлер.
0: Я отступил на шаг, выжидая развития событий. София покачала головой и спокойно произнесла:
3: «Это чушь собачья. Полная чушь. Меня уже оправдали по делу об убийстве моего отца. Вы не можете снова привлечь меня к суду. Это будет повторное привлечение к ответственности за одно и то же преступление».
2: «Мэм, повернитесь и положите руки на стойку прямо сейчас», — повторил Тайлер, потянувшись к поясу.
0: София подняла руки над головой, медленно повернулась и положила их на стойку. Тайлер убрал руку с пистолета, подошел к Софии и сказал:
2: «Я должен вас обыскать. Есть ли у вас при себе какое-нибудь оружие?»
3: «Нет, ничего у меня нет».
0: Тайлер протянул руки и положил их Софии на плечи. Начал ощупывать ткань ее пальто, затем провел руками по спине в поисках спрятанных ножей, одновременно зачитывая Софии ее права.
2: «Я задерживаю вас по подозрению в убийстве Авзала Джата, Пенни Леттерман, Хэлла Коэна и Элизабет Харпер. Вы имеете право хранить молчание».
3: «Это полная херня. Ничто не связывает меня ни с одним из этих убийств. Ничего. Одного только слова какого-то обкуренного ресторанного повара для этого недостаточно. У вас ничего нет».
2: «У нас есть вот это», — сказал Тайлер, вытаскивая из кармана пальто Софии что-то блестящее.
0: Золотое распятие на дешевой золотой цепочке. На кресте все еще темнели следы крови. Крови Харпер. По крайней мере, они все еще были там, когда 30 секунд назад я незаметно опустил эту цепочку в карман Софии.
3: «Нет», — выдавила она, увидев цепочку в руке у Тайлера.
0: Сомс держался в стороне. Детектив явно был рад, что большую часть чисто физической работы взял на себя его младший напарник. Он повернулся ко мне и сказал: «Спасибо».
4: «Не за что», — отозвался я. «Просто делайте, как было обещано, и все будет пучком. Кроме того, снаружи стоит фургон. В кузове несколько упаковочных коробок, но есть и кое-что еще. Черный мотоцикл».
0: Отступив на шаг, Тайлер сунул другую руку в карман куртки в поисках пакета для улик, в который он собирался убрать цепочку. Сомс повернулся ко мне, чтобы что-то сказать, открыл было рот, но прежде чем успел заговорить, послышался какой-то жуткий треск. Это не было похоже ни на выстрел, ни даже на хлопок в автомобильном глушителе. Звук был влажный и глухой. Тайлер повернулся к нам, оказавшись спиной к Софии, и лица у него почти что не было. Что-то брызнуло мне на щеку. Что-то горячее, обжигающее. София выронила пластмассовую ручку, это было все, что осталось от колбы кофеварки. Оставшаяся часть стекла была в лице у Тайлера. Выронив ручку, она упала на колени, дернула Тайлера за куртку, а затем быстро поползла к другой стороне обеденного стола. Я повернулся к Сомсу, который лихорадочно вытирал лицо. Должно быть, на него попало больше брызг горячей жидкости, чем на меня. Еще один хлопок, и на сей раз это был выстрел. Сомс упал на спину. Я нырнул к полу, пригнув голову. Первым, что я увидел, был упавший на пол пистолет, за которым последовал Сомс. Он получил пулю в живот и был уже весь в крови. Видно, попытался выхватить пистолет, но выронил его. Тот отлетел слишком далеко, чтобы я мог дотянуться до него. Шаги. Подняв взгляд, я увидел Софию с пистолетом Тайлера в руке. Ствол был направлен на меня.
1: «Алекса, поставь мою любимую песню», — произнесла она.
0: Откуда-то из кухни отозвался сгенерированный электроникой голос, плоский и холодный.
1: «Ставлю она», Элвиса Костелло.
0: Прозвучали первые такты, и София улыбнулась. Глава 54. Она. София бросила взгляд на Сомса. Он истекал кровью. Темная кровь уже лужей скапливалась под ним, ее наверняка было полно и в желудке. София почувствовала неприятный запах. Возможно, пуля пробила часть кишечника, и в рану просачивалась желчь. Сомс долго не протянет, на этот счет можно было не переживать. Все еще держа единомушки, она посмотрела на Тайлера. Из щеки у того торчал длинный осколок стекла, еще один из шеи. Он корчился на полу. Эдди Флинн лежал на спине, на полу, под пристальным взглядом 45-го у нее в руке. «Ты почти что вышла сухой из воды, София. Если б ты не убила Хэлла Коэна, мы бы не связали тебя с убийствами в аптеке. Почему ему пришлось умереть?» Она склонила голову на бок, улыбнулась. Флинн оказался слишком уж умен на свою беду. Ей был нужен такой адвокат, как он. Он был одним из лучших в городе и защищал только тех, кого считал невиновными. Он идеально ей подходил. София полагалась на то, что он догадается, что дневник подделан, так что постаралась скопировать почерк Фрэнка, но не идеально. Этого оказалось достаточно, чтобы вызвать некоторые сомнения в том, кто его написал. Включение скрытых неточностей в дневник было риском, на который ей пришлось пойти. Это был единственный способ доказать, что дневник был написан настоящим убийцей. Только тот, кто действительно совершил убийство, мог состряпать фальшивый дневник, обвиняющий в этом кого-то другого. Это была самая убедительная улика на суде. Она до сих пор гордилась этим. Хэлл Коэн был таким же, как мой отец, и как множество прочих мужчин в этом городе, которые зарабатывают деньги на чужих бедах. Мне было нужно, чтобы Хэлл нашел этот дневник. Я спрятала его в личных бумагах Фрэнка, уже после того, как копы обыскали дом. Я хотела, чтобы Хэлл нашел его, потому что он обязательно попытался бы им воспользоваться. Он был предсказуемо нечист на руку. Хэлл передал дневник окружному прокурору, а затем попытался срубить бабла. В зависимости от того, кто ему больше заплатит, подтвердить или опровергнуть подлинность дневника. Я никогда не собиралась ему платить. Я хотела, чтобы он передал дневник, а Александра заплатила ему за то, чтобы он засвидетельствовал его подлинность. Тогда, когда вы спалили бы этот дневник в суде, все выглядело бы так, будто Хэлл и Александра все это время были в сговоре. Тем более, когда она и вправду ему заплатила. Я не могла допустить, чтобы Хэлл появился в суде и сказал, что я предлагала подкупить его. Ну уж нет. Он отдал дневник окружному прокурору и взял деньги у Александры, и после этого выполнил свою задачу. Флинн попятился, опираясь на ноги и локти, чтобы продвинуться к коридору. София последовала за ним, держа его на мушке. Ее нож лежал в рюкзаке в гостиной. Запах крови, ощущение оружия в руке — все это опьяняло. Она указала пистолетом, чтобы он продолжал двигаться. Для этого ей нужен был нож. Она хотела ощутить, как тот вонзается в его плоть. Глава 55. Эдди. София показала пистолетом, чтобы я продолжал продвигаться в сторону гостиной. Мне далеко не впервые угрожали стволом, и у меня сложилось впечатление, что она не хотела его использовать. Ей нравилось работать на близком расстоянии и лицом к лицу, вторгаясь в личное пространство. Я так и не сумел определить выражение ее лица. София явно не паниковала, и даже дыхание у нее было ровным. Она наслаждалась этим, каждой секундой. Она одурачила меня, но и не меня единственного. София Велина была монстром и всю свою жизнь носила маску. А теперь стала тем, кем всегда хотела быть — победительницей. Отныне у нее все деньги отца, а Александра лишь грязь у нее под ногами. Она отомстила тем, кто, по ее разумению, причинил ей зло, и теперь так и пульсировала силой, которую это ей дало. «Не останавливаться!» — прикрикнула она. Я был уже почти на самой середине коридора между кухней и гостиной. «Ну и каково это?» «Знать, что ты скоро умрешь», — добавила София. Я ничего не ответил, просто продолжал двигаться. Харпер умерла слишком быстро. Я хотела порезать ее в лапшу, как папу, но это выглядело бы слишком подозрительно.
4: ты будешь умирать медленно, Эдди». Мне следовало бы испугаться. Страх способен парализовать организм, как пуля. Но я не испугался. Я был в ярости. Я хотел вскочить, схватить этот пистолет и сунуть его ей под подбородок. Подержать его там, позволить Софии как следует подумать о смерти, а затем нажать на спусковой крючок. Песня, звучавшая в доме, набирала обороты, и София с каждой новой нотой становилась все более возбужденной.
5: «Хочешь убить меня, так ведь?» — спросила она. «За то, что я сделала с Харпер?» «Нет уж, не выйдет. Ты не убьешь меня, Эдди».
4: «Если б Харпер была жива, то давно бы тебя прищучила», — отозвался я с пола. «И ты вправду заслуживаешь смерти за то, что с ней сделала. Но ты права, я не стану тебя убивать». Я остановился. «Это сделает она». София широко раскрыла глаза, а через миг ее там уже больше не было. В коридоре оглушительно громыхнуло, и звук этот с треском заметался между стенами. Я вскрикнул, но мой голос потонул в этом грохоте. Вот только что секунду назад София стояла там, нависая надо мной, и вот уже лежит лицом вниз в коридоре, в 5 футах от меня. Пистолет выпал у нее из руки, под которой теперь расползалась огромная лужа крови. Я поднял глаза и увидел Блок, стоящую в другом конце коридора с огромным серебристым револьвером в руке. Из-за спины у нее выглядывал Гарри. Я вытащил из-за пазухи телефон и набрал 911. Глава 56. Эдди. 1 месяц спустя.
6: «Я вас откуда-то знаю?» — спросил продавец хот-догов.
4: «Я адвокат», — ответил я.
7: «Ну да, вы ведь представляете ту девицу, которая убила Фрэнки и Авелина?»
4: «Теперь уже нет».
7: «Она вас уволила?»
4: «Нет, это я ее уволил».
7: «Какие добавки желаете?»
4: «Чили, сыр, халапеньос. Все до кучи», — сказал я. Он протянул мне огромный хот-дог на пластиковом подносике. Я дал ему 10 и предложил оставить сдачу себе. Этот продавец был уже не первым человеком, который узнал меня за последние несколько недель. Меня все еще жгло, что я не сумел вовремя распознать истинное лицо Софии, что ей удалось провести меня, Гарри и Харпер. Она заставила меня пожалеть ее, и я не разглядел монстра за этой маской. Если бы мне это удалось, Харпер наверняка все еще была бы с нами. В ту ночь, когда медики грузили Сомса, Тайлера и Софию в разные машины скорой помощи, я позвонил Кейт и все ей рассказал. Она плакала в телефон. Облегчение, которое она испытала, ударило меня еще больнее. Кейт всю дорогу была права насчет Александры. «Мне следовало прислушаться к вам. Вы правильно выбрали сторону с самого начала».
5: «Вас развели, Эдди, и не только вас. София убедила абсолютно всех. Вы ни в чем не виноваты».
4: «Насчет меня не переживайте. Идите и вытаскивайте свою клиентку из тюрьмы». Сомс и Тайлер выжили после стрельбы, а Александра Авелина стала первой подсудимой в истории штата, чей обвинительный вердикт был отменен еще до вынесения приговора. Софии предъявили обвинение в умышленных убийствах 2 и более лиц, как это формулирует Уголовный кодекс. Она не признает себя виновной по причине невменяемости, это ей не поможет. Да, у нее серьезные проблемы с психикой, но ни одна из них не делает ее убийцей и не объясняет исходящее от нее зло. После того выстрела в плечо она выжила, но при этом потеряла руку. Возможно, это стало правосудием для Фрэнка, поскольку он никогда не увидел бы свою убийцу перед судом. Нельзя дважды привлекать к уголовной ответственности за одно и то же преступление. Хотя не то, чтобы это имело для Софии какое-то значение. Она проведет остаток своей жизни, страдая от боли в тюремной камере. Боли, еще более мучительной, от осознания того, что Александра унаследует все состояние Фрэнка. Перейдя через улицу, я вошел в стеклянные двери здания, в котором располагалась адвокатская фирма Леви, Бернард и Гроф. Девушка за стойкой в вестибюле объяснила, какой этаж мне требуется, и я направился к лифтам. В качестве сопровождающих мне придали 2 парней в костюмах. В одном из них я узнал Скотта, прихвостня Леви.
6: В лифте он наморщил нос и с отвращением уставился на мой хот-дог.
4: «Прости, но ни кусочка не получишь», — сказал я.
6: Двери открылись, и меня провели в конференц-зал со стеклянными стенами, по центру которого протянулся длинный стол. По одну сторону от него сидели все трое партнеров, рулящих фирмой. Возглавлял их, судя по всему, Джон Бернард, ухоженный джентльмен лет 65, облаченный вшитый на заказ костюм в тонкую полоску. Мэтью Гроф был немного моложе и бледнее, если такое вообще возможно. Леви оказался самым молодым среди них и сидел в центре этой группы. Их окружала толпа охранников и помощников. Я уже слышал о маленьком инциденте Блок с Леви. Молодец, Блок.
4: Кейт и Блок сидели лицом к армии противника. Кейт расположилась прямо напротив Леви, Блок слева от нее. Я занял свободное место справа от Кейт. Позади Леви и его партнеров открывался вид на силуэт Манхэттена. Перед Кейт лежал открытый лэптоп. У ног Блок стояла картонная коробка. У всех сотрудников фирмы, сидевших за столом, были электронные планшеты, блокноты или огромные стопки каких-то юридических документов. Равно как и у их начальства. Положив хот-дог на стол перед собой, я спросил у Блок и Кейт, не желают ли они перекусить. Кейт вежливо отказалась, Блок просто покачала головой.
7: «Итак, мы готовы открыть переговоры в отношении дела Леви, Бернард и Гроф, фирма против Кейт Брокс. Напомню, что данные переговоры проводятся при условии непричинения ими ущерба правам сторон в случае перевода вопроса в судебную плоскость. У вас есть какие-либо вопросы, прежде чем мы приступим?» — произнес Леви.
4: «Ага», — отозвался я. «Нет ли у вас тут вилки? Этот хот-дог оказался несколько жирнее, чем я думал».
6: Леви посмотрел на мой обед, потом на меня и недовольно заметил.
7: «Мы ждем вас уже 10 минут. Мы не могли начать переговоры без адвоката-ответчика. Я надеялся, что вы принесете что-то большее, чем дешевую нездоровую пищу».
4: «О, я не адвокат, Кейт», — сказал я.
7: «Что?»
4: «Не, она прекрасно справляется сама. Я ей не нужен», — сказал я, откусывая кусочек хот-дога. Он был горячим и вкусным.
8: «Тогда почему же вы здесь, мистер Флинн?»
6: — поинтересовался Бернард. Голос у него звучал так, словно доносился из глубин большого дубового шкафа.
4: «Я здесь исключительно в роли наблюдателя», — любезно ответствовал я. «Я ни за что на свете не пропустил бы чего-то подобного».
8: «Хорошо, тогда для протокола. Мы можем не обращать внимания на присутствующего здесь мистера Флинна. Мисс Брукс, я поговорил со своими партнерами, и мы пришли к цифре в $2,5 миллиона. Это окончательно. Вы украли нашего клиента. Это означает, что вы украли наши гонорары. Нам нужны эти деньги и ваша лицензия адвоката. Это наше последнее предложение».
6: Кейт достала черную пластиковую карточку, которую я тогда достал из бумажника Леви, и положила ее на стол.
5: «У меня есть встречное предложение», — сказала она.
6: На лице у Леви появилось какое-то странное выражение. Он словно вдруг увидел перед своим домом призрака, который снял штаны и гадит прямо на его собственной лужайке. Кейт взяла карточку и нажала на одну из ее сторон, откуда выскочил маленький металлический коннектор. Похоже, это была компьютерная флешка, только плоская.
5: «Эта карта принадлежит мистеру Леви», — сказала она, вставляя ее в свой лэптоп.
7: «Нет»,
6: — выдавил тот. Это прозвучало не как отрицание, это была мольба. Мольба о пощаде.
5: И эта карта действует как своего рода цифровой портал для входа на один сайт в Даркнете, продолжала Кейт. Когда она развернула лэптоп экраном от себя, я мельком увидел заглавную страницу какого-то сайта. Название я прочитать не успел, зато увидел подборку фотографий с изображенными на них женщинами. Одна из них была немного похожа на Кейт, и она наклонялась к чему-то лежащему на полу. Фото было сделано сзади, вероятно, на камеру телефона. Были и другие снимки, еще хуже. Некоторые из них были сняты из-под стола, когда камера была направлена под юбку женщины, и куда более натуралистические, на которых Кейт переодевалась или сидела на унитазе. У Леви, видать, имелись камеры, спрятанные по всему офису, под столами, в женском туалете, и бог знает где еще. Внезапно у меня пропал аппетит. «Это мои фотографии, которые мистер Леви сделал тайком и загрузил на этот сайт под названием «Коллеги, которых я хотел бы отыметь».
8: «Господи, Тео!» — воскликнул Бернард.
0: Тео Леви опустил голову, так как физиономия у него начала становиться ярко-красной.
9: «Я уверена, что за солидную годовую плату мистер Леви может посмотреть и другие фотографии своих сотрудниц, сделанные влиятельными мужчинами. Сотрудниц, некоторые из которых даже обнажены и занимаются тем, что явно не похоже на секс по взаимному согласию. Пользователи могут даже оценить этих женщин и фотографии, как это делается в соцсетях. Я вижу, что на сайте указан и мой домашний адрес. Так что я отзываю свой встречный иск о сексуальных домогательствах, вы отзываете свой иск о нарушении контракта и...»
0: «Кейт», — произнес Бернард, перебивая ее, — «вам больше не нужно ничего говорить. Мы отзываем наш иск. Вы поступаете так же и даете подписку о неразглашении. Мы выплачиваем вам $1 миллион компенсации, и на этом все закончится. Ладно? Не можете вы, наконец, выключить этот компьютер?»
9: «Простите, мистер Бернард, я еще не закончила. Никаких подписок о неразглашении не будет. Данное предложение действительно только на данный момент. Мы отзываем наши соответствующие судебные иски, мистер Леви увольняется из фирмы, а вы публикуете заявление для прессы, в котором говорится, что в Леви, Бернард и Гроф возникли проблемы с сексуальными домогательствами, но вы привлекаете специалистов по персоналу для их решения. Вот и все».
0: «Послушайте, мисс Брукс, вы, несомненно, талантливый юрист, но было бы глупо отказываться от $1 миллиона.
9: «Никаких подписок о неразглашении. Кажется, я это уже говорила. Это дерьмо слишком долго продолжалось за закрытыми дверями. И будет продолжаться и дальше, если вы не решите проблему раз и навсегда», — сказала Кейт.
7: «2 миллиона!» — подал голос Гроф.
9: Кейт покачала головой. «Предложение действительно только на данный момент», — повторила она. «Если вы его не принимаете, оно уходит из этой комнаты вместе со мной, а я отправляюсь прямиком в Нью-Йоркер с этой карточкой».
0: «Черт возьми», — буркнул Бернард. «Просто сделай это, просто дай ей все, что она захочет».
7: «Не можете же вы...»
9: — начал было Леви, но Бернард бесцеремонно оборвал его.
0: «У тебя здесь нет права голоса, Тео. У меня такое чувство, что твою задницу вышвырнут за дверь еще до конца этого дня».
7: «Считайте, что договорились. Вопрос решен», — объявил Гроф.
9: «Подождите», — попытался упорствовать Леви, но они проигнорировали его. «Спасибо вам», — сказал Кейт. Бернард и Гроф оба набросились на Леви и принялись распекать его. Не за то, что он мерзкий извращенец, а за то, что спалился. Тот пытался как-то оправдываться, но они не слушали.
10: «О, и еще кое-что», — сказала Кейт.
9: Наклонившись, Блок подхватила картонную коробку, стоявшую у ее ног, и поставила ее на стол.
0: «Что это?» — спросил Бернард.
9: Кейт открыла коробку и начала доставать пачки юридических документов. «Это судебные иски от имени 14 младших юристов и секретарей фирмы Леви, Бернард и Гроф. Все они женщины. Мистер Леви всех их тоже фотографировал, и у нас есть заверенные скриншоты с этого сайта. Пока вы еще не подсчитали, сколько денег задолжали этим женщинам, поскольку они и близко не подходили по зарплате к своим коллегам-мужчинам и не прикинули ущерб, нанесенный им в результате сексуальных домогательств, могу порекомендовать сумму в $2 миллиона, чтобы уладить этот вопрос».
7: «2 миллиона? Мы вполне можем на это пойти», — ответил Гроф.
9: «По 2 миллиона каждый?» — уточнила Кейт.
0: Сквозь стиснутые зубы Бернард спросил. «Так сколько, говорите, их было?»
9: 14.
0: «Нам нужно изучить документы и проверить эти заявления. Мы свяжемся с вами по ним до конца недели», — сказал он.
9: «Нет проблем. Если я ничего не услышу от вас до пятницы, цена поднимется».
7: «Подождите секундочку», —
9: вмешался Леви, больше не желая, чтобы на него кричали. Его карьера была закончена, и он отчаянно пытался спастись.
7: «Никуда я не уйду! Мы можем выиграть эти дела! Она украла у меня эту карточку! Она не может использовать ее в суде!»
9: «Вообще-то это я ее украл, Тео», — безмятежно ответствовал я. «Хочешь заявить в полицию о краже своего паспорта извращенца?» Рот Леви открылся и закрылся, как у рыбы.
0: «Я тоже так не думаю».
9: В течение часа с документами по делу Кейт было покончено, и она была уверена, что сможет получить по крайней мере 20% от каждого из своих новых требований к партнерам. День еще как окупился. У входа в здание нас уже поджидал Гарри с Кларенсом на поводке.
6: Денек был чудесный, яркий, солнечный и холодный.
4: Почему у меня такое чувство, что как только эти дела будут улажены, а ущерб возмещен, эта карточка каким-то образом попадет в полицию Нью-Йорка? — заметил я.
6: «Понятия не имею», — ответила Кейт. «Такое постоянно случается. Блок явно не станет класть ее в неподписанный конверт и отправлять в отдел по борьбе с сексуальными преступлениями».
4: Я низко наклонился и погладил Кларенса по голове. Этот пес начинал нравиться мне все больше и больше.
7: «Ты знаешь, что на 10-м этаже этого здания есть свободные помещения?»
4: — обратился ко мне Гарри.
6: Я повернулся и оглядел стеклянную башню.
4: «Не», — сказала Кейт, — «с этим местом связано слишком много плохих воспоминаний. Значит ли это, что вы обдумали мое предложение?»
6: «Да», — ответил я.
4: «Людям от меня одни несчастья, Кейт.
6: Харпер вообще убили. Это моя вина».
4: Она работала над моим делом, а я не предвидел того, на что способна София Авелина. Я поверил ей, и это стоило Харпер жизни. «Я не могу позволить, чтобы вы...»
6: «Харпер представляла себе весь риск, Эдди. Это не ваша вина», — сказала Кейт.
4: «Она любила тебя», — произнес Гарри. «Я должен был догадаться. София обманула меня», — возразил я.
6: «Вы не могли догадаться», — ответила мне Кейт. «София манипулировала всеми. Проблема была в том, что мы с вами были на противоположных сторонах. Если б мы с самого начала работали вместе, этого никогда не случилось бы».
7: «Кейт права. Ты слишком долго был волком-одиночкой, Эдди. Пора начинать все сначала. Новая жизнь, новая фирма», — произнес Гарри.
6: «Ну так как?» — спросила Кейт. «Мне надо уже сегодня встретиться с Драйером и убедить его снять обвинение с Александры за то, что она заплатила Хэллу Коину за лжесвидетельство. Я хочу сказать ему, что у меня новая работа, что мы теперь одна команда».
4: «Думаете, он снимет обвинение?» — спросил я.
6: «Я почти уверена. Там будут Сомс и Тайлер со своими боевыми ранениями. Они сказали, что сделают все возможное, чтобы убедить его. Думаю, все получится».
4: «Ну что, мы партнеры?»
6: «У вас есть репутация и клиенты, так что соотношение 70 к 30 в вашу пользу звучит не слишком самонадеянно с моей стороны».
4: «Нет уж», — ответил я. «Если мы собираемся быть партнерами, то соотношение должно быть 50 на 50. 50-50».
6: Мы пожали друг другу руки, и в этот момент родилась новая фирма — Флинн и Брукс. У нас уже имелись свой собственный судебный консультант, следователь и даже офисный пес. Теперь нам не хватало только этого самого офиса и телефона. И немного удачи. Я оставил Гарри, Кейт и Блок в баре около 3 часов дня. Александре присудили год условно за попытку препятствовать отправлению правосудия, и мы праздновали последнюю победу Кейт и открытие новой фирмы. Гарри уже давно нравилась Кейт, и он проникался все большей симпатией к Блок. Обе женщины любили Кларенса. Звуки их смеха последовали за мной на улицу. Я пил только пепси и воду. В тот момент у меня не было желания бухнуть. Я думал, что на этот раз смогу наконец покончить с этим навсегда. Я сел в машину и тронул ее с места, даже не сознавая, куда на самом деле направляюсь. Колеса типа как сами везли меня туда. Когда я доехал до кладбища, солнце уже садилось. Ноги сами нашли дорогу к могиле Харпер. Я присел на мокрую траву рядом с ней, прислонился головой к холодному камню и через несколько секунд почувствовал, что погружаюсь в сон. Текст читал Павел Маслаков.
11: Вы слушали программу «Читаем вместе». Радио Рансис. www.rancis.org

Ходят в праздной суете, разнообразные не те. И он не с теми ходит где-то, и тоже

происходит совсем не так, ко мне приходит, мне руки на плечи кладет и у другой меня крадет. А той, скажите, Бога ради, кому на плечи руки класть, та, у которой я украден в отместку, тоже станет красть, не сразу этим же ответит.

во мне уже осатаненность. О, кто-нибудь, приди наружь чужих людей соединенность и разобщенность близких душ со мною вот что.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org.
1: Спецхран. Из аудиоархива «Радио Рансис».
2: Добро пожаловать в гостиную «Радио Рансис».
3: Дорогие друзья, в эфире программа «Гостиная радио Рансис». Меня зовут Евгений Корнев, и сегодня я выступаю не в роли ведущего «Инфотрона», а в роли ведущего «Гостиной», потому что сегодня у нас в гостях человек по имени Виталий Вертоградов, который является ученым, физиком, теоретиком. Так что сегодня у вас сразу два ученых. Он так же, как и я, почти доктор физико-математических наук, поэтому разговор сегодня будет, что называется, на равных. Мы сегодня будем говорить в расчете, конечно, на то, что аудитория у нас не специалисты, но все-таки аудитория, которая интересуется и имеет пытливый ум, они заинтересуются тем, о чем мы сегодня будем рассказывать. Итак, Виталий Вертоградов — это человек, который на данный момент и работает, и живет в городе Санкт-Петербург, и, как обычно, просят вначале рассказать о себе и прочее, прочее. Поэтому, ну, во-первых, Виталий сейчас с вами поздоровается, а во-вторых, сразу я его попрошу кратко рассказать о том, где родился, где учился, в общем, такую вводную информацию о себе для тех, кто не знает Виталия вообще.
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели, добрый день, Евгений. Родился я аж целых 37 лет назад в городе Алексин, это Тульская область. Там же я и учился в школе первые 10 лет, то есть 10 классов я окончил средней специальной школы, пока у меня зрение не село практически до нуля, и только тогда я перевелся в московскую школу-интернат номер один для слепых и слабовидящих. Это было в 2005 году, в возрасте 17 лет. Поступил я в 11 класс, у нас тогда было 12-годовое обучение. 2 года я отучился, поступил в университет, Московский государственный педагогический университет, по-моему, имени Ленина. Не путать с МГППУ.
3: Я сразу хочу сказать, что я буду вклиниваться часто, потому что информацию, которую мы хотим сегодня дать, она должна быть очень-очень насыщенной, структурированной. И тут же первая точка, почему именно этот университет был выбран?
4: Дело в том, что когда я заканчивал университет, у меня было не особо много вариантов, куда пойти в плане дальнейшего образования. То есть у меня было хорошо с математикой. Физикой, к сожалению, за 2 года того, что я обучался в московской школе, она просела очень сильно. Особенно в 11 классе, когда нам фактически давали под запись все определения и формулы. То есть там было понятно от слова совсем ничего. Английский язык я на тот момент не знал совсем, поэтому вариантов, куда пойти, особо даже не рассматривался. Это был математический факультет. И на тот момент я рассматривал 3 университета. Это Московский государственный психолого-педагогический университет, в котором очень хорошо развита инклюзия, и в который наш преподаватель информатики Владимир Соколов нас очень туда зазывал всех. И большая часть туда именно и пошли. Потом у меня был Московский государственный педагогический университет, поскольку мы с другом туда хотели поступать вдвоем на математический факультет. Ну и как самое амбициозное, я решил, что подамся я еще и в МГУ на матмех. И я поехал в Ленинский университет, туда было раньше всего подача документов, я туда приехал, меня там очень хорошо приняли, все объяснили, все рассказали, назначили даты экзаменов. И вот что-то в этот момент, знаете, вот меня так хорошо там приняли, что я решил, я останусь в этом университете. Во-первых, потому что я не сомневался, что я поступлю, потому что для поступления надо было сдать 3 экзамена, математику письменно, математику устно и русский язык. Несмотря на то, что с русским языком у меня всегда были жуткие проблемы, я был уверен, что на 3-ке я хотя бы как-нибудь, ну, сдал все экзамены, потому что тогда, не знаю, как сейчас, можно было при поступлении набрать минимальное количество проходных баллов, и поскольку ушел вне конкурса, то можно было поступить. Но я набрал достаточно большое количество баллов. У меня 9 из 10 — это математика письменно, 10 из 10 — математика устно. И русский язык, если честно, я не очень помню, но там, по-моему, тоже 4-ка или 5-ка у меня была. Поэтому я с легкостью туда поступил, отучился ровно один день, 1 сентября. И 5 сентября, как сейчас я это помню, я забрал документы из Московского государственного педагогического университета и переехал в Санкт-Петербург.
3: А это в связи с чем? За 5 дней резко смените город и вуз?
4: Когда я заканчивал школу, я познакомился с девушкой, которая впоследствии стала моей женой.
3: И девушка когда... зрячая, правильно
4: да,
3: я понимаю?
4: Девушка зрячая.
3: А она где познакомились?
4: В Москве, причем абсолютно чисто случайно. У нас завязалось общение. И в тот момент я решил съездить на футбол. Это было начало июня. Я решил съездить на футбол в Санкт-Петербург. Она предложила остаться у нее. Потом мы все лето курсировали между Санкт-Петербургом и Алексином туда-сюда. И когда пришло время расставаться, собственно говоря, она уезжает в Санкт-Петербург. Она здесь обучалась в Российском государственном педагогическом университете имени Герцена. На психолога-криминалиста мне, соответственно, предстояло 4 года обучения в бакалавриате МГПУ. И вот расставание...
3: Она не захотела в Москву. Она же могла в Москву или там не было, что называется, жилищных условий.
4: Почему она в Москву не поехала? Не было жилищных условий по одной простой причине, что здесь, в Санкт-Петербурге, у нее была своя трехкомнатная квартира, где она жила одна. И, собственно говоря, в Москве не было абсолютно ничего. То есть я там жил в общежитии. Я уже даже заселился в эту общагу, 1 сентября там появился, но ни разу там не остался. И, собственно говоря, когда мы прощались на вокзале, она обронила такую фразу, что будет сложно ездить часто друг к другу, но будем стараться. Но если что, знай, ты можешь, в принципе, приехать ко мне. Если хочешь, узнавай, есть ли заочное обучение в МГПУ, и приезжай ко мне. Я узнал, в МГПУ заочного обучения, разумеется, не было. И я решил, что я тогда пропущу год. Поступил я легко. Я думаю, я и на второй год также легко поступлю уже в Санкт-Петербург. Поэтому я переехал.
3: Прям легко. А как, кстати, поступление проходило и в Москве, и в, уже в Герценовском? Как письменно, особенно математика? Это я говорю для старшеклассников и для родителей, которые будут нас слушать.

0: То, как я закончил свой экзамен, я подозвал эту девушку, она подошла, я продиктовал все, что я нарешал, все решения, она переписала на листочек и сдала, соответственно, этот листочек комиссии. Было там, я не помню точно, сколько вопросов, задачки были достаточно легкие. Я не решил только одну задачу, которая была связана со стереометрией, ввиду того, что у нас в школе по геометрии стереометрия практически не изучалась, поэтому я ее не знал, я даже за нее браться не стал. Ну, тем самым у меня просто на 1 балл было снижено. Там
1: А
0: 10 задач было.
1: факультет был какой? Прикладная математика, просто
0: Да,
1: мехмат
0: это была
1: или...
0: прикладная математика, сколько я помню, поэтому проблем не возникло с поступлением.
1: Ну вот, так что не бойтесь. А сейчас, наверное, вообще как-нибудь можно в каком-нибудь электронном виде с ноутбуком там что-нибудь сидеть и писать.
0: Так сейчас же ЕГЭ.
1: То есть вообще ничего сдавать не надо, да? Ну
0: Вообще, просто ты
1: еще лучше.
0: выносишь свои
1: А-а-а.
0: данные ЕГЭ и спокойненько себе
1: Все,
0: поступаешь.
1: тогда это была просто ностальгия по былым временам. Возвращаемся к переезду Виталия в город Санкт-Петербург. Теперь следующий вопрос. Поскольку за 5 дней нельзя было оценить качество образования, в общем, каково было качество математического образования вот там уже в Герценовском институте, и почему там же есть и тоже университет и прочее, прочее. Просто потому что девушка там же училась. Опять по
0: Во-первых,
1: принципу «все вместе», и как было с качеством?
0: девушка действительно училась в РГПУ, она советовала именно в этот университет. И плюс ко всему, на тот момент в Санкт-Петербурге ходил неприятный слух о том, что в СПбГУ, это большой университет у нас, незрячих не очень любят. Как
1: За
0: оказалось,
1: что их так не любят? С
0: не
1: чем они там
0: знаю,
1: так
0: но вот
1: провинились?
0: все, кто поступал туда, говорили, что там громадные сложности с обучением и очень, скажем так, нехорошее отношение со стороны педагогов к студентам. Но
1: Ну а в Герценовском, ну раньше точно был, если сейчас дефектологический факультет, поэтому там наоборот очень хорошее должно быть
0: Да,
1: отношение.
0: у меня очень хорошее было отношение со стороны абсолютно всех педагогов. Я как бы не встречал никакой дискриминации по данному поводу, но я больше того скажу, что впоследствии я узнал, что в СПбГУ такого нет, и это были всего лишь слухи, и просто люди, которые плохо учились, им было проще свалить на вот такое плохое отношение со стороны педагогов к ним, чем просто взяться за ум и начать учиться. Потому что сейчас у меня достаточно тесное отношение с физическим факультетом СПбГУ. У меня оттуда оппоненты моей кандидатской работы. Вот буквально вчера на конференции я с ним разговаривал. У него сейчас обучается мой студент в аспирантуре, то есть официально руководитель как раз-таки вот заведующей кафедры там, но неофициально этого человека курирую я. Он под моим руководством кандидатскую пишет, тоже вот вчера делал доклад. Поэтому отношение очень хорошее со стороны...
1: Как студента-то зовут? Может, он нас будет слушать? Мы ему сейчас привет передадим прямо из эфира,
0: Студента зовут
1: который...
0: Дмитрий, вы его
1: Да.
0: хорошо знаете.
1: Конечно,
0: Вот.
1: Дмитрию большой привет. Если он это будет слушать, то ему огромный привет. А это наш общий хороший друг. А как качество-то математического образования было в Герце? Все-таки не университет вот тот, не небольшой, да, основной, а герценовский. Ну как там было с качеством математического образования?
0: С качеством математического образования проблем особых там не было. Единственное, на что я жаловался, на то, что математики было мало. То есть было очень много посторонних предметов, которые, ну, извините, я не очень понимаю, зачем, например, на математическом факультете мне изучать религоведение или этику. Лучше бы они впихнули тензорный анализ. У тензорного анализа, кстати, на матфаке в Герцене не было, потому что там нет специалистов. За исключением одного специалиста Нижинского, который, собственно говоря, работает по совместительству, а сам основное его место работы — это СПбГУ. И вообще говоря, у нас большинство преподавателей оканчивали именно СПбГУ, и все оттуда пришли в наш университет. Ну, по крайней мере, с физфака это точно так.
2: В эфире «Гостиная Радио Рансес».
1: Теперь поговорим о том, какой был диплом, как защищался диплом, как готовился, ну и, собственно говоря, про что был диплом.
0: Во-первых, перед тем, как защищать диплом, я подсчитал количество четверок, количество пятерок и понимал, что я иду на красный диплом. Поэтому, соответственно, мне надо было постараться так, чтобы с дипломом у меня проблем никаких не было, чтобы я его сдал на 5, но и ГОСТ надо было сдать на 5, разумеется. И я долго выбирал, по какой тематике мне писать диплом. Собственно говоря, я этим вопросом задался еще находясь на втором курсе, потому что я не мог понять, какое именно направление математики мне нравится. Я больше склонялся к дифференциальным уравнениям, потому что они больше имели приложение к реальности.
1: А топология у вас была? Обожаю топологию.
0: У нас, к сожалению, не было, но

0: Я посещал вот, как все. Раз-таки...
1: Я бы туда не пошел.
0: Я посещал как раз-таки факультативы по топологии Нижинского, про которую я уже упоминал из СПБГУ, который специалист вот в тензорном анализе тоже. Я посещал, но поскольку это были такие вводные понятия, ну, собственно говоря, вводные понятия нам и давали на математическом анализе. Но это вот буквально там пару лекций. То есть, понятное дело, что такого цельного курса топологии у нас не было. Поэтому я долго думал над тем, чем же мне заниматься, и в этот момент у меня начинается физика. И так получалось, что на эту физику уходил в основном я один. Группа была малочисленной, и очень многие прогуливали, потому что поняли, что это предмет халявный. То есть там очень легко было получить экзамен. Я начал, соответственно, спрашивать различные вопросы по физике, которые меня интересовали у преподавателя. А он работал, основное место работы было физтех и ОФР. У нас в Санкт-Петербурге он меня познакомил с академиком, который отвечал на мои вопросы по черным дырам. И потом мне сказал, что, вы знаете, у нас есть специалист Андрей Анатольевич Гриб, который работает вот в Герценовском университете на кафедре теоретической физики и астрономии. И я в начале четвертого курса...
2: То есть он в этом же вузе работал? Но да, никак не пересекались. Никак да, не пересекались ним... вообще, да?
0: Да, мы с ним никак не пересекались, потому что на матфаке он ничего не преподавал. Я, соответственно, пришел к нему, у нас с ним познакомили. Он начал мне давать простенькие задачки, ну, из разряда того, почитайте там-то, приходите, мы это обсудим. Начиналось со специальной теории относительности, потом перешел на общую теорию относительности. Помню свой первый ужас, когда я начинал изучать общую теорию относительности, я не понимал эти тензоры вообще. Что это такое, когда я, помню, первый раз пришел к Грибу и сказал, что, вы знаете, я прочитал, наверное, я понял. Первый вопрос, он сразу меня завалил. Он говорит, ну вот есть уравнение Эйнштейна. А что мы решаем, что мы находим? Ну, ответ тензор энергии импульса и потом попытка ткнуть пальцем в небо, а остальные ответы оказались все неверными. И только когда он ответил, что это метрический тензор, то, что мы ищем, решая уравнение Эйнштейна, я понял, что мне надо читать эту книгу заново. И я даже скажу так, я эту книгу начинал перечитывать много-много раз. И только вот с какой-то итерации, я даже не помню с какой, у меня уже потихоньку начало вырисовываться.
2: Так, я, Виталий, я честно предупреждал, что я буду вклиниваться в определенных точках. Опять прозвучала ключевая фраза. То есть, когда Виталий будет произносить ключевые фразы, я сразу буду реагировать. Он сказал, прочитал книгу. А как книги-то читал? По математике, по тензорному анализу, не имея зрения. Вот теперь надо тут пояснить слушателям, как читал книги.
0: Вот здесь, на самом деле, надо сказать большое спасибо моей бывшей жене за то, что тогда мы еще жили.
2: Давайте
0: вместе.
2: Скажем, как жену-то звали? Мария, насколько я понимаю.
0: Мария, да.
2: Мария, она будет нас слушать?
0: Возможно, будет.
2: Так, если Мария нас будет слушать, Мария, огромный привет. Сейчас про нее будет. Об ее роли в мировой науке. Итак.
0: В какой-то момент я осознал то, что та информация, которую нам дают на лекциях, ее, ну, мягко скажем, не совсем достаточно для того, чтобы понимать. То есть сдать экзамен достаточно, но поскольку у меня планы были уже наполеоновские, ну, я же ученый, математик, там, я уже себя представлял, как я там теории расписываю. Мне, соответственно, надо было читать. Естественно, первый мой позыв — это скачать книги Фехтингольца, начать его читать. И первое мое разочарование...
2: В каком виде-то скачать? Они же все отсканированы.
0: Да,
2: ну так вот. В этом-то и проблема. Это основной вопрос тех, кто на физматы идет. А как читать вот эти все с формулами книжки, которые просто отсканированы как картинки? Вот в этом-то и вопрос.
0: Вот. И я, соответственно, понял, что без помощи мне здесь не обойтись. Моя жена Мария... Она психолог. Она вообще ничего не знала. Понимаете, для нее вот омега — это вот что-то было такое закругленное, как W. Она не знала греческих букв вообще. Она значки не знала совершенно, которые используются в математике. И какие-то значки объяснял ей я, как они выглядят. Какие-то значки, которые даже я не понимал, мы подходили к преподавателю математического анализа. Он объяснял ей, она на листочек все это записывала. И потом это все читала. Причем представьте, насколько это был адский труд, когда ты читаешь то, что ты вообще ничего не понимаешь. То есть это как китайская грамота.
2: А вы в то время не общались с другими, скажем, коллегами подобными? Потому что ведь были книжки, где, ну, например, плоскопечатная книга, она, по-моему, называется «Система обозначений по физике, математике и точным наукам», еще 82-го года издания. И там вот как раз нарисованы значки, их названия, и эту книжку тоже в Санкт-Петербурге, наверное, где-нибудь или в интернете можно было взять. Вам никто просто про это не говорил или у вас никаких контактов не было? Зачем такие мучения, когда вот уже книжка была, и можно было ее просто взять или скачать, и оттуда просто и название, и изображение брать?
0: Вся проблема заключается в том, что я в мир МОСА вошел, когда мне было 17 лет. Контактами особыми я обрасти не успел за эти 2 года, только вот мои друзья, которые появились в школе, и все. А после того, как я приехал в Санкт-Петербург, мы жили достаточно замкнуто, и у меня не было контактов вообще. Да, я ездил в библиотеку в нашу, но там мне ничем помочь не смогли, потому что таких серьезных книг по математике и физике там не было. Абсолютно не было. Я пытался даже на брайлевском принтере распечатать необходимую литературу, благо у нас в Герцена очень хорошо развита инклюзия, у нас даже есть отделение, где можно на брайлевском принтере распечатать необходимую литературу, но и здесь я столкнулся с проблемой, что математическую литературу мне по брайлю распечатать не могут, ввиду того, что ее надо подготавливать сначала. Поэтому, собственно говоря, долгие годы...
2: Поэтому бедная Мария, абсолютный гуманитарий, мучилась. Вот я представляю, как она читала. Вот как, например, она читала, скажем, интеграл по области омега. Там же есть здесь прямой палочка, а есть круглая палочка, частный дифференциал и обычный дифференциал. Вот как она это все читала, люди дорогие, это надо, конечно, ей выразить большой респект и благодарность.
0: Ну, читала она наподобие вот так вот. Значок интеграла, внизу индекс омега, D красивенько, X.
2: Вот-вот-вот, знакомая ситуация, да. Но сейчас вот те, кто нас слушает, вы радуетесь, что вы живете в мир, когда такие, как мы с Виталием, уже, так сказать, через это прошли, потому что сейчас есть 2 варианта. Можно просто вот эту книжку найти в местной библиотеке специализированной. Называется она, как я уже сказал, «Система обозначений по математике, физике, астрономии, точным наукам», и там просто все эти греческие буквы, значки и все это прочитать. А можно просто открыть интернет и набрать запрос «Личный сайт Евгения Корнева». Попадайте на мой сайт, и там в PDF скачиваете файл, который представляет из себя табличку из 3 столбцов. В одном столбце написано, как называется буква или значок, во втором, как он выглядит графически, чтобы зрячие могли это отождествить, а в третьем — теховская команда. Про тех мы еще сегодня поговорим. А здесь вот так люди заставляли зрячих вот это все читать. Так, ну вы поняли, что с помощью зрячей жены вот так вы читали книжки, так вы осваивали литературу. То есть вот эту книжку, да, которую Гриб сказал изучать, вот так с Марией, я так понимаю, и читали, да?
0: Да. Более того, впоследствии необходимо было читать англоязычную литературу. Мария не знала английского языка, поэтому я делал так. Я распознавал книгу, брал в формате RTF, я ее переводил. Соответственно, потом я шел по этому тексту, читая английский текст. И когда встречался какой-то непонятный значок, я указывал место, и она мне засчитывала, какой там значок. То есть, ну, вообще человеку памятник надо поставить за это. Потому что, ну, представьте, вот прочитать 10 страниц, это занимало...
2: Памятник надо, а вот большую благодарность ей выразить и дать послушать вот эти наши про нее рассказы. То есть Мария, на самом деле, сыграла такую роль, которую вообще, девушки, завидуйте. Завидуйте. Вот человек помогал ученому осваивать такие вещи, в которых она сама, ну, вообще ничего не понимала. Были это какие-то непонятные значки, а он в них что-то там разбирался. Возвращаемся к диплому, Виталий. Значит, как математик, учащийся фактически на прикладной математике, вдруг резко стал заниматься черными дырами. И диплом про что был? Про черные дыры. И почему произошло вот этот вот самый фазовый переход от математики к теории уже, ну, такой физической?
0: Здесь надо пару слов сказать еще даже о некой такой случайности, которая произошла в те годы, потому что когда я начал изучать общую теорию относительности, незадолго до этого я готовил популярный доклад на математическом факультете и рассказывал про гравитационную бомбу, которая непосредственно связана с суперрадиацией и эффектом Пенроуза, в результате которого мы можем извлекать энергию из черных дыр. И я сказал тогда Грибу, что именно вот эта тема меня заинтересовала. И так получилось, что Гриб на тот момент вместе со своим учеником доктором Павловым, они уже несколько лет как раз-таки занимались именно эффектом Пенроуза. И моя работа поэтому была — это математические аспекты эффекта Пенроуза. Я пришел на матфак, сказал: «Вы знаете, мне нужен научный руководитель, но чисто формально». То есть я подошел к декану и говорю: «Будьте моим научным руководителем, я хочу рассмотреть вот такой вопрос». Говорю: «У меня неофициальный руководитель будет Гриб с физфака, мы все сделаем, к вам я буду приходить отчитываться, как продвигается написание диплома». Он говорит: «Хорошо». И, собственно говоря, на этом наши с ним контакты практически закончились, за исключением пары встреч, когда я ему показал.
2: Ну, а как защита, Виталий, проходила? Ведь защита все равно перед математиками проходит, а им тут рассказывают фактически про физику. Они могли сказать: ну, вы, дорогой дипломник, вы забыли, на каком факультете вы, что ли, выступаете? Чего вы нам тут про физику рассказываете? Да. Ну, то есть, а если бы захотелось вообще там, я не знаю, биологией заняться или еще что-нибудь? Но не было никаких претензий. Что это учился математике, а диплом по физике сделал?
0: Ну, здесь надо сказать одну очень важную вещь, что все-таки теоретическая физика и математика зачастую, в принципе, отличимы только в чем. Математика работает с более общими какими-то характеристиками, а математический аппарат общей теории относительности все-таки он более частный. То есть, несмотря на то, что это сплошная математика, но мы ограничены четырехмерным пространством временем, а не бесконечно мерным. И плюс ко всему, мы еще пытаемся из формул, которые мы пишем, вытащить физику какую-то. Поэтому, собственно говоря, мой диплом в основном состоял из формул, между которыми были слова «откуда следует», «тривиальным образом получаем» и приходим к такому-то вот выражению.
2: А вот те, кто нас слушает, они могут сказать: а мы думали, что физика — это когда сидят ученые в лабораториях, смотрят в телескопы, на коллайдерах, ускорителях, синхрофазотронах и прочих приборах изучают частицы, ну а потом докладывают об этом на конгрессах и конференциях. А тут математика — математика. Неужели есть такие физики, которые пишут формулы, и при этом они называются физиками? Так чем же они от математиков-то тогда отличаются, если и те формулы, и те формулы?
0: Ну, во-первых, я хочу сказать, что любой математик, пришедший в физику, он просто схватится за голову от того, какая у нас там математика, и как мы порой вольно интерпретируем некоторые вещи. Возьми тот же самый гармонический осциллятор, когда мы просто обрезаем ряд, потому что он расходится, а нам нужен сходящийся ряд. Собственно говоря, на этом на всем основана квантовая механика. А так, по-хорошему, разделять необходимо физиков, которые занимаются теоретической физикой, которые строят теории, которые пытаются объяснить, почему происходит вот именно так, а не иначе. А другие физики — это экспериментаторы, задача которых, собственно говоря, проводить эксперимент, проводить опыт. И поскольку сейчас теоретическая физика, она шагнула далеко вперед эксперимента, то, собственно говоря, в основном теоретики предоставляют данные физикам-экспериментаторам, а уже экспериментаторы строят большие адронные коллайдеры, там сталкиваются частицы, смотрят на продукты там их распада. И потом, спустя много-много лет после того, как Питер и Хиггсу сказали, что ваша статья и ваши выкладки ничего общего не имеют с физикой, найти наконец-то.
2: Так, давайте все-таки поясним для неподготовленных слушателей. Значит, в 1964 году Питер Хиггс, ну, он несколько статей написал, но в том числе написал статью, в которой чисто математически, вот так, как Виталий сейчас рассказывает, просто на листочке рассчитал некую частицу, которую теперь называют бозон Хиггса. Это был 1964 год. Он эти статьи пытался опубликовать. Кто-то эти статьи ему возвращал обратно, говорил, что у вас сплошная теория, сплошная математика, физики тут нет. Но потом все-таки ему удалось опубликовать. И только в 2012 году в ЦЕРНе, на Большом адронном коллайдере, анализируя дефекты масс, удалось доказать, что предсказанная математически Петером Хиггсом, вы считаете, сколько лет прошло, вот эта частица, она действительно наблюдаема. А ему дали, кстати, Нобелевскую или нет?
0: Хиггсу? Да, ему дали Нобелевскую премию. Да. К сожалению, Питера Хиггса уже нет с нами.
2: Ну, но естественно, он
0: хотел получить ее.
2: Да, вот такая получилась история. То есть он ни в каких лабораториях ничего такого не открывал, а потом вот так доказали. Ну, я думаю, Виталий будет тут сегодня рассказывать и про Эйнштейна, и про все эти прочие дела, про теорию относительности. Но основной момент, который мы хотим вам отметить, что вот он рассказывает, что его диплом все-таки был по математике. То есть на математическом факультете, особенно если прикладная математика, в принципе, цель не какие-то там, я не знаю, абстрактные топологические конструкции, это надо на такую настоящую математику идти. А там как раз как эти математические конструкции применяются в различных, естественно, научных областях. В общем, можно диплом на прикладной математике делать и по теоретической физике. Вот он и сделал. Так, ладно, защитил диплом, и потом уже, так я понял, решил конкретно и плотно заниматься уже исключительно теорией относительности, черными дырами и вот этими всеми делами.
0: Да, еще до защиты диплома я поговорил с Андреем Анатольевичем, говорю, возьмете меня к себе в магистратуру? Он говорит, да, вы хорошо работаете, мне это нравится, поэтому я вас возьму в магистратуру. И, собственно говоря, сразу же после того, как я защитил диплом, По-моему, 10 дней прошло, я уже сдал экзамены в магистратуру и поступил в магистратуру на теоретическую физику.
2: Ну, а дальше все по накатанной, да. Аспирантура, защита кандидатской.
1: В эфире «Гостиная Радио Рансес».
2: Теперь давайте пойдем уже по конкретным таким вещам. Итак, вы слышали из первых уст, скажем так, как человек, собственно говоря, пришел к тому, чтобы вот этими самыми формулами заниматься. Тут сейчас вот какой вопрос мы давайте поднимем, потому что мы уже эту тему затронули. Итак, с точки зрения простых людей, настоящие физики — это те, от которых есть конкретная польза. То есть вот физики, которые полупроводниками занимаются, которые электричеством занимаются, квантовыми компьютерами, электроникой, вот от них есть конкретная польза, которая у каждого дома есть. А зачем нужны вот эти физики, теоретики, которые какими-то там черными дырами занимаются? Ну, во-первых, до черных дыр еще добраться надо, а во-вторых, от них ведь никакой информации нет и так далее. Но самое главное, зачем вот так глубоко научно физики занимаются какими-то там черными дырами? Вот если ученому физику приходится постоянно с этим сталкиваться при общении с другими физиками и вообще с неучеными, Виталий, как мы объясним, зачем нужно изучать вот эти вот объекты, которые вообще никакого отношения ни к народному хозяйству, ни даже к науке чисто прикладной не имеют?
0: Ну, я начну, наверное, даже, знаете, с некой такой предыстории. Все мы прекрасно знаем, что физика как наука, она появилась сравнительно недавно. А до этого вот подобными вопросами устройства мироздания занимались философы. И философы еще с Древней Греции начали осматриваться вокруг и пытаться понять, а как устроена наша Вселенная, как устроен наш мир и почему он именно такой, каким мы его наблюдаем. И, собственно говоря, поднимались именно фундаментальные вопросы. То есть почему именно вот так? То, что вы приводите примеры, проводники, там, изобретение каких-нибудь сверхмощных компьютеров, это все прикладная физика. То есть это то, как мы, используя фундаментальные законы физики, применяем их на практике вот для бытового использования. Собственно говоря, для того, чтобы вот хотя бы нам с вами сейчас поговорить, да, вот взять это интервью. Когда Альберт Эйнштейн сформулировал свою теорию, вывел уравнения, точнее, не вывел, а как бы предоставил их научному сообществу, люди начали их решать и поняли, что эти уравнения, они, собственно говоря, описывают нашу Вселенную.
2: Но сначала нужно пояснить, а зачем он вообще эту теорию начал разрабатывать? Потому что, на самом деле, на рубеже 19 и 20 веков чисто экспериментально было установлено, что скорость света не зависит ни от скорости источника света, ни от скорости приемника. Это как такое может быть? То есть все прекрасно знают, вот вы идете, а мимо вас проезжает машина. И если вы будете замерять скорость машины относительно вашего движения или относительно какой-то неподвижности, системы отсчета, то скорости будут разные. А вот тут, представляете, источник света двигается и приемник двигается, а скорость всегда одна и та же. И вот тут-то физики выпали в осадок. Потому что в рамках ньютоновской механики, вот Виталий сказал, их называли натурфилософом. Так вот, вот уже такие появились вещи, вопросы, а как так? Разве может быть, чтобы свет не зависел ни от скорости источника, ни от скорости приемника? И Эйнштейн начал над этим думать. Правда, Эйнштейн ничего бы особо не придумал, если бы не Минковский и не Риман, потому что Минковский раскопал труды Римана еще середины XIX века, основанные вот на том, что сейчас называют Риманом геометрией, тензорный анализ. Ну, а Эйнштейн уже это развил, и появилась вот та самая теория относительности, сначала специально, потом общая, гравитация и прочее-прочее, которая вот этот парадокс разрешила. Вот Виталий сказал, что начали решать эти уравнения. То есть Эйнштейн написал уравнения, которые связывали гравитацию и геометрию пространства. Но это была не идея Эйнштейна, это была идея Римана, которая состояла в том, что представьте себе муравья, который ползет по смятому листу бумаги, и он не знает, что он вложен в трехмерное пространство, и вот он испытывает некое сопротивление со стороны той опоры, по которой ползет. И он не знает, то ли это сила тяжести, то ли это геометрия листочка вот этого ему мешает двигаться. Если листочек разгладить, ну или вот там тяжелый шарик бросить на ровный такой натянутый резиновый лист, да, он прогнется и прочее, прочее. Вот Эйнштейн те же самые моменты как раз в физике начал предлагать, и появилась вот эта теория, которая говорит, что гравитация, которая была у Ньютона, она эквивалентна искривлению пространства. Ну и пошли те самые уравнения и так далее. А сейчас, может, нам Виталий наконец-то объяснит. Я пока так понимаю, для того, чтобы просто объяснять, как мир устроен, нужны физики и теоретики? Или все-таки от них какая-то польза есть конкретная?
0: Нет, конкретная польза тоже есть. И в бытовом плане это все зависит от области, в которой физик-теоретик специализируется. Понимаете, в 2015 году коллаборации Лига были открыты гравитационные волны. 100 лет назад предсказали, что они существуют, но 100 лет их не могли обнаружить. И вот, наконец-то, их обнаружили. Мы тогда, я помню, собрались все на кафедре, у нас тогда был семинар. После семинара мы собрались на кафедре, включили прямую трансляцию и, соответственно, в прямом эфире наблюдали, как было сделано объявление, что гравитационные волны наконец-таки обнаружены. И мы все радостные потом вышли из этого университета, что все. Потому что, понимаете, когда ты занимаешься теоретической физикой, необходимо, чтобы были какие-то экспериментальные подтверждения, чтобы ты понимал, что ты не какой-то фантазией занимаешься, а то, что ты изучаешь реальные объекты. Изучаешь на листочке.
2: Ага. Тогда объясните всем нашим слушателям, Виталий, докажите, что черные дыры — это не просто развлечение какое-то абстрактное. Докажите, что черные дыры, они есть на самом деле. И докажите, что их изучать есть смысл. Вот вы же их изучаете. А как вы их изучаете? Пишите формулы, что ли? Или что? Или статьи читаете?
0: Я работаю в пределах общей теории относительности, теории Эйнштейна, которая неоднократно продемонстрировала свою эффективность на эксперименте. То есть это и гравитационные волны, это и аномальная прецессия перигелия Меркурия, это искривление лучей света полем Солнца. То есть все это экспериментально подтвержденные факты. Однако с черными дырами долгое время была проблема. Да, был источник Лебедь-X1, который по всем своим свойствам был похож на черную дыру, и многие, в принципе, физики считали, что это черная дыра. Но доказать это на 100% мы не могли. А еще чуть раньше было сделано предположение о том, что черные дыры могут отбрасывать тень, так называемую. Причем эта тень будет гораздо больше, чем сами размеры черной дыры, то есть практически в 3 раза больше, в 2,5 раза. И только черные дыры, то есть нейтронные звезды, которые наиболее близки по свойствам черным дырам, они уже эту тень отбрасывать не могут такого размера. И, наконец-таки, в 2019 году коллаборацией телескопа Event Horizon была впервые обнаружена тень черной дыры в галактике М87 у сверхмассивной черной дыры М87 со звездочкой, которая расположена в центре этой галактики, у которой там гигантская масса, то есть это порядка 1 миллиарда солнечных масс. Мы ее обнаружили, и впоследствии в 2022 году, наконец-то, в центре нашей собственной галактики тоже существует черная дыра сверхмассивная, которая называется «Стрелец со звездочкой». И вот в 2022 году, наконец-то, и у нее обнаружили тоже тень. Поэтому на данный момент то, что черные дыры существуют, это экспериментально доказанный факт. Собственно говоря, Пенроузу, Роджеру Пенроузу за это и дали Нобелевскую премию, потому что, ну, жалко, Стивен Хокинг скончался за несколько лет до вручения этой Нобелевской премии, потому что именно ему бы как раз-таки и дали эту Нобелевскую премию, потому что он наряду с Пенроузом сделал 60-е и 70-е годы самый значительный вклад в развитие теории черных дыр.
1: В эфире «Гостиная Радио Рансес».
2: А какой вы вклад сделали? Вот мы уже поняли, физики-теоретики, они с помощью формул и математики пытаются описывать мир. Вот Пенроуз, Стивен Хокинг, а вот Виталий Вертоградов, как описывает мир, что он делает? Сидите, думаете, думаете, думаете, что-то там придумали, написали некую формулу, потом куда вы с этой формулой пошли, кто будет проверять, что эта формула действительно описывает какое-то природное явление, и вообще как понять, что то, что вы математически напридумывали, описали и рассчитали, что это действительно существует в реальности и что это действительно описывает это?
0: Вопрос достаточно обширный, его разбить надо на несколько частей. Сначала я опишу то, чем я занимаюсь конкретно, потом я опишу, как я провожу исследования, и, соответственно, третий вопрос — это как убедиться в том, что вот я не придумал просто какую-то ерунду, а действительно это имеет место хотя бы, даже если не на проверке экспериментально, то хотя бы теоретически там все обосновано верно. То есть это достаточно такой длительный процесс. В первую очередь то, чем я занимаюсь. Я занимаюсь 3 направлениями. Это первое из них. Как раз-таки те тени, которые были обнаружены телескопом Event Horizon. Я сейчас интенсивно разрабатываю методы о том, как рассчитывать эти тени в случае, когда у нас присутствует динамика, то есть когда у нас черная дыра не статична, а на нее постоянно что-то, какое-то вещество падает, она постоянно излучает. Либо когда эта тень только формируется в результате гравитационного коллапса массивной звезды, когда у нас звезда в черную дыру коллапсирует, у нас формируется вот эта тень. Вот эти вопросы в литературе не изучались на данный момент по одной простой причине, что они гораздо более сложные по сравнению со статическими случаями, когда у нас все хорошо. Здесь я добился определенных успехов в том плане, что некоторые методы я уже опубликовал, то есть разработал. Понятное дело, еще нет полного метода, который описывает полностью динамику формирования этой тени. Но, тем не менее, для некоторых частных случаев мне удалось показать, как надо рассчитывать эту тень. И более того, для наиболее общего случая, то есть не конкретизируя, какую модель черной дыры мы используем, мне удалось показать, как она себя будет вести в той или иной ситуации. Будет ли она расти, будет ли она сжиматься, и какие физические процессы должны протекать для того, чтобы тень черной дыры вела себя вот именно так. При этом я хочу обратить внимание, что это не для какой-то одной черной дыры, а сразу для всех. То есть это утверждение носит глобальный характер. И в дальнейшем я планирую все-таки разработать полный метод того, как описывать тень черной дыры, то есть как ее строить аналитически. Пока это все в виде теорем формулируется, что вот если будет происходить такой процесс физический, то тень будет себя вести вот подобным образом. А чтобы вот рассчитать, какой конкретно она будет вид иметь и как она будет эволюционировать, в том плане, с какой скоростью она будет расширяться, с какой скоростью она будет сжиматься, и как мы это будем наблюдать, вот пока вот таких вот данных нет. То есть у меня есть данные, что она будет расширяться или будет сжиматься, но как? Нет, да, вот этих данных. Второй момент, второе мое направление исследований. Я занимаюсь образованием так называемых регулярных черных дыр, в центре которых отсутствует сингулярность. При этом моделей, опять же, таких статичных, построено достаточно много, но никто не изучал никогда процессы формирования этих черных дыр. А ведь в процессе формирования у нас там возникает вещество, аналогичное темной энергии.
2: А как вы так узнали? Никак из черной дыры информацию-то физики, экспериментаторы достать не могут. Вот а как здесь? Вы просто написали что-то в голове, придумали, и написали на компьютере. А кто проверит, что вы написали что-то такое действительно имеющее отношение к реальности?
0: Вот для черных дыр была сформулирована теорема как раз-таки нобелевским лауреатом Роджером Пенроузом о том, что любой гравитационный коллапс при выполнении сильных энергетических условий неизбежно ведет к образованию сингулярности. А сильные энергетические условия, они утверждают следующее, что гравитация должна притягивать. Но мы знаем, изучая космологию, что наша Вселенная расширяется с ускорением. Не просто так. А следовательно, существует некая таинственная сила, таинственная энергия, которая разгоняет еще сильнее галактики друг от друга, да, то есть расширяет ускоренное пространство-время. И вот эту таинственную энергию назвали как раз-таки темной энергией. А она нарушает сильные энергетические условия. Поэтому для того, чтобы у нас избежать сингулярности при формировании черной дыры, должно нарушаться вот это условие. У нас что-то там должно быть подобно темной энергии, или как это еще модно говорить, вакуумно-подобная среда, которая там возникает. И ваш вопрос, как мы это узнаем, если это все находится под горизонтом событий черной дыры, а оттуда мы информацию получить не можем? Ответ — никак.
2: Значит, вы занимаетесь заведомо наукой, которую проверить нельзя.
0: Когда мы говорим про черные дыры, то, что внутри черной дыры, мы говорить не можем. Но мы можем догадаться о том, что находится внутри черной дыры, смотря за тем, как коллапсирует звезда, из которой мы еще можем получать информацию. И вот в зависимости от того, как она себя ведет, какие процессы там происходят, мы можем потом построить, скажем так, проинтерполировать и сказать, что вот так вот это будет работать в реальности. И вот этим как раз-таки я и занимаюсь. Я занимаюсь гравитационным коллапсом массивных звезд, которые формируют регулярные черные дыры. И я говорю, что вот при таком процессе будет выделяться энергия в виде электромагнитного излучения. А это
2: электромобиль... это уже можно, дорогие слушатели, засечь и зарегистрировать.
0: Более
2: вот
0: того.
2: Это тонкий момент, который мы хотим для вас отметить, что на самом деле физики-теоретики бегут впереди паровоза. То есть они сначала сидят вот так и просто думают, считают, но не просто... Вот Виталий почему-то об этом не говорит, я за него скажу. Они не просто так сидят и что-то там придумывают. Есть, во-первых, математика. А математика, вот теорема Пифагора, была 2500 лет доказана, и после этого она будет миллиарды лет существовать без изменений. То есть математический аппарат, он хорош тем, что уж если математически что-то доказано и подлежит расчетам, то все это уже будет всегда в любом месте, при любых условиях, вне зависимости от того, кому это нравится, не нравится и так далее. Поэтому физики, теоретики берут математический аппарат, уравнения, какие-то свойства, методы, но они не просто так ими жонглируют и манипулируют, они еще и руководствуются теми законами природы, которые известны, которые наблюдаемы, которые проверены и так далее, и так далее. А дальше они начинают думать, а что будет, если мы, вот играя по этим правилам, ну, например, вот мы договорились, что 2 плюс 2, кстати, 2 плюс 2 далеко не всегда равно 4. Ну вот будем считать, что мы работаем в такой системе числовой, где 2 плюс 2 равно 4. И дальше начинаем что-то там считать и так далее. Вот вы деньги считаете, вы берете 2 рубля плюс 2 рубля, это же у вас никогда нулю или одному не может равняться. А есть теория вычетов, где легко. Ну да ладно. Вот. И поэтому физики-теоретики, они на самом деле опираются на уже известные законы природы, а потом используют математический аппарат. А математический аппарат, как я только что объяснил, он не позволяет соврать. То есть если что-то математически выводится, то ошибка может быть только в том, что мы либо какого-то закона еще не знаем, либо мы как-то не так его интерпретируем и так далее. И вот то, что Виталий сейчас вам рассказывал, физики-теоретики, на самом деле, вот вы, если слышали, что он сказал, что я пытаюсь описать, как это будет выглядеть. Вот он описывает, а потом, сейчас мы у него спросим, должны найтись уже экспериментаторы, которые вот по его теоретическим наводкам должны это как-то засечь. Вот как в случае с Петером Хиггсом. Хорошо, вот вы написали расчёты.
0: Подождите, я хотел бы всё-таки ответить на предыдущий ещё вопрос. Я на него не до конца ответил, поэтому давайте все-таки я закончу, а потом уже мы приступим к другим вопросам. Все дело в том, что вот этот поток энергии, про который я говорил, он, собственно говоря, по мощности, у меня есть предположение, что это гамма-всплески могут быть. Гамма-всплесками занимаются на большом азимутальном телескопе БТА, который расположен в Нижнем Архизе, это САУРАН, Социальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук, где я работаю по совместительству. И я вот в марте месяце ездил на эти телескопы, мы с ними обсуждали пути развития моей теории, того, что я должен предоставить, чтобы это все наблюдать. Но пока, на данный момент, это все находится в разработке. То есть я могу оценить мощность потока, но пока еще как это наблюдать, это еще предстоит выяснить. Поэтому вот это еще тоже достаточно большой вопрос. И третье направление, которым я занимаюсь, это, собственно, парадокс потери информации. Я пытаюсь понять, что происходит при испарении черных дыр, при процессе, который описал Стивен Хокинг, когда у нас происходит излучение черной дыры, она уменьшается и испаряется. Все дело в том, что там возникает достаточно парадоксальная ситуация. Во-первых, черная дыра обладает температурой. Во-вторых, если она обладает температурой, то у нее будет удельная теплоемкость, которая нам говорит, что какое количество тепла нам надо сообщить телу, чтобы повысить его градус на единицу. А вот для черных дыр оказывается, что нам надо рассматривать противоположный процесс. Мы должны забирать энергию, то есть тепло от черной дыры отводить, для того, чтобы ее нагреть. И вот этот парадоксальный факт меня убивал в свое время. И сейчас совместно со своими студентами я пытаюсь показать, что на самом деле такого поведения для реальных черных дыр не существует. И температура ведет себя стандартным классическим образом, то есть она падает до нуля. И вот позавчера мой студент Максим, он делал доклад постерный на вот этой конференции, туда тоже вот люди подходили, спрашивали, разговаривали. То есть вот эти вот вопросы сейчас очень так активно обсуждаются. И теперь, переходя к вопросу, как понять о том, собственно говоря, чем мне заниматься, как ко мне приходит идея. Идея приходит на самом деле ночью всегда, либо они приходят в результате каких-то случайных стечений обстоятельств, но не тогда, когда ты о них думаешь. То есть тебе просто в какой-то момент приходит идея, а давай вот посмотрим вот на это. Ты начинаешь смотреть, а ерунда, отбросил. Давай посмотрим вот на это. Начинаешь смотреть, а ерунда, отбросил. А давай вот посмотрим вот на этот. Ты начинаешь смотреть, думаешь, ну фигня сейчас получится. И опа, а получаются совершенно неожиданные результаты. И вот эти результаты, они уже имеют значение. То есть в физике на самом деле важно получить не только результаты, которые ты можешь подсказать, но наиболее ценные результаты, те, которые ты не ожидаешь в тот момент, когда ты берешься за исследование. Потому что ты думаешь, что вот должно быть так-то и так-то, а формулы показывают, что это совершенно не так может быть, а вот надо учитывать еще дополнительные какие-то эффекты. И вот тогда уже появляются новые теории, которые учитывают эти вот эффекты, которые называются различными именами, в честь тех, кто это все открыл. Ну и потом начинается самый муторный и сложный процесс. Это как же понять, что ты не обманываешь народ? Ты должен написать статью, причем изложить все свои находки в этой статье, описать мотивацию. То есть, понимаете, я могу, например, придумать какую-нибудь задачу. Давайте пофантазируем. Вот если я плюну против ветра, как полетит слюна? Это тоже нетривиальная задача, и ее достаточно сложно решать. Но кому это будет интересно? И какой интерес это для физики? Никакой, поэтому исследуй этот вопрос. Это, ну, Шнобелевскую премию максимум получишь за самые нелепые исследования, которые можно проводить. Но по факту ты должен описать, почему это актуально, исследование, которое ты провел, и какой вклад она вносит в современное состояние теории, и почему это важно. После того, как ты написал статью, ты выбираешь журнал, в который ты ее пошлешь. Журналы ранжируются по четырем показателям. Они, каждый журнал находится, я не буду сейчас вдаваться в подробности, в первом, втором, третьем и четвертом квартале. Я говорю сейчас про зарубежные индексы цитирования, не про наши русские, где только 3, а вот именно про 4. Так вот, серьезными и хорошими журналами, так скажем, топовыми в мире считаются первый и второй квартал. В основном стараешься послать первый, когда не удается во второй. Ну, а третий, четвертый квартал — это уже там публикуются либо всякий мусор, либо по-настоящему гениальные ученые, которым не страшно на самом деле опубликоваться в каком-нибудь журнале из четвертого квартала, потому что у него есть имя, и его будут читать. Но пока у тебя нет имени, ждать на
2: опубликовать. А если над ним начнут смеяться, как над тем самым Николаем Лобачевским, который в XIX веке обнаружил, что вот эта евклидова геометрия, да, можно прекрасно отказаться от постулата Евклида, который детям в школе рассказывают, который можно нарисовать на листочке. А он взял и сказал, а теперь предположим, что вот есть прямая, есть точка, и через эту точку можно провести гораздо больше одной прямой параллельной данной. И над ним так стали издеваться. И был тогда такой математик по фамилии Остроградский, который, ну просто не стесняясь в выражениях, поносил Лобачевского последними словами, говорил, что ему место в дурдоме. И вот эту билиберду, которую он насочинял, даже не то что публиковать, а вообще даже показывать смысла не имеет, потому что это просто какой-то бред. А сейчас это не евклидова геометрия, она, ну вот учебники пишут по ней, детям рассказывают, студентам и так далее. Так вот, если физик, вот как вы сказали, написал статью, а другие физики вот так как над Лобачевским в XIX веке начнут издеваться. Что ему делать? То есть действительно ли его теория бессмысленна? Или, может, просто он еще, так сказать, не пришло, а другие физики должны подумать и понять?
0: На самом деле вы сейчас опережаете мой ответ. То есть я не закончил отвечать на вопрос, в котором как раз-таки хранится ответ на этот вопрос. После того, как ты выбираешь журнал, ты посылаешь статью в этот журнал. Сначала редактор получает эту статью. Он смотрит на эту статью, оценивает, скажем так, по тому, как ты написал абстракт, о чем эта статья, подходит ли она данному журналу, и нет ли там, ну, совсем какого-то бреда написано. Ну, понятное дело.
2: Может, это для него бред, а это новый Лобачевский.
0: Редакторы — это ведущие физики в наших областях. То есть это не просто какие-то левые люди, которые пришли, которые о физике не имеют никакого представления. Это вот среди топовых, скажем так, ученых современности предлагаются адская такая работа по редактированию какого-нибудь журнала. Их несколько. Есть главный редактор, есть там старший, ну, там аранжировка своя. В общем, в любом случае, эта статья попадает сначала к редактору. Редактор смотрит, если статья ему кажется не бредовой по абстракту, он, соответственно, не может оценить каждую приходящую к нему работу, понятное дело, самостоятельно. Он запускает процесс рецензирования. Для этого из списка ведущих ученых мира, опять же таки, эта статья посылается им с просьбой дать свое экспертное заключение, то есть написать рецензию на данную статью. Рецензенты, в зависимости от журнала, вот мне на данный момент буквально на днях прилетела статья из General Relativity Gravitation. это первый квартель, мне попросили отрецензировать эту статью, то есть дать свое экспертное заключение на эту статью. Можно ли ее публиковать или нельзя? И, соответственно, что я буду делать? Я на этой неделе открою эту статью, прочитаю ее, выпишу критические замечания, если у меня такие будут. И, соответственно, что я должен буду написать? Я должен буду написать, что...
2: А если вам там что-то будет непонятно, вы это объявите ненаучной какой-то составляющей или что? Вот, допустим, ну, там какие-то расчеты или заявления, которые вам непонятны.
0: Именно про структуру рецензии, да? И в процессе, я думаю, я отвечу на этот вопрос. Собственно говоря, я пишу о том, чему посвящена эта статья, что она исследует, почему это важно, если действительно важно. Потом я пишу, что тема актуальна, не актуальна. Потом я выписываю, что статья нуждается в доработке. Хороший рецензент обязательно всегда выпишет хотя бы пяток каких-то замечаний по тому, как надо работать. В частности, если есть моменты, которые мне непонятны, я просто пишу в одном из замечаний, что вот это необходимо улучшить, то есть описать более понятным языком. Потому что читать это будут не только эксперты, но и люди, хоть и физики, но, возможно, несколько далекие от темы исследования, но которые просто захотят разобраться. То есть всякие двусмысленные вещи должны быть убраны, всякие моменты должны быть учтены, то есть все должно быть объяснено очень хорошо. Дальше. Если есть какие-то критические замечания, то есть я вижу ошибку, я пишу, что вот это не так, все не так. Если эти ошибки критические, то я пишу, я не рекомендую эту статью к публикации вот по каким причинам. И описываю эти причины, указывая на эти ошибки.
2: Но это вы не рекомендуете, а кто-то другой, может быть, и порекомендовал бы. То есть, получается, зависит от того, кому попала статья. Кто-то
0: есть,
2: сказал, мне не нравится, а кто сказал, мне нравится.
0: Рецензентов. Здесь все зависит от количества рецензентов. Сейчас я описываю только, как процесс рецензирования проходит. И тут не вопрос, понравилось или не понравилось статья. Здесь вопрос научной справедливости. То есть мы ищем теорию. Любая теория должна подвергаться критике в первую очередь. А если она не подвергается никакой критике, это означает, что просто теория никому не интересна. Она может быть правильной, она может быть неправильной, но если ты не сумел заинтересовать своей теорией людей, то ты не будешь получать критику. Я тоже получаю критику со стороны, когда выступаю на конференциях, когда выступаю на семинарах. Это часть нашей работы. Постоянно находиться под шквалом критики. Потому что если тебе, вот как на Западе принято, все хорошо, да-да-да, все замечательно, а потом пойдут и скажут, а фигня написал. Но тебе в лицо скажут, что все хорошо. Так нельзя поступать. Это плохо, потому что человек будет печататься. У нас, к сожалению, сейчас очень много мусорных статей, которые выходят на архиве. Особенно вот, не хочу выглядеть расистом, но, к сожалению, вот из Азии и Бразилии, и Латинской Америки, даже я бы так сказал, большая часть приходит вот именно вот таких вот мусорных статей, в которых нет науки совершенно. Это просто вот как выразился Фейман, описывая бразильскую науку, что это просто квазинаука. Так вот, таких рецензентов, как я, их может быть несколько. Я максимум получал на свой, вот мы недавно с Дмитрием опубликовали статью, у нас было 3 рецензента. До этого у меня максимум то, что было, это было 4 рецензента. То есть 4 человека, эксперта в данной области, изучают эту статью. И все 4 должны дать положительную оценку. Если их есть хотя бы одна негативная оценка, то редактор обязательно отклонит статью. Ты, конечно, можешь подать апелляцию, но, скорее всего, это не сработает. У меня сработала апелляция только один раз. В большинстве случаев она не срабатывает, и тебе приходится посылать статью в другой журнал. Безусловно, переработав ее, согласно, в первую очередь, отрицательному отзыву, потому что надо смотреть не на то, когда тебя хвалят, а на то, когда тебя ругают. Потому что если тебя ругают, значит, есть за что.
2: Так. Сейчас мы перейдем как раз к теме. Ну ладно, давайте мы уже постепенно эту тему закруглять. Ну, в общем, хорошо, статью отрецензировали. Она либо прошла, либо не прошла лицензию. Она вышла в журнале. Вот ваша статья вышла в журнале. Там вы просто расписали, что вы придумали, как вы придумали, каким образом вы к этому пришли. Дальше. Вот все. Вы опубликовали результат своих вычислений, размышлений, расчетов, предположений и прочее. Статья опубликована. Там вы описали какие-то свои результаты и предположения. Дальше. Что должно произойти, чтобы физики сказали, да, вот то, что он написал в этой статье, это действительно происходит в природе.
0: Эксперимент поставить. Но поскольку мы сейчас говорим о теоретической физике, которая связана с черных дыр, и пока эксперимента этого нет, мы рассуждаем только с точки зрения того, правильно ли это или неправильно. То есть согласны или не согласна. Потому что то, что прошла рецензирование статья, это не означает еще, это не гарант того, что статья правильная. Гарантом будет уже то, сколько раз на эту статью будут ссылаться другие ученые. И вот здесь уже всплывает несколько такой спекулятивный фактор, как нынешние ученые оцениваются по индексу цитирования, на то, насколько часто на его статьи ссылаются в других работах. У нас появляются всякие индексы цитирования, индексы Хирша, I-10 индексы и тому подобные вещи. И вот чем выше индекс, мы в основном оцениваемся по индексу Хирша, я сейчас объясню, что это такое. Индекс Хирша — это то, сколько вы статей имеете и сколько раз на них сослались. То есть, например, смотрите, есть у вас две статьи. Чтобы иметь индекс Хирша 2, на эти две статьи должны сослаться минимум два раза. Если у вас две статьи, на одну сослались два раза, а на другую один, у вас индекс Хирша 1. Если у вас две статьи, на которую сослались на одну 150 раз, а на другую 1, у вас индекс Хирша 1. Соответственно, у вас должно быть индекс Хирша, он показывает на то, сколько у вас статей с тем же количеством цитирования. То есть у меня на данный момент индекс Хирша, ну, по разным базам, самая большая — это база Google Scholar, это индекс Хирша у меня 15, то есть он показывает на то, что у меня минимум 15 статей, на которые минимум 15 раз на каждую из них сослались. По другим базам цитирования, типа Scopus и Web of Science, у меня индекс Хирша пониже, там 11. Но этот индекс, он будет без конца расти, потому что есть социальная сеть для ученых, называется ResearchGate, на которой, собственно говоря, отображены все статьи, которые вышли у меня и у других ученых. И каждый день, ну, практически каждый день я получаю информацию о том, что вот тот-то, тот-то сослался на мою статью, моя статья была процитирована в той-то статье. То есть вот этот индекс, он очень показательный, потому что у вас может быть 100 статей, но на которые ни разу не сослались, у вас будет индекс Хирша 0. А следовательно, то, что вы делаете, во-первых, ну, показывается то, что это не актуально, это никому не интересно, а вполне возможно, что там есть ошибки. Поэтому на вашу статью никто ссылаться не будет.
2: Но мы все-таки говорим про то, что физика, она должна описывать природу. Вот черные дыры, Риммановая геометрия, тензорный анализ и прочее, и прочее. Как же все-таки физическую составляющую оценивать? То есть, ну хорошо, а пока астрономы вот то, что физик описал и построил математически, потом все-таки должны как-то зарегистрировать и проверить. Хорошо, если все как было предсказано тем же Хиггсом, потом все это доказали, все, он герой. А если оказывается, что не так, ну вот вышла статья, вот Виталий Вертоградов с индексом Хирша 15, цитируемый, уважаемый, выступающий на конференциях, и тут вдруг эксперимент показал, что его теория как-то вот не подходит под экспериментальные данные. Что будет делать в этом случае ученый-физик? Что, он будет срочно теорию переделывать? Или он будет выяснять, эксперимент правильный, неправильный? И вот как будет он себя вести, если окажется, что не состыковки эксперимента с тем, что он в статьях рассчитал и придумал?
0: Первое, что здесь надо отметить, то, что любую модель, которую строит физик-теоретик, вообще любая модель физики, абсолютно любая, которую вы не возьмете, она идеализирована. Так или иначе, определенные расхождения с экспериментом будут. Вопрос, насколько большие эти эксперименты. Вот, скажем, я утверждаю, что это один, а эксперимент покажет, что это 0,999999999999, там какой-нибудь 7,8 и так далее. То есть вот это число мало отличимо от единицы. Вот такая погрешность, она нам подтверждает нашу теорию. То есть такая погрешность, это такое отклонение от теории, оно не считается отклонением, потому что оно бесконечно мало. Грубо говоря, если у вас есть миллиард рублей, и если вы потеряете из этого миллиарда рубль, то ну, вы также можете считать, что у вас миллиард рублей. Потому что миллиарда отнять рубль, ну, фактически он ничего не изменит. Другое дело, что если у вас не единица, а 0,9, да, то есть уже расхождение как бы, ну, значительно. Одно дело, вы имеете миллиард рублей, а другое дело, вы имеете 900 миллионов рублей. Все-таки 100 миллионов — это уже значительная разница. И вот здесь надо думать, что либо надо больше физики добавлять в модель и посмотреть добавление физики, в какую сторону склонить чашу весов теории, да, то есть, скорее всего, это и решит проблему. То есть, просто учитывая те процессы, которые не были учтены в теории изначально в модели, они, скорее всего, приведут как раз-таки вот к этому значению близкому. Просто это очень сильно усложнит модель. И, скорее всего, понадобятся уже не аналитические расчеты, а численные. Другое дело, когда вы предсказываете единицу, а получается 5 моделей. То есть различие громадное уже. Там мы в основном меряем порядками, то есть вы предсказали единицу, получили десятку. Вот здесь уже это плохой знак. Это индикация того, что, скорее всего, вы либо что-то неправильно учли, либо вы модель построили изначально неправильно. И вот тогда надо перестраивать модель заново. Просто брать и перестраивать ее полностью. Сначала проанализировать, в чем могла быть ошибка в этой модели, в чем же все-таки не так, какое предположение. Потому что когда мы строим модель, мы всегда что-то предполагаем. Нет такого, что мы модель просто чисто берем и выводим из каких-то математических постулатов. Модель всегда идет с гипотезы, начинается. Вот есть такая гипотеза. Если эта гипотеза неверна, как показал эксперимент, значит, вы неверно выдвинули гипотезу, и надо писать в журналы с просьбой, чтобы ваши статьи были извлечены, поскольку они уже больше не имеют никакой научной ценности, и вы начинаете думать над новой гипотезой. То есть вы начинаете менять. Ага, вот эта гипотеза не работает. Плохо, я на нее потратил много времени. Но хорошо, мы знаем, что вот этот целый пласт мы можем откинуть. Мы можем откинуть, и значит, эта гипотеза не верна, а значит, верна какая-то другая. И задача физико-теоретика как раз-таки понять, какая же гипотеза верна. И вот, вот эта вот извечная борьба, ведь у нас же было сколько примеров физики, когда мы вводили теории, которые мы считали правильными. Вспомните тот же теплород, вспомните флагитон.
2: Эфир. Светоносный. Эфир.
0: Да, да, да. Это было множество. Между прочим, отказавшись от эфира, мы построили, точнее, не мы, а Эйнштейн построил специальную теорию относительности. Поэтому здесь вопрос такой. Более того, иногда мы ложно ошибаемся, думая, что мы ошибаемся. Вот я расскажу историю про того же Эйнштейна. Когда Фридман начал решать уравнение Эйнштейна, он выяснил, что Вселенная у нас не статична, она расширяется. Эйнштейн покрутил пальцем у виска, говорит, математика, конечно, хороша, но с физикой вообще никакой реальности нет. Эйнштейн начинает модифицировать уравнение, добавляет так называемый лямбда-член для того, чтобы получить статичную...
2: Космологическую постоянную, как это называется?
0: Да, космологическую постоянную. Он выяснил, что он может так модифицировать уравнение свое. Он их модифицировал, добавил ту космологическую постоянную и получил статичную модель. Который,
2: а потом Хаббл, хоп, и доказал, да, что Вселенная расширяется. Хаббл,
0: который сказал, да. Вселенная расширяется. Вот экспериментальные данные того, что наша Вселенная расширяется. Эйнштейн расстроился и сказал, введение лямбда-члена было самой большой ошибкой в моей жизни. В 90-е годы прошлого века, наблюдая за взрывами сверхновых, мы выяснили, что наша Вселенная расширяется ускоренно. А наиболее подходящая модель для ускоренного расширения Вселенной, для темной энергии, это и есть вот этот самый лямбда-член, за что в 10-е годы группе ученых из Америки и Австралии была вручена Нобелевская премия. Таким образом, Эйнштейн сначала хотел изменить, модифицировать уравнение, чтобы избежать расширяющейся Вселенной, построил абсолютно нефизичную модель, которая сейчас носит название модели Эйнштейна, Вселенной Эйнштейна. Потом он понял, что введение этого члена было самой большой ошибкой в его жизни. А потом выяснилось, что это была еще одна очередная гениальная догадка гениального человека. Поэтому, понимаете...
2: Вот. Вот здесь... Слушатели должны понять, что вот это и есть настоящая физика, настоящая наука. Это не когда вы на пятерку экзамен сдали или вас похвалил руководитель или еще что-нибудь, а вот когда ученые друг с другом очень сильно расходятся... Он и квантовую механику очень сильно Эйнштейн поносил, и статья была Эйнштейна, Подольского, Розена. Ой, чего только не было. В физике, в общем, постоянно происходят вот такие ситуации, о которых рассказал Виталий.
0: Вопрос постоянно я еще могу добавить, потому что я сам нахожу ошибки в работах. В частности, вот у меня сейчас с моим коллаборатором Себастьяном Мурком, он сейчас в данный момент работает в Чехии, возник очень большой спор. Он крупный специалист в термодинамике черных дыр. То, чем недавно начал заниматься я. И мои данные противоречат его данным. Вот то, которое он получил. То есть у нас две теории...
2: Вы, надеюсь, друг друга, как Староградский с Лобачевским-то, не оскорбляете хотя бы?
0: Нет, не оскорбляем. Мы создали семинар втроем, еще наш один мой хороший знакомый коллаборатор из Кипра. Мы создали семинар втроем, это все разбирали. Он говорит, я не вижу у вас ошибки, но это противоречит моим данным. Я изучаю его статью, я нахожу в нем ошибку. То есть фактически он сделал предположение о том, что вот это вот так. А потом, исходя из этого предположения, шел дальше, делал много расчетов и пришел к тому, что вот это вот должно быть вот так. Вот представьте, что мы дышим воздухом. Ну, соответственно, потом мы приходим к тому, что мы доказали, что это воздух. То есть, ну, как бы предположить, что мы дышим чем-то другим, мы придем к предположению, что мы дышим чем-то другим. Да, то есть мы не должны предполагать, что мы дышим воздухом. Мы должны выяснить, чем мы дышим. Вот это наука.
1: Продолжение слушайте в следующем выпуске программы. Добро пожаловать в гостиную «Радио Рансис».

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Борис Никольский. Баллада о далеком гарнизоне.

0: Синоптики ошиблись. Предсказали на весь сентябрь ясную погоду, а уже в самом начале месяца пришел шторм.
1: Шестой день подряд хлещет дождь. От ветра даже стены дрожат.
2: Да, как в сказке о трех поросятах. Ты знаешь, эту сказку мама прочла мне года в три. Сказка тогда показалась мне ужасно страшной. Зато и запомнил я ее на всю жизнь.
1: У тебя сегодня политзанятие?
2: Да. У солдат первого года службы.
1: Погоди, Мить. Ну не уходи. Мне страшно, Митя. Но по-настоящему.
2: Роль.
1: Митя!
2: Как? Ну, ты же сама говорила, не раньше, чем через неделю. Врач же сказал. Райка, ну вот говорил я тебе, поезжай заранее в госпиталь. Ну, говорил же, говорил. Да, так нет, все твое упрямство, все сама лучше всех знаешь.
1: Митя, ну неужели ты не можешь не воспитывать меня хотя бы в такую минуту?
2: Да подожди ты, Райка, успокойся. Ну, глупая. Да может, ты ошибаешься. Ну, боишься. Конечно, ураган еще долго не кончится. Вот и переволновалась, внушила себе. Ведь так же бывает, правда?
1: Правда. Просто я, наверное, ужасная паникерша.
2: Ну, вот и хорошо. Это я испугался. Черт из два сейчас выберешься с этого проклятого острова.
1: Да, я и сама испугалась. Ну, иди.
2: Ну, ладно.
1: А то опоздаешь. Ну, иди, иди. Да мне уже совсем хорошо.
2: Ну, будь умницей.
1: Ага.
2: Я пошел.

Наружная дверь была тяжелой, разбухшая от сырости, словно в бане. Ветер рванул ее из рук Петрова, и она бухнула, как пушечный выстрел. Что творилось на улице? Серые клочковатые тучи стремительно мчались почти над самой землей. Причем одни из них почему-то неслись в одну сторону, другие в другую. Казалось, рушатся все законы природы, и земля снова погружается в хаос. Ветер дул порывами, и даже громоздкие антенны радиолокаторов были еле видны из-за сплошной пелены дождя. Ветер не давал вздохнуть, и через каждые три шага Петрову приходилось останавливаться, чтобы набрать воздуха.

0: Конечно, он опоздал. Ровно на 1.5 минуты. Этого можно было и не заметить. Но слабостью командира роты, капитана Дорофеева, была почти фанатическая любовь к идеальной точности.
1: Прекратите, товарищ капитан. Что же это вы, товарищ Петров? В наше время противовоздушной обороны счет ведется не на минуты, а на доли секунды. Или прикажете специально за вами Дневального посылать?
2: Виноват, товарищ капитан. Жена, понимаете ли, ложную тревогу устроила.
1: Это с ними бывает. Моя, когда старшего Сережку рожала, тоже чуть ли не за месяц прибежала в роддом. Ну, ее, конечно, благополучно назад отправили. Ну, давайте, давайте на занятия. Идите.
2: Слушаюсь, товарищ.
0: После слов Ротного у Петрова отлегло от сердца. Но все же, когда он вошел в небольшую ленинскую комнату, где закрашенными черными столами уже сидели солдаты, мысли о жене по-прежнему не покидали его. Он видел, он знал, что ей не хотелось, ей было страшно оставаться одной без него. Но что он мог сделать? Солдаты заинтересованно, с хитроватым любопытством посматривали на него. Он мог поручиться, что они уже знают о причине его сегодняшнего ничтожного опоздания. Петров сделал вид, что не замечает выразительных взглядов. Занятия начались как обычно.
2: Некоторые товарищи считают, что подвиг нельзя совершить в мирное время. Это, конечно, неправильное мнение. Все мы хорошо знаем немало примеров, когда наши солдаты совершали подвиги именно в мирные дни. И каждый человек должен готовить себя к подвигу. Возьмите, товарищи, самый простой пример. На днях в газете была опубликована заметка «Подвиг рядового Капитонова». Рядовой Капитонов, проходя по мосту через бурную реку, увидел тонущую девочку. Рискуя собственной жизнью, Капитонов бросился в реку. Девочка была спасена. Родители спасенной Маши Гороховой отыскали отважного воина и горячо благодарили его. А теперь давайте подумаем, товарищи. Какими качествами должен был обладать рядовой Капитонов, чтобы вот совершить такой поступок? Башмаков?
3: Я.
2: Ну вот как вы думаете?
3: Товарищ лейтенант, мужественно. Мужеством.
2: Правильно, правильно.
4: Решительностью. Смелостью.
3: Да, мужеством, решительностью, смелостью.
5: А что еще?
2: Советовал же. Поезжай к моим родителям. Или ложись в госпиталь. Так нет же. Теперь хорошо, если шторм кончится не сегодня, а завтра. А если нет?
3: Товарищ лейтенант, находчивостью.
2: Что?
3: Еще находчивостью.
2: Да, правильно, товарищи. Вот мы и должны повседневно воспитывать.

0: Наташа, входи!
1: Нет, меня зовут не Наташа, меня зовут по-другому.
0: Сам товарищ санинструктор. Здравствуй, Толя.
1: Здравствуйте, Раиса Николаевна. Раиса Николаевна, вы извините, я на минутку. Мне ротный велел зайти узнать, ну не нужно ли там вам чего. Ну, лекарств каких?
0: Нет, Толечка, спасибо. Присядь. С тобой все-таки спокойнее. Как-никак, а ты единственный здесь представитель медицинской науки.
1: Ну уж так.
0: Ну, садись, садись, не стой.
1: Спасибо, Раиса Николаевна. Ну, как вы себя чувствуете-то?
0: Пока ничего.
1: Ну и... Ну, кого же вы надумали? Мальчика или девочку?
0: Если бы это зависело от нашего желания.
1: Ну, а что? Вот я читал в журнале «Наука и жизнь». Теперь уже можно определить заранее. Правда, правда. Ну, только там всякие сложные расчеты. Если бы журнал был под рукой, я бы живо определил. Ну, честное слово, Раиса Николаевна.
2: Ей нравилось. Ее забавляла роль взрослой женщины. С Вагановым они были почти ровесники, и у нее язык не поворачивался называть его по имени и отчеству. Хоть и высокий, но на вид мальчишка-мальчишкой. Худющий и лицо безусое, гладенькое. Вообще, раньше она частенько забегала к нему в санчасть. Их сближала... объединяла какая-то студенческая беззаботность, еще сохранившаяся у обоих. На новогоднем вечере они вместе выступали в самодеятельности, исполняли юмористическую сценку «Солдатская любовь». Ваганов сидел, закинув ногу на ногу так, что его солдатское галифе натянулось на острых коленях. Именно эта непринужденность, даже небрежность позы, выдавало его смущение. В своих владениях, в санчасти, он чувствовал себя увереннее, все время острил, рассказывал всяческие забавные истории, а тут он словно старался и не мог найти повод для разговора. Наконец, задержал свой взгляд на фотографии.
1: Это вы?
0: Я. Накануне свадьбы. А что, не похоже?
1: Да нет.
0: Мы катались тогда на лодке в парке культуры, а потом стали фотографироваться. И я снялась в Митиной офицерской фуражке, и вы его кителе. А что, сильно я изменилась, а? Ой, тогда были страшно сумасшедшие дни. Разве я никогда не рассказывала, как мы поженились?
1: Нет.
0: Нет? Ну, это целая история. Понимаешь, моя мама была категорически против. И я не знала, что делать, ничего не могла решить. Тогда он рассердился и уехал к себе, к родителям. А времени уже оставалось совсем мало. Он уже получил назначение, и отпуск у него кончался. Просто уже некогда было писать письма, объясняться. И мы переписывались телеграммами. По телеграмме в день, а иногда и по две. Утром и вечером. Я до сих пор их храню. И я примчалась к нему за 2 дня до отъезда. Представляешь? За 2 дня!
1: Ну, а потом?
0: Ну, а потом мы приехали сюда. И все мне нравилось здесь, на этом полуострове, как ты называешь.
1: Ну, а как же еще его называть? Вот когда во время отлива перешеек наш обнажается, и даже на вездеходе можно добраться до материка, а когда начинается прилив или шторм, мы опять оказываемся на острове. Вот и получается. Наполовину остров, наполовину полуостров. Ну, хотя наполовину остров – это...

0: уже полуостров, а наполовину полуостров. Что же это такое? Четверть острова, да?
1: Да. Мне на этом полуполуострове все нравилось. И пустынные берега, и густой запах водорослей, и чайки. И ты знаешь, я никогда не любила и ленилась, и не умела писать письма. А вот тут на берегу какие стройные, какие длинные, какие замечательные письма, они сами собой складывались. У меня есть свое любимое место, что-то вроде небольшого грота. Я хотела затащить Митю в грот, но ему все некогда, некогда и некогда. То возится со своим осциллографом, то меняет какие-то сопротивления, конденсаторы, то дежурит, то занимается солдатами. Так ни разу и не добрался до моего грота.
0: Да, в технике он бог. Ну и не жалеете теперь?
1: Нет, что жалеть. Хотя сказать по правде, тоскливо иногда бывает. Вот до чертиков. Это, наверное, от безделья. И в голову приходят какие-то всякие мысли.
0: Ну а какие же?
1: Да так, чепуха. Просто иногда вдруг подумаешь, ну почему это так по-разному складывается у людей судьба? Вот у меня есть подруга, ну чуть постарше. Так она вышла замуж за какого-то сотрудника нашего посольства в Рабате. Вы знаете, где Рабат? Это Средиземное море и прекрасный город. А тут круглый год одно и то же. Ну почему так?
0: Почему? Ну, наверное, потому что лейтенантов в наше время немного больше, чем сотрудников посольства. А, впрочем, спросите об этом лучше у капитана Дорофеева. А я, знаете, даже доволен, что вот сюда попал. Интересно. Ну, после армии разве сюда доберешься сам? Нет. А так хоть, ну, посмотрел.
1: Ты-то уедешь, а мы останемся. Ладно, ты не обращай внимания на мои слова. Просто у меня с утра какое-то смурное настроение.
0: И придется прописать вам капли. А хотите, я почитаю вам сейчас отличную книгу. Драматическая медицина. Правда-правда. О врачах. О врачах, которые опыты на себе ставили. Вот были люди.
1: Толя, не надо. Пожалуйста, уходите.
0: Хорошо, хорошо, хорошо. Все, ухожу. Ухожу, ухожу, ухожу. Счастливо. Раиса Николаевна, если что, так вы сейчас же зовите меня. Слышите?
1: Хорошо.

0: Да что же это? Ой, да что же это такое?
1: Казарма лейтенанта Петрова. Срочно!

0: Рая? Что ты? Ну как, Рая?
1: Митя, опять?

0: После телефонного разговора с женой лейтенант Петров совсем потерял голову. Страх, беспокойство за Раю взяли вверх, и он решил оставить за себя своего помощника, сержанта Сизова, сказав с озабоченным видом, что его срочно вызывают на командный пункт. Он даже не сообразил, что всего 5 минут назад Дневальный во всеуслышание объявил, что к телефону его требует жена. Жена вызывает лейтенанта Петрова на командный пункт.
1: Ничего себе, готовый анекдот.
0: Об этом он подумал уже позже, когда вышел из казармы. Впрочем, он не соврал, говоря, что идет на командный пункт. Потому что здесь, на острове, сейчас был только один человек, к которому он мог обратиться за помощью и за советом. Больше не на кого ему было рассчитывать.
2: Товарищ капитан, что делать-то будем? Товарищ капитан, такая погода.
3: Иванов.
4: Есть?
3: Вызывайте первого.
4: Есть. Первый, я шестой.
0: Петров быстро взглянул на него. Вот так и в работе, и на учениях капитан Дорофеев успевал незаметно сделать что-нибудь необходимое, какую-нибудь мелочь, о которой забывали или вовремя не догадывались другие, и потом сообщал об этом мимоходом, как бы между прочим.
4: Товарищ капитан, первый на проводе.
3: Ага. Первый. Первый?
5: Да-да.
3: Докладывает шестой. У нас рожает жена лейтенанта Петрова.
5: Так. А что же она, подождать не могла, что ли? Погодка-то сам видишь какая. Ну ладно, что-нибудь придумаем. Примем меры. Ждите, сообщу.
0: Оба, и капитан Дорофеев, и лейтенант Петров облегченно вздохнули. Они оба отчетливо представляли себе, как сейчас там, за десятки километров отсюда, уже звонят требовательные телефоны, уже отдаются короткие приказания, короче говоря, принимаются меры. Они оба верили, что если за дело взялся сам, то просто невероятно, просто не может быть, чтобы не отыскался какой-нибудь выход из самого сложного положения. На командном пункте было тихо, даже шум ветра не проникал сюда сквозь бетонные стены. Но все-таки сидеть совсем без дела Петрову было неловко и непривычно. Он прошел к солдатам-планшетистам и стал наблюдать за их работой. И как раз в этот момент ожила рация.
5: Шестой! Я первый! Шестой, я первый! Слушай меня! Высылаем катер! Как понял меня? Высылаем катер! Выезжает врач! Через час-полтора будет на месте! Шестой, слышишь меня? Передай Петровой, пусть родит хлопца! Прием!
3: Все понял. Спасибо. Все понял. Да. Надо быть отчаянными людьми, чтобы в такую погоду выйти в море. Надо быть отчаянными людьми. Ну вот, лейтенант, можете сообщить жене.
2: Рая! Рая, ты слышишь? Ну вот, значит, все в порядке. Выслали катер с врачом. Через час-полтора будет здесь. Рая! Рай, ты поняла?

Как было вынести этот час? Как дождаться, когда он кончится? Можно смотреть на секундную стрелку и отсчитывать минуту за минутой.

0: Петров! Петров! А? Прекратите заниматься глупостями.
1: Простите, товарищ капитан.
0: Вы лучше подсчитайте себе пульс. Это тоже помогает. А вообще-то, проверьте фонарь и отправляйтесь на берег встречать катер. Только возьмите кого-нибудь из солдат. Крупицына, что ли? Крупицын! Собирайтесь.
1: Есть. Вот
0: пойдете с лейтенантом. Да смотрите там осторожней, чтобы не сдуло вас в море

0: Товарищ лейтенант! Товарищ лейтенант!
1: Да, да, да, здесь.
0: Идите за мной! Товарищ лейтенант, я тут местечко знаю, что надо.
2: Местечко, куда привел Крупицын лейтенанта, действительно оказалось, что надо. Лучшего в такую погоду и желать трудно. Это был старый заброшенный дот. Внутри дота было сыро, стены его обросли плесенью. Но все-таки сидеть сейчас здесь, скорчившись, покуривая в кулак, было несравненно лучше, чем торчать на берегу, стараясь изо всех сил удержаться на ногах под ударами ветра.
0: Народу отсюда можно много положить, если бы, к примеру, десант с моря стали высаживать. Правда, товарищ лейтенант?
1: Правда, Крупица.
0: Товарищ лейтенант, как вы думаете, здесь пулемет стоял или пушка? Я так думаю, пулемет, правда?
1: Не знаю, Крупица, не знаю.
0: Товарищ лейтенант, а снаряд пробьет дот, правда?
1: Ой, не знаю я, Крупица.
0: Товарищ лейтенант, а рожать очень больно.
1: Ну откуда я знаю? Ну сами-то подумайте. Да помолчите вы, пожалуйста.
0: Товарищ лейтенант, да вы не расстраивайтесь. Давеча ребята говорили, если что, женщина и сама родить может, без всякого врача.
1: Ребята, какие еще ребята? Ну что мы с вами в детском саду, что ли? Ну вообще, можете вы помолчать-то хоть немножко?
0: Так точно, могу.
2: Петров вслушивался в грохот шторма. Он старался уловить в этом грохоте сирену катера, но ее все не было и не было. Так прошло 15 минут, 20, полчаса. Конечно, это было нелепо и бессмысленно торчать здесь. Как будто кто-нибудь с катера сумеет разглядеть его фонарь, размахивая он им хоть до утра. Уж если катер сможет подойти к берегу, так сможет. А нет, так нет. Тут уж ничего не поделаешь. И все-таки он сидел и напряженно вслушивался в грохот шторма и всматривался в пелену дождя и ждал.

0: Да что же они там тянут со своим катером, черт возьми?
1: Кто-то зовет? Что-нибудь случилось?
2: Товарищ лейтенант!
1: Рая, мы проглядели катер!
3: Эй, мы здесь!
1: Неужели катер уже пришел?
4: Товарищ лейтенант, командир роты сказал, чтобы вы назад шли. Сейчас по рации сообщили, что катер обратно вернулся. Не смогли они добраться. Чуть, говорят, не потонули все.
1: Крупицын, я домой!

0: Наташа, это ты?
1: Угу.
0: Я не слышала, как ты вошла. А я думала, это Митя. Вот так однажды поздно вечером я открыла глаза и увидела Митю, который сидел за столом. Он никогда не имел привычки ни на минуту оставаться без дела. Или читал, или брился, или чинил что-нибудь. Или составлял конспект, готовился к экзаменам. А тут он сидел просто так, молча и неподвижно. И я сразу поняла, что у него что-то случилось.
2: Случилось?
0: Конечно. Я его спрашиваю, что с тобой? Что произошло? А он ничего. Откуда ты взяла? Просто я устал. И я, кажется, поверила бы ему, если бы вдруг не явился лейтенант Пузанов.
3: Ну что, мрачная Раечка, не вешай носа. Что переживаешь? Ты извини, я на минутку. Хочу морально поддержать твоего супруга в трудную минуту. Ну, напортачил оператор. Ну, не под суд же его отдадут, правда?
0: Да что случилось? Скажи мне, наконец.
3: Да чепуха. Есть предположение, что Димка цель пропустил.
0: Правда?
3: Правда.
0: Ой. Что же теперь будет?
3: Да ничего не будет. Ну, получит твой супруг взыскание, подумаешь, велика важность. Он в соседней части один офицер 16 взысканий имел. А надумал в академию поступать. Ему говорят, куда ж ты в академию со своими взысканиями? А он отвечает, ты, конечно, все сняты, кроме последнего. А вы знаете, что такое снятие взыскания? Это же форма поощрения. Вот и выходит, что у меня 15 поощрений и только одно взыскание. Чем плохо? Выше голову, и все будет в ажуре, Раечка.
0: Целых 2 дня, пока создавалась в штабе комиссия, вот пока выяснялись обстоятельства дела, Митя ходил как в воду опущенный. Осунулся, молчал. И вовсе не страх перед взысканием мучил его. Это я знала прекрасно. А вот сама мысль о том, что он, который всегда так гордился своим мастерством, вот своим знанием техники, допустил такую позорную оплошность. Вот сама эта мысль была для него невыносима. И я вдруг ощутила такой прилив жалости и нежности к этому человеку, какой не испытывала никогда раньше. Вот всегда прежде он был по-мальчишески самоуверен и даже самонадеян. Но, во всяком случае, он никогда не нуждался в моей помощи, в моей поддержке. А тогда он был расстроен и подавлен. На сердце у него скребли кошки, и мне так хотелось утешить, вот, приласкать, успокоить его. Словно он был не мужем, а ребенком. И когда, наконец, все завершилось благополучно, выяснилось, что летчик несколько отклонился от курса, к Мите вновь вернулась его самоуверенность. Мне даже было немножко жаль, что вот так неожиданно возникло чувство нежности, и так оно вдруг утратилось. Где это он ходит? И где этот катер?
2: Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Потерпи еще немного, Райка. Скоро придет катер, и все будет хорошо. Вот видишь, все будет хорошо. Теперь уже поздно говорить, но, конечно, ты сделала большую глупость, что не поехала к матери. Правда, почему ты не поехала к матери?
0: Ну, ты же знаешь, она была против моего замужества. Ну, категорически против. Конечно, она уже, наверное, простила меня. Но тогда она говорила, что детей моих не желает видеть. Конечно, она наверняка обрадовалась бы, если бы я приехала домой. Но уж быть самостоятельной, так быть самостоятельной. А то что это за самостоятельность? До первой трудной минуты. Ты знаешь, у мамы была нелегкая жизнь. Мой отец был военным летчиком. Я родилась в госпитале. В военном городке на Дальнем Востоке, вот между Читой и Хабаровском. Mm-hmm. Родилась я в марте 41-го, а в июле отец ушел на фронт. Он вернулся летом 46-го, целый и невредимый. А в 51-м вот просто умер.
2: А что ж твоя мать второй раз замуж не вышла?
0: Не знаю. Наверное, нас сестренка жалела. Да и отца любила.
2: А ухаживал за ней кто?
0: Ухаживал. Вот был такой папин товарищ, дядя Вася. А может, и не ухаживал он вовсе, а так приходил по старой дружбе. Я-то до сих пор забыть его не могу. Широкоплечий, высокий, с громким голосом. Знаешь, настоящий командир. Не знаю, кем он тогда был. Кажется, командиром эскадрильи. Но мне он всегда казался самым главным. И еще помню, он нас с сестренкой на мотоцикле катал. Расстались мы с ним почти сразу после гибели отца. Уехали. И вот представь себе, выступал наш институтский хор по телевидению, и я тоже. На другой день раздается телефонный звонок в общежитии института. Можно попросить к телефону Раису Николаевну. Ну, позвали меня. Раиса Николаевна, это говорит Самарин. Какой Самарин? Не знаю никакого Самарина. Я решила, что меня кто-то разыгрывает. Ну, дядя Вася. А голос у него совсем старческий, с хрипотцой, совсем незнакомый. Ой, дядя Вася. Я так обрадовалась, Дядя Вася, как вы попали сюда, в наш город? А он смеется. Это же мой, говорит, город, моя родина. Меня и в армию отсюда призвали, и с тех пор, говорит, я ни разу здесь не был. Мечтал все время попасть, да не удавалось. А вот теперь вернулся. Со здоровьем стало неважно. Вышел на пенсию и вернулся. Говорили мы, а он меня все по имени-отчеству называет. Вроде стесняется назвать Раей. А я ему: ну что вы, дядя Вася, какая же я для вас Раиса Николаевна? Я хотела бы в тот же день, сейчас же бежать к нему. Но помешала репетиция. Пою, а сама все о нем думаю. Интересно, узнаю я его или нет? Детство вспоминаю, отца. И на другой день опять не удалось выбраться. Опять нашлись какие-то срочные дела. А потом начались зачеты. А потом ушли в туристский поход. Так все откладывала встречу со дня на день. Но думала о нем все время. Ну и, наконец, в мае это было. Позвонила ему. К телефону долго не подходили. Потом спокойный голос ответил. «Василия Трофимовича? Простите, а вы кто ему будете?» «Так, говорю, старая знакомая». Очень старая знакомая, а сама улыбаюсь. Так ведь Василий Трофимович умер.
2: Надо ж.
0: Я даже не поняла сначала. Как умер? Я же с ним разговаривала совсем недавно. Умер 2 недели назад. Я повесила трубку и заплакала. Веришь, Наташа? До сих пор простить себе не могу. Теперь я знаю, ничего нельзя откладывать. Ничего никогда нельзя откладывать.
2: Ну что ты, что ты? Раечка, ну что ты? Ну что ты? Успокойся, Раечка.
0: Ну хорошо. Хорошо сейчас. Сейчас все пройдет.

0: На Раю вдруг напала болезненная, лихорадочная говорливость. Она говорила, рассказывала Наташе о своей матери, о сестренке. И Наташа терпеливо, не перебивая ее, слушала. И обе они сейчас даже не подозревали, сколько разных, совершенно незнакомых людей. И летчики вертолетной эскадрильи, и врачи госпиталя, и моряки сторожевого катера думают, говорят, ломают голову над тем, как помочь жене лейтенанта Петрова. А в это время Петров, продрогший и мокрый, снова появился на командном пункте.
1: Ну, вот что. Во-первых, я говорил с врачом. Врач будет дежурить у рации.
2: Врач?
1: Да это же на всякий случай. Во-вторых, катер все же обещают выслать. Ну, как только слегка утихнет ветерок.
2: Так.
1: В-третьих. Ой, да что там, в-третьих. В-третьих, мне кажется, вы сейчас в таком состоянии, что от вас толку дома все равно не будет. Вот что, ступайте-ка лучше на радиоприемный центр и ждите. Катер могут выслать с минуты на минуту, а если вышлют, вы будете встречать. Ну, а об остальном я позабочусь сам. Ясно?
2: Так точно.
1: Ой, да все будет хорошо. Идите, ну, бодрее, бодрее. Идите.
0: Он уже устал от нервного напряжения, от бесполезного ожидания, а главное – от ощущения собственной беспомощности. И поэтому послушно повиновался. На полпути к радиоприемному центру его вдруг охватило беспокойство от того, что с утра, с самого утра он так и не видел еще жену. Теперь ветер дул ему в спину, приходилось тормозить, упираться ногами, чтобы не побежать. Быстро темнело, хотя было еще совсем не поздно. Но сейчас, казалось, Петрову все перемешалось. Утро и вечер, ночь и день, все сместилось. Время не имело больше смысла. Как приятно! Как славно было после дождя и ветра очутиться в маленькой, теплой, светлой комнате радиоприемного центра. От всего здесь исходило ощущение уверенного спокойствия. И лишь слабое попискивание морзянки нарушало тишину. Дежурный радист, который, слегка сдвинув наушники, что-то записывал в журнал, обернулся, взглянул на вошедшего.
2: Ничего не передавали?
3: Ничего, товарищ лейтенант.
2: Ага. Ну что ж, будем ждать. Нравится работа?
3: Нравится, а как же? Я же до армии мотористом плавал, речное училище окончал. А теперь вот хочу по линии радиотехники пойти. Вот... Попросил сестру, она мне все вырезки из газет присылает, видите? Где какие техникумы есть? В техникум, думаю, поступать.
2: Так-так. Значит, нравится?
3: Я уют люблю, товарищ лейтенант. Чтобы все по-домашнему было. А здесь уютно. И поразмыслить о разном можно.
2: Ишь ты, уют... Все-таки плохо я знаю солдат. Правда, этот радист, вот даже фамилию его никак не могу вспомнить. Он не в моем непосредственном подчинении. Но все же вроде не так уж много солдат, чтобы хоть самое малость не знать о каждом. Вот капитан Дорофеев, тот наверняка знает... Он даже собирает иногда офицеров в канцелярии роты и, хитровато прищурившись, заранее торжествуя, спрашивает, А вот скажите, вы знаете, почему такой-то стал хорошо заниматься? А знаете, куда после армии собирается такой-то? А что у такого-то братишка плохо учится, уроки прогуливает, курить начал, знаете? Он радуется, делая свои маленькие открытия. И молодые офицеры частенько посмеиваются над этим его ребяческим торжеством. И я тоже посмеивался. Правда, разбуди меня посреди ночи. Сразу могу сказать о каждом из своих подчиненных, кто и как разбирается в технике, на кого можно положиться в ответственный момент, на кого нельзя. Но вот если копнуть поглубже,

0: Они молчали. Тикали часы. Петров вдруг почувствовал, как навалилась на него усталость. Даже в дни самых тяжелых, самых напряженных учений, когда самолеты шли волна за волной, кажется, он не уставал, не выматывался так, как за этот день, который представлялся ему бесконечным. Так далеко уже отодвинулось сегодняшнее утро. Он уперся локтями в стол и прикрыл глаза ладонями. Так когда-то в училище он умудрялся дремать на скучных лекциях.
1: Товарищ лейтенант. Товарищ лейтенант.
2: А? Что?
1: Вы бы шли, отдохнули. Я же все равно тут дежурю.
2: А, нет, нет, нет, ни в коем случае.
1: Переживаете? А я вот сейчас о своей матери подумал. Каково ей приходилось. Нас ведь семеро у нее было. И вот, верьте, товарищ лейтенант, она когда седьмого носила, до самого последнего дня работала на сенокосе. Даже сток метала, верите? И к фельдшеру не пошла, когда, значит, срок настал. Ночью это было. А у нас как раз в то лето дачники жили. Утром просыпаются, уже ребенок плачет, новорожденный. Они удивились, спрашивает мать, как же это вы так? И не кричали. А я вас, говорит, боялась побеспокоить.
0: Круглое курносое лицо радиста опять осветилось мягкой приветливой улыбкой. И Петров вдруг сразу вспомнил его фамилию – Голубев. Ну, конечно же, Голубев. И вспомнил, как нехорошо, несправедливо обошелся с этим солдатом год назад. В тот день все свободные от дежурства солдаты занимались уборкой территории. Старшина с утра закрепил за каждым из них участок и пообещал, что тот, кто раньше закончит работу, будет затем отдыхать. Голубев справился со своим участком одним из первых и направился было в клуб, в библиотеку, но столкнулся с лейтенантом Петровым. Петрову показалось несправедливым, что все работают, а один солдат, как барин, шагает себе в библиотеку. И не разобравшись тогда, Петров катил ему наряд вне очереди. И вот теперь они сидели рядом возле рации, касаясь друг друга локтями, и Голубев ничем не показывал, что помнит нанесенную ему обиду. Но почему все-таки он не выслушал тогда Голубева? Не разобрался? Почему оборвал на полуслове? Почему он сам так болезненно относился к любой самой ничтожной несправедливости, к любому грубому слову, сказанному начальником в его адрес, и тут же нередко забывал об этом, разговаривая с подчиненными? Что это было? Мальчишеское фанфаронство? Лейтенантская спесь? Боязнь показаться недостаточно взрослым, недостаточно волевым? Раньше все это как-то просто не приходило ему в голову. И вот только теперь, сидя в этой маленькой комнате бок о бок с человеком, которого он некогда несправедливо обидел, и который сейчас как мог пытался ободрить и успокоить его, лейтенант Петров впервые словно взглянул на себя со стороны. Словно посмотрел на себя чужими глазами.

0: А в это время капитан Дорофеев вызывал радиста.
1: Ромашка, я шестой.
2: Ромашка, слушай!
1: Передайте Петрову, пусть через 20 минут зайдет за Вагановым.
2: Вас понял.
1: Передайте также ему, что я пошел к его жене, пусть не беспокоится.
2: Есть передать.
0: В отличие от лейтенанта Петрова, настроение которого все время резко менялось от растерянности к надежде и от надежды снова к растерянности, капитан Дорофеев давно уже понял, что рассчитывать сейчас на чью-либо помощь вряд ли приходится. За свою долгую службу капитан Дорофеев привык к разного рода неожиданностям и относился к ним спокойно, как к чему-то нежелательному, но неизбежному. Лейтенант Пузанов как-то сострил. Узнай командир роты в один прекрасный день, что через час земля столкнется с кометой и погибнет, он бы и то не потерял самообладание, а стал бы прикидывать и подсчитывать, нельзя ли своими силами предотвратить это столкновение. Прежде чем направиться к дому Петровых, капитан Дорофеев зашел в санчасть. Ротный санинструктор ефрейтор Ваганов в полном одиночестве топил печку и читал книгу «Драматическая медицина».
1: Ну вот что, Ваганов, берите-ка свое имущество и идем.
3: Куда, товарищ капитан?
1: К Петровой куда же? Что вы на меня так смотрите?
3: Товарищ капитан, да вы что, серьезно?
1: Нет, наверное, я шутки пришел с вами шутить. Не до шуток.
3: Товарищ капитан, да как же? Там ведь женщина, я... Нет, товарищ капитан, да я не умею просто.
1: А ты думаешь, я умею? На что прикажешь делать?
3: Да я же даже не знаю, что брать.
1: Ну, антибиотики бери, там, шприц, камфору, вату, спирт.
3: Да нет, ну я не могу.
1: Да что значит не можете? Что значит не можете?
3: Нет, товарищ капитан, я не могу, я не знаю, что делать. Как же я...
0: И в этот момент двери одна за другой стремительно раскрылись. Ветер качнул плакаты на стене, и в санчасть ворвалась Наташа. Вся мокрая, в мужском плаще, не надетом, а лишь наброшенном поверх платья. Иван Алексеевич, быстрее, быстрее, Иван Алексеевич! Были в жизни вещи, которые казались капитану Дорофееву абсолютно несомненными. Подобно тому, как сержант, если погибли все офицеры, принимает на себя командование ротой, точно так же и санинструктор, если нет врача, должен, не колеблясь, занять его место. Должен попытаться сделать все, что в его силах. Когда Дорофеев пришел на квартиру Петровых, Наташа сразу позвала его к телефону. Звонил Петров.
1: Я слушаю.
2: Иван Алексеевич!
1: Да?
2: Ваганова нет в санчасти!
1: Как это нет? Раз он сюда не пришел, он должен быть там.
2: Да я из санчасти звоню! Здесь все открыто, а его нет!
1: Ступайте, разыщите его, да побыстрее!
2: А как там Рая?
1: Немедленно разыщите санинструктора.
2: Иван Алексеевич, Рая-то как?
1: Лейтенант, вы успокойтесь. Идите, разыщите санинструктора. Выполняйте приказания.
2: Слушаюсь.
0: Лейтенант Петров только обрадовался, что у него есть реальная возможность действовать. Он ухватился за эту возможность с еще больше рвением и надеждой, чем раньше ожидал катер. Словно уже не врач, не акушер, а именно ротный санинструктор был сейчас самым необходимым человеком. Прежде всего, он добрался до казарм.
4: Ваганова не было здесь?
5: Никак нет, товарищ лейтенант. Не было здесь Ваганова, не приходил. А вы в клубе посмотрели, товарищ лейтенант? В клубе.
0: Все они в этот вечерний час были заняты своими обычными будничными делами, выполняли работу, которую выполняли ежедневно, но сознание того, что рядом с ними сейчас совершается нечто неизмеримо более важное, невольно настраивало их на особый лад. Петров отправился в клуб.
4: Ваганов сюда не заходил?
6: Никак нет, товарищ лейтенант. А что, плохо, товарищ лейтенант? Может, он столовую проверяет?
0: Петров побежал в столовую.
4: Ротного санинструктора не было здесь?
6: Нет, не появлялся. На ужине был, а так больше не появлялся.
0: Куда он мог деться, думал Петров. Теперь, когда исчезла последняя надежда, за которую он цеплялся, когда приходилось возвращаться домой ни с чем, он опять почувствовал, как устал и промок. Как нелегко идти в темноте против ветра. Весь сегодняшний бесконечный день он только и делал, что ждал, да бестолково мотался. Даже такой простой вещи не смог сделать – отыскать санинструктора. Он добрел до дому, на минуту приостановился возле крыльца, стараясь по свету в окнах определить, что творится сейчас там, за занавесками. Потом рывком открыл дверь. На кухне стоял капитан Дорофеев.
7: Товарищ капитан, я не смог найти Ваганова. Нету его нигде.
1: Ну и леший с ним. Больше он нам и не нужен.
7: Почему?
1: Да потому что ты уже папаша, сын у тебя, понял?
7: Так точно, понял.
1: Да нет, ты ничего не понял. Иди к ней.
7: А можно?
1: Да иди, ну иди.
8: Ну вот, вот мы и завернуты в самые мягонькие пеленочки. Мы все сделали, как велел доктор. А скоро он и сам приедет на корабле. О, папа пришел.
7: Рая спит?
8: Спит.
9: Нет, я не сплю.
8: Мама, посмотри на нас.
7: Ой, смотри-ка.
9: Осторожнее.
7: Правда, похож на меня.
9: Правда, правда.
8: Ветер стихает, скоро, наверное, придет катер. Ваганов, ты знаешь, и правда пропал. Его уже третий час ищут. Дорофеев ругается, на чем свет стоит. Мало, говорит, мне было забот, так этот еще фокусы выкидывает.
9: Ой, бедный мальчик.
7: Да уж, конечно.
9: Он просто перепугался. Ну, любой бы на его месте перепугался.
8: Ах, перепугался, а теперь вот ищи его.
7: Найдем. У меня в голове сегодня торчит одна фраза Макаренко. Человека нельзя научить быть счастливым. Но можно воспитать так, чтобы он был счастливым. Значит, все зависит от того, как воспитать человека. Значит, Ваганова мы недовоспитали, а?
9: Вот теперь своего сына будешь воспитывать, чтобы он был счастливым.
7: И воспитаю.

как неожиданно складывается жизнь. Разве предполагала я когда-нибудь, что мой сын родится вот здесь, на краю света, на маленьком клочке земли, даже не помеченном на картах? И что именно здесь, на этом затерянном то ли острове, то ли полуострове, я переживу самые страшные и самые радостные минуты своей жизни? Разве думала я об этом? Все-таки, видно, не зря говорят, что частицу своего сердца мы оставляем там, где нам приходилось тяжелее всего. И теперь сколько бы ни прошло лет, и как бы ни сложилась моя судьба, и где бы ни жили мы, частица моего сердца всегда останется на этом острове, на этом безымянном клочке земли.

0: эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио Рансис. www.rancis.org. Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Для звукового журнала «Кругозор» ансамбль «Поющие сердца» записал в 1974 году песню Сергея Мелитоняна на слова Льва Ашанина «Ты, любовь моя, безответная». Вот эта запись.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Адрес нашей электронной почты – radio@ransis.org.
3: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransis.
2: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransis.

Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

Без усмешек встречали все цветы на дорогах земли.

в небесах отгорели зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не

0: Радио Рансис продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». У микрофона Мария Кочедыкова. В нашей сегодняшней программе мы продолжим беседовать с психологом, поэтом, переводчиком Маргаритой Мельниковой из Екатеринбурга. Маргарита продолжит рассказывать о себе и социальных проектах, автором которых она является. От твоей работы перейдем к твоим увлечениям. Я знаю, что у тебя очень много разнообразных увлечений, и одним из твоих увлечений является английский язык. Как ты к нему пришла?
3: Я к нему пришла очень давно, в 6 лет. Это была, как я называю, любовь с первого взгляда. К нему меня пристрастила соседка, которая жила этажом выше. Ей было 8 лет на тот момент, она на 2 года меня старше. Я услышала, как она читает стихи на английском языке. Что-то типа «Good morning, good morning, good morning to you», «Good morning, my dear, I glad to see you». И мне вот понравилось само выражение, сама ее дикция, слова, хоть я вообще, естественно, ничего не понимала. Я сказала маме: «Ой, я тоже так хочу». Она говорит: «Ну вот, это английский язык, давай учить». Стали приглашать ко мне репетиторов, со мной стали заниматься. Репетиторы ко мне ходили до 12 лет. 6 или 7 человек у меня сменилось. Ну, кому-то было по каким-то причинам некогда потом со мной заниматься. Кто-то просто не смог, не потянул. Преподаватель, вот последний, который у меня был, Юрий, сказал, что я для него слишком умная, даже так. Очень странно, мне было еще учиться и учиться, но вот он так сказал, да, слишком умная.
2: Значит, такой уровень знаний самого преподавателя был, видимо.
3: А уж забавно было. Вот, а с 5 класса у меня в школе начался английский, тоже преподаватели очень часто менялись, разная у всех была система. Параллельно с 13 лет мне стали выписывать кассеты ЕШКО. Сначала был уровень для детей, потом начальный, продвинутый, деловой английский, потом уж в 17 лет выписали. Ну а дальше уже появился компьютер, а дальше появился друг-лингвист, который стал со мной усердно заниматься. Потом другу это все поднадоело, мы это дело забросили, был у меня большой перерыв, но потом я снова взялась, потому что без английского вот как-то не могу прожить, начинаю по нему жутко скучать, и поэтому, если даже когда-то бросаю заниматься, то снова возвращаюсь.
2: А после перерыва в занятии английским языком трудно ли заново начинать? Потому что по себе знаю, один раз у меня был перерыв в полгода где-то в университете, и возобновлять было очень и очень трудно.
3: Я не припомню, чтобы были какие-то трудности. Наверное, я быстро наверстала, и, наверное, я просто слишком его люблю, этот английский. Ну и еще я занималась языком на Мальте, мы с мамой летали туда в 2013 году. Я там получила сертификат о том, что у меня продвинутый уровень. Ну и на экзамене IELTS, когда в мае 12-го я его сдала, я получила 7,5 баллов из 9 возможных. В принципе, я тоже считаю, что это неплохой результат. Ну, поэтому стараюсь постоянно свои знания подтверждать еще какими-то сертификатами. Это бывает важно при трудоустройстве. В частности, сейчас Я ведь преподаю 16-летнему парню, я готовлю его к ЕГЭ, но я его не частным образом нашла, а нашла через онлайн-школу. То есть я прямо сотрудничаю чуть ли не официально с этой онлайн-школой. У них все мои документы, у них мои сертификаты находятся о владении английским языком. Я делала для них демонстрационный урок, я писала презентацию. И вот они меня приняли. Несмотря на то, что я не лингвиста. Так вот они берут только лингвистов и филологов.
4: А IELTS сложно было сдавать незрячему человеку?
3: Да, сложно. Там у меня была своя специфика. Пришлось подстраивать экзамен под меня. За это я очень благодарна специалистам из Кембриджа. Я очень благодарна специалистам языковой школы, языкового центра IELTS в Москве, вот куда я ездила сдавать. Там у меня был хороший ассистент, там это называется инвигилятор. Человек, который воспроизводит аудиозаписи, нажимает на паузу, записывает мои ответы, дублируют то, что я записала на компьютере, ну и оказывает прочую помощь. Вот это называется интересным таким словом «инвигилятор».
5: И ты постоянно практикуешь английский язык не только как преподаватель, но и общаясь с носителями языка и слушая английскую речь.
3: Да, это действительно так. Я время от времени подкасты на английском языке слушаю, радиостанции, и общаюсь с носителями языка. Есть у меня знакомый в Америке, в Австралии есть, в Германии, в Японии. Все эти ребята очень хорошо знают английский язык. Ну, даже те, кто не носители, в частности, вот в Японии Маса зовут парня.
4: Ну, а другие языки какие-то пыталась учить?
3: Да, пыталась учить. И итальянский учила полтора года, и турецкий пробовала учить несколько месяцев, и даже за эсперанто бралась. Итальянский я бросила, потому что, ну, мне он стал нравиться все меньше и меньше вот этой своей резкостью, напористостью, порывистостью. Все-таки я сама по себе человек более-менее эмоционально спокойный, и я не люблю такую речь. Турецкий я бросила, наверное, потому что не смогла его полюбить. Эсперанто я бросила, потому что просто не знаю, где его применить и не знаю, как на нем заработать.
4: Ну, эсперанто это, наверное, определенная идеология.
3: Это идеология, да. Вот мне эта идеология сначала показалась вроде бы близка, а потом я поняла, что нет, это не мое. Вот эти многолюдные посиделки, эсперантистские игры, песни у костра на эсперанто, разговоры на эсперантских семинарах и фестивалях только про эсперанто и про всю эту культуру, материалы, которые издаются на эсперанто современные, только опять же про этот язык и про эту культуру продвижения. То есть такое ощущение, что эсперанто варится само в себе. И мне это не очень близко, я за разнообразие. Все-таки никакой другой язык я не смогла полюбить. Я английскому пыталась изменить с другими языками, но измена получается у меня плохо.
4: Но самая настоящая измена была бы, если бы ты выучила французский.
3: Пыталась я, кстати, и французский тоже учить, да. Хорошо, что напомнил. Но это, правда, было давно-давно. 11 лет мне было, мама принесла кассеты французского из Ешка. 6 кассет у меня было. Полгода я позанималась языком, и, в общем-то, тоже были успехи. Вот как ни странно, я никогда не бросаю языки, потому что у меня нет успехов. То есть успехи у меня были и в аспиранте, и в итальянском, я даже переписывалась с итальянцами, и в турецком, что самое интересное, и во французском, везде у меня получалось все, но вот не возникало той искорки, той химии. Чувства не возникает, а без любви как-то сложно что-либо делать.
5: А еще на своем поэтическом вечере, который прошел в Свердловской специализированной библиотеке для слепых, ты сказала о себе такую фразу: «Я психолог и поэт, и стихи я сочиняю аж с 11 лет». Как зародился интерес к поэзии?
3: Ну, просто баловались с двоюродной сестрой, были у бабушки. как раз канун 8 марта, хотели мамам сделать приятное. Ну и вот, решили на пару сочинить стихи, и у нас это получилось. Я поняла, что это здорово, это интересно, рифмовать, слагать строчки, когда строчки вот так вот сочетаются. Ну и стала писать, и не могу остановиться.
5: А сборники поэтические у тебя выходили?
3: Да, у меня в 2008 году вышел сборник, называется «Преодоление». Ну, такое чисто инвалидское название. Сейчас, когда об этом думаю, просто ненавижу это название. Поэтому следующий сборник

0: Очень многие из этих книг я раздарила друзьям и знакомым, но часть даже продать умудрились. Да и, собственно, электронный сборник, который «Преодоление», я тоже потихоньку стараюсь продавать. Ну, несколько человек у меня его купило. Может быть, 10-15. Так что бизнес не очень клеится в этом плане.
1: Какое стихотворение из тех, что ты написала, для тебя самое-самое любимое? И, может быть, ты нам его сейчас прочитаешь?
0: Ну, любимых стихов у меня довольно много. В последнее время я написала много стихов, то есть новинками довольно богат мой репертуар. А прочитать что-нибудь? Стихотворение тоже из новых, оно называется «К вам». «Исходило тысячи троп, я познала аллюр и галоп, только словно в старинный храм всякий раз возвращаюсь к вам. Я отведала сотни блюд, поняла, что с экранов лгут. По трухе искореженных рам я всегда приходила к вам. Я держу с незапамятных лет у виска своего пистолет. Если вы вдруг окажетесь там, я по лестнице в небо к вам. Если в стуже колючих зим обнаружу себя с другим, он поймет, он заметит сам, как хочу я вернуться к вам. Взяв лишь пару чистых листов, игнорируя жалкое «стой», сквозь толпы осуждающий гам я бегу, задыхаясь к вам. Если б заново жизнь моя возродилась из небытия, я бы все отдала богам за возможность стремиться к вам.
1: Великолепно. Кому это стихотворение посвящено?
0: Ну, это, скажем, просто образ. Если бы оно даже кому-то было посвящено, я бы, наверное, не стала говорить. Оставим это в тайне.
1: Да.
2: Ну, а как вообще рождаются стихи? Нужен специальный настрой какой-то?
0: Скажем так, нужно некое чувство, нужна эмоция. Нужно, чтобы что-то внутри шевельнулось. То есть, вот бывает как, встаешь утром, да, и не думаешь же ты, что вот сегодня я буду писать стихи. Но что-то промелькнуло в голове, что-то зацепило. Какое-то слово, какая-то фраза, какая-то мысль, внутренний посыл. И хоп, и ты уже пишешь.
2: То есть... Нет такого, как вот у Василия Аксенова. Ну, правда, он писал прозу. Я, говорит, встаю, пробегаю километр или полтора, я точно не помню сколько. Потом сажусь и пишу полторы страницы. Если я смог написать, я уже спокоен. Ну, а дальше, если будет, то будет. Нет такого, что вот надо написать?
0: Нет, такого, что надо написать, нету. Да, бывало, я писала по заказу стихи. Но я их нигде у себя не храню, они мне никак не дороги абсолютно. Единственное, что я писала про толковый словарь для школы, продали. Это да, было дело. Мне заказали, я написала, мне это стихотворение понравилось, оно у меня до сих пор есть. Ну, а так остальное нет. Ни по заказу, ни по приказу, ни потому что надо, должна, обязана, я не пишу.
1: Можно ли твои стихи почитать в интернете и где их можно найти?
0: Да, конечно, можно. У меня страница есть и на стихи.ру. Там либо ник prima325, то есть stikhi.ru/avtor. Так и пишется не аутхор, а автор. /prima325. Ну, прима как сигарета или как первая, и 325. Либо просто по имени Рита Мельникова я там. Еще у меня есть группа ВКонтакте, но она только-только создана, совсем новенькая, в ней всего 40 участников. Называется страничка незрячей поэтессы Маргариты Мельниковой. Ну и просто я у себя на стене ВКонтакте иногда публикую стихи. Так что буду рада, если кто-то после передачи добавится ко мне в друзья, станет моим подписчиком, еще лучше поклонником.
1: А сейчас
3: мы предлагаем ваш

0: Вашему вниманию отрывок из творческого вечера Маргариты Мельниковой, прошедшего 1 октября 2016 года в Свердловской специальной библиотеке для слепых.
1: Говорят, от любви до ненависти один шаг. А может ли быть такое, чтобы человек любил и ненавидел одновременно? Когда я сочиняла свое следующее произведение, я думала, что да. Ну и сейчас я тоже не изменила свое мнение. Произведение называется «Ненавижу». Наши шансы навстречу равны не нулю. Нет, они на десятки параметров ниже. Ночью перст циферблата застынет на слове «люблю». Днем никак не решится сойти с «ненавижу». Я смиренно, безропотно вас уступлю той, что вами болеет и дышит. В этом сила моя, это значит «люблю». В вас лелею любовь, а в себе «ненавижу». Нападение бессонницы стойко стерплю, малодушным укором Творца не обижу. Лишь себя прокляну я за то, что люблю, захлебнувшись, как желчью пустым, ненавижу. Алой кровью своею постель окроплю, продвигаясь к безумию ближе и ближе. Да, я вас ненавижу за то, что люблю. Но люблю вас за то, что уже ненавижу. Спасибо. А вы знаете, каково это — любить человека, быть с которым вместе, рядом, невозможно по тем или иным причинам? Я думаю, да, многие из вас знают. И я, мне кажется, познала тоже. Следующее мое произведение называется «Любить без права обладания». Постигнув боль небесных кар, пройдя сквозь муки и страдания, я обрела великий дар — любить без права обладания. Насколько этот дар велик, я осознала постепенно. Уж не способен мой язык разлуку проклинать презренно. Спокоен дум моих поток, и от смятения дух свободен, а мир, что раньше был жесток, отныне словно храм Господень. Волшебный дар — любить того, с кем не разделишь ни мгновенья, и не винить ни в чем его, преследуя упрямой тенью. Он не узнает мой секрет, когда пройду с улыбкой мимо, что я нарушила запрет любить того, кем нелюбима. Спасибо. Следующее стихотворение будет о том, что даже два очень похожих человека по каким-то причинам не могут быть вместе. Может быть, из-за того, что они такие похожие, может быть, еще почему-то. Стихотворение так и называется «Похоже». Оно было написано в 2012 году, в феврале. Словно лезвие бритвы мороз оцарапает нежную кожу. Ничего не случится всерьез, если мы так бесстыдно похожи. Вмиг лицо обожжет до красна, будет голос дрожащий простужен. Я тебе непременно нужна, да и ты мне отчетливо нужен. Ветер грубо сорвет капюшон, снега хруст под ногами, как скрежет. Нам бы долго идти в унисон, нам бы в сотнях рассветов забрежеть. Скользкий рельс и заворотливый змей, тонкий лед, непутевый заступник. Кто из нас друг для друга важней, выяснять бесполезно и глупо. Бесполезно до крика, до слез разбираться, кому кто дороже. Ничего не бывает всерьез у таких одиноких прохожих. Спасибо. Влюбленные могут позволить себе все, и даже немного больше. Об этом мое новое произведение. Я написала его буквально в апреле. Надеюсь, оно вам понравится так же, как и нравится оно мне. Называется оно «Позволь». Позволь стать твоим непонятым гением, перед тобой упасть на колени, быть из благоденствия изгнанной, возвращенной, но так и не признанной. Позволь стать твоей откровенной блажью, запасной кружкой, не влезающей в багаж, большой игрушкой, смирительной рубашкой, сводящей на нет твой минутный кураж. Позволь стать твоим спасательным кругом, частым пульсом под кожей упругой, каплей, которая точит до самых основ, доказательством лживости вещих снов. Позволь стать искусственной, не единственной, громче окрика, тише выстрела, исцеленной и раненой, ни чужой, ни родной, ни правильной. Позволь дать тебе немного лишнего, в кислый чай бросить пригоршню вишни, в мартини со льдом плеснуть лимонада и ждать, даже если уже не надо. Спасибо. Ну и финальное свое стихотворение я прочитаю. Оно о любви, с которой что-то не так. Это произведение совсем новое. Произведение так и называется «Не так». Ты не отменишь мою весну, ты не заставишь меня взглянуть правде в глаза. Ты вытрешь кровь с моего ножа, но не посмеешь тайком нажать на тормоза. Ты невозможное совершишь, скользя по дугам промокших крыш и не упав. Но ты не в силах предотвратить тот поворот на моем пути, не хватит прав. Ты проклянешь многолюдье гул, турбины, тысячи адских дул. Стреляй в упор. На всей земле без одной меня ты не желаешь прожить и дня. С каких же пор? По недосмотру ли нарочно ли ты вдруг окажешься на мели у грозных скал? Но я не стану тебя спасать, моя нейтральная полоса, и опыт мал. Сполна получишь за все добро, глотая воздуха терпкий ром безвольным ртом. На все входящие абонент беспрекословно ответит «нет». А что потом? Предупреждением вопреки поманишь нож из моей руки, словно щенка. Я не успею разжать кулак, ни в это время, ни здесь, не так. Слышишь? Пока. Спасибо.
2: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
0: А еще тебя знают как создателя нескольких интернет-проектов. Было их очень много. Я знаю, что ты была и администратором в социальной сети Кланга. Был проект журнала «Вслух». Ну, а сейчас развиваются два очень интересных, любопытных проекта, которые очень популярны в нашем интернет-сообществе. Это сайт «Опиши мне» и аудиоинформатор «Люди, события, творчество». Расскажи, пожалуйста, о тех интернет-проектах, которыми ты занималась и занимаешься сейчас, и как ты пришла к созданию вот таких проектов.
3: Ну, Кланга, собственно, там и рассказывать нечего. Меня назначили администратором, так как я была активным участником этой соцсети для незрячих, этого мультимедийного плеера, как он назывался. Сейчас Кланга уже, по-моему, или не существует, или не развивается. Я давно там не была, поэтому тут нечего добавить. Насчет журналов «Вслух». Да, была действительно у меня хорошая очень идея, как мне кажется, выкладывать в интернет аудионачитки новых журналов, всяких современных, National Geographic, «Наука и жизнь», «Наша психология», «Psychologies» и так далее. Но тут в чем была сложность? Во-первых, нужен был сайт и объемный хостинг, куда бы можно было бы без проблем загружать все эти аудиозаписи. А во-вторых, что стало очень большой проблемой, нужны были чтецы, которые бы подходили к своей работе ответственно и выполняли ее в срок, и у которых была бы очень хорошая качественная техника, и которые бы не требовали за свою работу либо вообще никакой оплаты, либо минимальную какую-то оплату, чисто копейки на мобильную связь. Таких чтецов мне удалось найти очень-очень мало. Люди, которые соглашались работать в проекте, чаще всего были супер занятыми и не выполняли заказы, вернее, не выполняли работу в срок. Это расстраивало, это угнетало, сбивалась периодичность, приходилось постоянно этих людей дергать. Было очень неудобно возиться с сайтом, там хостинга не хватало и прочие-прочие проблемки. Ну и, в общем, решила я этот проект прекратить.
4: Ну вот ты пиши мне, наверное, сделала тебя известной всем. Потому что говорим Маргарита Мельникова, подразумеваемо пиши мне, или наоборот. Как вообще родилась идея проекта?
3: Идея родилась на моем дне рождения. Сидели с друзьями 2 года назад за рюмочками чая, поздравлялись, произносили всякие волшебные слова.
4: Тосты.
3: Да, ну и тут я говорю, слушайте, а не создать ли нам вот такой вот проект? Такой вот сайт, где публиковались бы описания словесные, то бишь текстовые, всяких разных визуальных штук, визуального контента, фотографий, видеоклипов, произведений живописи, открыток, обоев для рабочего стола, прочих-прочих, и где бы еще можно было заказывать описание чисто для себя. То есть, допустим, заходишь ты на такой сайт, просишь описать фотографию друга, подруги, своего котика любимого, и какой-нибудь волонтер тебе делает это описание, скидывает на почту, и ты радуешься. Ну и вот такой сайт должен, значит, жить, и должен он называться «Опиши мне». И стали мы его делать, точнее, сайт сам стал делать человек по имени Сергей Сырцов. Это мой очень добрый друг, соратник, единомышленник. Мы в том числе и вместе занимаемся журналом «Люди, события, творчество». Но вот «Опиши мне» живет. Первая публикация на сайте «Опиши мне» появилась 7 февраля 2015 года. Ну и с тех пор на нашем сайте уже более 700 публикаций. Больше всего их, конечно, в категории видеоклипы, аж 169 штук.
4: По какому принципу вы их готовите? Кто-то их заказывает, или ты сама решаешь, что надо откликнуться на какие-то события, например, Евровидение, помнится, в 2015 году. Одно из описаний даже звучало в эфире «Радио Рансис».
0: В программе «Музыкальный глобус».
3: Да, было, у вас такое было. Ну, на самом деле здесь 80 на 20. То есть в 80% случаев решаю я, что именно я бы хотела видеть описанным на сайте. А 20% это заказы наших пользователей. Ну, естественно, те заказы, которые не являются личными, персональными, где там не нужно описывать фотографию друга, сестры, котенка и прочего. Допустим, кто-то просит, вот опишите клип, опишите памятник, там какое-то произведение искусства, открытку на день рождения. Да, мы с удовольствием выполняем заказ и выкладываем в сеть.
4: Как сборная Португалии забила французам в финале чемпионата Европы?
3: Ну, заказывай, конечно, тоже с удовольствием опишем, если это событие имело место быть, конечно же. Да, опишем. У нас опытные волонтеры, с волонтерами сотрудничаю я их выбираю, слежу за тем, чтобы качество описаний было приличным, я сама описание на сайт выкладываю, то есть вот можно сказать, что Сергей является вебмастером проекта, ну а я администратор, куратор.
4: А как происходит подбор волонтеров и их подготовка? Потому что вот применительно к тифлокомментариям, фильмам, я знаю, что специальная методика есть.
3: Подбор волонтеров происходит так, то есть я просто обращаюсь к людям в разных сообществах, в том числе и во фрилансерских сообществах, с рассказом о проекте «Опиши мне» и с предложением поучаствовать в нем в качестве, ну, как мы это называем, описатора. Люди откликаются, я даю им пробное задание, смотрю, насколько грамотно они описывают, насколько подробно, насколько стилистически, качественно, логически выверено, не нужно ли за ними потом по целому часу сидеть и исправлять. Ну и если меня все устраивает, я человеку говорю, что он в проекте, мы с ним дальше сотрудничаем. Причем есть люди, которые специализируются только на художественных картинах. Вот у нас, допустим, одна женщина описывает только художественные картины православного содержания на религиозную, на христианскую тему. Есть люди, которые только на клипах специализируются, только на открытках, ну и так далее. А есть и универсалы. А насчет обучения, здесь ситуация такая. Мы разработали памятку волонтеру. Это целый документ, он есть на сайте опиши-мне.рф. И любой желающий может с ним ознакомиться. Но если есть у волонтеров какие-то вопросы, то я, конечно, все разъясняю. Самый частый вопрос это, а нужно ли называть цвета? Вот если я описываю для незрячего человека, понимает ли он, что такое цвет? Я говорю, конечно же, понимает, нужно называть и цвета, и оттенки, все визуальные элементы нужно называть, и нужно говорить слова там «смотрит», «видит», то есть, ну вот стоит человек, смотрит на дерево, или там «а сейчас мы видим, а сейчас на экране, а сейчас перед нами», там, или зрителю предстает такая-то картина, то есть не нужно избегать визуальных слов. Да, я это все объясняю, волонтеры у нас хорошие, обучаемые, плохих мы не держим, стараемся быстренько с ними расстаться.
0: Я хотела как раз задать этот вопрос, а часто ли приходится отказывать волонтерам, и в каких случаях ты им отказываешь?
3: Скорее происходит так. Если мне присылают плохое описание, я к этому человеку больше не обращаюсь. Я просто с ним не сотрудничаю. Бывает, что он меня спрашивает, а вот почему не обращаешься, что да как? Ну, могу сказать иногда, что да, не устраивает качество, не устраивает грамотность, приходится очень много править потом. А еще бывает, что люди загораются, но потом исчезают. То есть во многих случаях происходило следующее. Человек обращается, говорит, вот я хочу быть в вашем проекте, я хочу делать описание, это так классно, это для меня так важно. Но я даю ему задание, он либо вообще не выполняет, либо выполняет через месяц или два, либо выполняет быстро одно, а потом следующее уже не делает, то есть просто-напросто исчезает. Это очень частое явление, увы.
0: Может быть, просто не представлял человек, в чем заключается его работа?
3: Да, возможно. Возможно, не думал, что это так трудно. Мне вот многие говорят, ну, особенно после первых нескольких описаний, вот мы думали, это так легко, просто пишешь, что видишь, а на самом деле надо сформулировать мысль, да грамотно, да ничего не упустить, надо быть таким внимательным, это так сложно. Я говорю, ну да, это непросто.
4: Ну да, я думаю, для молодежи это в какой-то степени сложно, потому что, с одной стороны, это клиповое мышление, на котором они воспитаны, да, то есть воспринимают картинку лучше, чем текст. И вот как раз, наверное, сложно сформулировать, потому что я наблюдаю такую вещь, что даже вот студенты различных специальностей, юристы в частности, к сожалению, сейчас несколько хуже формулируют свои мысли, чем, ну, лет 5-6 назад, может быть.
3: Может быть и так, хотя я бы не списывала это на возраст, что там молодежь, не молодежь, клиповое, не клиповое мышление. Я бы просто отнесла это к общей внимательности, к общей грамотности, потому что у меня и среди более возрастных волонтеров, и даже среди тех, кто утверждает, что он работает журналистом и тоже пишет статьи на заказ, есть люди, которые описывают хуже, чем, ну, там, простой студент.
0: А сколько волонтеров сейчас в проекте?
3: Это очень сложно сказать. Все это плавающее, очень нестабильное. Постоянных, например, около десятка, может быть, 15 человек, к которым я от случая к случаю обращаюсь. У меня вообще человек 40 в списке.
4: А среди незрячих интерес большой? Вот много запросов получаете в день, к примеру?
3: Ну, запросов не так, чтобы много. В неделю 3-4 запроса бывает, реже больше. Среди незрячих интерес есть, конечно, но я бы не сказала, что это какой-то бум. То есть здесь разделились люди на два лагеря. Один лагерь — это те, кому интересно, кто считает, что этот проект важный, а другие считают, что картинки и зрение ничто не заменит, ни одно описание. И суррогаты им не нужны, и они хотят, ну, либо видеть, либо вообще никак. Кому-то просто все эти описания не любопытны, не интересны. Кто-то считает, что им родственники могут описать лучше, чем наши волонтеры. Ну, то есть, на самом деле, нет такого, что все незрячие повально вот этим заинтересовались.
0: Ну, как и в любом проекте, кому-то интересен проект, кому-то нет. К сожалению, невозможно заинтересовать абсолютно всех. Ну, а получаете ли вы какую-то обратную связь?
3: Да, обратную связь мы получаем. Особенно запомнилось мне одно письмо от женщины, которая раньше видела. Так вот, она пишет, что, читая наше описание, как будто бы снова видит, к ней как будто бы снова вернулось зрение. Вот я, когда ее письмо читала, я была тронута до глубины души, и мне было настолько приятно. То есть вот ради одного этого письма я готова, мне кажется, терпеть любую критику, я готова все преодолеть. Если для одного человека мы вот такое можем сделать, такое счастье ему подарить, то остальное все не важно.
4: Тем более, что мнений может быть много, но с тем, что этот проект креативный, я думаю, согласятся все. И как раз, наверное, за эту креативность сайта «Пиши мне» и удостоился гран-при фестиваля «Интеграция». Расскажи, пожалуйста, как это было и что ты при этом чувствовала?
3: Ну, интересный вопрос, как это было и что я чувствовала. Было волнительно выступать. То есть выступать на публике я, как это ни странно, не привыкла, а может быть, даже отвыкла со школьных и с институтских времен. Когда работаешь на дому, когда меньше бываешь в коллективе, ощущается, что речь становится не очень хорошей, косноязычие появляется. Становится трудно сформулировать предложение. Может быть, ухудшается быстрота реакции. Поэтому выступать, особенно с заученным текстом, почти зазубренным, нужно было просто четко каждое предложение подстроить там под показ слайдов, было трудно. Ну а когда получали награду, не знаю, просто немножко приятно. Я к наградам отношусь спокойно. Я знаю друзей, которым очень важны победы во всяких конкурсах, которым, если не лауреатство, если не первое место, то все, они плачут и расстраиваются. А у меня с детства с самого такое отношение, что, ну, грамота и грамота там в школе, да, за какое-то выступление. Ну, диплом и диплом. Ну, гран-при и гран-при. Ну, есть и есть. Ну, хорошо, приятненько. То есть для меня было важнее, что я побыла на самом фестивале, что я это все слышала собственными ушами, записывала на собственный диктофон, что оно у меня все есть, хранится в архиве. Вот это гораздо важнее, чем там победа, не победа.
0: То есть ты придерживаешься олимпийского девиза «Главное не победа, главное участие».
3: Ну да, и для меня, наверное, даже главное не участие, а побыть вот в этом всем, посмотреть на это все, пусть даже со стороны. Я вот и на следующую интеграцию, которая в декабре, надеюсь, будет, хочу поехать. Пусть даже проект там буду представлять не я, а мои друзья. Для меня важно посмотреть, послушать, поболеть за друзей, потом об этом, обо всем написать.
0: Ну и второй проект, который сейчас очень активно развивается, это аудиоинформатор. Люди, события, творчество. Как он появился?
3: Ну вот как раз-таки этот проект поедет на интеграцию. Появился он, попробую рассказать все по порядку и логично. Все началось вообще-то еще 10 лет назад с телефонного информатора, которым занимались супруги Зуева, если я не ошибаюсь. Сейчас вот он, Анатолий, умер, жена его жива. Что это было? Был номер местный екатеринбургский, на него звонишь и получаешь информацию. Там рассказывают о событиях, которые произошли и происходят в регионе, в социальной сфере. Там какие-то отрывки художественных произведений, музыкальные произведения звучали. Вот что это было в начале. И вторая сторона был сайт tifloblog.ru, который был абсолютно никаким тогда не аудиожурналом, никаким не информатором. Просто на нем публиковались различные заметки с мероприятий, которые происходили в обществе слепых в Свердловском. Заметки об использовании бытовых приборов, там блинницы, смартфонов и прочего-прочего. Были также интервью с активными молодыми незрячими людьми, в частности, из Екатеринбурга.
0: Ну, я знаю, что на этом сайте ты публиковала свою статью, посвященную Эльсмарту.
3: Ну да, была такая разгромная статья. На нее даже потом сослался Никита Цейковец в своем ежегодном обзоре «Состояние рынка тифлосредств». Так что попала я и на Тифлоком с этой статьей. Ну и вот, собственно, были вот эти две линии. Телефонный информатор и сайт tifloblog.ru. Сайт Тифлоблог пополнялся довольно плохо. И мы думали, что же с ним такого интересного придумать. Ну и тут, к сожалению, ушел из жизни Анатолий Зуев, который занимался телефонным информатором. И мы, точнее, как мы, Сергей Сырцов с командой решил совместить вот эти две линии, чтобы они пересеклись, и объединить телефонный информатор с сайтом Тифлоблог, чтобы и телефонный информатор был более современным, более динамичным, и сайт Тифлоблог не скучал. Вот так и появился аудиожурнал «Еженедельные люди, события, творчество». Собственно говоря, и телефонный информатор никуда не исчез, то есть если позвонить по специальному номеру местному екатеринбургскому, то как раз услышите наш аудиожурнал. Ну и если зайдете на сайт tifloblog.ru, то там тоже есть все 40 теперь уже, по крайней мере на момент записи передачи, 40 выпусков информатора. Длится каждый выпуск примерно час. О выпусках рассказывается о событиях из жизни свердловских инвалидов, и не только по зрению, и не только свердловских. Вообще у нас освещаются события социальной сферы. Это и благотворительность, и конкурсы с участием инвалидов. Также есть интервью, которые, во-первых, проводим мы сами, это я и Сергей Сырцов, с активными людьми с инвалидностью. Ну и также это наши начитки. Мы начитываем статьи и интервью, которые нам показались наиболее интересными. Просматриваем средства массовой информации и находим наиболее достойные материалы. Начитываем, ну, во-первых, я являюсь одним из главных чтецов. Сергей тоже начитывает, но в основном он занимается редактурой, подбором материалов. Я тоже участвую в подборе материалов. И, конечно, другие чтецы у нас – это незрячие ребята, это наша команда, в нашей команде около 10 человек. Все молодые, все активные, бойкие. Начитываем, кто с Брайля, кто слушая синтезаторы, повторяя за ним. Ну, а я делаю это следующим образом. Учу по целому предложению или по половине предложения, если оно большое. Разделяю его на какие-то смысловые отрезки и зачитываю на диктофон. То есть учу, читаю, ставлю диктофон на паузу, снова учу, снова зачитываю, опять пауза, пока учу, ну и так далее.
4: А авторы из других регионов с вами сотрудничают?
3: Да, сотрудничают. Это Алия Нурулина, наш очень хороший корреспондент. Сейчас она проживает в Санкт-Петербурге, делает отличные материалы. Есть материалы от Натальи Борсковой, она проживает в Казани. Сами мы, конечно, тоже, как я уже сказала, являемся корреспондентами. Допустим, недавно были с Сергеем Сырцовым на фестивале социальных коммуникаций «Пора 2016» в Москве и сделали репортаж, посвященный этому событию. В общем, стараемся быть на как можно большем количестве мероприятий, чтобы было о чем написать, чтобы было о чем рассказать нашим слушателям.
0: А сложно ли делать вот такие событийные передачи? Если привязывать передачу к определенному событию, то подготовка такой передачи подразумевает, что сделать ее необходимо в краткие сроки. Вот с какими сложностями сталкиваетесь вы?
3: Ну да, со сроком тоже бывают проблемки. Нужно сделать желательно быстрее, чтобы этот репортаж был актуальным. Конечно, а не через месяц, не через два после события. Но стараемся, все-таки у нас команда.
0: А интервью?
3: Мы стараемся делать событийные интервью. Вот, допустим, в одном из наших выпусков есть репортаж под названием «Невеселая чайка». Это интервью с моей очень хорошей приятельницей незрячей Екатериной Шевичевой, которая сейчас живет в Москве. Интервью это посвящено событию, которое мы освещали в более раннем выпуске нашего журнала, инклюзивному спектаклю «Веселая чайка». Так вот, Екатерина была на просмотре этого спектакля, у нее сложилось определенное впечатление, и я посчитала нужным попросить ее поделиться своим впечатлением с нашей аудиторией. Ну, я взяла у нее письменное интервью, на устное, к сожалению, у нее времени не хватило. Я написала ей список вопросов, она записала ответы, я это все начитала, обработала, и получилось вот такое интервью. Следующее интервью мы записали с Сергеем Сырцовым, там в основном он вел, с Яном Гасниковым, незрячим массажистом из Екатеринбурга, и интервью было посвящено успешному трудоустройству Яна, самостоятельному, успешному, без участия центра занятости. Еще у нас ожидается интервью с Дарьей Кузнецовой. Это одна из победителей фестиваля «Пора 2016». Она представила на фестивале свой проект «Окрыленные мечтой». Но она сама является инвалидом-колясочником, и проект у нее посвящен тому, что она и ее команда проводят в разных городах России фотосессии с участием девушек на коляске, и причем эти девушки наряжены в костюмы, элементом которых обязательно должны быть крылья. Вот поэтому окрыленные мечтой. Но эти девушки должны быть успешными, то есть чем-то заниматься, где-то работать, учиться. Это как бы фотоистории о сильных девушках на коляске. Надеемся, что интервью тоже получится и выйдет в ближайшем выпуске.
4: Маргарита, ну наш разговор близится уже к завершению, поэтому предлагаю небольшой блиц-опрос, чтобы нам так получше познакомиться и нашим слушателям получше тебя узнать. Твой любимый поэт?
3: Сложный вопрос. А можно скажу, что это я сама?
4: Интересно. А твоя любимая книга в таком случае?
3: Нет, ну их слишком много. Я не могу сказать,
4: какая... За последние года два что наибольшее впечатление произвело?
3: Ну, пусть будет «Цветы» для Элджернона, Дэниела Киса.
4: Что тебе больше всего нравится в людях?
3: Открытость, искренность, доброта.
4: А что раздражает?
3: Ригидность мышления, когда человек не хочет ни в какую воспринимать новое, не хочет и не может воспринять другую точку зрения, отличную от своей.
4: В каком месте на планете Земля тебе хотелось бы оказаться?
3: Да ни в каком. Меня устраивает моя квартира, то место, где я сейчас нахожусь.
4: Ну, где-то побывать, может быть, где-то не была раньше.
3: Ну, побывать я в США хочу. Я, правда, там была уже раньше, в 97-м году, но я не все штаты объездила.
4: С кем из исторических деятелей, может быть, писателей, поэтов, политиков прошлого или настоящего тебе хотелось бы встретиться?
3: Да ни с кем. Я не люблю все это. Мне дороги мои друзья, мне дороги те, кто живет в настоящем, кого я знаю, потому что, ну, из прошлого, ну, я могу, допустим, о ком-то читать. А что это за человек на самом деле? Я же доподлинно не знаю, и поэтому ни с кем, наверное, не хочу.
4: А вот это и самое интересное. Узнать?
3: Узнать? Понимаешь, меня... в это не тянет, то есть я более направлена в будущее, и я даже не могу мыслить в этом направлении, то есть меня больше волнуют те, кто со мной живет сейчас, мои современники. А вот это «если бы» и «хотела бы», но я понимаю, что это невозможно, ну и зачем бы я стала об этом думать?
4: А из современников?
3: Да, сложно сказать, у меня не работает мысль в этом направлении. Ну, если что-то с кем-то удастся, там посмотрим, захочу я, буду ли я рада, не буду ли. Просто тут вот еще какой момент. Если встречаться с кем-то из известных людей, для меня это было бы очень волнительно. Я боюсь, что я остолбенею, потеряю дар речи, очень сильно разволнуюсь и буду выглядеть как-то не так, поэтому я, наверное, боюсь встречаться с кем-то из уж прям таких больших знаменитостей. Наверное, поэтому я запрещаю себе думать в этом направлении.
4: А каким навыком ты хотела бы овладеть?
3: Ну, разве что улучшить свою координацию в пространстве, научиться понимать пространство, чтобы, возможно, ходить с тростью. Не знаю уж, насколько прям это моя мечта, не мечта, но почему бы и нет. Ну, а если что-то более реальное, то блины печь хочу научиться на сковородке.
4: А с чем ты их любишь есть?
3: Да просто так. Можно с сахаром.
4: Со сгущенкой?
3: Ой, нет, сгущенка для меня слишком приторная.
4: Какая мелодия звучит в твоей душе сейчас, если прислушаться к себе?
3: Если прислушаться? Нет, сейчас никакой не звучит. Сейчас все мои мысли сосредоточены на том, что я делаю, на том, о чем я хочу сказать.
0: Наверное, у тебя сейчас очень много задумок, планов. Какие твои творческие планы на ближайшее время?
4: И профессиональные, может быть.
3: Если творческие, то все-таки доделать аудиосборник поэтический. Если профессиональные, то продолжать работать, продолжать писать интересные статьи. Возможно, взять еще нескольких учеников на занятия английским. Ну, а так, есть планы попутешествовать еще. Вот в Москву на интеграцию хочу съездить, как уже говорила. К другу старинному съездить тоже в другой город. Ну, правда, не очень далеко, всего 12 часов в пути. На Новый год к маме да к бабушкам съездить, повидаться хочется. Возможно, поеду в Бийск следующей весной. Возможно, еще в Иркутск съезжу к подруге. То есть вот хочется поездить именно на поезде, где-то побывать.
0: Ну что ж, будем подводить итог нашей сегодняшней встречи. Какими будут твои пожелания, может быть, напутствие нашим слушателям?
3: Ну, пожелания, наверное, большей активности, самостоятельности в принятии решений, в поступках каких-то жизненно важных. быть собой, любить себя, уважать себя и принимать других людей, быть добрее, честнее, смелее, вот так глобально, радоваться жизни и любить жизнь именно здесь и сейчас, может быть, не искать какого-то далекого, глубокого смысла в чем-то, в ком-то, в сверхъестественном или в далеком-далеком будущем, не закапываться в прошлое, а любить вот это мгновение, каждое следующее мгновение, быть здесь и сейчас и видеть смысл в каждой мелочи самой жизни, в любом ее проявлении, может быть, даже в не самом приглядном.
4: Рита, спасибо тебе огромное, замечательные пожелания. А мы со своей стороны желаем тебе дальнейших творческих свершений, успехов и много-много ярких впечатлений от жизни.
3: Спасибо. Спасибо, Маша. Спасибо, Дмитрий. До свидания, дорогие слушатели.
0: И на этом мы прощаемся с вами. Как всегда, ждем, дорогие друзья, от вас писем, предложений, пожеланий, отзывов на наш электронный адрес pro_skmf@rancis.org. Напомним, что сегодня у нас в гостях была Маргарита Мельникова из Екатеринбурга, а эту передачу подготовили и провели Мария Кочедыкова
4: и Дмитрий Балыкин.
0: До новых встреч в эфире радио «Рансис».
4: Всего хорошего, дорогие друзья!

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro@skmf.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Радио Рансис. www.rancis.org

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. Telegram.me/radio_ransys.

0: нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио Рансис представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Продолжаю рассказ о творчестве композитора, доктора Шлягера Вячеслава Добрынина.

Программу открыла песня Вячеслава Добрынина на слова Михаила Рябинина «Синий туман». Пел доктор Шлягер Вячеслав Добрынин. Вот как Вячеслав Добрынин рассказывал о начале своей популярности. Цитата. «Вышел я из метро на станции «Университет». На 47-м автобусе доехал до своей остановки рядом с домом. Вдруг слышу, из раскрытого окна какая-то музыка знакомая доносится. А эта песня моя «На земле без нас любовь» дня прожить не сможет. У меня дыхание перехватило. Может пойти туда к ним и спросить, знают ли они, чья это песня. Иду я домой весь такой ошарашенный. Мама меня встречает. Что с тобой? Так все и началось». Конец цитаты. Композиция «На земле живет любовь» на слова Леонида Дербенева была записана ансамблями «Веселые ребята» и «Самоцветы» и певцом Львом Лещенко. Запись «Веселых ребят» прозвучала в нашей прошлой программе. А сейчас послушаем эту композицию в исполнении ансамбля «Самоцветы». Запись 1973 года.

Я уже говорил, что текст для первого шлягера Вячеслава Добрынина «На земле живет любовь» написал Леонид Дербенев. В сотрудничестве с Леонидом Дербеневым Добрыниным написано более 100 песен. Их дружба продолжалась до самой смерти поэта в 1995 году. Предлагаю вам редкую запись. Песню Вячеслава Добрынина и Леонида Дербенева «Плоская планета» исполняет ансамбль «Веселые ребята». Запись с эфира Московского международного радио на английском языке 1976 года.

Песни Вячеслава Добрынина становились популярными благодаря миньонам фирмы «Мелодия», звуковым страницам журнала «Кругозор», программам радиостанции «Юность» на всех широтах. Под эти песни танцевали на танцплощадках, вкушали в ресторанах. Вот что Вячеслав Добрынин говорил об этом в программе «Достояние республики». Цитата. «Дело в том, что песни поют с горя или с радости. Песни звучат тогда и там, и в той ситуации, когда у людей праздник, и они хотят этих песен, или когда им грустно, они поют эти песни. В ресторане априори это поется потому, что там нельзя просто так сидеть, не есть и не пить. Таким образом, музыка идет как фон к удовольствию, которое человек получает, отдыхая. Я люблю писать песни, которые люди поют непритязательно. Когда в ресторане люди просят песню, они не просто так просят, а выкладывают свои кровненькие. Это говорит о том, что человек, расставаясь со своими деньгами, хочет получить удовольствие и хочет услышать свою песню. Свою любимую песню. Таким образом, ресторан – это лакмусовая бумажка. Это четкий, абсолютный индикатор популярности песни, потому что там звучат только те песни, которые любит народ. А народ не обманешь». Конец цитаты.

1974 году фирма «Мелодия» выпустила первый миньон ансамбля «Лейся песня». Руководители Валерий Селезнев и Михаил Плоткин. На этой пластиночке был записан, на мой взгляд, один из основных шлягеров Вячеслава Добрынина «Прощай», автор текста Леонид Дербенев. Вот что писали об этой песне Валерий Щелкин и Сергей Фролов в книге «Легенды Виа». Цитата. Вспоминается история из жизни этой песенки. В то время композитор Добрынин был неизвестным, хотя некоторые его песни уже звучали в концертном репертуаре «Лейся песни». Чтобы пробить «Прощай» для записи на фирме «Мелодия», Михаилу Плоткину потребовалось немало усилий. Для этого во Дворце культуры на одном из военных заводов столицы он устроил прослушивание песни, пригласив туда художественный совет фирмы «Мелодия» во главе с Владимиром Рыжиковым. На запись первой маленькой пластинки дали добро. В сентябре 1974 года состоялась запись. В студию Валера Селезнев и Игорь Иванов приехали после концерта в Домодедово. Промокшие от дождя ребята записали вокал с одного дубля. И Добрынин сказал, что все хорошо. Пластинка вышла и стала популярной среди молодежи. Ее многомиллионный тираж быстро разошелся по стране. Первой удачей в жизни Игоря Иванова стала песня «Прощай». Он стал первым исполнителем этого удачного в будущем хита. Почти сразу же песню «Прощай» записал певец Лев Лещенко и включил в свою пластинку. Это были совершенно разные исполнения, и оба по-своему хорошие. Только вот молодежи больше нравилось исполнение «Лейся песни». Конец цитаты.

Программу продолжил шлягер Вячеслава Добрынина и Леонида Дербенева «Прощай» в записи ансамбля «Лейся песня». Позволю себе не согласиться с авторами книги «Легенды Виа». К середине 70-х Вячеслав Добрынин уже был достаточно известным композитором. Его песни входили в репертуар известных советских вокально-инструментальных ансамблей и исполнителей. Часть из них была выпущена на миньонах фирмы «Мелодия». Но продолжу цитировать книгу «Легенды Виа». Цитата. «Чудная запись соло-гитары Валеры Селезнева с фузом поразительно выделялась на протяжении всей песни. Такое гитарное звучание появилось впервые на мелодии среди всех ансамблей. А еще предложенные два ударника, услышанные у американской джаз-рок команды «Земля, ветер и огонь». Идею Валеры Селезнева пробил Михаил Плоткин и достал две фирменные установки. Так два барабанщика, также впервые в истории советских записей, сделали мощный ритм-блок. Конец цитаты. В нашей фонотеке есть несколько вариантов записи композиции Вячеслава Добрынина и Наума Олева «Я вас люблю». Ансамбль «Веселые ребята» с солистами Аллой Пугачевой и Анатолием Алешиным. Дуэт Аллы Пугачевой и Льва Лещенко. А я предлагаю вам послушать эту композицию в исполнении Вадима Мулермана. Запись 1975 года.

Я вас люблю уже давно, а вы не знаете. Меня зовете вы в кино, когда встречаете. Мы говорим о пустяках, а у меня стучит в висках. Я вас люблю, я вас люблю, я вас люблю. Но как сказать, как мне признаться вдруг, как объяснить?

близко, я вас люблю, я вас люблю. Если в жизни вдруг встречаются он и она, виноваты 100 случайностей или весна, но кто бы ни был виной, пусть винит над землей. Я тебя люблю, но кто бы ни был виной, пусть винит над землей. Я тебя люблю, вот и сейчас стою, молчу, жду, вдруг вы скажете: я тоже вас давно люблю, а вы не знаете. Миг дождь пройдет, 100 сол взойдет, 100 тысяч птиц поют царю. Я вас люблю!

0: вас люблю уже давно, а вы не знаете. Меня зовете вы в кино, когда встречаете. Мы говорим о пустяках, а у меня стучит в висках. Я вас люблю, я вас люблю, я вас люблю, я вас люблю, я вас люблю, я вас люблю, я вас люблю, люблю, люблю.
1: В 1976 году три заядлых футбольных болельщика, поклонники московского «Динамо», объединили свои усилия в едином творческом порыве. Думаю, вы уже догадались, кто был первым из тройки поклонников московского «Динамо». Конечно, Вячеслав Добрынин. Старший тренер московского футбольного «Динамо» Александр Севидов попросил Вячеслава Добрынина написать песню для «Динамовцев». Слова к песне написал Леонид Азарх, болельщик «Динамо» с многолетним стажем. Леонид Азарх – это журналист, автор и ведущий популярных программ на радиостанции «Юность». Песню Вячеслава Добрынина на слова Леонида Азарха записал московский вокально-инструментальный ансамбль «Самоцветы», руководитель которого Юрий Маликов, также болельщик московского «Динамо». Песня называется «Динамо – это класс», «Динамо – это сила». Эта песня стала неофициальным гимном московского футбольного «Динамо». Песня часто звучала на стадионе в Петровском парке после побед московских «Динамовцев». Послушаем ее. К сожалению, качество записи оставляет желать лучшего.

прошлой программе я говорил, что летом 1972 года, несмотря на сопротивление матери, Вячеслав Добрынин женился. Анна Ивановна, мама Вячеслава, не захотела знакомиться с будущей невесткой. Вячеслав и Ирина жили отдельно от Анны Ивановны, что не прибавило любви к жене сына. В 1978 году у Вячеслава и Ирины родилась дочь Катя. Вячеслав Добрынин становился все более популярным и востребованным композитором. Он мог работать в любое время дня и ночи. Все заботы о маленькой дочке легли полностью на плечи Ирины. Конечно же, она уставала и не высыпалась. В квартире громко звучало пианино. Вячеслав долго и громко разговаривал по телефону, что, конечно же, раздражало Ирину. Вячеслав Добрынин не собирался отказываться от работы и решил, что пока дочка маленькая, он переберется к маме. На время. Анна Ивановна была несказанно счастлива и окружила Вячеслава заботой и вниманием, как в детстве. А в отношениях между супругами образовалась трещина. Вячеслав Добрынин зарабатывал достаточно, чтобы оплачивать работу няни. Трещина между супругами углублялась, и с годами они поняли, что могут жить друг без друга. Завершит нашу сегодняшнюю программу песня Вячеслава Добрынина на слова Виктора Дёнина «Засыпят листья». Поет Валерий Ободзинский.

0: На сегодня это все. Слушайте радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retrosobachka@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
1: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
2: Саймон Рич. Чудотворцы.

0: Для Ната, моего идола. «И сотворил Бог человека по образу своему». Бытие, глава 1, стих 27. Часть первая. Генеральный директор откинулся в своем вращающемся кресле и включил плоский телевизор. В Венесуэле кто-то с кем-то воевал. Он усилием воли заставил себя посмотреть пару минут, люди всегда считают, что он в курсе подобных вещей. Неделю назад на совещании какая-то женщина спросила, слышал ли он о Гане. Он широко улыбнулся и оттопырил оба больших пальца. Он знал, что Гана только что успешно прошла отборочный турнир чемпионата мира по футболу. Однако выяснилось, что женщину интересовал геноцид. Он сосредоточенно щурился на телевизор, но уже через несколько минут его глаза закатились от скуки. Он решил ненадолго прерваться. Посмотреть что-нибудь еще минут 5, максимум 10, а потом снова переключиться на всю эту Венесуэлу. Он нажал свою любимую кнопку на пульте, и на экране появился толстяк. На его рубашке проступили 3 огромных потных пятна, 2 под мышками и 1 прямо на пупке.
1: «Громче!» — кричал толстяк в микрофон. «Громче! Во славу Божию!»
0: Генеральный переключил на другой церковный канал, потом на следующий. Иногда он начинал щелкать их один за другим и не мог остановиться. Он любил яростные увещевания священников, то, как они тряслись и с чувством завывали. Он переключил на баптистскую церковь Мемфиса. Немолодая женщина носилась туда-сюда по помосту и хлестала себя по щекам и бокам, словно на нее нападали пчелы-убийцы.
1: «Молитесь Господу!» — кричала она. «Молитесь Господу! Молитесь Господу! Молитесь!»
0: В офис заглянул молодой человек. «Господь, вы заняты?» Бог быстрым движением переключил обратно на войну.
1: «Ну, просто пытаюсь что-то сделать с Венесуэлой», — ответил он широким жестом, указывая на телевизор. «Там вон у них война».
0: «О!» — воскликнул молодой ангел. «Я не хотел вам мешать».
1: «Да фигня. Чем я могу тебе помочь?»
0: «Не пора ли на совещание в 10 утра?» Бог взглянул на часы и коротко рассмеялся.
1: «Смотри-ка», — произнес он, — «должно быть, я потерял счет времени».
0: Ангел проводил Бога по коридору к залу заседаний директоров.